0: фразу «immigration legal». Специалисты линии бесплатно ответят на вопросы по иммиграции и подскажут, куда обратиться за дальнейшей помощью. В штате Нью-Йорк разрешили эвтаназию для смертельно больных. Обратиться за услугой могут жители штата старше 18 лет с диагностированными неизлечимыми заболеваниями, к которым врачи отводят не более 6 месяцев жизни. При этом человек должен пребывать в здравом уме. Кроме того, ему потребуется подтверждение диагноза и место жительства, а также оценка психического состояния. Против закона выступали католическая церковь, защитники прав людей с инвалидностью и часть медицинского сообщества. С 4 по 6 сентября пройдет 35-й ежегодный фестиваль воздушных шаров в Хадсон-Валли. Мероприятие состоится в Таймер-парке по адресу 249 Дункан Роуд. В течение 3 дней организаторы запланировали 5 массовых запусков и более 120 полетов. Посетители могут забронировать 45-минутный полет на воздушном шаре, он стоит $350 с человека. Также гостей ждут вечернее световое шоу, фейерверки, фудтраки, живая музыка. Билеты на фестиваль необходимо приобретать заранее онлайн, на входе они не продаются.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио, 620 AM. Настройтесь.

0: Программа Марины Левинсон.
1: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем и бизнесменом Геннадием Станичем, умным человеком в Нью-Йорке, мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 AM. Вот сейчас я бы хотела начать с исторических каких-то событий, справок. Наверное, начнем и закончим, что называется, еврейским вопросом. Вот глядите-ка, 31 июля в 1492 году, то есть это 15 век, в Испании был объявлен крайний срок для смены веры евреев. Указ об изгнании из Испании иудеев, которые отказывались принять христианство, и более 120 тысяч человек покинули страну, оставив дома свое имущество. Там, правда, еще были и мараны. Конечно, вы знаете это слово. Это люди, которые внешне, как бы для хозяев страны, принимали христианскую веру, но дома соблюдали еврейские законы. Тайно, естественно. Ну и далее. 1656 год. Русская экспедиция отправилась к берегам озера Байкал. 1703 год. Даниэль Дефо, тот, который написал «Робинзона Крузо», был прикован к позорному столбу за крамольную клевету после публикации политических памфлетов, но публика забросала его цветами. 1825 год. В день отъезда Анны Керн из Тригорского Александр Сергеевич Пушкин вручил ей свое стихотворение «Звездочка», да? «Я помню чудное мгновение». Это было 19 июля по старому стилю. 1849 год. В бою с российскими войсками погиб венгерский поэт Шандор Петофи. Петофи, говорят русские, но вообще я вот сейчас проверила, в венгерском языке ударение на первом слоге, и после «т» вот это «ё», оно читается как русское «ё». Петофи. 1865 год. Первая в мире железная дорога для узкой колеи открывается в Гранд-Честере, Квинсленд, Австралия. 1874 год. В Ванкувер, Канада, прибыла первая группа русских меннонитов. Это люди, их религия отказывалась служить в армии. Повторю, 1874 год. 1920, 31 июля на 1 августа была основана Коммунистическая партия Великобритании, The Communist Party of Great Britain. И у них было движение «Руки прочь от Советской России». 1920 год. 1924. Польское правительство запретило использовать украинский язык в государственных учреждениях Западной Украины или Восточной Галиции. 1937. В ходе массовой операции НКВД в один день арестованы десятки тысяч жителей Чечни. 1941. Холокост. Физическое уничтожение евреев. Завершение проекта зачитываю. Т/179, номер 461. По указанию Гитлера, нацистский чиновник Герман Геринг поручает обергруппенфюреру СС Рейнхарду Гейдриху, далее кавычки, как можно скорее представить общий план мер, необходимых для выполнения желаемого окончательного решения еврейского вопроса. Кавычки закрылись. Видите, вот этот исторический экскурс, такой краткий, да, мы начали и закончили еврейским вопросом. И вот сколько живу на белом свете, и сколько у меня есть сознания взрослого человека, я никогда не понимала, когда кто-то, какой-то народ один, против другого. Во-первых, что можно изменить? Ты уже родился русским, украинцем, белорусом, таджиком, туркменом, узбеком, украинцем, евреем, кем угодно. И ты ничего не можешь уже изменить. За тебя решил Господь Бог наверху, да? И вот почему-то одни решают, что какой-то народ должен быть уничтожен. Его надо стереть с лица земли. Вот я поэтому попросила нашего дорогого Геннадия Стальнича подготовить освещение вот этого вопроса. Начнем хотя бы с того, что в 1492 предложили евреям либо принять католичество, христианство, либо уехать из страны. И вот 120 тысяч, это только зафиксированных человек, евреев, иудеев, покинули страну, просто бросив все во имя своей веры. Геннадий, мы приветствуем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Марина. Доброе утро, Акмаль. Приветствую аудиторию Дэвидсон Радио. Марин, если позволите, пользуясь, если можно сказать так, служебным положением, дело в том, что в одной из программ вы давали мой имейл, да, если там есть вопросы какие-то были у людей и так далее. Дело в том,
1: мы можем его повторить, Геннадий. Мы
2: да, я тем более
1: повторить.
2: Сейчас открыл, да, в email геннадийстальнич@gmail.com, как пишется, так и читается, Геннадий, DIY, Стальнич, все вместе. Геннадий, две буквы N, я напоминаю. Дело в том, что очень интересные были сообщения, и я благодарен радиослушателям. Дело в том, что я просто хотел быстро ответить, как бы предупредить, чтобы в дальнейшем уже не возникал этот вопрос. Мне очень часто почему-то задают два вопроса. Я хочу коротко на них ответить, чтобы впоследствии уже не тратить на это время. Дело в том, что один из вопросов мне задают, знаком ли я лично с Дмитрием Быковым. Я хочу сказать, что лично мы не знакомы. Я, разумеется, читал его различные произведения, и проза, и поэтические произведения, отношусь с уважением к нему как поэту, прозаику и педагогу. Лично мы не встречались, я сомневаюсь, что он читал мои произведения. И второй вопрос почему-то несколько раз прозвучал. Знаком ли лично с Артемом Андросовым? Нет, мы лично не знакомы. Разумеется, я знаю, это талантливый журналист американский. И я с большим интересом всегда с нетерпением жду и слушаю его программу на Дэвидсон Радио «Пульс дня». Но лично мы не знакомы. Теперь касательно заявленной темы. Безусловно, ну, речь идет о так называемом Альгамбрский эдикт. Это с 1492 года, который это совместный был указ католических королей Испании Изабеллы I, Кастильской и Фердинанда II Арагонского. 31 марта 1492 года. Он предписывал всем евреям страны до конца июля либо принять христианство, либо покинуть пределы Испанского королевства. Тем, кто не выполнял этот приказ, грозила смертная казнь и полная конфискация имущества. Причиной, ну, как считалось, официальной причиной подобного указа было то, что, во-первых, испанская инквизиция хорошо знала о таком движении, существовавшем в Испании, как мараны, о которых вы сказали, что это были те крещенные евреи, которые крестились, но тайно соблюдали еврейские обряды. Они считали, что как бы новообращенные христиане могут попасть под влияние иудаизма, что евреи их как открыто, так и тайно склоняют к исполнению этих еврейских обрядов. То есть, как бы, чтобы эти люди по-прежнему оставались, как бы, ну, исповедовали иудаизм, но тайно. Страну покинуло порядка 300 тысяч евреев, нашли убежище. Они в Португалии, Италии, Северной Африке, преимущественно в Османской империи. Последствия были катастрофическими, в общем-то, это уже признают все, для Испании, потому что было запрещено ведь этим евреям возить золото, драгоценные металлы, и они продавали дома за бесценок, и получилось, что был обесценен как бы внутренний рынок недвижимости. Доходило до смешного, что, допустим, дома, условно говоря, менялись там на одного-двух ослов или на какую-то одежду и так далее. Разумеется, что королевская казна, что она лишилась, с одной стороны, крупнейших налогоплательщиков, с другой стороны, опытных сборщиков податей, потому что многие евреи работали как бы в структурах, которые связаны были со сбором налогов. В плане профессионального удара, это исход многих врачей, юристов, дипломатов, ученых, ремесленников. Банковский сектор фактически был похоронен. Парализован был внутренний кредит, испанцам пришлось после этого обращаться к иностранным банкирам, генуэзским, немецким и так далее. И все это происходило на фоне открытия Америки. Казалось бы, посыпался град золота из Америки, из колоний, да, но, во-первых, оно было как бы обесценено в тот момент, потому что его стало слишком много. Во-вторых, все оно из-за того, что не было эффективных финансистов внутри Испании, в основном все это было потрачено, ну, грубо говоря, это все проели или потратили на войны. То есть и в экономику, развитие экономики это никак не повлияло испанской. То, что я сказал, что главным убежищем для этих евреев сефардских стали Османская империя, потому что султан турецкий, османский, он как бы приветствовал то, что сефарды переселились в Османскую империю. Был указ, так называемый Баязидский, это султан был Баязид II, был издан указ, который обязывал губернаторов провинции принимать беженцев. И даже Марина угрожал смертью, если они жестоко обращались с беженцами. Сефарды получили статус, это называлось покровительственные иноверцы. Они платили специальный налог, но у них было свое самоуправление и возможность отправлять свои религиозные обряды. То есть в том числе разрешалось строить синагоги. Ну и, разумеется, это был плюс развития империи, потому что евреи сразу создали торговые сети, связав Османскую империю с Европой. Многие из них владели иностранными языками, они влились в дипломатический корпус Османской империи. Книгопечатание евреи развивали в Османской империи. Ну и не говоря уже о том, что то, что я говорил, те, кто профессионалы уехали с Испании, они, соответственно, трудились активно в Османской империи на поприще юристов, как я уже сказал, дипломатов, врачей. Должен сказать, что сам этот эдикт позорный, вот это изгнание испанских евреев, он был аннулирован испанским правительством только в 1968 году. Это при режиме Франко. Вообще, это очень интересная история, Марина, до сих пор многие историки ломают копья. Есть такая теория, которую отстаивают некоторые исследователи, что Франко, диктатор, вот, которого у нас в Советском Союзе называли Каудиль, ну, он Каудилья был, то есть вождь испанского народа, что вот мятежник, фашист там, и так далее, что он сам был из рода маранов, то есть тайных вот этих евреев испанских, которые тайно исповедовали иудаизм. Потому что, в принципе, то, что он совершил, я не знаю, ли в Израиле на аллее праведников есть его имя, по-моему, нету. Но как-то вот мы все, у всех на слуху различные праведники, которые спасали евреев, да, во время Второй мировой войны. Фильмы все смотрели, я думаю, список Шиндлера, да, и так далее. Фильм «Праведник», белорусский фильм, посвященный партизану белорусскому Киселеву, который вывел с оккупированной территории 300 евреев. Но как-то не всегда мы помним, что в период оккупации Германии и Франции И впоследствии, когда марионеточный вишистский режим начал уничтожать евреев, депортировать их на территорию, занятой Германии, депортировать в Освенцим, 30 тысяч евреев, фактически без ничего, у них отняли дома, деньги, вещи и так далее, пробрались к границе Испании, и Франко их дал распоряжение, их пропустили на территорию Испании. Это были пожилые люди, дети и женщины. Он их пропустил, и фактически 30 тысяч человек сохранили свои жизни, и впоследствии, естественно, ну, произвели на свет следующие поколения, остались жить в Испании. То есть он фактически спас этих евреев, несмотря на неудовольствие, высказанное дипломатическим корпусом Германии, в частности, Гитлеру прикал Франко, что он это сделал. Не говоря уже о том, что в период Второй мировой войны Гитлер все время давил на Франко, чтобы он послал свои войска занять Гибралтар, отсечь англичанам, значит, вход в Средиземное море, чтобы как бы парализовать действия английского подводного флота. И, как вспоминал Вильгельм Кейтель, Гитлер все время жаловался, приезжая с очередных переговоров с Франко, а у Франко был такой немного гнусавый, монотонный голос, что он говорит: «Когда я разговариваю с этим вождем испанцев, у меня такое впечатление, что я на базаре торгую с еврейским торговцем». Потому что Франко все время он выставлял конкретные требования, то есть все время вот этим монотонным гундящим голосом он говорил: для того, чтобы отправить туда войска, мне там понадобится фуража, там столько-то тонн того, столько-то вооружений, количество пороха, патронов. То есть он все время одно и то же как бы требовал, то, что уже тогда Германия, которая вела войну на два фронта, она уже не могла этого сделать, позволить себе. И таким образом, сохраняя как бы внешний нейтралитет, и несмотря на то, что после войны на территории Испании и Португалии нашли пристанище многие немецкие гитлеровские приспешники, преступники военные, тем не менее он так и не решился и не поддался давлению Гитлера, не послал войска напрямую, не вступил в контакт с Британией, не сделал попытку захватить Гибралтар. Кроме того, от испанцев ведь и голубая дивизия, это была единственная дивизия добровольцев, которая воевала на Восточном фронте. Она участвовала в блокаде Ленинграда. Многие считают, да, вот есть люди, которые считают, что вот, может быть, он знал об этом предании, передаваемые поколениями. Некоторые говорят о каком-то свитке, который он хранил в шкатулке, и который перед, как утверждала его потом вдова, он сжег перед смертью уже своей. Считают, что как бы он отдал, может быть, такую как бы дань, да, вот тому, что как его...
1: Снять грех с души.
2: Знания в Испании. Да, снял грех с души, да. Вот как бы...
1: Да. Геннадий, этот, давайте мы сейчас, да, перевемся на рекламу.
2: Да, и то, что... Да, хорошо.
1: И вас будем продолжать слушать и приглашаем уважаемых радиослушателей присоединиться к этой теме 718-303-90-90.
0: До самой сути. Продолжение после рекламы.
3: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
9: адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
14: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
15: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
16: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
17: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: благодарны спонсору нашего радио – клинике «Синай Диагностикс» под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-4100. 718-615-4100. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена Синай Диагностикс не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Синай Диагностикс, и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию 718-615-4100. 718-615-4100.
1: Самой сути. Программа Марины Левинсон.
2: Что ж, дорогие друзья, продолжается «До самой сути». Напомню, что вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем Геннадием Стальничем мы сегодня вот вас приветствуем, приглашаем к разговору на Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. И сегодня такая нелегкая, не пятничная, прямо скажем, тема, а может быть наоборот, пятница, шаббат наступает. Что в 1492 году в Испании был объявлен крайний срок для смены веры евреев. И указ об изгнании из Испании иудеев, которые отказывались принять христианство. И тысячи, сотни тысяч человек, евреев, покинули страну, оставив абсолютно все – дома, имущество. Правда, были и мараны, которые там оставались внешне, как бы приняли христианство, дома соблюдали тайно еврейские законы. Вот Геннадий нам очень интересно и подробно рассказал об этом. Геннадий, если позволите, вот уже есть желающие присоединиться к разговору, или вы хотите продолжить немножко? Как вам удобно? Хорошо, тогда, да, тогда принимаем звонки. Да, слушаем.
3: Да. Да, я хотел бы сказать, что... Да, да, меня, да. Меня, да. Да, я хотел сказать, что когда мне просто стало интересно, что а как сложилась как бы судьба вот этих 30 тысяч людей, которых пропустил в свое время Франко. А, знаете, часть из них впоследствии после окончания Второй мировой войны эмигрировала в Америку или в Южную Америку. А, часть осталась в Испании. Им не разрешено было строить синагоги, но разрешено было в своих домах как бы справлять религиозный культ. А в 1968 году, после отмены этого эдикта, разрешено было строить синагоги. А, ну, а касательно последствий тех стран, которые покидают евреи, стран исхода, даже если на примере стран бывшего Советского Союза, ну, мы прекрасно видим, как во многих республиках, что это сказалось, безусловно, во вред им. Но, ну, что поделать. И тем не менее, по-прежнему нас вспоминают, как шутили в свое время, воды в кране, все евреи уехали, а воды в кране как не было, так и нет. Вот. Ну, я думаю, теперь мы можем приступить, да, послушать звонки на
2: радиослушателей. Я только перед этим, вот у нас ассоциативная возникла с вами почти параллельно какая-то мысль, что вот глядите-ка, и в современной Испании сейчас происходит какое-то движение, мне непонятное, ненависть и ярость просто к Израилю, к евреям, Палестина от сих до сих. То есть мы допускаем все возможные варианты, да, но вот непонятно, почему такая агрессия и такая активная какая-то волна вот эта сейчас. И что касается про золото в 15 веке, когда, да, говорили, что вы не можете брать с собой драгоценности, это вот буквально та же новость, которой я закончила свой исторический краткий экскурс. 1941 год, там тоже отбирали.
3: Да. Совершенно верно.
2: Пожалуйста, слушаем вас. Говорите.
4: Алло, Марина, добрый день. Меня зовут Роберт. Я прошел все. И землетрясение, и Холокост, все прошел. Понимаете?
2: Надо выключить радио. Роберт, выключите радио, пожалуйста.
4: У меня радио не работает.
2: Да, спасибо.
4: Я все прошел. И землетрясение в Ташкенте, и Холокост прошел, был эвакуирован, попал в эвакуацию с мамой вместе. Поэтому все, что о чем вы рассказывали на всех ваших передачах, я все прошел. И в Ташкенте жил, и в России жил, и в Москве жил, везде жил, и в Ташкенте, потом уже в России, потом уже в Германии, естественно, сейчас в Америке. Поэтому все темы, которые вы рассказываете, все я прошел, все. Вы меня знаете прекрасно, Марина. Так что вам большое спасибо за вашу передачу. Я все, что вы рассказываете, все я проходил, все. И Москву, или когда немцы подошли к Москве, я попал в эвакуацию. И в Ташкенте, когда попал под землетрясение в 66-й год. Вот. И все прошло. Понимаете, все прошло. Все ваши темы, все проходил я сам. Поэтому вы меня прекрасно...
2: Спасибо. Спасибо вам большое за участие, Роберт. Здравствуйте, пожалуйста.
5: Доброе утро, уважаемые ведущие. Это Илья. Ну, во-первых... Мне очень понравился доклад Геннадия, очень существенный такой, информативный. Но у меня два момента. Во-первых, я, при всем уважении, Марина, я с вами не могу согласиться в том, что человек рождается сразу евреем, русским, американцем. Знаете, есть такая притча, что два маленьких мальчика встречаются, ну... трехлетние. Один спрашивает, тебя как зовут? Тот говорит, Ваня, а тебя, говорит, как? А меня Абрамчик. А ты кто по национальности? И Ваня говорит, я русский, а ты кто? А я еврей. Ваня удивляется. Ну надо же, такой маленький, а уже еврей. Значит, я к чему это? Что вот во времена Второй мировой войны немецко-фашистские захватчики несколько лет пытались выяснить национальность одного человека, который у них находился в концлагере, но так и не смогли выяснить. Он выдавал себя за француза, но немецкие захватчики были грамотными людьми, у них были специалисты, и лингвисты, и филологи, и тому подобное, но не смогли выяснить, кто он такой. А он, на самом деле, был советский шпион, то есть, извините, разведчик по имени... Лев Маневич. Это был такой легендарный. Да, это был легендарный советский агент. Так вот, они так и не смогли выяснить, кто он такой вообще по национальности. То есть, в принципе, не смогли выяснить. Француз или еще кто-то. Он выдавал себя за француза. Так что, если бы, допустим, старики Уотсон и Крик, лауреаты Нобелевской премии, которые открыли механизм структуры ДНК, они бы, значит, ну, их последователи нашли бы в этой самой структуре что-либо, говорящее о принадлежности того или иного человека к той или иной условной расе, тогда можно было еще говорить, что ребенок рождается русским, евреем, итальянцем и тому подобное. Но, к сожалению или к счастью, пока этого не нашли. Поэтому ребенок рождается, не зная, абсолютно неизвестно, так сказать, кем и когда. Это было доказано, когда люди одной, скажем так, одного этноса оказывались с младенчества среди других этносов и вырастали. Ой, кстати, об этом есть один американский фильм, шикарный, старый голливудский фильм, в котором главную роль исполняли Одри Хепберн и Берт Ланкастер. Ну, я по-русски это говорю, конечно. Вот. Она была взята в американскую семью, ну, это времена Дикого Запада было, индейцы и все такое. Она была индианкой маленькой, но ее воспитали как белую. В общем, короче, я к чему это толкую? Наукой не доказана принадлежность человека той или иной расе, вернее, к расе, еще ладно, но к этносу. И второй момент у меня был. А, вот, про Испанию. Значит, испанцы действительно, они отличаются, видимо, с одной стороны, очень высокой культурой в разных областях. И в науке, и в литературе, и в искусстве. Но, с другой стороны, великой дурью. Вот сегодняшний буквально пример. По официальным данным, 49 тысяч двуногих человекообразных марокканцев прорвались на территорию испанского анклава. Почему они, собственно, это сделали? А потому, я считаю, что испанцы не видели никогда известный советский рекламный фильм под названием «Чапаев». «Чапаев». Я его смотрел 2 или 3 раза в жизни. Почему рекламный? Потому что в этом фильме рекламируется одно устройство, быстро работающее, под названием «Пулемет Максим». Так вот, если бы испанцы оборудовали свою границу минными полями и такими устройствами, как пулемет «Максим», то ни одна двуногая сущность не проникла бы на их территорию. Спасибо огромное. Всего доброго.
2: Спасибо, Илья. Обратите внимание, как много времени я вам дала. А вы часто критикуете тех, которые выступают долго. Слушаем вас, пожалуйста.
6: Здрасте. Вот я что хотел сказать. Значит, это я читала, что Гитлер, когда он торговался с Франко, он потом приехал в Германию и сказал, ну, вы видели этого еврея, вы видели его нос. Во-первых, он точно знал, что Франко Моран. Это раз. А во-вторых, испанцы очень хорошо относились к евреям. Значит, в 2015 году вышло указание, что они разрешают евреям вернуться. Я сама подавала. Поэтому это я не то, что говорю кто-то чего-то. Я сама подавала.
3: Это в 2015-м, да, появился, да, что они возвращают гражданство потомкам изгнанных сефардов, да.
6: Да, вы можете, значит, если вы можете подтвердить, то, значит, они дают вам гражданство, в общем, все, что нужно, они вам, значит, возвращают. Но надо было подтвердить. Вот, а так как у меня родственники, которые живут в Латинской Америке, это они мне сказали, что, значит, по линии дедушки они были из Испании, сефардские евреи, значит, вот я сама звонила в Мадрид, и сама с ними разговаривала, вот, но они мне сказали, что вы должны принести, как называется, это когда дают евреям, когда они женятся, как называется, такая как бы письменная грамота, заверенная рэбэ.
3: Да-да, документы.
2: Туба?
6: Да, вот это
2: документ. Туба?
6: Нет, забыл, как называется. Ну, в общем, короче, это самое. И, значит, я не знала, то есть она у меня есть, но они мне сказали, что они должны быть подтверждены, значит, этими самыми сефардскими раввинами. Вот. И они мне сказали, вот позвонить. Я звонила в Канаду, значит, из Канады, значит, еврей вот переезжал в Испанию, и он мне сказал, что его заверили в Марокко. Я говорю, подождите, какой Марокко? Говорю, мы всю жизнь жили в... Как я могу? Я в Советском Союзе жила, а здесь я проходила вот этот вот, по еврейскому обряду, вот эту вот хупу, говорю, у меня только есть американская. Ну, в общем, короче, там они мне сказали, что это, возможно, может не пройти. Вот. Ну, в общем, короче, я вам говорю, что они очень хорошо относились к евреям. И, значит, было доказано, что каждый пятый в Испании имеет еврейскую эту самую ДНК. Каждый пятый, представляете?
2: Да. Спасибо большое. Я знаю, что вот, например, мой муж считается ашкенази еврей, да, европейский. Да. И фамилия, и все это. Но внешне, ну, чистый испанец, и к нему всегда все латинос подходят и начинают говорить на испанском языке. Слушаем вас, пожалуйста.
3: Марина, но я должен сказать, что с момента принятия этого закона в 2015 году всего-навсего, ну, сефарды, которые обратились, сефардские евреи, потомки сефардских евреев, которые обратились за получением испанского гражданства на сегодняшний день, это сколько уже, за 11 лет, составило менее 200 семей. Менее 200 семей обратились.
2: Вот как. Хорошо, послушаем вас, пожалуйста.
7: Алло, доброе утро, Мариночка.
3: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
7: Вы знаете, история с евреями в Испании, а буквально вчера 50 тысяч оголтелых марокканцев пересекли границу с Испанией. Вот теперь пускай они живут с этим. Они не хотели евреев, а теперь они получат радикальные, которые будут насиловать их женщин, воровать, убивать. Так.
3: Я хочу сказать, что за последние 50 лет порядка 300 тысяч выходцев Северной Африки получили гражданство Испании. Поэтому, Марина, когда мы говорим о том, что вот там проходят антисемитские демонстрации, и вообще как бы качнулся политический маятник в Испании влево, да, там Педро Санчес, это премьер-министр Испании, это представитель левых, там, как бы это последствия, в общем-то, такого изменения национального электората за те, кто голосуют, и голосуют за таких кандидатов, которые высказываются против Израиля, потому что удельный вес как бы населения граждан Испании, исповедующих ислам, увеличился, и в основном это выходцы из Северной Африки. Как вы понимаете, они не питают добрых чувств к Израилю, к евреям, в частности. Поэтому неудивительно, что там такие процессы происходят.
2: Слушаем вас, пожалуйста.
8: Алло. Добрый день. Я хочу...

0: работа, а потому что Педро Санчес социалист, и он объединился с исламистами, радикалами, и поэтому мы Тарат. И поэтому я с вами Хандерсен, Илья, всех перестрелять, тогда другие идиоты не будут вторгаться в чужую страну.
1: Марина, так. Я не согласен, категорически не согласен, но это какой-то фашизм. Перестрелять, там убить и так далее. Они нелегально пересекли границу, они собрались. Также нелегально теперь надо попросить заставить, убедить правительство Марокко забрать их обратно. Марокко не принадлежит королевству Марокко, к странам, допустим, как вот Сирия, Афганистан, где идет гражданская война, разруха. Это вполне как бы нормально существующее государство с экономикой. Вон он, футбол как у них развит и так далее. Там очень много живет состоятельных людей. Непонятно откуда вообще, каким образом и почему из Марокко. Очень странно, что из этой страны 49 тысяч сейчас пыталось прорваться на территорию Испании. Прорвались фактически. Это зачем расстреливать? В конце концов, может, действительно, там какие-то из беженцев, которые не согласны с марокканским режимом, да, с правящей королевской династией. Но я считаю, что поскольку это нелегально, значит, таким же образом их надо отправить обратно в Марокко. А когда я слышу вот это расстрелять, убить и так далее, да, 49 тысяч, второй Бабий Яр, ну, зачем такие вещи говорить? Ну, это же... Ну, я против.
2: Пожалуйста, говорите.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Вас слушаем?
1: Да, я слушаю. Да.
2: Не, это алло. Так, братцы, выключаем радио. Да, слушаем вас.
4: Доброе утро, алло. Это Женя.
1: Доброе утро.
4: Здравствуйте. Да, вы знаете,
2: Здравствуйте.
4: Испания, в принципе, Санчес, и она очень антисемитская сейчас. В сегодняшнем дне. В них хватает своих проблем. И Каталония, и Басков. И сейчас еще 50 тысяч вот этих вот голодранцев добавились. А можно маленький такой вот экспромтик? Он очень короткий. Ну, попробую. А, позволите?
2: Ну, конечно. Марина? Вы украшаете, да, всегда нашу передачу.
4: Спасибо.
2: Давайте.
4: Возьмемте часы. Засекайте момент. Менделеев упас от разлада. Испания. Токсичная страна, элемент. С периодом тяжкого полураспада. Петлёй на шее накинута ласа. Уважаю испанцев.
2: Посмотрим, как Жень, у вас, как всегда, философско, кратко. Я люблю краткую форму. Вы молодец. Спасибо. Звоните
1: еще. Перешлите мне на e-mail, пожалуйста. Перешлите мне, если можно. Мне очень понравилось.
2: Геннадий Станич. @gmail.com 2N, да. Слово Геннадий, а я произношу 3. Из уважения. Слушаем вас,
1: да,
2: пожалуйста.
1: Я благодарен вам за этот стих. Да.
5: Здравствуйте, Марина, Геннадий. Я по слухам, понимаете, говорят, что Франко вообще сам был евреем. И он помог евреям освободить, так сказать, его страну. Вот так я слышал. Меня звать Давид.
2: Ну да. Да, спасибо, Давид, уже была такая версия. Говорите, Геннадий, говорите.
1: А в каком смысле, я не понял, в каком смысле евреи освободили его? Он же как бы...
2: Ну, он имеет в виду, что он сам был евреем и помогал поэтому евреям. Вот эта версия. То есть, подтверждение того,
1: что... Вы понимаете, Марин, тут играет большую роль, как бы, если это не доказано, есть предположение... Просто, я считаю, важную роль сыграла вот после смерти его, когда начались эти муссироваться слухи и так далее. Его семья, как бы они иначе поступили, да? Его семья, вдова, его дети, родственники, они категорически выступали против. Они говорили, что нет, что он происходит из обедневшего испанского рода, откуда-то с севера Испании и так далее. Вот, поэтому сложно об этом сказать. Да, и еще я хотел бы поблагодарить Илью за то, что он вспомнил такого человека, как Лев Маневич. Это действительно выдающийся был разведчик, человек, он в Австрии, он был как австрийский гражданин, Конор Керкер, предприниматель в области авиастроения. Он очень много информации передал советской разведке. Был арестован еще до начала аншлюса, до аншлюса.
2: Геннадий, давайте, может быть, в следующий или в какой-нибудь... Из наших передач.
1: Да, можно, тем более,
2: поговорим.
1: Да, тем более все его помнят, да, Марина, по великолепному фильму черно-белому «Земля до востребования».

0: где его потрясающе сыграл, наверное, вы помните этого актера, Олег Стриженов. Очень хороший фильм был.
1: Олег Стриженов – замечательный артист. Есть много еще желающих присоединиться к нашему разговору, но мы должны улетать из эфира буквально. Всех благодарю.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: На связи Елена. Я хочу рассказать о положительных изменениях после 3 месяцев употребления водородной воды. Бодрость, здоровый сон и улучшение состояния кожи. Все это происходит в моей жизни благодаря водородной воде.
3: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com.

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Елена Вишневецкая. Здравствуйте. Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали в Мекке совместное оборонное соглашение, которое предусматривает принцип коллективной защиты. Вооруженное нападение на одну из трех стран будет рассматриваться как нападение на всех участников договора. Стороны называют договор исключительно оборонительным и подчеркивают, что он официально не направлен против какой-либо конкретной страны. Рейтер напоминает, Саудовская Аравия является одним из крупнейших мировых экспортеров нефти. Турция располагает второй по численности армией НАТО. Пакистан – единственная мусульманская страна, обладающая ядерным оружием. Поэтому соглашение в Мекке может иметь последствия далеко за пределами трех государств. Речь идет о попытке сформировать более самостоятельную региональную систему безопасности на фоне сомнений государств Ближнего Востока в том, насколько они могут полагаться исключительно на американские гарантии. Трамп подписал два указа, ограничивающих право на гражданство по рождению, направленных на борьбу с родильным туризмом, сообщает Axios. Первый указ предусматривает введение новых категорий иностранцев, дети которых не могут пользоваться правом на гражданство по факту рождения на территории США. Кроме того, указ коснется и детей, рожденных на заморских территориях США, если соответствующее решение в будущем примет Конгресс. Речь, в частности, идет о Пуэрто-Рико. Второй указ поручает Государственному департаменту и Министерству внутренней безопасности разработать дополнительные меры по борьбе с родильным туризмом со случаями, когда иностранки приезжают в США только ради рождения ребенка. Это уже вторая попытка Трампа ограничить право на получение гражданства по рождению. Трагические новости из Таиланда. 14-летний школьник сначала застрелил своих бабушку и дедушку, а затем открыл огонь в школе неподалеку от Бангкока. Рейтер сообщает, в школе погибли 5 человек, все они были учителями или сотрудниками учебного заведения. После нападения подросток покончил с собой. Таким образом, вместе с его бабушкой и дедушкой погибли 7 человек, а также сам стрелок. Еще 23 человека получили ранения. Полиция установила, что подросток использовал оружие, принадлежавшее его деду. Следователи сообщили, что в школе он произвел не менее 26 выстрелов, а при нем обнаружили еще 34 патрона. Рейтер называет произошедшее самым тяжелым массовым убийством в Таиланде с 22 года. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп предпринял вторую попытку ограничить право на гражданство США по рождению, подписав два специальных исполнительных указа. Нехватка боеприпасов привела к конфликту Трампа с главой Пентагона. США попросили Россию освободить бывшего морпеха Роберта Гилмана, который отбывает срок в Воронеже. ЦРУ создало специальную оперативную группу для давления на власти Кубы. Бывшего посла Украины в США Ольгу Стефанишину обвинили в незаконном обогащении на $300 000. Адирондак назвали лучшим местом в стране для осеннего путешествия. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность. Относительная влажность воздуха 70%, 89% по Фаренгейту, плюс 32% по Цельсию.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмми на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
4: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвеню и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
3: Счастливое детство начинается здесь.
5: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: 9 Zone Radio.
1: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
2: Борис Овезов,
1: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
2: Программа «Караван». Сейчас с ними.

0: собаки.
1: Особые приметы. Очень любит рыбий жир. При звуках флейты теряет волю.
2: Добрый день, дорогие друзья, добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Мне очень приятно, то, что вы уже принули к радиоприемникам. С нетерпением дожидаетесь порцию хорошего настроения, где Борис Овезов и Паша Куклин именно торопятся, чтобы вы наконец-то действительно в этот знойный день получили порцию действительно того самого, что может вас держать на протяжении всей недели будущей. Ну и, конечно же, мы заострим внимание на выходные, которые предстоит нам всем прочувствовать, господа. Я вообще вам, друзья, советую, что свой каждый день вносить надо немного радости и делать это чуточку, конечно же, с особенным способом. Мечтать, верить, что все будет хорошо. А просыпаться все-таки надо с улыбкой. Просто так вот подходим к любимой машине для кофе, делаем себе кофе, любимая музыка, приятный человек рядом, а планы добавлять кусочек нежности, конечно же, будут сами собой проявляться. И я думаю, что музыка хорошего настроения в программе «Караван» именно тот самый момент, когда действительно стоит послушать, чтобы на лице была всегда чарующая улыбка. Паша Куклин сегодня у пульта. Паша, привет, дорогой. Я Борис Овезов. Доставляю в ваши сердца, конечно же, ту самую положительную энергию, господа, которую вы ждете каждую пятницу. Люблю вас.
3: В эфире Борис Овезов, программа «Караван».
2: Сразу хочу поблагодарить мебельный магазин «Экспо Фёрничер», который является прямым поставщиком мебели в Америку, где у нас действительно появилась уникальная возможность, господа, приобретать мебель отличного качества на любой вкус и по небывало низким ценам. Господа, доступно и выгодно таких цен, как «Экспо», вы не найдете нигде. А красота и уют в нашем доме создается исключительно салоном «Экспо Фёрничер», который находится в Квинсе по адресу 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Телефончик 718-459-0504. Каждый день сюрприза, заходите. Общайтесь. Щедрый владелец Фархад всегда примет вас зеленым чаем, угостит рахат лукумом. Вы получите море удовольствия, и вам захочется всегда вернуться. Ну, а при этом, восседая на роскошном диване, вы, конечно же, захотите приобрести что-то в магазине «Экспо Фёрничер», потому что это вообще не обязательно. «Экспо Фёрничер», огромное спасибо!
4: Ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою Кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
5: Какой Якин? Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
6: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
0: Тихие музыка, певца, муслада в мире. Звучит программа «Караван».
2: Да, господа, хочу с вами Дэвид Зон Радио поблагодарить всех тех, кто записались в группу на Узбекистан 6 октября по 16. Господа, осталось два места. Спасибо вам огромное. Хотите незабываемое путешествие по жемчужине Великого Шелкового Пути, господа? Тогда записывайте с 6 по 16. Вся информация на сайте www.borisovezov.com. Ташкент, Самарканд, Бухара. Это гладко-шерный тур. Осталось действительно всего два места, господа. Поэтому, если успеете, получите колоссальное удовольствие. Я помню, даже в прошлом году Грегори Дэвидсон со своей семьей были со мной вместе и получили удовольствие, друзья. С 6 по 16 октября. И сразу хочу вас предупредить, что если вы отчаиваетесь и огорчаетесь, что мало музыки и много разговоров, то на моем телеграм-канале «Борис Овезов на радио» я ставлю все программы уже в расширенном формате, без реклам, без каких-то срезов. Все треки звучат от начала и до конца, получаете удовольствие, и программа звучит где-то час 55, час я думаю, что с полной музыкой на телеграм-канале Борис Авезов на радио. Если вы хотите, чтобы система в компьютере направляла вас или отправляла вам действительно линк за 5 минут до начала программы «Караван» и программы поздравления, то на сайте www.borisavezov.com на титульной странице 4 белых поля заполняйте, и система автоматически за 5 минут будет отправлять вам на телефон линк, где, прикоснувшись к экрану, вы сразу же окажетесь на волнах Дэвидзон Радио, господа. Еще раз напоминаю, www.borisavezov.com.
3: В эфире Борис Авезов, программа «Караван».
2: Ну а теперь к музыке, господа. Сегодня мы снова отправляемся в удивительное путешествие, где нет границ для добрых чувств, искренних улыбок и прекрасной музыки. Да, господа, именно наш караван, друзья мои, который вы так любите, движется по дорогам, по которым веками проходили люди разных народов, неся друг другу тепло своих сердец, мудрость предков и песни, легенды и, конечно же, надежду на то, что все у вас действительно будет хорошо, господа. «Караван» — это программа хорошего настроения. Есть мысли, которые не требуют долгих объяснений. Они живут в сердце так естественно, как солнце живет в небе, как речка течет к морю, как ветер свободно гуляет по горным перевалам. Сегодня, господа, мне хочется поделиться именно такой мыслью. Вся моя философия жизни укладывается в одну простую теорию. Пока я здесь, я буду любить все, что меня окружает, господа. Наверное, именно эта любовь делает нашу жизнь настоящей. Не громкие слова, не богатство, не слава, а способность замечать красоту вокруг себя. Любить утренний рассвет, который медленно окрашивает вершины гор. Любить запах свежего хлеба, доносящийся из пекарни. Любить шум базара, где звучат десятки голосов, смех детей и приветствия старых друзей. Любить просто музыку, которая рождается из души и никогда не стареет. Программа «Караван» в эфире. Получаем удовольствие!

Да, господа, караван на протяжении 20 лет несет именно ту самую составляющую, которая славит Кавказ и Среднюю Азию. Удивительные края, друзья. Здесь сама природа словно поет. Здесь горы разговаривают с облаками, а реки рассказывают свои древние истории. Здесь каждый камень хранит память поколения. Но самое главное богатство этих мест – это люди. Добрые, открытые, гостеприимные. Люди, которые умеют встречать гостей как родного человека, делиться последним куском хлеба и дарить тепло своей души. Да, господа, это все Кавказ и Средняя Азия. Программа «Караван» сегодня в эфире.

Ну, а тема сегодняшней программы, господа, любить все, что тебя окружает. Это, друзья, вовсе не значит закрывать глаза на трудности. У каждого человека бывают непростые дни. Иногда жизнь испытывает нас на прочность. Но даже тогда можно найти повод для благодарности. И после дождя всегда появляется солнце. После холодной зимы приходит весна, а после долгой дороги особенно приятно возвращаться домой. Согласитесь.

Да, господа, любовь в жизни начинается с мелочей. Наша программа на протяжении многих лет именно несет ту составляющую, которая действительно вас просит любить жизнь, просить любить мир. Иногда достаточно остановиться на несколько секунд, чтобы услышать пение птиц, почувствовать аромат цветов или просто посмотреть на улыбающегося прохожего. Эти маленькие моменты и складываются в большое счастье, которое невозможно купить ни за какие деньги. Вообще хочу отметить, что когда человек любит окружающий мир, мир отвечает ему тем же. Конечно, не всегда, а вот именно сразу. Но добро обладает удивительным свойством возвращаться. Добро – слово, способность поддержать человека в трудную минуту, искренняя улыбка – это все может сделать чей-то день светлее. Простое внимание иногда оказывается самым ценным подарком. Эти песни, я их обожаю.

Согласитесь, дорогие мои, что музыка тоже рождается из любви. Каждая народная мелодия хранит тепло человеческого сердца. Она может рассказать о родных местах лучше любой книги. В ней слышится шум горных рек, звонкий смех молодежи, мудрые напутствия старших, нежность матери, сила дружбы и красота родной земли.

Да, не случайность, мудрость Кавказа и Средней Азии так легко понимают люди самых разных стран. Даже если не знать языка, сердце все равно чувствует настроение музыки, потому что язык чувств понятен каждому человеку. И я думаю, что именно величайшая мудрость подчеркивает эти народы и выделяет от общей массы. Где скалы пронзают седой небосклон, где тропы узкие и пустынные, жил хан. Говорят, был он молод, умен, и было у хана 3 сына. Но молодость быстро проходит, мой друг, и нету страшнее потери. Состарился хан, и тяжелый недуг неслышно вошел в его двери. Что делать? И вот он зовет сыновей и еле скрывает волнение. Мой тяжкий недуг с каждым днем все сильней, но есть от болезни спасение. Спасение? Какое? Скажи нам скорее, отец, ты нас тайной не мучай. Обшарим глубины далеких морей, поднимемся к солнцу и к тучам. Мы сделаем все, но тебя мы спасем. Ни жар нам не страшен, ни холод, любое лекарство тебе принесем. И будешь здоров ты и молод. Так знаете, болезнь роковая моя исчезнет, когда не словами, делами докажут мои сыновья, что славными стали мужами. Ну что ты, отец, разве мы не мужи? Усы у нас словно у тигров, и каждый владеет кинжалом. Скажи, уже ли это детские игры? «Да что там усы?» – отвечает отец. «Растут у котов они тоже. А кинжалом владеет порой и подлец. И этим гордиться негоже. Я дам поручение вам, мои сыновья. Есть прихоти этой причина. Коль справитесь с ними, поверю и я, что вы уж не дети, мужчины. Так вот вам задание». Средь сумрачных скал под каменной глыбой седою пробился родник, зазвенел, засверкал прозрачной живою водою. Целебная струйка бежит и бежит и в солнечный день, и в ненастье, но этот чудесный родник сторожит дракон с огнетышащей пастью. И чтоб удостоиться звания мужчин, умеющих спорить с бедою, вы мне принесите оттуда кувшин с холодной живой водою. Вторая задача, пожалуй, трудней. Решить ее сможет лишь сильный. На голой скале среди вечных камней пылает огонь негасимый. Он молнией гордый зажжен нам на страх. Но если помочь мне хотите, к нему отыщите тропинку в горах. И мне тот огонь принесите. Трудна будет третья задача моя. И первым двум с ней не сравнится. У снежных вершин, где бесплодна земля, посейте, взрастите пшеницу. Сожните ее, размелите в муку, и хлеб из нее испеките. И дайте вы хлеб этот мне, старику. Ну что ж, мои дети, идите. Ушли, и сомнения хана грызут. И встанет он с постели не может, и как черепахи минуты ползут, а дни на недели похожи. И вот, наконец, возвращается сын, усталый, босой, запыленный, и держит в руках он огромный кувшин с водою, прозрачный, студеный. Старик улыбнулся и сделал глоток, чуть-чуть приподнявшись с постели. Вода хороша, только жалко, сынок, что не был ты в дальнем ущелье. Хоть ростом уже ты, пожалуй, с быка, полно мое сердце кручиной ты вырос. И все же не стал ты пока, мой сын, настоящим мужчиной. И вновь ожидание, и вновь он один. Ну что за огонь там во мраке? В воротах второй появляется сын и держит пылающий факел. Но горестно сыну старик говорит: «Ну что ж, поздравляю с победой. Прекрасный огонь и красиво горит. Да жаль он из печки соседа.
Хоть скоро упрешься ты лбом в облака, полно мое сердце кручиной. Ты вырос, но все же не стал ты пока мой сын настоящим мужчиной. А самого младшего сына все нет, и смотрит старик на дорогу, и меркнет в глазах угасающий свет, и сил остается немного. Все меньше надежды, все больше морщин, прошли, пролетели все сроки. Но кто там стучится, не младший ли сын? Ну да, это он стоит на пороге. Отец, мне казалось, прошел уже век, к тебе я летел словно птица. Решил я задачу, отведай, вот хлеб из горной и сладкой пшеницы. Дрожащей рукой старик разломил чудный хлеб. И глаза посветлели, и полный откуда-то взявшихся сил, он твердо поднялся с постели. Спокойным и радостным стал его взор, и молвил он, глядя на сына: «О, слушайте, слушайте, жители гор, мой сын настоящий мужчина! Достиг я сегодня вершины вершин, и смерть не страшна мне, поверьте! Коль дело твое продолжает твой сын, ты в нем обретаешь бессмертие».

0: заходи, реклама
1: идет. Очень правильное решение. Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
2: Нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
1: Да. И не из нашего района.
2: Да, конечно.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Счетная палата обнаружила, что значительная доля экономики бюджетных средств, заявленной Департаментом государственной эффективности ДОЖ, которую возглавлял Илон Маск, не может быть проверена из-за непрозрачных методов расчета и отсутствия подтверждающих данных, сообщила газета «Вашингтон-Пост». С февраля 2025 года ДОЖ начал публиковать свои оценки экономии на специальной веб-странице, известной как «Стена квитанции». По состоянию на 7 июля этого года на этой странице сообщалось о сэкономленных 110 миллиардах долларов по контрактам, грантам и аренде. «Стена квитанции» предоставляет информацию политикам и обществу о предполагаемой экономии ДОЖ от расторжения контрактов, грантов и аренды. Однако часть этих оценок оказалась неверной и не имеет достаточных доказательств, отмечается в отчете. Счетная палата установила, что ДОЖ не обеспечил необходимую прозрачность в методах расчета заявленной экономии. Ведомство не применяло свою методику при подсчете значительной части экономии по контрактам, не объяснило, как было рассчитано 96% экономии по грантам и не разъяснило методы расчета экономии по договорам аренды. Министерство внутренней безопасности заявило, что незаконно находящиеся в стране иностранцы должны покинуть ее самостоятельно, иначе их арестуют и принудительно выдворят. Ранее власти нашей страны подтвердили арест гражданки Украины, которая незаконно проживала в стране в течение 15 лет. Содержание под стражей является выбором. Мы призываем всех нелегально находящихся в стране иностранцев самостоятельно организовать свой отъезд с помощью приложения CBP Home, говорится в заявлении представителя министерства. Соединенные Штаты предлагают всем незаконно находящимся на территории страны лицам $2600 и бесплатный авиабилет для добровольного выезда. В сети Холли разворачивается дискуссия между мэром Мамдани и спикером горсовета Джули Мэнин. Сегодня отраслевые эксперты представили мэру Мамдани аналитический доклад с призывом стимулировать переход автомобилистов на средства микромобильности. Мэри уже добилась от компании Amazon официального обязательства прекратить продажу несертифицированных мопедов и электроскутеров жителям штата. В то же время спикер Джули Мэнин готовит к рассмотрению пакет из 17 законопроектов, регулирующих использование электровелосипедов и мопедов на улицах мегаполиса. Разногласия между мэром и спикером также касаются кадровых назначений. Горсовет рассматривает возможность отклонить кандидатуру Мамдани на пост главы комиссии по стандартам и апелляциям.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
7: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
8: 718-946-50-99.
0: 718-946-5099.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь.
10: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит» по пятницам с 4 до 5.
3: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
11: Музыку в программе «Караван» лучше один раз послушать, чем говорить, какая она хорошая. Возьму.
12: تعزوبة زحت خد ميكروب زز هذا حاجة مش حكي توم مازك جنب بالجنب كل مش بحاشي لو جنبي.
13: Еще раз приветствую вас, дорогие друзья. Спасибо, что остались на нашей волне. Обратите внимание, что все-таки на протяжении 20 лет вот, читаю ваши смс-сообщения. Спасибо вам огромное за теплые слова, за то, что поддерживаете, за то, что музыка программы «Караван» вас вдохновляет, тексты вдохновляют. Спасибо, что вы у меня есть. Мне это очень нравится. Иначе не зря живешь, как говорится. Друзья, вы на правильной волне. Еще раз напоминаю, что нас поддерживает сегодня потрясающий мебельный магазин «Экспо Фьюнчер», который является прямым поставщиком мебели в Америку. У нас действительно появилась уникальная возможность. Заходите, 9540, не забывай, между 62 и 63 драйв. Говорите Фархаду, что слушаете эту рекламу в программе «Караван». Я думаю, что 10% скидку вы обеспечите себе. Хотите встретиться с ним заранее, предварительно позвоните 718-459-0504. 718-459-0504. Поменяйте жизнь к лучшему. Мебель надо брать только у Фархада. Потому что с ним всегда можно договориться. Он человек с Востока. Фархад, огромное спасибо.
14: В эфире Борис Хавезов. Программа «Караван». Сейчас, ребят.
15: Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость! Якин бросил свою Кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры. Какой Якин? Я летаю только с Авезовым. Туры с Борисом Авезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Авезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
16: Заходите на сайт borisavezov.com. borisavezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
17: Дикий музыка в самом сладом мире. Звучит программа «Караван».
13: Хочу поблагодарить, дорогие мои, всех тех, кто записался в группу «Узбекистан» 6 октября по 16 октября. Осталось два места, господа. У вас есть возможность еще присоединиться. Два места вам гарантированы. Друзья, спешите с 6 по 16 октября. Мой телефон 646-427-5737. Вообще, я вам рекомендую зайти на мой профессиональный сайт www.borisavezov.com. Я уже ставлю туры именно на следующий год, именно утвержденные туры. Там, где не видно цены, значит, еще о цене речь не шла, потому что время меняется. И цены на 27-й именно в эту страну имеют немножечко проблему. Поэтому нету цены. Не удивляйтесь. Вы задаете вопросы. Вот потрясающий тур. Кстати, уже 10 человек записались на Японию. Это с 4 апреля по 15 апреля. Прочтите, у вас есть возможность прочитать всю программу, получите огромное удовольствие. Я постоянно на связи с Японией, с представителями команды, которая нас будет встречать. Большое путешествие в Европу, также потрясающее, 4 страны. четыре столицы. Прага, Венгрия, Прага, Будапешт, Вена и Братислава. Получит удовольствие со 2 по 12 мая. Заходите, почитайте. Острова Крит и Санторини, Афины. Все это на сайте www.borisovizov.com. Также тур у нас в Барселону, Андора и Тосе-де-Мар. Потрясающие острова. Заходите, читайте, получайте удовольствие. Звоните 646-427-5737.
14: В эфире Борис Хавезов, Шамский, Слушай, Программа «Караван». Шляп с ними.

Да, друзья мои, мы часто мечтаем о будущем и вспоминаем прошлое. Да, это естественно, но настоящая жизнь происходит именно сейчас. Именно сегодня можно сказать добрые слова своим родным и близким. Именно сегодня можно позвонить своим родителям и справиться, как у них дела. Именно сегодня можно простить обиду, подарить улыбку незнакомому человеку и просто поблагодарить судьбу за новое.

пока мы здесь, друзья, рядом с нами продолжается удивительное чудо жизни. Родители, если с вами, то значит в душе. И наяву цветут сады, созревают фрукты. Восходит солнце, поют птицы. Ваши родные встречаются. Незнакомые знакомятся, создают семьи, воспитывают детей, строят дома, сочиняют песни. Все это напоминает нам, что жизнь продолжается, несмотря ни на что. Вы со мной согласитесь, если я скажу, что особую силу человеку придает чувство родного дома. Для кого-то это высокие горы Кавказа, для кого-то бескрайние степи. Но где бы мы ни родились, у каждого есть место, которое навсегда остается в сердце. Когда любишь свою землю, начинаешь уважать и землю других людей. Именно поэтому музыка, друзья, и объединяет нас лучше любых слов. Она напоминает, что все мы прежде всего люди. Мы одинаково радуемся, встречаемся, переживаем разлуки, мечтаем о счастье своих детей. В конце концов, ценим дружбу и мир. Поэтому наш дом – это наша крепость.

Друзья, а ловили ли вы себя на таком чувстве? Вот когда услышишь знакомые звуки инструментов родных, скажем, гитара, тара, дойры, гармонии, чтобы сердце сразу улыбнулось. Именно народные инструменты словно продолжают разговор, который начался много столетий назад. Именно они рассказывают о любви, верности, надежде и красоте жизни.

Друзья, вы знаете, из своего опыта я вам советую каждый свой новый день начинать с благодарности, да? Спасибо за возможность видеть небо. Спасибо за близких людей. Спасибо за друзей. За музыку, которая сопровождает нас всю жизнь. Спасибо за родную речь и за возможность слышать языки других народов. Спасибо за смех детей, за аромат чая, за тепло домашнего очага и за каждую встречу, которую дарит судьба. За все спасибо.

Вы знаете, господа, я часто думаю о том, что настоящее богатство все-таки невозможно измерить цифрами. Оно измеряется количеством счастливых мгновений, количеством людей, которым мы успели сказать добрые слова, количеством улыбок, которые появились благодаря нам. Именно такие воспоминания остаются с человеком навсегда. И если мы имеем возможность это передавать в песнях, то я думаю, что следующая песня доставит вам удовольствие. Воспоминания о старой светской жизни в этой песне.

мы на проигрыше, господа. Хочу еще раз поблагодарить мебельный магазин Expo Furniture, который является прямым поставщиком мебели в Америку. Заходите 9540 Минс Бульвар, Мир 62, 63 Драйв. Или звоните 718-459-0504. Поменяйте жизнь к лучшему. Мебельный салон Expo Furniture всегда ждет вас.

Ну и в завершение хочу вас поблагодарить, дорогие мои, что этот час радийный были со мной в программе «Караван», где Борис Авезов у микрофона, Паша Куклин, пускающий редактор. Хочу пожелать вам, друзья, пусть сегодняшний день, в конце концов, станет еще одним поводом улыбнуться. Пусть рядом будут люди, с которыми всегда тепло. Пусть ваши дома будут наполнены миром, взаимным уважением и, конечно же, радостью. Пусть ваши сердца всегда остаются открытыми для добра. Борис Авезов обнимает вас всех и надеется с вами услышаться в программе «Поздравления» уже в воскресенье. С 12 до часу. И заходите на мой телеграм-канал Борис Авезов на радио. Регистрируйтесь. Все программы радио без рекламы на моем телеграм-канале Борис Авезов на радио. Люблю вас. Пока.

0: рабочей крестьянской революции, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!
1: Ура! Вот так всегда. На самом интересном месте.
2: Слушайте, объясните толком, что происходит?
3: А что объяснять? Давай на выход. Все. Приехали мы, прилетели мы. Полет окончен мы. Все, до свидания. Это спасибо, что воспользовались узбекскими авиалиниями. Да. Это все. Сказала, все получилось, да. Ну,

0: Пульс большого города.
1: Радио большого города.
0: Дэвидсон радио. Радио.
2: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум». Каждый вторник с 4 до 5.
3: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
4: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
5: По средам с 5 до 7 вечера.
4: На Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: Студия Наталья Быстрицкая. Мужчина, прыгнувший с Бруклинского моста, предстал перед судом. 44-летнему Галымжану Абайлдаеву предъявлено уголовное обвинение после того, как он забрался на мост, разделся догола и прыгнул в East River. Инцидент произошел 2 августа. В тот же день мужчина был задержан сотрудниками 5-го полицейского участка. По данным NYPD, Абалдаев забрался на северную башню Бруклинского моста с рюкзаком и двумя флагами, один из которых был флагом Казахстана. Несмотря на падение с большой высоты, прыгун выжил. Его извлекли из воды сотрудники экстренных служб, после чего доставили в больницу, затем арестовали. Мотивы поступка остаются неизвестными. Из-за происшествия движение по Бруклин-Бридж было временно ограничено. Мэр Нью-Йорка Мамдани заявил, что благодаря новым требованиям к сервисам Uber Eats и DoorDash курьеры получили дополнительно около 104 миллионов долларов чаевых за первые полгода. Изменения обязали платформы сделать кнопку чаевых более заметной для пользователей. Ранее размер чаевых по умолчанию составлял 10%, что сокращало выплаты курьерам. Новые правила вступили в силу в январе. После заявления Мамдани в его адрес прозвучала критика со стороны политических оппонентов, которые отмечают, что закон был принят еще при предыдущем мэре Эрике Адамсе, а нынешняя администрация лишь обеспечила его исполнение. Институт костюма музея Метрополитен выбрал героем новой ретроспективы модельера Джона Гальяно. Выставка станет первой персональной ретроспективой его работ в Нью-Йорке. Экспозиция будет разделена на 3 части – опоры, горизонты и атлас трансформаций. В ней проследят весь творческий путь британского модельера от студенческих коллекций 1984 года до работы в Dior и Maison Margiela. Также представят его самые знаковые наряды, эскизы и макеты. Не обойдут вниманием и скандальные страницы биографии дизайнера, лечение от зависимости и антисемитские высказывания, стоившие ему поста в Dior и собственного модного дома. Выставка будет проходить с 9 мая 2027 года по 9 января 2028.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
12: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
11: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
12: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
14: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит»
17: по пятницам с 4 до 5.

0: Да счастье, пекарь.
1: Был такой мультик, старый-старый, я еще совсем маленькая была, там про мышонка, не помню, как он назывался, и вот там были такие слова: «Все поешь, делом займись». Вот именно делом мы сегодня и займемся. Хотя дело будет касаться непосредственно отдыха. С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Мы желаем вам хорошего настроения, прекрасного дня, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. И что вам сказать? Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Это очень хорошее упражнение для всего организма. Мы сегодня с вами отправимся в интересное путешествие, как обычно, по вторникам с 10 до половины 11. С нами в эфире наш эксперт, тревел-эксперт, наш туристический гуру Леонид Животовский, который всегда отправляет нам заранее прекрасные музыкальные фрагменты для того, чтобы улучшить ваше морское путешествие. Мы сегодня на 12 ночей отплываем. Когда, куда, во сколько и за сколько, вот все подробности прямо сейчас у Леонида Животовски. Леня, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, туристы и туристки, здравствуйте, Лена Вишневецкая и Акмаль Тахиров.
1: Рады слышать вас, Леня. Рассказывайте, начнем сначала. Круиз, наверное, который будет интересен нашим нью-йоркерам и нашим соседям, потому что отплываем мы, отчаливаем, что называется, из Нью-Йорка, да, и потом уже через несколько дней на Карибское солнышко, на Карибские моря. Что там интересного, что там за яркости и радости жизни ждут наших туристов и туристок, как вы говорите? И рассказывайте вообще, сколько это стоит, кто может себе это позволить, сколько дней, когда отплытие. Ну, словом, как всегда, все карты, явки, пароли и номера Social Security можно заодно.
2: Ну, практически мои песни там описали весь маршрут, количество дней, то есть как бы маленькая презентация. Ну, начнем с деталей. Это 12 ночей маршрут. Выходим из Нью-Йорка. Это все, кто не любит на самолетах летать в Европу, дополнительные расходы. У вас только взяли Uber или CarService, доехали до Нью-Йорка порта, сели, и вы уже на vacation. Значит, Нью-Йорк, следующая остановка Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика, потом Сан-Хуан. Это Пуэрто-Рико, потом Сан-Китс, потом Тортола, потом British Virgin Island, потом Сан-Мартин, и потом Сан-Томас, и возвращаемся в Нью-Йорк. Очень интересная поездка, очень интересные острова.
1: Что там делают люди на этих островах? Что там интересного, расскажите, кроме природы восхитительной?
2: Ладно, будем идти остров за островом. Ну, первый у нас Пуэрто-Плата. Что там интересного? Пуэрто-Плата – один из самых красивых курортов северного побережья Доминиканской Республики. Здесь сочетаются белоснежные пляжи, тропическая природа, колониальная архитектура и множество развлечений. Там есть гора Асабель-де-Торрес. Это подъем на канатной дороге, на вершине там статуя Христа, похожая как в Рио-де-Жанейро. Помните, он стоит с руками расставлены. Ботанический сад с экзотическими растениями. Панорамный вид на город Атлантического и океан. То есть это то, что водопады Дамахауа. Дамахауа.
1: Это откуда можно прыгать прям?
2: Да.
1: Мы когда-то в Чимке, в Акташе так прыгали с водопада в детстве. Это незабываемо. Я уже давно впадаю в детство, вот в третий возраст вошла, но до сих пор вспоминаю эти ощущения. Сейчас бы, наверное, тоже прыгнула, честно говоря. Мне это нравится.
2: Но вы еще нужны нам здесь на Дэвидсон-Радио, так что Давайте пока поговорим, не будем.
1: Давайте, да, без фанатизма, воздержимся, воздержимся. Пусть воображение рисует эти картинки. Я вас поняла, Леня.
2: Да. Потом крепость Сан-Фелипе, потом исторический центр там. Ну, там очень много, музей янтаря есть. Но это только один остров я назвал, окей? Значит, идем дальше. У нас какой следующий остров? Сан-Хуан. Ну, Сан-Хуан – это столица Пуэрто-Рико, как вы знаете. Это там испаноговорящее население. И в Сан-Хуане, что у нас тут такого интересного? Ну, тут все интересное. Там крепость есть. В Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, есть крепость. Старый Хуан, там интересно, улочки такие мостовые, мощеные, яркие дома в испанском колониальном стиле, уютные площади. Ну, короче, это очень интересно. Я когда много-много лет назад приехал в Сан-Хуан, тогда еще не было... Не было интернета, там не совсем было ясно, куда что идти. Мы были в резорте, и туда приходил один пуэрториканец, дед, и он шахматиста играл, с кем играть. Я никого не мог найти, нашел меня. А я, как оказывается, еще и хороший шахматист, там в школе первое место занимал в районе и так дальше. И я начал его там чехвостить, и он был просто такой довольный, что меня нашел там, я там три партии выиграл, и он один. И он говорит, а вы были в старой крепости? Я говорю, в какой крепости? Как вы? Я говорю, мы завтра улетаем. Он говорит, так, все, бросили шахматы, бери жену, я вам сделаю экскурсию. Повез нас в старую крепость, там, короче, я ему очень благодарен, что меня судьба свела с ним.
1: Что... Вот иногда как хорошо выигрывать, да, в шахматы у местных жителей. В Сан-Хуан да, надо да. Красивый сарафан, вот мне в голову пришло. Вы да, песни потом... пишете, а я буду тут под вашим крылом сочинять рифмы.
2: Да, крепость Эль-Моро, одна из самых известных крепостей Карибского бассейна. Крепость Сан-Кристобаль. Ну, короче, это старинный город, в 1500 каком-то году его там заложили. Интересный город. Поэтому Сан-Хуана, мы дальше едем, Сан-Кис, окей? Сан-Кис – это такое небольшое островное государство. Даже такое люди, наверное, и не сильно знают. Значит, что посмотреть? Это Бастере, Сан-Кис. Невис – это столица островного государства Сен-Кис, расположена в восточной части Карибского моря. Что там есть? Крепость Бримстоун-Хилл, старинные пушки, казармы, музеи, великолепные виды на Карибское море и на соседние острова. Mm-hmm. Еще там есть железная дорога, такая как бы в старом стиле, и поезд проходит по сахарной железной дороге, построенной более 100 лет назад. Так что можете бесплатно поработать на плантации, попробовать, как оно. Во время поездки вы увидите тропические леса, сахарные плантации, маленькие деревушки, вулканические горы, побережье Карибского моря. По месте Ромни-Менор, историческая усадьба 17 века. То есть тоже есть что посмотреть. Так что... смотреть там, у вас часто меняются острова, то есть вы не успеваете все это как бы перерабатывать.
1: Это потом приходит, когда уже после круиза начинают такие, как так называемые флешбеки, всплывать воспоминания, и это всегда очень приятно. Ой, да, вот помнишь, мы вот это видели, потому что мозг сразу все не может... зафиксировать, а потом, так сказать, перерабатывается это все, и начинаются совсем другие впечатления.
2: Потом идет следующий остров, это Тортола, британский Virgin Island. Это крупнейший остров столицы британских Вирджинских островов. Это настоящий Карибский рай с бирюзовой водой, зелеными горами, красивыми пляжами и атмосферой спокойного островного отдыха. Что там, значит, Road Town, столица острова. Там набережная очень красивая, магазины, колониальные здания, рестораны, сувенирные лавки и так дальше. Значит, что там еще есть? Там есть экскурсии природные, тоннели, пещеры, небольшие бассейны, красивые пляжи. Пляж Анне Гарден Бэй. Белый песок, спокойная вода, то есть то, что любят наши люди. Значит, после Тортолы мы попадаем с вами на Сан-Мартин. Сан-Мартин.
1: Да, это Сан-Мартин, это очень престижно в нашей комьюнити, так сказать. Все крутые должны обязательно встретиться на Сан-Мартине. Где отдыхал? На Сан-Мартине. А, ну, значит, все нормально. У него все нормально, все хорошо.
2: Но это Сан-Мартин
1: статусное место у определенной категории граждан.
2: Да, вы знаете, что Сан-Мартин это как бы два государства на одном острове. Это Голландия и Франция. Поэтому вы можете взять там машину в рент, объехать там буквально за час весь остров и можете на одной части покушать голландский сыр. На другой части можете попить кофе с круассаном во французской части острова. Так что там тоже интересно, как бы Европа на острове, на Карибах. Значит, так. Что еще? Французская сторона, там есть французский кафе, рынок с местными продуктами, маленькие бутики, колониальные здания. Так что вы можете там во французском бутике купить китайскую одежду и сказать, что вы купили в Париже. Вас поймут. Окей.
1: Да-да, это тоже очень статусная вещь, даже если это китайская вещь, но привезена с Сан-Мартина из французского бутика. Надо будет обязательно об этом сказать или где-нибудь внизу на юбке, на подоле написать, где это куплено. Это тоже будет оценено по достоинству. Надо только выяснить, сколько чемоданов взять с собой в дорогу пустых.
2: Вы знаете, интересная история с моей жизни. Я родился в маленьком районном центре в Украине. И у нас все там продавцы были французы. Подходишь, вывеска написана «Ремонт обуви». Заходишь в универмаг, спрашиваешь, у вас есть импортные туфли? Француженка, продавщица говорит, уже нема. Поэтому я французский выучил еще в Украине.
1: Я поняла. Да, у нас тоже много французов живет в Нью-Йорке. Именно вот, видимо, ваших соседей. Это очень популярно. Вообще такой язык довольно-таки популярный. Можно даже забыть перчатки в холодную пору, и будет все понятно. А вообще, Лень, на самом деле, скажите, нужно же взять какие-то не только пустые чемоданы, что-то на вечер с собой красивое? Там же наверняка какие-то праздники будут.
2: Ну, конечно, там праздник, сам корабль этот... Norwegian Bliss – это праздник. Каждый вечер там шоу, каждый вечер там музыка играет в разных местах. То есть это атмосфера праздника. Там не успеваешь выходить на берег, только пришел вечером, тебя уже другой праздник ждет. Поэтому это очень хороший круиз, и мы можем подойти к денежкам. Люди ждут, сколько это стоит.
1: Ну, во-первых, сколько это стоит, во-вторых, когда отплытие, а в-третьих, я... чуть не забыла, заслушалась так, у меня уже праздник начался, как только ваша песня заиграла. 718-303-7557, это все подробности вы можете обсудить с нашими представителями, и обязательно зарегистрируйтесь на сайте davidzentravel.com, вы первыми будете узнавать о самых выгодных предложениях, то есть все круизы у вас на одном сайте. 718-303-7557, davidzentravel.com. Да, Леонид, пожалуйста, цена где?
2: Смотрите, я вам сейчас назову число и цену, а потом скажу такие же круизы, только в другие числа, и увидите разницу в цене. Значит, сейчас я называю самую дешевую цену. Уходит 11 декабря 26 года корабль. Это за неделю или там сколько до Крисмаса, окей? В есть, вы знаете, это 12 ночей и стоит $1069. Это $89 в день. Это очень хорошая цена. Меньше $100 в день. $89. Теперь я хочу сказать, один и тот же круиз, ничего не меняется, даю вам по датам. Ноябрь 9-26 года, этот же круиз стоит $1269. Январь 4-27 года, этот же круиз, я называю самый дешевый без окна, $1469, и этот же круиз в марте 27 года стоит $1819. Вы видите разницу между ценой 11 декабря, это $1069, и март 1 это 1800. То есть мы говорим $700 разница на человека.
1: Леня, сейчас, потом... сейчас быстренько все посчитали и подумали, до марта война не закончится. Цена на нефть, но... цена на нефть будет расти. Стабильности в мире не дождаться. И вот для тех, кто не хочет дожидаться, а для тех, кто понимает, что нужно жить сегодня, здесь и сейчас, и что жизнь, она не откладывается на послезавтра, на март, на ноябрь следующего года и так далее... Воспользуйтесь тем, что вам предлагают сегодня, здесь и сейчас. Я к этому говорю, потому что никогда никто не знает, что будет завтра, что нас ждет впереди. Дышите глубоко сегодня, улыбайтесь сегодня, получайте удовольствие сегодня и планируйте ближайший круиз 12 ночей на роскошные острова по прекрасной цене. Вы получите колоссальное удовольствие. Представляете, на дворе декабрь, а у вас под ногами теплый белоснежный песок. Вот этот дивный совершенно загар, роскошные острова, море и праздник каждый день на роскошном лайнере. Ну просто прелесть. Да еще сыр голландский, не то что у нас в Нью-Джерси, и булки французские. Покруче, круассаны. Ну, там наверняка с круассанами и французские булки тоже продают. Я почему-то в этом не сомневаюсь. Хотя есть места в Нью-Йорке и в Нью-Джерси, специализирующиеся на этом богоугодном деле, где тоже может повести при желании, если знать правильные места. 718-303-75-57. Пожалуйста, звоните нашим специалистам и заходите к нам на сайт davidsontravel.com. Связывайтесь с Леонидом Животовским. Он вам обязательно подскажет, расскажет и предоставит возможность воспользоваться нашей бонусной картой на $500. Это очень выгодное предложение, которое действует всегда для наших, чуть не сказала, пациентов, для наших путешественников. А на самом деле можно сказать и пациентов, потому что Леонид Животовский, как лекарь души, когда человек меняет обстановку, отправляется в путешествие, привозит с собой целый багаж, помимо французско-китайских нарядов, еще и 28 чемоданов впечатлений, это действительно дорогого стоит. Это незабываемо, это то, что всегда с тобой. 718-303-75-57, davidsontravel.com. Леня, огромное вам спасибо. Цена $1069 на 11 декабря на 12 ночей по Карибам из Нью-Йорка. Все запомнили и записали, а мы встретимся с вами в следующий вторник на том же месте и в тот же час. Если доживем, будем живы и здоровы. Спасибо большое.
2: До свидания.

0: Нью-Йорк. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: На связи Елена. Я хочу рассказать о положительных изменениях после 3 месяцев употребления водородной воды. Бодрость, здоровый сон и улучшение состояния кожи. Все это происходит в моей жизни благодаря водородной воде.
3: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.
4: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.

0: Нью-Йорк. Продолжаем нашу программу. Здравствуйте, Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Всем хорошего дня, хорошего настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Мы приветствуем в эфире Effective Home Care в лице, как обычно, Юля Олег. Привет, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как настроение, как поживаете?
2: Как погода.
0: А настроение как погода. Вы что, погодозависимые?
2: Ну, как иногда.
0: Эффективно погодозависимые. Назову номер телефона эффективнейшей компании Effective Home Care 718-806-1666, добавочный 115. По всем вопросам, касаемым помощи на дому, звоните Юле, она объяснит подробно, ответит, расскажет, посоветует и будет решать ваши вопросы со всей, что называется, прытью, и будет вам такое эффективное счастье, что называется, в помощи на дому. Я почему, это совершенно без иронии, я почему сегодня в таком приподнятом настроении? Обычно мы говорим о защите пациентов, о защите их интересов, о защите семей, и мы очень редко говорим о тех людях, которые посвящают свою жизнь тем, кто нуждается в помощи. Вопрос очень актуальный, и если меня сейчас слышат те люди, которые могут позвонить с работы и рассказать пару слов о том, как вы себя чувствуете, когда ухаживаете за своим пациентом, это будет, конечно же, бесценный вклад в наше общее дело. Встречаю я свою подругу со слезами на глазах. Девочка из Молдавии, приехала сюда давно, очень давно работает home attendant. Недавно согласилась прийти на новый кейс с ночевкой. Когда-то там, в Молдавии, она была акушеркой. И вот что происходит, значит, на третий раз, когда она пришла к пациентке, утром ей звонит ведущая, вызывает ее в офис и говорит, что позвонила дочь этой клиентки, сказала, что тебя нужно немедленно уволить, что ты обижаешь нашу маму, что ты ничего не делаешь, что ты не помогаешь. Стали разбираться, мама в непонятке в полнейшей. Говорит, да нет, мне вообще все равно, кто ко мне приходит, лишь бы тут рядом ночевали. Девочки начались неприятности, стали разбираться. Она ушла из этого офиса, пошла в другой офис. Потом выяснилось, что, оказывается, это дочь этой пациентки уже звонила во все, по-моему, агентства, которые есть в Бруклине, высказывала нарекания, что у вас нет нормальных работников, что нас это не устраивает. У меня возник, я говорю, я обязательно задам этот вопрос людям, которые в этой системе, которые очень хорошо работают, у которых прекрасная репутация. Как вы защищаете своих работников, Олег? И что делать с теми пациентами, то есть это уже даже не пациент, это дочь пациентки, скандальная, кляузная дама, которой то ли скучно жить, то ли еще что-то. Но из-за ее нареканий, из-за ее необоснованных обвинений страдает ни в чем не повинный человек, который на какое-то время теряет работу, то есть теряет кейс, должен писать какие-то объяснительные, проходит какие-то там стадии проверок. Это неприятно, это ужасно. Это какое-то такое вообще неблагодарно-хамское отношение к людям, которые посвящают свою жизнь тяжелейшей работе. Мне кажется, извини, вот я добавлю, я просто настолько эмоционально воспринял эту жалобу. Вы извините, что у нас сегодня такая тема. Мы немножко, может быть, отвлечемся, обязательно расскажем о том, чем вы занимаетесь. Но, может быть, каждому агентству, а вы с этого начнете, создать такой определенный реестр пациентов-жалобщиков, пациентов-кляузников, которые совершенно необоснованно обвиняют своих помощников. Или говорят им, мне вообще от тебя ничего не надо, будешь приходить 3 раза в неделю, мой окна, ходи в магазин и все, и больше, и сиди вон там в углу, и не заходи в спальню, и не заходи на кухню. Такое тоже может быть. И такое случается. Давайте не будем, так сказать, ходить вокруг да около.
1: Ладно, еще раз доброе утро всем. Лена, мне не получится это объяснить за одну секунду. Мне нужно несколько минут, чтобы я выразил
0: свою мысль. Переварил.
1: Да, потому что одним словом или двумя это будет неправильно. Значит, здесь ситуация такая, знаешь, вот если, как мы всегда говорим, неизвестно, что раньше, яйцо или курица. Курица или яйцо. Все начинается из того, что есть большой компетишн на маркете этого бизнеса. Если мы назовем это как бизнес, среди компаний, правильно? То есть идет как бы
0: борьба за пациента,
1: но здесь надо думать о том, как ты ведешь свой бизнес и на что ты рассчитываешь. Если ты идешь в короткую, один путь борьбы за пациента. Если ты собираешься работать долгую и строить на этом свою жизнь, людей вокруг, жизнь людей, которые вокруг тебя работают, семьи ихние, благополучие, то это в долгую. Значит, так как работает Effective Home Care, он работает долгую. Я сейчас объясню, что значит. Конечно, мы всегда стоим на стороне наших работников, и поэтому, когда мы нанимаем на работу людей, мы проводим тщательный инструктаж, и есть у нас определенные параметры, по которым мы определяем, человека мы оформляем к себе в офис или нет. Несмотря на то, что было до этого нехватка рабочей силы, да?
0: А что, бывает, что не принимаете на работу?
1: Бывает. Смотри,
0: ну ладно, вот,
1: я тебе объясню. Во-первых, у нас мы не имеем права иметь пул, как ты говоришь, информацию на пациента, потому что это free country, свобода выбора, свобода всего. Но мы имеем право, так как мы Federal Regulated агентство, и отвечаем за нашу работу, и люди, которые работают от нашего агентства, представляют нас, мы имеем право иметь пул недобросовестных, некачественных работников. Это у нас есть. У нас в этой системе, я не боюсь это говорить, и многие это знают. У нас люди, которые по некоторым параметрам не прошли или не проходят, или вели себя недостойно с пациентами, или недостойно по отношению к компании, у нас есть на этот пул, и когда они идут в другую компанию работать, у нас просят на них
0: характеристику,
1: да, по-русски говоря, запрашивают. У нас есть полное основание с объяснениями, со всеми делами.
0: Что такие-то нарушения были, да?
1: Такие-то нарушения, а вы считаете сами, наша компания этого человека уволила. Потому что. Значит, но это единичные случаи. В большинстве случаев, конечно, люди должны понимать. Вот я сегодня, вот как раз эта тема. Я сегодня там открываю Facebook, там завтракаю с утра туда-сюда, и смотрю, там есть такое Хамотенда Нью-Йорка.
0: Да, есть группа. Это очень интересный случай.
1: И там идет обсуждение, там, да. Одна Хамотенда якобы, потому что она анонимус, там непонятно кто это,
0: да,
1: и начинает высказывание. Вот, понаехали сюда, никогда в своей жизни не работали, сейчас имеют сервисы, ведут себя как эти, унижают людей, говорят, ты должна делать это, ты должна делать, а там кто-то еще встает, какой-то другой человек. Ну почему вы не жалуетесь на этого человека в компании? Потому что существуют законы, существует план of care. План of care — это определяет страховая компания, что агентство должно выполнять, какую работу. Потому что приходила медсестра, делала визит. И согласно этого визита составляется план of care, в какой помощи этот человек нуждается. В помощи там приготовить покушать, сходить в магазин, помочь ему там почистить зубы, принять душ или что-то. Вот это называется plan of care. Если вас человек требует, заставляет или что-то настаивает на том, чтобы что-то еще делали, вы просто можете сказать: извините, я это делать не буду, это не входит в мой plan of care.
0: Если все, он сказал нет, этот пациент звонит в агентство и говорит: меня не устраивает этот хамотенда, немедленно пришлите мне кого-то другого.
1: Все, мы объясним, мы спрашиваем и разговариваем. Сначала мы сразу же связываемся, есть у таких пациентов, есть сами пациенты, объясняют, а есть их родственники, представители, дети или кто, может быть, пациент пациент, у него небольшая деменция, он немножко не соображает. Мы людей об этом инструктируем, которые идут работать, что вы должны найти какой-то подход, как-то не обращайте внимания на что-то, на это. Но если об этом начинают говорить родственники, дети или кто, тогда мы начинаем объяснять родственникам. Смотрите, все исходит из того, как мы объясняем. Надо благодарить эту страну за то, что она предоставляет такой сервис. Вы не должны считать себя, как вам кто-то что-то обязан, вы должны благодарить за ту помощь, которую вам предоставляют люди, которые приходят и дают вам возможность спокойно работать, заниматься своими семьями, чтобы люди, которые приходят на работу, тейкеровали, помогали вашим родителям. Поэтому существуют определенные правила, при которых это работает. Вот есть расписание, а мне это не подходит, мне надо, чтобы еще что-то. Если мне нравится, перейду в другое агентство. Я говорю, вы знаете, у вас есть всегда свобода выбора, вы всегда можете выбрать. Обычно такие люди ходят от одного агентства, другого агентства, а потом заканчивают тем, что их никто не хочет брать.
0: А такое тоже бывает?
1: Бывает. Бывает. Сейчас очень много, вот смотри, связано немножко с другим, очень много из одной иншурисной компании, она начала очень сильно резать часы, то, о чем мы говорим, потому что там понабирать, там был бардак полный, понабирали кучу людей, некомпетентных людей, которые просто поднимали часы, не поднимали часы, кому надо, кому не надо. Сейчас эту компанию перекупили, и новые владельцы, новый менеджмент поняли, что она не рентабельна, что надо что-то делать. Они начали обрезать часы, делать визиты к людям, обрезать часы. И очень много людей просится оттуда, чтобы их забрали. Но их сейчас никто не может взять, потому что эта компания не платит денег. То есть денег не хватает, чтобы оплатить Хаматенду. И чтобы компании приходится доплачивать. Потому что в основном 90% этих кейсов, они большие часы. А люди
0: даже
1: хотят...
0: секунду, а почему люди не могут перейти? Если у агентства нет денег, почему они не могут перейти, эти пациенты?
1: Куда?
0: Ну, допустим, к вам.
1: Ну, потому что я их не могу, потому что люди, которые пьют, к примеру, у человека 68 часов, и он говорит, я хочу, чтобы работал один человек у меня.
0: Я говорю, овертайм же невозможно оплачивать.
1: Во-первых, тот рейд, который мне дает эта иншурисная компания, я не в состоянии оформить, оплатить. А плюс, если это будет овертайм, я должен за это доплачивать. Ну, у меня не хватает на сегодняшний день средств, чтобы еще доплачивать за это. Понимаете, если вы... А вот переведите нас в другую иншурисную компанию. Хорошо, мы можем перевести вас в другую иншурисную, но другая иншурисная компания не даст вам такие же часы.
0: А тут приходится выбирать, или ты выбираешь одного и того же человека, остаешься ни с чем, или тебе режут часы, ты остаешься с одним и тем же человеком, то есть пациент получается в проигрыше? Вот,
1: нет, визит. Смотри, ну если, вот бывает, люди звонят, они нормальные, просят, действительно, и мы стараемся помочь. Я пытаюсь объяснить, и объясняю почему. Многие не понимают, думают, как это так, мы никому не обязаны. А если нормальные меняемые родственники, мы им объясняем, вы знаете, вот у вас овертайм, мы не можем дать. Вот мы вообще не берем по эту компанию, потому что мы не зарабатываем там денег, и нам это невыгодно. Но вот вы просите, мы можем вам помочь, потому что как бы у всех есть родители, мы входим в ваше положение как-то. Дальше будет видно, как, может быть, эта компания поднимет рейты в будущем. Но это должно быть на тех условиях, которые мы вам скажем, при которых мы можем это оформить. Допустим, ни одного часа овертайм. Значит, вы должны, ваши работники, если вы приходите со своими работниками, должны понимать, что они будут получать там, как положено, минимальное там 19 там чем-то, плюс они будут иметь эту вычислите бенефитную карточку. А вот они не хотят карточку, можно напрямую? Нет, нельзя напрямую, тогда идите обращайтесь в другую компанию. А почему? А потому что на бенефитную карточку вы не платите налоги, этот человек не платит, и компания не платит налог на зарплату. А если я включу эти 3-4 доллара в зарплату, значит, компания будет платить эти 40-50 центов
0: со
1: своего кармана. Мы должны будем платить таксы, поэтому все посчитано. Здесь все очень просто. Если вам это подходит, пожалуйста, мы вам поможем. Если не подходит, вы можете попробовать найти себе другую компанию. И многие люди... Здесь очень-очень много всяких ситуаций, при которых, допустим, конечно, есть родственники, которые ведут себя, мягко говоря, неприлично. Не понимают.
0: Очень много капризных пациентов есть.
1: Но, я скажу так, Лен, гораздо больше вменяемых людей, нормальных вменяемых людей, и делать выводы, то, что я сегодня прочитал в Фейсбуке этой хамотенды, говорить, вот люди никогда не работали, вот сюда приехали, им государство дало этот сервис. Послушайте меня, пожалуйста, вот я обращаюсь к этому человеку. Найдите себе другую работу. Вам эта работа не подходит. С таким подходом вашим, если вы хотите, а что вы хотите? У вас есть план of care, вы должны прийти и работать, делать свою работу. Если вам о чем-то просят, вы должны спокойно сказать, это я делать не буду, и сообщить свою компанию. Компания будет разбираться.

0: изолировано. Это я опять-таки возвращаюсь к отношениям между home attendant и пациентом. Может быть, вот Юля ответит на этот вопрос. 8 вечера человек должен зайти к пациенту на ночь, звонит в дверь, слышит шаги, клиент говорит: я тебя больше видеть не хочу, я хочу, чтобы мне прислали кого-то другого. Офис закрыт, у вас есть горячая линия. Девочка, которая пришла на работу, там, на замену или еще что-то такое, ей пожилая пациентка говорит: я сегодня одна переночую, мне не надо. Она не может зайти в дверь, она звонит на горячую линию, и что? Ей не открывают дверь. Потом родственники этой пациентки говорят: мама всю ночь просидела около двери на стуле, никто не пришел, что это такое, будем писать жалобу, мы будем там какие-то выплаты требовать и так далее. И начинается расследование в отношении этой хом-аттенды. Бывают такие случаи, я это не с потолка взяла, я это слышала, мне об этом рассказывали, и это целая волокита этой бумажной работы, пойди докажи, что ты не верблюд.
1: Ну, мы, прежде чем любой хом-аттенд начинает работать в хомкер, он проходит ин-сервис. Все о нем знают, то есть на ин-сервисе обычно все рассказывает, объясняет хом-аттендам, что и как им нужно вести себя, в каких ситуациях. То есть если есть случай, что пациент не открывает или он не идет на контакт, то есть хом-аттенд в этот же момент он должен, да, сразу же звонить в офис или на номер, который работает после 5 часов. То есть в любом, ну, говорим за наш Effective Home Care, имеет, мы работаем с 9 до 5 с понедельника по пятницу, и после 5 у нас есть номер, то есть ночью что-то случилось. Вечером есть всегда номер телефона, на который хом-аттенд, пациент может позвонить, и там ему помогут.
0: Живой человек.
1: Живой отвечу. Человек, mm-hmm. Все верно, даже не автоответчик. И хом-аттенд звонит в таком случае в офис и сообщает о ситуации. Дальше уже наша работа как профессионалов созваниваться или с, или с пациентом, или даже в лучшем случае это идет с родственниками, потому что они являются representative пациентов, то есть они есть их healthcare practice, те люди, которые как бы решают, отвечают за пациента. То есть идет прямая коммуникация с родственником и объясняется им ситуация. Дальше уже в ходе объяснений общих каких-то размышлений должны дойти какого-то общего консенсуса, скажем так. То есть либо этот человек из нашего офиса ищет другого хом-аттенда, который может подойти к пациенту, или родственник должен приехать к пациенту и остаться с ним, поскольку это небезопасно оставлять пациента одного в любом случае, то есть кто-то должен находиться с пациентом. Если он находится в такой ситуации, что он выгоняет, что он, как говорится на английском, agitated, то есть он не хочет никого видеть, он никого не воспринимает, значит, скорее всего, он может быть в каком-то состоянии, в котором его, в принципе, небезопасно оставлять одного, поэтому общим решением нашими сотрудниками решается, что если мы не отправляем хом-аттенда, тогда, значит, кто-то из родственников приходит к пациентам.
2: Да, я все правильно, Юля, говорит. Я хотел бы добавить к этому. Значит, это на нас лежит responsibility, ответственность в этой ситуации. Если родственникам мы получаем подтверждение, там, вербал или как, что не волнуйтесь, мы сейчас подъедем, или кто-то подъедет, а это керует, или подыщите сейчас, сколько вам надо времени, замену, дайте нам знать, мы пока присмотрим. А если, допустим, родственник в другом городе или где, что, мы не знаем.
0: Да, я хотел сказать, и хом-аттенда это что делает? Она стоит за дверью?
2: Хом-аттенда стоит за дверью, если она ее не пускает, еще раз не пускает, мы созваниваемся, значит, хом-аттенда оплачиваем мы за этот час-два потерянного времени. Это 100%, человек в этом не виноват. И в таком случае, если есть нет подтверждения от родственника никакой ситуации, мы обязаны позвонить 911. Приезжает скорая помощь с полицией, забирает этого человека или в госпиталь, или в рехаб.
0: Ну, это я очень рада, что это слышат
2: потом
0: некоторые
2: это осложняет,
0: пациенты,
2: создает кое-какие проблемы с планом. Страховая компания обычно, если это еще и если это большие часы. И обычно эта страховая компания будет, между нами говоря, рада от этого кейса избавиться. И скажет, если человеку не подходит, он не пускает, ему не нужен сервис.
0: Значит, и говорит, если он может
2: соображает,
0: обойтись,
2: о праксе или что-то не решает, значит, этот человек должен находиться в нерсинхоме.
0: И если здесь другой вопрос еще должен возникнуть, значит, если пациент заявляет,

0: помощнику, что я сегодня могу обойтись без тебя, значит, он может обойтись без помощи, то есть он как бы сам себя выдает в этом случае. И тогда начинается проверка, и говорит, как это так, вам дали часы, вам дали помощника на всю ночь, вы 8 часов вечера заявляете, я сегодня переночую, пока сама, пока не придет, значит, тот человек, к которому я привыкла. Вот, все, пожалуйста.
1: Все, Лена, я просто хочу объяснить, что... Мы-то не заинтересованы, мы помогаем людям, мы заинтересованы помогать, но, исходя из законов, которые существуют, если в этот момент никто не берет на себя ответственности, ни родственники, которых нету рядом, никого, пациент настаивает, что он дверь не откроет, никому нету, мы просто, чтобы избежать проблем, ответственности, да. за не дай бог, что-то случится, мы просто обязаны позвонить 911 и отдать этого пациента... в руки скорой помощи, которая его отвезет или в госпиталь, или в реабилитационный центр. Это... А как дальше будет, одному Богу известно.
0: Это еще одна иллюстрация к тому, как работает агентство Effective Home Care, которое всегда стоит на защите не только своих пациентов драгоценных, но и на защите своих работников. Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду и делайте соответствующие выводы. В любом случае, я думаю, что это улица, естественно, с двусторонним движением, и если никто никого не унижает, никто никого не обижает, а все стараются сохранить добрые, хорошие отношения, взаимное уважение, тогда и работа ладится, и клиент доволен, и жизнь продлена, и условия жизни улучшаются, и качество жизни улучшается. А когда улучшается качество жизни, то, конечно, все намного прекраснее. Не так ли, господа? 718-806-1666, добавочный 115. Это агентство Effective Home Care, у которого абсолютно безупречная репутация. Прозрачно ребята работают, и очень откровенный босс в агентстве Effective Home Care. Далее.
1: Да, спасибо. Я пользуюсь случаем, хотел бы поблагодарить тех людей, которые нам доверяют и звонят нам по всем вопросам. Очень много звонков по поводу получения Medicaid, этого сервиса, людей, которые отработали, которые имеют какую-то недвижимость, которым нужны пулы.
0: Излишки, да, у кого да. есть, как
1: у меня говоришь, просто да. большая просьба, просто большая просьба к вам. Вы должны нас понять. Очень-очень много звонков. Значит, мы в первую очередь и на сегодняшний день очень загружены, помогаем тем людям, которым действительно нужен сервис. Если вы просто хотите позвонить, проконсультироваться по пултрассе или по чем-то, вы можете позвонить. Да, мы просто вам посоветуем обратиться к какому-то юристу, какому-то адвокату, который вам будет это объяснять. А если вам действительно нужен сервис, и у вас безвыходное положение, вы пришли к такой ситуации, когда вам действительно нужна помощь на дому, значит, звоните тогда к нам в первую очередь. В просто не звоните, если вы просто хотите проконсультироваться.
0: А поговорить это называется, а поговорить, Юля же всегда говорит, звоните, и Юля поднимает трубку, Леночка, и рассказывает, и тратит время, а в результате оказывается, что они звонили юрисконсульту получить бесплатную консультацию.
1: Слушай, это нормально, мы-то говорим, звоните, мы вам по всем консультациям, но вы просто должны понять, что в первую очередь будет оказана помощь и консультация тем людям, которые действительно нуждаются в этом сервисе, а не просто консультация.
0: А тем людям, которым нужно помочь с оформлением Medicaid'а для того, чтобы получить сервис на дому, вот такие люди могут звонить
1: к вам? Я же говорю, в первую очередь должны такие люди и звонить, которым действительно нужен сервис. Я это имею в виду.
0: С самого начала вы начнете оформлять, у меня ничего нет,
1: У меня есть там машина, у меня есть квартира, у меня есть там какой-то 401k план, у меня есть какие-то там деньги в банке. Что мне делать? Мне не хватает моей пенсии, чтобы оффордать это. Я сейчас в таком состоянии, что мне нужна помощь. Мои дети черти где, или у меня никого нету. Что мне делать? Есть возможность, варианты, и в большинстве случаев, там 90%, даже больше, мы помогаем таким людям, они могут иметь законно, легально Medicaid в этой стране, звоните нам, если вам нужен сервис.
0: А вот вам номер телефона, по которому можно звонить и не только, а поговорить. 718-806-1666, добавочный 115. 718-806-1666, добавочный 115. Юля ответит на все ваши вопросы очень подробно. И помните, что когда в нашем городе трудится такое агентство, ваша старость обеспечена, и никто вас в обиде, так сказать, и без помощи не оставит. Effective Home Care. Юлия, Олег, с вами время пролетает быстро. Огромное вам спасибо. Извините, если что не так, но тема сегодня меня очень взволновала, поэтому я очень рада, что вы не даете в обиду ни своих пациентов, ни своих работников. Спасибо за это бережное отношение к людям.
1: Спасибо.
0: Акмалюшка, спасибо. Обнимаю. Всем хорошего дня. До встречи в эфире и вне его.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости. Радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация. События культуры. Интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Дональд Трамп намерен продавать возможность первыми увидеть его посты в соцсети True Social. По словам экспертов, эти планы, безусловно, принесут доход Трампу, но при этом они поднимают вопрос, не является ли такая деятельность торговлей инсайдерской информацией. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино хочет сохранить свой пост при поддержке администрации Трампа. Об этом сообщает Нью-Йорк-Пост со ссылкой на источники. Сегодня Инфантино должен провести частные переговоры с госсекретарем Марко Рубио. Глава ФИФА намерен обсудить, как футбол мог бы стать частью мягкой силы Америки. На прошлой неделе Инфантино заявил о намерении создать новую структуру для управления коммерческими правами. Роль одного из ключевых инвесторов предназначалась компании «Срайв Этернал». Ее возглавляет Джошуа Кушнер, брат зятя Трампа Джареда Кушнера. После критики со стороны крупных региональных конфедераций чиновник от спорта отказался от планов. Ряд источников сообщил, что Совет ФИФА может инициировать проведение чрезвычайного конгресса, чтобы добиться отставки Инфантино. Экс-посол Израиля в ООН Гилад Эрдан и бывший глава комиссии по иностранным делам и обороне Юлия Эдельштейн представит свою новую партию. Согласно опубликованной информации, Бенни Ганс не войдет в ее состав. Эрдан заявил, что партия не войдет ни в одну узкую коалицию и присоединится только к правительству национального единства. Согласно данным NYC Department of Homeless Services, общая численность бездомных в Нью-Йорке перевалила за 100 тысяч человек. Этот показатель является рекордным. Ситуация ухудшилась при двух мэрах – Билли де Блазио и Эрике Адамсе. Де Блазио создал систему помощи, которая подразумевала бесконтрольную раздачу денег сотням некоммерческих организаций. Это привело к тому, что реальная помощь не доходила до людей без определенного места жительства, а оседала в карманах посредников. Адамс привлек к решению проблемы еще больше НКО. Проблема бездомных кажется неразрешимой на фоне большого количества людей, страдающих психическими расстройствами или наркотической зависимостью. Специалисты советуют нынешнему мэру Мамдане не ограничиваться проблемой нехватки койко-мест в шелтерах и искать индивидуальный подход к каждому бомжу, живущему на улице.
4: Погода на Дэвидсон Радио.
3: В Нью-Йорке идет дождь, в некоторых районах возможны подтопления. Днем воздух прогреется до 84 градусов по Фаренгейту, плюс 29 градусов по Цельсию. Влажность воздуха повышена.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
0: Дэвидсон Радио.
5: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
6: Слушайте, сегодня у нас 3 августа, июль закончился. Прошлая неделя для инвесторов была отрицательной, хотя целый месяц июль был положительный. За июль месяц Dow Jones и Standard & Poor's 500 прибавили больше 1%, и Nasdaq поднялся больше, чем на 3%. За неделю же Dow упал на 0,3%, Standard & Poor's 500 потерял 1,1%, Nasdaq минус 2,1%, транспортный индекс на прошлой неделе упал на 5,1% и за месяц потерял 6,4%. И Russell 2000, индекс маленьких компаний, на прошлой неделе потерял 1,2%, но за месяц был в маленьких плюсах сегодня. А в связи с тем, что наш президент сказал, что он не будет атаковать Иран и даст возможность еще раз дипломатии, цены на нефть упали на 5,58. Один баррель стоит $79.09. И, естественно, наша биржа поднялась. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 651 пункт. Standard & Poor's 500 плюс 45 и Nasdaq плюс 64 пункта. Если вы помните, на прошлой неделе мы упали на 1150 пунктов за один день. И я вам сказал, что максимум занимает 3 месяца, чтобы мы вернулись обратно там, где мы были. Ну вот, заняло 3 дня, чтобы вернуться туда, где мы были до большого падения. Сегодня золото минус 10-летние госбумаги дают 4,389% за 10 лет можно получить 4,676% и 30-летние бумаги государственные дают 5,218% за границей сегодня минус Англия минус 1/10, Франция плюс 1,1%, Германия плюс 0,25%, Швейцария плюс 0,2%, в Азии японский Никей упал на 0,9%, Шанхай минус 0,6%, Гонконг плюс 0,5%. У нас на экраны попали, вот сборка того, что попало на экраны, это сборка компаний, индекс или, скажем так, рейтинг, который был изменен. Вот то, что считают инвестиционные банки и их аналисты. Parsons надо покупать. TD Cowen сказал, что надо покупать Circle. Но это интересно, потому что другой банк сказал, что их надо продавать. Circle надо продавать, а покупать с таргетом $82. Но другой банк сказал, что их надо продавать и что они потеряют. Теслу надо покупать, Чарльз Шваб надо покупать, Шерин Уильямс надо покупать, Applied Materials поставлен, один из самых больших банков поставлен на лист уверенных компаний, которых надо покупать. Корнинг надо покупать, Ingersoll Rand надо покупать, Solaris Energy Infrastructure, с ними будет все нормально, Nvidia Strong Buy, Raymond James, компания, в которой я работаю, поставила Strong Buy. Они абсолютно уверены, что Nvidia будет подниматься. Lifetime Group Holdings надо покупать. Lyondell Basel будет вести себя лучше, чем другие. eBay Underweight, их надо держать поменьше. GE Vernova поставлен на conviction list компаний, которых надо покупать. Circle, еще один банк сказал, Circle Underweight, его надо держать поменьше. Новый таргет $38. Смотрите, какая разбежка. Один банк считает, что они дойдут до 82, второй банк считает, что они дойдут до 38. Starbucks теперь один из банков сказал, что их надо держать. Ранее был продавать, теперь надо держать. Напомню, что Starbucks показал очень хорошие квартальные результаты, и они поднялись в пятницу. Wingstop будет вести себя точно так же, как Market, Spotify. С ними будет все хорошо. Новый таргет $640. Photolabs надо покупать. И Birkenstock надо держать. Birkenstock надо держать. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Это передача. Можно еще заметить компании, цены которые сегодня изменились. Итак, AstraZeneca и Bristol Myers. Они хотят объединиться. AstraZeneca упала на 4%. Bristol Myers поднялся на 5%. ArcelorMittal сегодня поднялся на 2%. Alibaba поднялась на 4%. Ferguson Enterprise сегодня плюс 8%. eBay упал на 3%, а Sensys, Micron и Seagate упали на 3,2%, и Circle Internet упал на 5%. Вот, пожалуй, все самые главные новости. Передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту, звоните к нам по всем финансовым вопросам, мы будем рады вам помочь. Напоминаю, если вы хотите или собираетесь продать вашу недвижимость или хотите платить сразу налоги, есть много стратегий, которые могут вам помочь это не делать сразу, делать постепенно. Позвоните нам, мы вам подскажем, что вам надо делать. Всего вам хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
7: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Водородная вода – новый и захватывающий тренд в здоровье и благополучии. Специально обогащенная молекулами водорода, она предлагает удивительные преимущества. Водородная вода действует как мощный антиоксидант, помогая вашему организму бороться с вредными свободными радикалами. Откройте для себя благо водородной воды уже сегодня. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Хоумкер агентства Westcare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Westcare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: утро, доброе утро, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания. Конечно же, дорогие наши шипсхедбейцы, что бы это ни значило. Приветствуем вас на нашей волне, на волне 620 AM, американское радио на русском языке, Дэвидсон Радио, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Наташа Кустрецкая, это я, за пультом Мак Мальтахиров. Понедельничное радио-реалити-шоу началось. И прямо сейчас приветствую в эфире Аллу Качан. Алла, адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних, всем приготовиться, внимание, 25 лет. А это четверть века, сам по себе красноречивый факт. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. 718-513-3145. 718-513-3145. Сейчас Алла будет занята минут 10, а после нашего коротенького интервью звоните вот по этому телефону 718-513-3145. Алла, доброе утро.
1: Доброе утро, Наташа. Доброе утро всем. Ну, наверное, я хочу поговорить немножко о старом, немножко о новом. Я знаю, что мы всегда говорим, вот я очень часто объясняю, что когда у человека или у бизнеса, обычно это и персональные гарантии, бизнес, персональные гарантии, то когда судят, судят и того, и другого, это называется joint and several guarantee, то есть очень часто люди этого не знают, что если в бизнесе нарушен какой-то контракт, то есть вы не смогли платить по какому-то контракту, начиная от SBA и заканчивая лендлордом, то студят и персонального гарантора, в случае лиза это обычно хозяин бизнеса, который гарантирует лиз, а в случае любого банковского долга это, ну, опять же, хозяин бизнеса, но гарантия есть всегда абсолютно во всех банковских долгах бизнеса, включая SBA больше, чем 200 тысяч. И когда люди ко мне обращаются, очень часто, особенно с SBA, мне говорят, ну вот нам сказали закрыть бизнес, ну вот SBA, наверное, дальше не пойдет. Ну, во-первых, да, потому что когда SBA начнет судить, а я вижу уже по их шагам, что это не за горами, то судить будут одновременно и бизнес, и гарантора. Потому что больше 200 тысяч, опять же, есть персональная гарантия. Почему я говорю, что не за горами? Потому что collection SBA начался где-то 2 года назад. Сначала это был Treasury Department, потом Treasury Department начал нанимать частных collection agencies, ну а у частных collection agencies, естественно, есть адвокаты. Поэтому то, что мы сейчас видим, кроме того, что когда приходит collection письмо, там уже довольно большие collection fees, и очень быстро они собираются, то есть интерес растет, default rate растет, и к тому же Treasury добавляет свой penalty, свой интерес за неуплату. Поэтому сумма растет, просто так это оставлять нельзя. Ну и как многие, кто слышали мои передачи, знают, что я придерживаюсь мнения, что ни в коем случае не надо просто закрыть бизнес и как бы исчезнуть. Во-первых, опять же, потому что остается персональная гарантия, и, как правило, у человека есть там дом, квартира, какая-то недвижимость, имущество. Ну а во-вторых, потому что SBA расследует, особенно когда это побольше суммы, когда просто вот так исчез бизнес, потому что EIDL-лоны во время ковида давались под имущество бизнеса, в отличие от предыдущих до ковида, которые давались там под дома, квартиры, другие бизнесы и так далее. Поэтому, когда бизнес закрылся, и персональный гарантор, так сказать, молчит, естественно, SBA начинает, во-первых, искать бизнес, во-вторых, расследовать, куда, что сделали с деньгами и что сделали с collateral, то есть то, что в бизнесе было, под что брался лон. Так это считается. Поэтому, когда мы делаем какого-то вида банкротства, которое подходит, и я напоминаю, что ликвидировать компанию, то есть ликвидационное банкротство, Chapter 7, просто обанкротить и списать долг невозможно по закону. Но когда человек делает какого-то либо банкротства, мы, которое подходит, и это я, конечно, объясняю при консультациях детально, и индивидуальное банкротство подходит для гаранторов, если они могут сделать ликвидационное Chapter 7 банкротство, если не больше, чем одна property, не больше, чем позволено equity, или реорганизация бизнеса, что оставляет бизнес работающим. Это единственный путь списать часть долга. Но это очень долго объяснять в эфире, поэтому, естественно, при консультации мы это все объясняем, но ни в коем случае не слушайте советы просто закрыть бизнес. Это, к сожалению, может к очень плохим результатам привести и точно не помогает. Поэтому обратитесь, мы с удовольствием, я все объясню, и мы поможем. Ну и просто хочу опять же сказать, что на сегодняшний день SBA уже не та проблема, которую можно игнорировать. Этот долг растет, даже если еще не судят, и просто collection, поэтому обратитесь перед тем, как делать какие-то такие шаги, типа закрывать бизнес, чтобы сделать все правильно, отчитаться перед SBA в нужных инстанциях и нужных судах, ну и надеемся, что решить долг так, чтобы также решить персональную гарантию и сохранить имущество и недвижимость, так как мы говорим в начале передачи. Ну а еще очень важную тему, которую я хотела сегодня осветить, потому что я чувствую, что очень мало об этом говорится. Что вот мы говорим, что еще помогает реорганизация, банкротство, с чем еще помогает, останавливает всяческие суды. Я всегда говорю, что не ждите джаджмента, не ждите там результата суда. Очень часто люди говорят, ну мне же еще ничего там суд не решил, еще никакой джаджмент не выставили. Если у вас идет какое-либо судебное разбирательство, это может быть по долгам или не совсем, то есть это может быть что-то такое, ну, видно, что это долг, да, то есть это судит банк, это судит лендлорд, это судит, ну, SBA еще только начинается этот процесс, FLSA, это рабочие, которые судят на minimum wage and overtime, и всяческие контрактные права, то есть вот это те судебные разбирательства, которые мы всегда говорим, что прекрасно решаются через процесс реорганизации или обычного банкротства, смотря что подходит. Если это бизнес, то это реорганизация. Останавливается весь процесс в других судах и переводится в bankruptcy суд, решается совершенно по другим уже стандартам. И это абсолютно лучше работает. Вы не просто защищаетесь в данном суде, вы имеете возможность понизить долг или даже его полностью оспорить. А вот то, о чем многие совсем не думают, это что если идет очень тяжелый бракоразводный процесс, идет раздел имущества или будет начинаться раздел имущества, как правило, я нахожу, что, к сожалению, обычно есть сильная и слабая сторона. Вот почти в каждых случаях, которых мы видим, есть сторона, которая сильнее, есть сторона, которая слабее, и та сторона, которая слабее, как правило, защищается, но не может никак этот процесс поставить вот на равномерное русло. А в самом деле то, о чем очень многие не знают, это то, что банкротство в этом помогает великолепно. Потому что банкротство – это федеральная инстанция, это федеральный суд. Все, что мы говорим нашему суду, естественно, должно быть правда, естественно, должно быть так, как оно есть. Все показываются полностью, все финансовые отчеты и так далее. Но то, что люди не знают, это то, что когда мы подаем на реорганизацию, у человека есть не просто право, а он обязан сохранить всю свою вот экономическую ситуацию так, как она есть сегодня. Все свое имущество, дом, квартира, неважно, что это, savings, даже если в этот момент это уже подлежит разделу в суде бракоразводном, если человек подает на банкротство, и у него при этом есть долги, кроме того, что разбираются между собой бывшие супруги, у него есть долги на карточках, у него есть проблема с лоном, у него есть проблема с ипотекой, это неважно, какие долги, если у человека есть долги. И человек действительно вот уже тонет в этих судебных разбирательствах. К сожалению, я такое вижу очень-очень часто, когда человек приходит уже просто с опустившимися руками и говорит, мы судимся там непонятно сколько лет, я никак не могу донести до суда, что происходит. У меня уже просто нету ни копейки денег с этим воевать. И тем не менее, вот это продолжается. И это, опять же, как правило, есть сильнее сторона, есть слабее сторона, и та сторона, которая слабее, как правило, безумно страдает. Так вот, то, о чем очень многие не знают, это то, что процесс реорганизационного банкротства не просто помогает сохранить имущество, но он помогает сохранить имущество справедливо и так, что в этом помогает разобраться суд bankruptcy. И тогда уже не важно, кто сильнее и кто слабее, все разбирательство в другом суде по бракоразводному процессу останавливается, разбирательство переходит в этот суд, рассматривается совершенно по другим стандартам. То есть, да, естественно, не прекращается плата за ребенка, child support, custody, это все продолжает разбираться, но вот именно денежные разборы, все, что касается денежных вопросов, все, что касается недвижимости, раздела имущества, все это замораживается и уже теперь рассматривается по стандартам суда bankruptcy. И это абсолютно другой результат, и это уже дает той слабой стороне силу, которой у них раньше не было и быть не могло в matrimonial суде. Поэтому если вы знаете кого-то в такой ситуации, это, скорее всего, совет, который они не услышат, но банкротство или реорганизационное банкротство, если есть имущество, это лучшее, что можно сделать, чтобы, так сказать, tip the scale и перевести силу на правильную сторону или хотя бы сбалансировать, в конце концов, весы. Поэтому если вот такая ситуация у вас возникла или у кого-то, кого вы знаете, вот это совет, который они, скорее всего, не услышат почти нигде, и это действительно то, что работает легально и очень-очень хорошо, ну и правильно. То есть сбалансировать то, что, к сожалению, очень часто в дисбалансе. Поэтому вот такая вот ситуация лучше, чем где-либо решается в банкротстве. Ну, я думаю, что на сегодня все. Я хочу всем пожелать успешной недели, силы в ваших финансах и до следующего раза.
2: Да будет так. Алла, дорогая, вы как-то сегодня необычно провели эту беседу, поэтому хочется изречь что-то такое умное на латыни. Ну, ничего не приходит на ум, кроме как «Vita brevis ars longa». Ну, давайте перечеркнем «ars» и скажем «Vita brevis crediti longa». Жизнь коротка, кредиты вечны, поэтому «Carpe diem». Ловите момент, живите настоящим и звоните Алле Качан, если у вас есть проблемы, они есть у всех людей на планете Земля. Адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую счастливую, богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Наше коротенькое интервью завершилось в прямом эфире, поэтому звоните, набирайте этот номер 718-513-3145, 718-513-3145. Адвокат Алла Качан не учит жить, а помогает сохранить ваш капитал. Реклама, которая крутится по телеку, там вообще очень интересно и очень занимательно, потому что там говорится, что Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718, что правда, 718-513-3145, 718-513-3145. Оставайтесь на Дэвидсон Радио, будет интересно.
3: Внимание, Большой Нью-Йорк, в эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
4: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня продолжается 20-й лунный день. Луна убывающая находится в знаке Овна. Энергетика этих лунных суток дает нам силу для духовного роста. Берите барьер, который возник перед вами. Вам сегодня все удастся с блеском. Только не слишком возгордитесь от этого, иначе потом стыдно будет. А еще в эти лунные сутки вы можете заказать сон по своему желанию. В этот день есть шанс войти в чужой сон. А вот Овнов сегодня ожидает приятный прилив внутренних сил и желаний. Противоположный пол будет к вам очень небезразличен, поэтому серьезно подготовьтесь и не злоупотребляйте горячительными напитками, предупреждают вас звезды. Тельцы сегодня тоже полны энергии и сил. Если вы решили что-то поменять в своей жизни, то не пропустите этот день. Желательно не оставаться в одиночестве. Если близнецы не хотят сегодня запутаться в собственных мыслях и делах, то планируйте свой день, советуют звезды. А еще стоит быть поосторожнее с откровенными высказываниями. Тщательно продумывайте все, прежде чем говорить. Ракам сегодня нужно обратить внимание на приметы дня. Случайно надели нижнее белье наизнанку, возможны ссоры. Кто-то поступил на ногу, любовная интрижка на стороне. Ну а если почесался нос, готовьтесь к застолью. Многим болевам светило прогнозирует важные знакомства и продвижение интересов через социальные сети и контакты. Для улучшения самочувствия используйте общий массаж и контрастный душ. В рацион включите цитрусовые и малину. Девы сегодня проявят силу характера в отношении своих избранников. Их речи будут звучать уверенно, а действия будут рискованными. Удачный день, если вы решили изменить судьбу и пойти другим путем. Весы будут озабочены проблемами близких. Это, конечно, хорошо, говорят звезды, но подумайте о себе. 20-минутная теплая ванна и ароматерапия помогут забыть обо всех тревогах и снять стресс. А еще пейте достаточное количество воды. Удачный день у скорпионов. Энергия бьет ключом, но будьте осторожны, кричат звезды. Во всем знайте меру. Луна в знаке Овна, так что контроль над эмоциями будет необходим. Стрельцам звезды советуют быть немного активнее и поменять обычный режим дня. Пришло время перемены для вас. Не бойтесь потерять то, что вам по сути и не принадлежит. Все к лучшему. Девиз вашего дня. Козероги сегодня испытают огромное желание любви. У одиноких возможны судьбоносные знакомства, в том числе и через социальные сети. Высокие шансы влюбиться с первого взгляда. Ну а дальше вам подскажет интуиция. А вот у водолеев появится возможность проявить себя как настоящего лидера и быть в центре внимания. От вас ждут серьезных поступков. Можете проявить свое самое главное качество – умение брать на себя ответственность. Рыбам всевидящая светила советует не оставаться в одиночестве. Будет возможность приблизиться к поставленной цели. А еще звезды говорят, возможны приятные перемены на любовном фронте и не без побед. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен. Я желаю вам всем удачного дня, хорошего настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
3: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.

0: как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктории Берес и Эллы Залкин.
1: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
2: Я Элла Залкин.
0: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
1: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
3: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Davidson Radio. Мы стали еще ближе.

0: looking Who Wants to Be
1: Millionaire?
0: The most popular television program of all time.
2: 53-летний актер Бен Аффлек победил в шоу «Кто хочет стать миллионером». В паре с эрудитом Джейми Дингом Аффлек правильно ответил на все 15 вопросов и стал обладателем чека на 1 миллион долларов.
3: Please reveal the correct answer.
2: После шоу актер заявил, что они с Дингом договорились потратить выигрыш на благотворительность. Все деньги уйдут в фонд, основанный Аффлеком, который помогает жителям Конго. Интересно, что год назад друг, скорее кореш Аффлека, Мэтт Дэймон, также выиграл в этой игре и тоже направил деньги в свою благотворительную организацию, которая занимается сохранением чистой воды на планете. Телеигра завоевала весь мир, и повсюду у нее высокие рейтинги. А знаете ли вы, что программу снимают без дублей? Съемку прерывают только в экстренных случаях. За день снимают сразу несколько выпусков. Зрителям запрещено выходить из зала. Они могут лишь размяться рядом со своим местом в 5-минутные перерывы. Все остальное время нужно сидеть тише воды, ниже травы. В студии используют не настоящие деньги, выигрыш переводят на банковский счет победителя. Вопросы и ответы составляют так, чтобы правильный вариант можно было вычислить логически, не зная точного ответа. Шоу показывают на протяжении 28 лет более чем в 70 странах мира. Среди всех франшиз выделяется индийская версия. Как и болливудские фильмы, она не обходится без песен и плясок. А еще в Индии первый победитель появился только спустя 11 лет после выхода шоу. Его история похожа на сюжет фильма «Миллионер из трущоб». В британской версии был случай мошенничества. Майор вооруженных сил Чарльз Инграм сговорился с преподавателем колледжа Теквеном Витоком и обманом выиграл 1 000 000 фунтов. Их разоблачили при просмотре записи. Виток кашлял после озвучания вопроса. Количество «хе-хе» равнялось номеру ответа. Выигрыш обнулили, а сообщников привлекли к уголовной ответственности. Оригинальная британская версия «Who Wants to be a Millionaire» вышла в эфир 4 сентября 1998 года на канале ITV. Ее придумал радиопродюсер Дэвид Брикс, телепродюсер Пол Смит и ви-джей Крис Таррент. До этого Таррент и Брикс 15 лет работали вместе. Первый вел утренний эфир на крупнейшей коммерческой радиостанции Capital Radio, который Брикс, в свою очередь, продюсировал. Они постоянно выдумывали различные денежные радиоигры для слушателей, потом оба перешли на ITV по приглашению Смита, и там-то развернулись. Их миллионер ознаменовал новую волну популярности телевикторин, явление, захватившего телезрителей еще в начале 50-х. Тогда телевизионные боссы придумали, что привлечь людей к экрану смогут большие деньги, которые игроки зарабатывают максимально честным путем, с помощью ума. Игры разума спонсировали косметические и алкогольные гиганты. Лучше всего история драматичных интеллектуальных ТВ-битв и их последствия показаны в фильме «Квиз-шоу» Роберта Редфорда. Это фильм-байопик о самом популярном игроке квиз-шоу 50-х Чарльзе Ван Дорене, профессоре, аристократе, красавце и эрудите. Он 4 месяца лидировал в телевикторине. И, как писали газеты, благодаря ему дети в школах теперь учатся лучше, потому что видят, что прилежание и трудолюбие ведут к успеху. Но всеобщее обожание продолжалось недолго. Выяснилось, что создатели шоу заранее давали участникам, в том числе и Ван Дорену, правильные ответы. На слушании в Конгрессе игрок заявил, цитирую, «Я попался в сети и глубоко увяз в обмане. Я взлетел высоко, но на украденных крыльях я вижу перед собой только один путь – сказать правду». Сказать правду в суде в 2000 году призывал и юрист страховой компании Lloyd's of London, отвечавший за выплату призовых американской версии игры. Компания подала в суд на канал ABC, заявив, что продюсеры специально упрощают вопросы ради высоких рейтингов. Это противоречило договору франшизы. В качестве доказательства адвокат стороны обвинения привел статистику победителей.

0: смотреть программу, где задают слишком мудреные вопросы. Английские газеты встали на сторону страховой фирмы. Журналисты Guardian сопоставили вопросы обеих версий программы в графиках и пришли к выводу, чтобы победить в миллионере, не надо быть ученым, надо просто быть гражданином США. Это цитата из газетного материала. Впрочем, американская пресса тоже не отставала. Ярый публичный либерал и колумнист «Нью-Йорк Таймс» Фрэнк Рич писал, что «Кто хочет стать миллионером» — это шоу, производящее на человеческий разум эффект, схожий с местной анестезией, идеально характеризует состояние американского общества. К счастью, соперникам тогда мирно удалось договориться в суде.
1: Дэвид Зон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио.

0: как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктории Берес и Эллы Залкин.
1: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
2: Я Элла Залкин.
0: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
1: Берес и Залкин. Адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
3: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы

0: получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Best Care 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Best Care. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Best Care 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: Студия с новостями Наталья Густрицкая. Президент Трамп раскритиковал ExxonMobil и Chevron за стремительный рост прибыли на фоне резкого повышения цен на нефть, пишет Bloomberg. Трамп заявил, что крупнейшие американские нефтяные компании зарабатывают слишком много денег и призвал их вернуть часть этих средств населению и снизить цены на бензин. «Вы удивлены, что я это говорю? Я скажу это громко и ясно. Мне это не нравится», — заявил президент журналистам. ExxonMobil и Chevron более чем вдвое увеличили чистую прибыль во втором квартале на фоне глобальных потрясений на энергетическом рынке. Резкий наплыв мигрантов в испанский анклав Сеуту не сказался на безопасности стран Шенгенской зоны. Об этом заявил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде Марласка. МВД Казахстана предложило поправки, согласно которым въезд в страну для иностранцев будет платным. Инициатива подразумевает оформление платных электронных разрешений на въезд. Вырученные средства ведомство предлагает направлять на модернизацию цифровой инфраструктуры для миграционного контроля, защиту персональных данных и техобслуживания. До 17 августа проект находится на общественном обсуждении. Илон Маск намерен масштабно профинансировать республиканскую партию, чтобы укрепить ее позиции на предстоящих промежуточных выборах. Предприниматель возобновил работу своего политического фонда America PAC, средства из которого пойдут на мобилизацию избирателей в поддержку партии Дональда Трампа. America PAC выделит деньги на таргетированную цифровую рекламу, почтовые рассылки и поквартирные обходы от двери к двери, чтобы убедить людей проголосовать за республиканцев. Представители Маска не называют точную сумму, которую планируют вложить, но эксперты, опрошенные Axios, сходятся во мнении, что она будет колоссальной.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 АМ. Настройтесь.
6: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

Один зависит от вина, другой зависит от вины. Людьми свершается война, зависит маршал от войны. Успех зависит от толпы, толпа во власти главарей. Как зомби в золоте попы крестят свинцовые гробы убитых горем матерей. По воле вековых камней река теряется вдали. Листва зависит от корней, а корни от земли. От облаков зависит дождь, от ожиданий клев. Зависят миллионы тещ от собственных зятьев. А принц от воли короля, кого избрал народ. Зависит от луны земля, от света кислород. За счастьем надо вглубь души почаще заходить. На дне ее, в густой тиши, умение любить. Оттуда брать сей редкий дар. Нести его с собой, любовь смягчит любой удар надежной броней. И будут говорить, хорош быть на глазу бельмом, в свою же будут верить ложь, звать изворотливость умом. Не боги города бомбят, а власти и шуты. Зависит каждый от себя, как дух от пустоты. Подруга гибели — вина, солдаты — муляжи. И начинается война всегда со лжи. Его узнавали на улицах, его меткие фразы цитировали, его, казалось, любили все. Но это только казалось. Читатели восторгались его книгами, хохотали до изнеможения над его персонажами, не зная, что автор этих произведений голодал, что умер он в полной нищете, тогда, когда книги его достать было невозможно. И если они у кого-то появлялись, то ходили по рукам. Выжив на передовой войны, бояться уже вроде нечего. Но он боялся. Чего? Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Валерия Коренная. За звукорежиссерским пультом Акмальтахиров. Программу я открыла своим стихотворением «Один зависит от вина». Михаил Зощенко, пройдя войну, получив ранение, став признанным писателем, зависел от страха. От страха стал совершать одно нелепое действие за другим и оказался под катком власти. Это он, Михаил Михайлович Зощенко, предсказал сегодняшние средства связи. Я не знаю, какие газеты будут через 100 лет, писал он. Может быть, газеты совсем не будет. Может, у каждого гражданина над кроватью будет присобачен особый небольшой радиоприемник, по которому и будут узнаваться последние сенсационные политические новости. Сегодня повторяется история. Если в 40-х, 50-х годах прошлого века коллективно травили Ахматову и Зощенко, философов и режиссеров, то сейчас, во время войны России против Украины, в России, как под копирку, вырисовывается прошлое. Режим выдавливает из страны лучшие ее литературные и журналистские умы, лучших ученых и программистов. И оказаться за решеткой может каждый. Достаточно высказать свое недовольство в узком кругу, донос случится в срок. А сроки тюремные дают нешуточные. И снова сломанные судьбы, трагедии. Говорили, что история не учительница, а надзирательница, ничему не учит, а лишь наказывает за незнание уроков. Никто, как Зощенко, не умел так точно попасть словом сатирика в невежество, самолюбие, в жестокость. Но Зощенко — это далеко не только сатира. Его назовут русским Кафкой. Настолько глубоко он проник в сущность советского человека. Писатель, драматург, сценарист и переводчик
Михаил Михайлович Зощенко родился 10 августа 1894 года в городе Сестрорецк. Его отец – художник Михаил Иванович Зощенко, украинец из полтавских дворян. А мать – Елена Осиповна Сурина, русская дворянка. Она была актрисой и писала рассказы для газеты «Копейка». На фасаде музея Суворова в Петербурге есть мозаичная картина, которую создавал художник Михаил Иванович Зощенко. А в нижнем углу мозаики маленькая елочка. Ее выложил 5-летний сын художника, будущий известный писатель. «Елочка получилась кривая, но папа был доволен моей работой», – вспоминал Зощенко. Отец рисовал иллюстрации для журналов. Семья была большая, дружная. У Миши было 7 братьев и сестер. В 8 лет он начал писать стихи, потом рассказы, подражание маме. Он с детства знал, что будет писателем. Слова матери как-то запали ему в душу, когда она сказала детям, что их отец никого не любит, что у него закрытое сердце. «А у меня тоже закрытое сердце?» – спросил Миша. «Да? Значит, я тоже не буду никого любить?» «Да, наверное, ты будешь таким. Это большое несчастье никого не любить». Страшные, если вдуматься, опрометчивые слова из уст матери маленькому ребенку, который безоговорочно ей верит. Как она говорит, так и будет. Мать программирует его путь. И Миша решает, что раз уж любить на роду у него не написано, он будет талантливым. А не талантливым быть стыдно. К тому же цирковой умелец погадал ему на картах: «Миша, ты станешь большим писателем, правда, кончишь плохо». Ему было 12 лет, когда умер отец. Когда писатель только заявлял о себе, имя его, Михаил Зощенко, было уже известно. Чуковский помнил иллюстрации в журналах художника Михаила Зощенко. Это были комические наброски жизни украинских крестьян. «Не родня ли вам этот художник?» – спросит Чуковский у Михаила Михайловича при первой встрече. Тот помолчит и неохотно ответит: «Отец». Всю жизнь он будет бороться с призраком своего отца, сражаться с ним, чтобы познать себя. Цена окажется высока, но свой путь он выберет сам. На выпускных экзаменах в гимназии за сочинение Миша Зощенко получил 1 единицу и решил отравиться сулимой. Это хлорид ртути. К счастью, отравление не удалось, но он добился повторной сдачи экзамена, сдал и про гимназию забыл. Год проучился в университете на юридическом, но его отчислили за неуплату. Он устроился контролером на Кавказской железной дороге. Во время Первой мировой войны пошел добровольцем в русскую императорскую армию. «Война парализовала мое нутро», – писал Зощенко. «Я навсегда потерял чувство ориентира, я нигде не мог найти успокоения». Он получил осколочное ранение в ногу, а годом позже в результате газовой атаки немцев попал в госпиталь. Он наглотался этой отравы, пока кричал своим солдатам: «Газы, всем надеть маски!» И только потом сам натянул противогаз. После отравления он получил порок сердца на всю жизнь. «Как я могу верить Богу, если его не боюсь?» – говорил Зощенко. Его признали больным 1-й категории, но он отказался от службы в запасном полку и вернулся на фронт. «В ту войну прапорщики жили в среднем не больше 12 дней», – писал прапорщик Зощенко. Его военная карьера стремительно росла. Но революция 1917 года изменила ход и его истории. Зощенко назначили комендантом главного почтамта и телеграфа. Потом он уехал в Архангельск, был адъютантом. Когда приехал туда, был мрачным, в тоске, и его сразу начали сватать. Прочили в невесты то дочь богатого рыботорговца, то у него случился роман с француженкой
из миссии. Она, влюбленная в молодого писателя, сделала ему французский паспорт, чтобы он бежал с ней в Париж. Но Париж ему не нужен. Он отказался от эмиграции. За 3 года Зощенко сменил 12 городов и 10 профессий. Я был милиционером, счетоводом, сапожником, инструктором по кролиководству и куроводству, телефонистом пограничной охраны, агентом уголовного розыска, секретарем суда, делопроизводителем. Это было не твердое шествие по жизни, это было замешательство, писал Зощенко. На все эти скитания толкала его хандра и поиски успокоения. Отравление газами так просто не прошло, писателю обострился порок сердца. И после очередного госпиталя его отправили в резерв. Отсчет своей писательской биографии Зощенко вел с 1920 года, когда ему было 26 лет. А все написанное ранее не печатал. Он потом сам будет пародировать книги, которыми зачитывался в юности. Это было в самый разгар, в самый наивысший момент ихнего чувства, когда Былинкин с барышней уходили за город и до ночи бродили по лесу. И там, слушая стрекот букашек или пение соловья, подолгу стояли в неподвижных позах. И тогда Лизочка, заламывая руки, не раз спрашивала: «Вася, как вы думаете, о чем поет этот соловей?» На что Вася Былинкин обычно отвечал сдержанно: «Жрать хочет, оттого и поет». В 1920-е годы Зощенко написал сотни рассказов и фельетонов. Он подписывался псевдонимами разными: Назар Синебрюхов, Семен Курочкин, Мих Кудрейкин, Мих Кудрявцев, Мих Гаврилов, Гаврилыч, Гаврила, Михаил Михайлович, М.М. Прищемихин, иногда ограничивался инициалами МЗ или З или М. Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то что драка, а цельный бой. Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю башку чуть не оттяпали. Главная причина – народ очень уж нервный, расстраиваться, по мелким пустякам горячиться. И через это дерется грубо, как в тумане. Рассказы Зощенко читали со сцены многие артисты, вплоть до Утесова, который считал, что лучше всех свои произведения читает сам автор. Он серьезен, и когда останавливается от взрывов смеха, который заглушает его слова, не слишком довольным взглядом окидывает публику. Впрочем, Зощенко понимал, что публика его, простите, не понимает, считает только сатириком, не видит его душевной глубины. Чуковский отметил печальные слова Зощенко: «Я подумал о смехе, который был в моих книгах, но которого не было в моем сердце». В его ранних произведениях все пронизано музыкой, ее ритмом, уносящим в мир автора. И когда он сказал мне раз: «Как я люблю музыку, Господи, как я люблю музыку даже больше, чем вас!» — я не удивилась. Я знала, что он так скажет. Вспоминала жена писателя. В 20 с чем-то лет ему хотелось подражать расслабленной, снисходительно улыбающейся декадентской манере. Зощенко соревновался то с музыкой, то с живописью. Литература не может выразить чувства так, как могут музыка и живопись. А признать свою никчемность – это как его герою Топеру Котофееву смириться с приходом звукового кино, с тем, что его профессия вымерла, что она в прошлом. Профессия, важнее которой не было на свете. Ну, на его свете. А в более общем зощенковском масштабе речь о хрупкости человеческой культуры и о том, как легко ее потерять. Музыка для писателя – катарсис, берущий за душу, а также печаль и увядание. Смеха там никакого нет. А живопись – это акварельные картинки писателя. Меня всегда поражало: художник, прежде чем рисовать человеческое тело,
должен в обязательном порядке изучить анатомию», – писал Зощенко. «Только знание этой науки избавляло художника от ошибок в изображении. А писатель, в ведении которого больше, чем человеческое тело, его психика, его сознание, не часто стремится к подобного рода знаниям. Я посчитал своей обязанностью кое-чему поучиться». Он не только вступит в полемику и конкуренцию с живописцами, он даже проиллюстрирует свою книгу сам. Все это ради соперничества с отцом. Он должен быть лучше. Михаил Зощенко затмит того Михаила Зощенко. После странствий по городам и весям, после смены десятков профессий вместо Парижа, он попадет в ленинградский подвал на Васильевском острове. Будет работать там сапожником и говорить: «Я презираю интеллигентский труд. Это умственное ковыряние». Ему, писателю, легче полюбить то, что делает, если не получается делать то, что любит. Но ведь делать то, что любит, он может всегда. Он пишет. Но хотя бы это не дает погружаться в депрессию и тоску. И вот это ковыряние в себе станет главным ключом к выздоровлению его души. Зощенко красив. Он утонченный модник. Над такими, как он, сам же писатель смеялся. Такой интересный красавец, такой вообще педант и любимец женщины, при этом имеет имя Лютик. Шкловский описывал 36-летнего Зощенко так. Он человек небольшого роста, у него осторожная поступь, очень тихий голос, манера человека, который хочет вежливо кончить большой скандал. Дышит Зощенко осторожно, это не мягкий, не ласковый человек. Зощенко читают в пивных, в трамваях, рассказывают на верхних полках жестких вагонов, выдают его рассказы за истинные происшествия. Он имеет хождение не как деньги, а как вещь. Жена писателя, изящная Верочка, когда они познакомились, была хорошенькая, наивная. Таких он всегда выбирал. Где бы он ни появлялся, все взгляды, особенно женские, обращались к нему. Ему писали письма и записочки. «Дело в том, что мы в вас по уши втрескались, то есть ваше произведение, будущие повара, Рая и Тамара». А он говорил: «Если женщина добродетельна, то об этом знает она одна. Если порочно, кто только не знает». 18-летняя Оленька Шепелева, второкурсница строительного техникума, уже побывала замужем, увлекалась чтением и конкретно Зощенко. Они познакомились, у них начался роман. Он бывал с ней в Коктебеле, она целовала его руки при расставании. Она сохранила его письма к ней. «Я бы тебя провожал на работу и приготовлял бы тебе завтрак, дурочка. А то мне без ласковых слов невозможно жить, и я, как цветочек, угасаю без солнца. Твой старый друг и возлюбленный». А потом так: «Что касается любви, то это, вероятно, не совсем доступно моему воображению. Так, наверное, и проживу, как всегда жил». Опять он повторяет те слова матери. Но дом творчества литераторов в Коктебеле отремонтировали благодаря Зощенко. Писателю было неловко приглашать в неприглядный номер юную особу, и он добился выделения средств на ремонт. Зощенко знал свою силу, умел ею пользоваться в основном ради женщин. Каверин рассказывал, что, расставаясь со своими холостыми избранницами, Михаил Михайлович выдавал их замуж и снабжал приданным. Доброта его души шла вместе с благодарностью, платой за любовь и заботой. А спасало его умение изображать самые грустные периоды своей жизни с безжалостной иронией. Он купил в комиссионке модное пальто. «Выхожу на Тверской бульвар и выступаю как дрессированный верблюд. Я хожу туда и сюда, вращаю плечами и делаю па ногами. Женщины искоса поглядывают на меня со смешанным чувством удивления и страха. Мужчины, те смотрят менее косо. И вдруг
У памятника Пушкину замечаю прилично одетую даму, которая смотрит на меня с бесконечной нежностью и даже лукавством. Я улыбаюсь в ответ и три раза, играя ногами, обхожу памятник Пушкину, после чего присаживаюсь на скамеечку. Прилично одетая дама с остатками поблекшей красоты пристально смотрит на меня. Ее глаза любовно скользят по моей приличной фигуре и по лицу, на котором написано «Все хорошее». Вдруг эта приличная дама подходит ко мне и говорит: «Извините, уважаемый, очень, говорит, мне странно об этом говорить, но вот именно такое пальто украли у моего мужа. Не откажите в любезности показать подкладку». Ну да, конечно, думаю, неудобно же ей начать знакомство с бухты-барахты. Я распахиваю свое пальто и при этом делаю максимальную грудь с напружкой. Оглядев подкладку, дама поднимает истошный визг и крики. Ну да, конечно, это ее пальто. Краденое, которое теперь этот прохвост, то есть я, носит на своих плечах. Я готов провалиться сквозь землю. Мы идем в милицию, составляют протокол. Я отдаю краденое пальто, купленное на рынке и налегке. Со сметенным сердцем выхожу на улицу. Студентам Миша писал в альбом своей будущей жене Верочке: «Мы, мужчины, не верим в любовь, но говорим, преступно говорим, иначе нет дороги к женскому телу. Не ищите любви, верьте страсти». А теперь они с Верочкой стали по-настоящему близки. В 1920 году, после того, как у Миши от испанки умерла мать, они с Верой поженились. Его стали много печатать, гонорары потекли рекой. Пока писатель Зощенко выступал против мещанства, его жена Верочка Кербиц-Кербицкая покупала статуэтки, абажуры, фарфоровых пастухов и пастушек, приобрела спальный гарнитур в стиле Людовика, развесила картины в золоченых рамах, в угол поставила пальму фикусовую. Друг Зощенко пришел в гости и воскликнул: «Пальма! Миша! Ведь это как в твоих рассказах!» Миша был обескуражен. Он только сейчас заметил что-то не то. Ему становилось неуютно в собственном доме. Супруги ссорились. Он уходил, возвращался, устраивал сцены, кричал: «Старая баба, иди к черту, ты мне надоела!» Старой бабе было 29 лет. Но родившегося сына Валерия писатель обожал. Только хорошим отцом не был, так же, как и не был верным мужем. Его романы друзья называли офицерскими, то есть с внезапным разрывом, мол, пора, служба-с. Первая же книжка 28-летнего Зощенко сделала его самым любимым народным писателем, своим для народа. Но его поразительная, карикатурная точность советской действительности коммуналок для власти была подозрительна. Впрочем, власть никогда не отличалась чувством юмора. Тем более, когда автор говорил, мол, я ничего не искажаю, пишу на языке улицы. Я на высокую литературу не претендую. Фраза у меня короткая, доступная бедным. Его героям каждый раз приходится придумывать способ рассказать самую простую, обыкновенную историю. Но они никак не могут это сделать. То заикаются, то повторяют одно и то же, то позорятся. И только один автор им сочувствует. Два друга, Зощенко и Юрий Карлович Олеша, тоже большой Дон Жуан в молодые годы, любили красиво гульнуть в гостинице «Европейская». О взлете и внезапном падении Михаила Зощенко, о его героях и страхах писателя, а также о том, как он сам избавился от депрессии, о многом другом
Во второй части программы после рекламы. Вы на волне 620 AM. Дэвидсон, радио Нью-Йорк. С вами Валерия Коренная. Не переключайтесь.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: Миша. Брат, сладкий Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частные и корпоративные пары. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерий.

Одна дама вспоминала, как они с Юрием Карловичем Олешей ждали Зощенко на углу Невского, и вдруг Олеша говорит: «А, вот идет Зощенко на его кроватных ножках. Только не говорите это ему». Деньги друзья не считали, а поклонницы не давали прохода двум юмористам-гениям. «Глупенькая и пустая, но с необыкновенным темпераментом. Замечательная женщина», — говорил Зощенко об одной дамочке, которая подошла к нему на пляже со словами: «Хочу вам отдаться». Женщинам в его вкусе, большегрудым и замужним, он мог шептать в первобытные времена, дам хватали за загривок и тащили в кусты. Он бывал в домах своих любовниц, приятельствовал с их мужьями и признавался одной из своих пассий: «Конечно, я немного шлюха». Письма Зощенко приходили на главпочтамт. До востребования. В издательство, в редакции. Поклонники просили его выслать фотокарточку, протолкнуть в печать рассказ, научить писать, как он. Признавались в любви, просили взаймы денег, предлагали антикварную мебель дешево. Один гражданин предложил свои услуги: «Я буду писать, а вы сбывайте деньги пополам». Зощенко собирал и хранил все письма, на некоторые отвечал. Он выпустил книгу «Письма к писателю», 55 писем от самых простых людей: школьников, матросов, крестьян и солдат, железнодорожников и рабочих, учителей и студентов. С Верочкой он стал суров, сделал себе отдельный вход в квартиру. И она, разлюбленная женщина, переписывала и правила его рукописи с его позволения. Раньше он любил ее кукольную красоту и легкомыслие, как и в других женщинах. А теперь его раздражала страсть жены к олиповатой роскоши. Но главное, его рассказы она считала пошлыми и грубыми. Верочке нужна была возвышенная салонная литература. Но Зощенко не бывал грубым, бестактным. Он был джентльменом. Поклонницы вспоминали о нем восторженно. Очаровательный собеседник с огромной эрудицией. Говорили, что перед ним легко было открыть свое сердце. Он умел доставлять дамам радость, был добр, щедр и мягок в обращении. И тем не менее характер у него был мужской и мужественный. Никто не помнит Зощенко смеющимся. Он и считал, что веселого в жизни мало, а его сатирические рассказы грустны. В дневнике он описывает, как ночью сочинял рассказ «Баня». «Уже первые строчки смешат меня. Смеюсь все громче и громче. Наконец, хохочу так, что карандаш и блокнот падают из рук. От смеха я чувствую боль в животе. В стену стучит сосед. Он бухгалтер, ему завтра рано вставать. Я кричу: „Извините, Петр Алексеевич“. Снова берусь за блокнот, снова смеюсь, уже уткнувшись в подушку». Через 20 минут рассказ написан. Мне жаль, что так быстро я его написал. Я подхожу к письменному столу и переписываю рассказ ровным, красивым почерком. И продолжаю тихонько смеяться. А завтра, когда буду читать этот рассказ в редакции, я уже смеяться не буду. Буду хмуро и даже угрюмо читать. Так он и сделает. Зощенко попал в разряд писателей с антисоветскими взглядами, критикующими политику партии. Этот шлейф тянулся за ним всю жизнь. И при первой же возможности именно эта формулировка выскакивала клеймом на первый план. На Зощенко повлиял языковой стиль поэмы блока «12». Поэт с невероятной легкостью и свободой переходит от одного размера к другому, расправляется со смыслами и смыслами независимо. Вот какое у Зощенко осталось впечатление от первой встречи с Блоком, его кумиром. «Я никогда не видел таких пустых, мертвых глаз. Я не думал, что на лице могут отражаться такая тоска и такое безразличие. Теперь я почти вижу свою судьбу, финал своей жизни, тоску, которая меня непременно задушит». В 1929 году его называли самым известным человеком Ленинграда. 10 лет он находился в зените славы, став признанным
классиком русской литературы. Судя по его рассказам, можно было заключить, что и сам автор балагур свой в доску. В стране появились десятки самозванцев, выдававших себя за Зощенко, как дети лейтенанта Шмидта. Один из них оказался брачным аферистом, и писателю приходили разгневанные письма от обманутых провинциальных девиц. Только в Ленинграде его знали в лицо и ни с кем не путали. Зощенко тыкали в него пальцем, как только он появляется на улице. А его друг Чуковский говорит: «Миша, вы самый счастливый человек в СССР, у вас молодость, слава, талант и деньги. Все 150 миллионов населения страны должны жадно завидовать вам». Но Зощенко отвечал, что он в тоске, что не пишется ему. Он часто стал пропадать из дома надолго. Писатель познакомился с Лидией Чаловой. Она моложе на 20 лет, работает в отделе гонораров «Красной газеты». Они пройдут вместе долгий путь, включая Великую Отечественную войну. Беды соединят их прочно. Они будут всегда помогать друг другу и спасать. К 40 годам приступы депрессии стали для Зощенко невыносимы. Он не мог ни есть, ни спать. Ему мешало все. Он довел себя до дистрофического состояния, был крайне измучен. Он пошел к психотерапевту, но вразумительного совета не получил. Ему попалась книга Фрейда «Теория неврозов». И Зощенко стал перетряхивать свое прошлое, перерабатывать его, чтобы излечиться самостоятельно. Он изучал биологию, психологию, гипнотизм, фрейдизм. Лауреат Нобелевской премии физиолог Иван Павлов пригласил его на научные среды, встречи, где обсуждались проблемы психологии и медицины. В 1940 году вышла книга Зощенко для детей «Рассказы о Ленине». Писатель пытался обзавестись прививкой от расстрела, по выражению Мандельштама, которому это не удалось. В составе писательской бригады он поехал на Беломорканал, написал документальную повесть о пользе принудительного труда, стоял в почетном карауле у гроба Кирова, получал награды, отдыхал на приморских курортах, любил романы с замужними женщинами, жил с женой и сыном в шестикомнатной квартире, полной антиквариата. Потом это спасет семью. Началась Великая Отечественная война, и 47-летний Зощенко пытался попасть на фронт, но получил отказ с вердиктом к военной службе негоден. Он поступил в группу противопожарной обороны, боролся с зажигательными бомбами, вместе с сыном дежурил на крыше дома во время бомбежек. И очередную главу рукописи брал с собой на крышу. Он безумно боялся за свою книгу, главную книгу его жизни, как он считал. А еще боялся погибнуть, не дописав ее. Когда Ленинград оказался в блокаде, писателя эвакуировали в приказном порядке. Верочка отказалась оставить сына. Он защищал подступы к городу. Зощенко был уже в Средней Азии, когда в Ленинграде умерли от голода его теща и сестра жены, Елена Кербец. У них украли продуктовые карточки на месяц. Зощенко вытащил семью Лидии Чаловой во время блокады по Ладоге в Алма-Ату. А Лидия, увидев его дистрофика в глубоком тылу, добилась для писателя питания из больницы совнаркома. А потом вернула его, любимого мужчину, домой, в семью, тем самым лишившись его. Она осталась одна, а он вернулся домой постаревшим, равнодушным, отчужденным. Ушел в ту комнату, где его письменный стол, а значит, и он сам. У сына Валеры родился сын, то есть внук писателя, и пошли разговоры, что ребенок не от Валеры. Михаил Михайлович заявил, что внука признает, и говорить гадости никому не позволит. Он никогда не забывал Лиду, писал ей письма, приходил на обед, ценил ее, но выбор в пользу семьи был уже сделан. Больше всего он боялся унижения и нищеты. Это он и получит.
Его главная книга «Перед восходом солнца» о художнике, бессильном перед собственным даром. Своего рода история болезни писателя, вернее, история его исцеления. И здесь нет Зощенко-сатирика. Здесь обнаженная душа и ее откровенность. В 1943 году в журнале «Октябрь» вышли первые главы повести. Он работал над ней по 16-18 часов в день. Он поставил точку в многолетней борьбе с собственным неврозом и своей конкуренции сына с отцом, живописцем и любителем женщин. Оказалось, что писатель опрометчиво распахнул душу, и в нее полетели иглы и штыки. «Вся повесть проникнута презрением автора к людям», – пишут критики. «Судя по повести, Зощенко не встретил в жизни ни одного порядочного человека. Весь мир кажется ему пошлым. Почти все, о ком пишет Зощенко, пьяницы, жулики и развратники. Это грязный плевок в лицо нашему читателю. В советской стране немного найдется людей, которые в дни борьбы за честь и независимость нашей Родины нашли бы время заниматься психологическим ковырянием, изучая собственную персону». А Зощенко уверен, что эти выпады не против книги, а против него самого. Потому что повесть одобряли все, от литераторов до психиатров. И ему говорили. Но завершающая часть его повести увидит свет лишь 30 лет спустя в журнале «Звезда», по иронии судьбы. В апреле 46-го года Зощенко в числе других писателей награждают медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне, а через 3 месяца он становится запрещенным писателем. На него и Ахматову обрушился секретарь ЦК Андрей Жданов. Константин Симонов говорил, что выбор прицела для удара по ним был связан не столько с ними самими, сколько с тем головокружительным, отчасти демонстративным триумфом, в обстановке которого протекали выступления Ахматовой, и с тем подчеркнуто авторитетным положением, которое занял Зощенко. То есть причина банальная – зависть коллег. Жене писателя Верочке с фамилией Зощенко дорогу по жизни тоже перекроют. Его исключают из союза писателей, расторгают с ним все договоры, отказываются печатать. Он займется переводами с финского, украинского, осетинского языков, но писателя Зощенко больше не будет. Его стерли, и даже в переводах не указывали его имя. И он пишет Сталину с просьбой разобраться. Письмо Сталин не читал, но оно завертелось в жерновах пропагандистской машины. Пошли заказные статейки, единодушные осуждения коллегами произведения Зощенко как антихудожественного, чуждого интересам народа. И подписали это друзья писателя Маршак, Фадеев, Шкловский и другие. Потрясенный Зощенко опять пишет в ЦК и Сталину, опять оправдывается, говорит, что загладит свою вину и только делает хуже. По собственной инициативе редакции они сверху его убирают из редколлегии «Крокодила». Вот так почти случайно он оказался разменной монетой в борьбе Маленкова с Андреем Ждановым. Включение Зощенко в редколлегию «Звезды» не было согласовано с ЦК, и Маленков обвинил Жданова. И тому не оставалось ничего, как нападать на писателей и редакции журналов. Финансовое положение Зощенко было ужасным. По утрам я находил в своем почтовом ящике денежные купюры от неизвестных мне людей. Я никогда не думал, что народ так любит, вспоминал писатель эти дни. Мариэта Шагинян прислала ему 400 рублей. Катаев трижды прилюдно клеймил его и трижды с глазу на глаз просил прощения, предлагал деньги. «Прости, Миша, у меня семья, дети», — говорили другие. А кто-то при встрече делал вид, что незнакомы. Зощенко впал в депрессию, он почти ничего не ел, писать ему было незачем, надежды больше не было. Да и кроме нищеты ничего. Гарнитур, ковры, все было продано. Он с Верочкой вырезал стельки из фетра для артели инвалидов. Подрабатывали. Но ссориться и кричать друг на друга они не перестали. Они прожили вместе 40 лет. Перед смертью он скажет, что всю жизнь любил ее одну, что она и есть его жизнь.
и умрет с улыбкой на губах чуть ли не впервые. А тогда, не понимая, как жить дальше, он мучился, а коллеги и режим хотели, чтобы писатель покаялся, упал перед ними на колени. Они смаковали его публичные унижения после невероятной популярности. Его нищета их не трогала. Наоборот, она становилась возмездием. «Чего вам всем от меня нужно? Хотите, чтобы я признал, что я подонок, хулиган и последний трус? Я русский офицер, награжденный георгиевскими крестами, и тут моя литературная жизнь закончена. Дайте же мне спокойно умереть». Так он завершил свою речь на собрании писателей. В 55-м году он подает заявление о предоставлении пенсии. Обещанного, согласно русской традиции, он будет ждать 3 года. Его ежедневный рацион тогда состоял уже из чашки бульона и 1 яйца. И то он все это заталкивал в себя.

0: своей даче в Сестрорецке. Но абсурд его жизни не закончился. Он продолжился на панихиде. Один высокопоставленный товарищ сказал: «Зощенко был патриотом, другой на его месте изменил бы родине, а он не изменил». Кто-то из толпы крикнул: «Что ж получается, предательство норма? Товарищи, у гроба не положено разводить, так сказать, дискуссии», — сказал следующий визгливый голос. «Прошу слова для реплики». Истошный вопль вдовы: «Зачитайте же телеграммы!» Зощенко лежит в цветах, и на губах его играет неповторимая зощенковская улыбка-усмешка. Стиль был выдержан до самого конца. Когда в 50-м году два друга, два писателя, Олеша и Зощенко, жили в нищете, то порванные штаны Олеши починил мастер на все руки, его друг Миша Зощенко. Олеша вспоминал: «По этому поводу я сказал приехавшему тогда в Ленинград и высокомерно появившемуся в моем и Зощенке обществе Фадееву: „Ты думаешь, что важное событие в текущем моменте нашей литературы – это то, что ты приехал в Ленинград? Ошибаешься. Важнее – это то, что писатель Зощенко починил штаны писателю Олеше“». Вот в этом, наверное, заключается секрет настоящего юмора, когда из самого печального и грустного извлекается искорка смешного. А там уже она может загореться. И тогда появляется шанс на излечение души. Как сделал это великий писатель Михаил Михайлович Зощенко. А мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмале Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 АМ. Дэвид Зон, Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день...

0: настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Он нам еще напророчит музыку.
1: Только в нашем эфире.
2: По пятницам с 7 до 8 вечера.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.

0: В Нью-Йорке 2:00.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Здравствуйте, уважаемые зрители YouTube-канала Форума Свободной России. Начинаем наш традиционный стрим. И, как обычно, у нас с итогами недели Гарри Каспаров. Гарри Кимович, здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Гарри Кимович, разные темы с разных частей земного шара на этой неделе. Там много новостей. Я бы хотел начать с событий начала этой недели, встречи Зеленского с Трампом. В Вашингтоне тональность высказываний Трампа была очень такая позитивная. Как вы оцениваете эту встречу? Есть ли у этой встречи какие-то практические возможные результаты, или это чисто какой-то вот ритуальная встреча, за которой ничего не следует?
1: А почему за ней следует? Но то, что следует, это скорее негативное. Мою позицию по Трампу все знают. Я считаю, что рассчитывать на Трампа нельзя. У многих были иллюзии, они появлялись, исчезали. Причем не только, скажем, у украинцев и многие европейцы. До сих пор есть надежды какие-то, теплятся, но каждый раз эти надежды, они, в общем, испаряются. Трамп обманывает ожидания, поэтому лучше ничего от Трампа не ждать, ничего хорошего. Мы помним, как Трамп, значит, пообещал делать ракеты «Патриот» в Украине. Вот, все, значит, отыграли назад. Я не располагаю никакой конфиденциальной информации по поводу этой встречи, но, судя по всему, кончилась она неудачно. То, что хотел Зеленский, он не получил. И совершенно очевидно, если смотреть за динамикой последних дней, Трамп снова дает Путину шанс переломить войну в свою пользу, а потом уже начать совместно давить на Украину. Почему становится это очевидным? Значит, после уже смерти сенатора Грамма, все-таки его законопроект, вот этот там страшный какой-то вот сейчас, который там убийственный, он с него принят. Но он был принят в размытой форме, там брали какие-то там наиболее страшные для путинской России положения, но тем не менее там хватает инструментов для усиления давления на Россию. Но нюанс в том, о чем я уже говорил, что все это, все хорошо, можно придать кучу законов. В американской политической системе все, что касается вот таких вещей, как санкции, это все внешняя политика, все равно без президента никуда не деться. Приняли закон. Там Трамп может на самом деле в течение там нескольких недель заставить Путина, в общем, переоценить цену, пересмотреть цену войны. Он может сделать для России, может быть, даже неподъемный. Ничего этого нету. Более того, мы видим нежелание Трампа вообще что-либо делать. Надо вопрос задавать ребром. Вообще, что сделал Трамп за уже два своих президентских срока, что могло бы хоть как-то повлиять на Путина негативно? Ответ – ничего. Более того, мы видим, что даже в ситуациях, когда Трамп находится под давлением из своей партии, республиканцы, очевидно, совершенно, проголосовали в Конгрессе, в общем-то, все, кроме одного республиканца, проголосовали за этот законопроект. Республиканская партия в целом, мага уже, в принципе, в большинстве своем требует поддержки Украины. Но это не случайно. Одна из ведущих инфлюенсеров, Лора Лумер, она в Украине, оттуда репортажи просто идут. Вставай, страна огромная. Просто. И тем не менее, Трамп ничего делать не хочет. Более того, отыгрывает назад. И очень важно, что заявление Рубио последовало, что через несколько недель мы вернемся снова для того, чтобы посмотреть, как мы можем сдвинуть эти красные линии. Значит, госсекретарь, к сожалению, Рубио сильно отличается от сенатора Рубио, который был принципиальным, рейганистом, сторонником, сильной Америки и, спуску диктаторам не давал. Сейчас, превратился, в чиновника, подчищающего за Трампом просто все. И это заявление означает только одно, что у Путина появилось снова окно возможностей для того, чтобы создать максимально неприятную ситуацию для Зеленского, после чего начнется очередной раунд этого давления, который, как мы знаем, достиг своего максимума в эту страшную холодную зиму, когда трамповские люди всячески пытались продавить Зеленского на де-факто капитуляцию. Что делает ситуацию еще более неприятной, я бы сказал, омерзительной, это то, что ответ Путина на все был уже дан. Этот короткий диалог с Такаевым, на самом деле, он очень показателен. Такаев, понятно, озвучивает, я не знаю, американцы были за этим или нет, но совершенно очевидно, европейцы сильно его попросили. Ответ Путина очень показательный. Не то чтобы я не знаю, нет. Очень часто Путин в таких ситуациях, да, такие расплывчатый ответ. И ответ был абсолютно, как говорится, не оставляющим даже щелочки для двойного толкования. Не то чтобы нет, а то, что задающие такие вопросы не понимают природу войны. Ну, а мы знаем, что такое природа войны для Путина и для российской пропаганды. Это уничтожение суверенной Украины. Все, вот как бы это был дан ответ. И когда после этого человек, возглавляющий американское внешнеполитическое ведомство, снова начинает говорить что-то про красные линии, мы должны посмотреть, как их можно сдвигать, это читается однозначно. Американская администрация, ну, Трамп и стоящие за ним вот эти марионетки, все, увы, к сожалению, в общем, Рубио тоже превратился в одну из них, они будут фактически ждать как бы вот благоприятного момента для возобновления давления на Украину. Это очень плохие новости. Вот. Опять, не факт, что у них получится, не получилось и даже этой страшной зимой, но понятно, что Путину дают новое окно возможностей, и это, наверное, это тоже объясняет, почему Путин, очевидно совершенно, готовится к новой масштабной эскалации.
0: Наши зрители знают, что приветствуются у нас вопросы. Несколько вопросов мне уже редакторы прислали. Вы можете также их задавать. Попробую максимальное количество вот Гарри Кимовичу адресовать. Но в контексте первой темы вопрос такой. Многие аналитики говорят, что мобилизация, кроме увеличения количества жертв в войсках РФ, ничего не даст. Не легче ли сейчас Путину воспользоваться Трампом и остановиться на той линии, где стоят войска? Но я бы добавил, Гарри Кимович, что может Путин? То есть, по сути, речь идет о мобилизации и об интенсификации баллистических ударов, правильно? То есть, ему как бы Трамп дает время на что?
1: На разрушение украинской экономики тотальное. И опять, дает возможность как бы, получить результаты, которые помогут изменить в пользу Путина общественное мнение в Европе, потому что мы уже говорили об этом. Все-таки надежда Путина основная – это не прорыв украинского фронта, это маловероятно, а это создание ситуации, в которой дружественные Путину силы начнут побеждать на европейских выборах. Вот. Но как бы главная, конечно, самая надежда Путина – это французский президентский выбор. Сколько там осталось до них? 8 месяцев, да, по-моему? 8, сколько? 4? Да, где-то примерно 8 месяцев осталось. Uh-huh. Вот. Пока достаточно уверенно лидирует Ле Пен. Все бывает, конечно, естественно. Может появиться сильный кандидат, там, как черт из табакерки, новый Макрон выпрыгнет. Но можно уверенно говорить, что шансы, что мадам Ле Пен станет президентом Франции и войдет как бы в офис в течение следующих, не знаю, как там по времени, там, 10 месяцев, они, ну, как минимум 50-50. А это с большой долей вероятности. Опять, все неочевидно. Я повторяю, мы не знаем, как себя поведет президент Ле Пен. Но логично предположить, что с точки зрения Путина это резко поменяет геополитический баланс в Европе. Все-таки Франция, ну а еще есть Германия. Но в Германии правящая коалиция трещит по швам. Набирает силы АФД, вот альтернативы Германии, которые вот тут уже, в отличие от Ле Пен, сомнений быть не может. Если у них появится хоть какая-то возможность влиять на власть, это абсолютно пропутинская, продажная неонацистская партия. Здесь слепенно повторяю, вот там нюансы есть. Там вот, я согласен с аналитиком, который говорит, что ну, неизвестно, она может как и Мелони себя повести. С АФД никаких разговоров быть не может. Более того, как бы вот этот тренд, он везде есть. Есть в Австрии партия, между прочим, крупнейшая австрийская партия, тоже партия сильно правая, ну, там с элементами неонацистов тоже. Даже уж в Польше появилась уже. Она небольшая, она вряд ли будет входить в правительственную коалицию какую-нибудь, но там на крайне правом фланге появилась пропутинская партия в Польше. Вот просто надо понимать вообще. Это уже в стране, в которой просто на генетическом уровне просто вот ненависть к Российской империи. И тоже появилась партия такая. Вот, то есть на крайне правом фланге. То есть тренды с точки зрения Путина, я говорю, для нас нехорошие, с точки зрения Путина они обещающие. Что может помочь? Это демонстрация силы, это эскалация. Я еще раз повторяю, и как бы вот моя поездка в Польшу убедила, что эти разговоры не носят такого дежурного характера. Угроза перехода натовской границы реальная. И опять, это не тотальное наступление, там, для этого, как говорится, ну, у Путина нет ресурсов даже с мобилизацией. Но мобилизация может вполне помочь для нанесения какого-то одного концентрированного удара. Пусть даже это будет временное как бы, нападение с подходящим отступлением. Но факт, что удачная операция, фиксирующая беспомощность, импотенцию и фактически превращение НАТО в зомби, а потому что вероятность того, что Америка не будет вмешиваться, она достаточно велика. Опять, никто не знает этого. Вот опять, мой опыт общения с ведущими польскими политиками говорит, что этот вопрос по-прежнему открыт. Но тот факт, что он открыт, вот можно представить себе, что при Рейгане кто-то бы сомневался. Перешли советские танки в границу Западной Германии, что бы делала Америка. Никто не сомневался. Все знали прекрасно, какая будет реакция. А вот сейчас вопрос. Кто считает, что, наверное, все-таки придется? Но я бы исхожу из худшего. Имея Трампа в Белом доме, надо исходить из худшего сразу. И даже в условиях, там, скажем, организованного отпора натовских стран, вот Восточной Европы, Северной Европы, наверняка они будут, то есть никаких вариантов в том, что они там начнут там сдаваться, нет. И балтийские страны, и поляки, и финны, и шведы, все готовятся, и немцы готовятся просто. Вопрос, какова степень готовности, потому что степень готовности не только там сейчас танки, самолеты, которые, в общем, могут оказаться менее важным оружием, чем дроны, а степень готовности нести потери и жертвы. А вот здесь Путин может их проверить. И что-то вот, глядя на такую Европу, которая сегодня там издевает от жары, действительно жарко очень. Вот, что-то нет у меня уверенности, что европейцы готовы будут, ну, во всех многие европейцы готовы будут принять вот этот переход войны из гибридной стадии в более уже открытую, как данность. А это означает, что те политические партии, пропутинский. Ну и заодно, кстати, могу называть, что там и трамповская поддержка есть у этих партий. Так, такое опять, удивительное совпадение. Эти партии могут получить новых сторонников. Поэтому мобилизация, ну, она может, конечно, в Украину пойти. Но так как я считаю, что Путин будет расширять фронт, ему нужны солдаты. Вот. Кроме того, не будем забывать, что есть же еще логика перевода страны на военные рельсы. А мобилизация – это не только солдаты, которые идут как бы, на линию фронта. Мобилизация – это просто как бы перевод всей страны в иное состояние. То есть все, кончились игры. Это рискованный шаг, потому что он создает другую общественно-политическую ситуацию. Наверняка мобилизация затронет и Москву, и Петербург. Причем Москву, когда я говорю, это как весь вот конгломерат Москва, Подмосковье, там, по-моему, почти 30 миллионов, в принципе. Это самый благополучный, процветающий, как вот, ну, такая городская конгломерация гигантская. Фактически это государство целое сегодня в России. Но я думаю, что это уже Путина не интересует. Вот все, что мы видели и слышали в последние там, 2-3 недели, указывает на то, что вот, период, скажем так, этих колебаний, вот, такая, я бы назвал, такая внутренняя пригожинщина была. Там явно что-то происходило. Вот там. Ну, понятно, что там тот же Илья Ремесло, который сейчас там где-то в каком-то СИЗО загорает в московском, он, в общем-то, не от себя говорил, но это видно было по всему. Был элемент неопределенности. И туда же я отношу вот подробное интервью Мельниченко. То есть вот были заходы, которые указывали на то, что есть сомнения необходимости продолжать полномасштабную войну. Все, кончились сомнения. И опять это вполне вписывается в логику путинского поведения. В конце концов, мы как не первый день с ним знакомы. Путин всегда брал такую паузу, прокручивал ситуацию и увеличивал ставки. Всегда. Поэтому эскалация. Поэтому эскалация, и эта эскалация может на самом деле включать в себя много компонентов, скажем, ну, вот, и нам всем тоже, в общем, надо быть предельно осторожными, потому что я думаю, что переход натовской границы может осуществляться по разным параметрам. Но, на мой взгляд, никаких сомнений в агрессивности действий Путина. И мобилизация, повторяю, носит не только военный, она будет носить экономический и социальный характер как бы для того, чтобы полностью перевести страну на вот эти военные рельсы. А вопрос, сколько у Путина ресурсов осталось для того, чтобы держать страну в таком положении, я не могу ответить. Я не думаю, что ситуация там катастрофическая, как кто-то говорит. Я также не думаю, что вот, ну, есть у нас экономисты, которые говорят, там сколько угодно можно продолжать. Нет, конечно, нельзя сколько угодно продолжать. Но будем исходить из того, что год у Путина еще есть.
0: Ну это вот, точно. Кстати, Гарри Кимович, есть вопрос такой как раз вот по теме. Какой шанс на окончание войны до конца 27 года? И приводит пример экономист Ширяев, прогнозирует, что экономика рухнет и не протянет до лета 27 года. Ну, то есть это часть группы, которые предрекают вот такой как бабал, включая Игоря Липсица.
1: Значит, в 27 году Вот, мне кажется, мы подходим к точке, когда наступать может истощение. Но вопрос, где оно наступит первым? Дело в том, что, ну да, экономика, все это, все плохо, все, как долго Путин может это держать? Кроме того, опять, не будем забывать, 27-й год – это начало этого выборного цикла.
0: Президент, имеется в виду какого?
1: Европейского.
0: Европейского.
1: Нет, американский.
0: Американский рано еще, да.
1: Американский, это американский цикл. Так, давай так, вот американский цикл – это важная вещь, может быть, отдельно. Она никак не повлияет на европейскую ситуацию. Ну, только если там не случится что-то катастрофическое с Трампом, но тогда будет J.D.Vance. Так что там, я думаю, что Америки пока в этом раскладе нет.
0: Нету, да.
1: Вот Америка, вот мы ее пока вводим за скобки, как говорится. Вот. Поэтому говорим мы про европейский цикл. Значит, я уже сказал, выборы во Франции. Сейчас вот выборы будут в двух землях Германии. В одной наверняка приходит к власти АФД, альтернатива для Германии. Причем может оказаться вообще самостоятельно сформирует правительство. То есть такая возможность есть. Очень серьезные дебаты сейчас идут у христианских демократов. Вот, нарастает давление тех, кто говорит, что в общем надо на все плюнуть и договариваться с АФД, потому что это как бы правая коалиция. Хватит, как говорится, идти налево. Я не думаю, что это случится. Мерц вряд ли на это пойдет, но давление такое есть. Показывает, насколько волатильна ситуация. В целом в Европе все, что там западнее Польши, там по-прежнему, в общем, война рассматривается через призму бизнеса. Вот об этом я сейчас статью сдал, буквально жду от публикации о том, что война – это не обычный бизнес, но это business as usual. Потому что мы видели по 21-му пакету санкций, повторяю, 21-му пакету санкций, 21-му, по-прежнему шло вот это, торговля шла. А вот греческая компания теряет деньги, потому что если сжиженный российский газ они будут перевозить, у них там будут убытки. Война идет, а нет обсуждать. Там даже снять санкции с российского соболиного меха, потому что какие-то компании, производящие там люксовую одежду, теряют деньги. Вот чем занимаются европейские бюрократы. То есть вот это уже показывает вообще внутренний кризис в Европе. Вот это, ну, то, что я говорю, поездки в Польшу видно. Поляки, эстонцы, литовцы, латыши, финны, шведы, румыны понимают, что война на пороге находится. Но особенно это касается балтийцев и их ближайших соседей. Там, Румыния все-таки немножко там в стороне, но тоже все понимают. А вот Греция, Италия, там вот туда вот дальше, там по бизнесу тут же надо посчитать, вот 5 копеек здесь или там. Ну, понятно, что там не 5 копеек, там многие миллионы, там даже наверное, сотни миллионов, если уж не миллиарды. Но, тем не менее, вот это показывает, в каком состоянии сегодня находится Европа, Европейский Союз. То есть уже по факту, но это не организация, которая может принимать сбалансированное решение. Потому что ну, угроза войны, война же на самом деле, если она даже в ограниченном масштабе, это огромные потери, это огромные жертвы. Несопоставимые с теми потерями, которые понесут там компании, которые делают там какую-то одежду с соболиными мехами или перевозящие российский газ. Или там добывающие там, российскую рыбу. Там, надо вот понять, с какого участка ее можно брать, с какого нельзя. Но, опять, это другое требуется видение, другой подход, другая структура принятия решений. Поэтому вот эти все факторы, на самом деле, я думаю, Путин учитывает. Надо к врагам относиться с уважением. А вот когда рассказывают, Путин допустил ошибку, я спрашиваю, сколько лет Путин у власти находится? Вы меня не забыли случайно? Путин стал президентом России, когда Клинтон был президентом Америки. Вот Клинтон был. Вот это зафиксировал. Билл Клинтон. Значит, вот. Это не Хиллари баллотировался, а вот Билл Клинтон еще был президентом Америки. Это было 26 лет назад. Вот. Поэтому рассказывать нам, что Путин тут ошибся, все пока, в общем, все идет по, ну, не по его плану. Но, по крайней мере, в общем-то, он у власти. А так как главная идея диктатора всегда оставаться у власти, то он может вполне считать, как бы, может сказать, он в паранойи оторвался от реальности. У него своя реальность. Другое дело, что эта реальность поддерживается и армией, и ну, потенциально ядерными зарядами, и деньгами безумными. И что очень важно, абсолютной неготовностью западного мира даже сегодня признать, что никаких вариантов окончания войны, вот этой полномасштабной войны путинской России против западного мира не существует без тотального разгрома путинской военной машины и смены режима в России. Вот нет никакого другого варианта. И вот, ну, к сожалению, многие наши, скажем так, с позволения коллеги по оппозиции, продолжают тоже питать западное сообщество экспертное и политическое вот этими мифологическими концепциями о том, как это оно может там все трансформироваться. Никак не может трансформироваться. Трансформироваться будет только в худшую сторону.
0: Игорь Евгеньевич, ну вот затронули тему вашей поездки. Очень такое серьезное политическое мероприятие получилось. Несколько дней вы были в Польше, встречались с президентом Карлем Навроцким, встречались с мэром Варшавы, как вот Шаськовский, фамилия его, да, это человек, который оказался там в полупроценте, да, тоже от президентства. Да. Потом ваш старый знакомый Радослав Сикорский и Матеуш Моравецкий. То есть фактически из пяти первых лиц политики Польши вы встретились с четырьмя. Ну, частично вы сказали о настроении там, но я бы хотел поподробнее... Да, туз был занят, да. Ваши впечатления, вот вы так затронули, что вы сказали, что, в общем-то, готовятся поляки к войне. Ну, как бы в целом о встречах. Отдельно хотелось бы про президента спросить, потому что к нему достаточно противоречивые отношения, в том числе у нашей аудитории, из-за его вот этой риторики, естественно, вот обострение взаимоотношений между Польшей и Украиной беспокоило многих, беспокоит как бы многих людей. В комментариях там задавались вопросы вот, на публикации форума «Свободной России». Поднимали ли вы эту тему? Как вам показался Карл Навроцкий? Ну и в целом, как бы, саммари вот этих как бы нескольких дней, которые вы провели, встречаясь с польскими политиками?
1: Ну, так поездка сформировалась там достаточно спонтанно, потому что началось все это еще там несколько месяцев назад, там, с приглашения бывшего премьера Матеуша Моравецкого, с которым у меня сложились хорошие отношения, в бытность его премьером, да и после этого, на новое мероприятие, в общем. Я потом уже понял, что на самом деле это часть политического процесса в Польше, дробления, потому что там сейчас интересно, два лагеря больших, вот, значит, которые раскалывали страну пополам, потому что вот эти выборы, последний президент, который ты сказал, там меньше 1% разделял Навроцкого и Шаськовского. Вот. А там, возможно, разные перемены. Там, во-первых, появляется очень сильный ультраправый фланг, и, судя по всему, Моравецкий, как самый умеренный политик, начинает мигрировать куда-то вот в сторону вот этого правого центра. И это мероприятие, по факту, в общем, означает его политический старт его новой партии. Ну, я потом все это уже начинаю понимать, как бы, когда, значит, ну, я согласился, почему не приехать. Кстати, интересно, что как только, значит, появилась об этом новость, тут же многие мои друзья в Польше начали там волноваться, как же так, с кем вы имеете дело. Ну, так, я исхожу из того, что надо общаться с политиками разных сторон. Более того, в общем, у меня достаточно уникальная ситуация, когда в Польше я могу спокойно разговаривать с представителями обеих сторон. И, в общем, у меня хорошие, ровные, я бы сказал, даже дружеские отношения, в принципе, с тем же и с Радоком Сикорским, и с Моравецким. Мне кажется, это очень важно, особенно в этой ситуации. Значит, Моравецкий предложил мне, как, ну, в качестве вот как бы такого, значит, еще как компенсации, проявляешь ко мне, встречу с президентом Польши. Я, конечно, согласился. Скажу, какое количество вылилось просто там, значит, тут же в Твиттере моем, просто вот этого, ну, по большому счету, дерьма просто. Как вы могли? Вообще, я приехал на встречу с президентом Польши. Вот он президент Польши. Вот. Нравится Ярослав, президент Польши. Значит, ну, на следующий день я встретился уже, конечно, с его конкурентом, проигравшим, мэром Варшавы, с которым у меня тоже очень хорошие личные отношения. Я к нему ездил, да, пару лет назад на фестиваль, который он проводит регулярно. То есть я говорю, ну, вот, надо с ним общаться. Но по факту есть президент Польши. И от президента Польши, ну, понятно, Польша все-таки республика парламентская, президентская. Понятно, что президент не располагает такими возможностями, как сказать, президент Франции, ну, тем паче президент Америки. Но это совсем не то, как президент там Израиля, Германии там, или Венгрии. Это серьезная должность, в принципе. Это главнокомандующий, между прочим. Вот. И понятно, что как бы, многие его заявления, они политические, они, конечно, влияют на ситуацию. Но тут, значит, вот у меня было еще три больших интервью в Польше. И вот вопрос поднимался. Я отвечаю так, я нахожусь в очень странном положении, потому что по как бы морально-этическому коду, я об этом говорю все время, я не могу критиковать украинские власти, что бы они ни делали. У меня может быть моя точка зрения, но я не считаю себя возможным, как представитель России, что-либо говорить о, как бы комментировать действия украинской власти. Там, меняется кабинет, кого-то увольняют, какие-то они делают шаги, в принципе. То же самое, в принципе, как бы я приезжаю в гости к президенту Польши. Как бы, да, все прекрасно понимают про напряженную ситуацию, но это тоже будет достаточно странно, что сказать. Я фиксировал одну тему. У нас есть общий враг. И очень важно, чтобы вот то, что происходило в прошлом, никоим образом не помешало бы сохранению и укреплению этой коалиции. Я могу сказать, что понимание того, что да, есть есть внутренняя политика. Как я сказал, может, надо понимать, в Польше ситуация правеет. Вообще, как в принципе в Европе, она уходит направо. И польские политики, понятно, ну, тут уже это требуется какой-то большой калибр, чтобы как бы что-то там пытаться корректировать. Вот Моровецкий сейчас пытается там собственную партию делать. Вот, чтобы дистанцироваться. Навроцкий подыгрывает, к сожалению, подыгрывает. Но опять, это политика определенная. Я не могу напрямую связать эти вещи, в принципе, как да, национализм растет, в принципе. Это плохая история, конечно. Ну, когда бывает конфликт, надо искать, в общем-то, как бы компромисс. И всегда понятно, что есть претензии к обеим сторонам. Я не хочу в эту тему влезать. Для меня важно было фиксировать то, что, вот, несмотря на эти очень неприятные как бы, события, обмены вот этими политическими ударами такими с Украиной и Польшей, что сохраняется понимание того, что Украина – это щит Европы. Я об этом описал сейчас, в принципе, говорил там все время.
0: Это понимание есть у всех, с кем вы встречались, включая народ.
1: Это понимание совершенно есть. И также есть понимание, что российская угроза реальна. Там дальше уже начинается, там, как говорится, расхождение тактические, но то, что угроза реальна. То, что война не может кончиться вот каким-то там, вот, там соглашением мифическим. Это польские политики, ну, все-таки, они могут быть правыми, они могут быть не сильно правыми, они могут, ну, левых там практически нет политиков, между прочим, вот, действующих серьезно. А вот, там все от центра идет, и там дальше разная степень правизны. Это генетическая память. Это, на самом деле, генетическая память. Вот вчера отмечалась 82-я годовщина начала Варшавского восстания, который немцы утопили в крови, когда Красная Армия стояла на другом берегу Вислы просто. И это очередное преступление сталинского режима. Это абсолютно позорная, трагическая страница, когда польские патриоты, которые уверены были, что ну, уже просто они взяли город и ждали входа Красной Армии. И Сталин издевательски подождал 22 с лишним месяца, пока немцы не разгромили полностью реальную польскую оппозицию, тех, кто воевал в подполье, и пришли сталинские марионетки. Даже фактически Советский Союз заблокировал помощь с воздуха, потому что американцы и англичане пытались это сделать, тоже заблокировал. Очередное преступление сталинского режима. Ну, понятно, есть Катынь отдельно, но это, в общем, это часть вот этого уничтожения цвета польской нации, польских офицеров, польских вот патриотов. Вот. И это там все помнят. Это память историческая. Поэтому, в общем-то...
0: А большой музей есть этого
1: восстания? Надо понимать, на самом деле, понимать, что вот... Если что-то, не дай бог, что-то начнется, вот, как бы, вот этим тем, кто в Москве будет принимать эти решения, и вообще тем, кто сейчас там визжит что-то, поляки, как, впрочем, все эстонцы, финны, литовцы, латыши, генетическая память сработает. Сработает по-настоящему. Это не Германия, Франция, там, как бы, там, раздумывающие. Эти будут воевать. Воевать, потому что так, как бы, это в крови уже просто. Никаких вариантов того, что там они будут сдаваться, как это было там, в 40-м году, там, в принципе, ну, тогда Польша была просто обречена, но, в принципе, балтийские страны сдались. Финны сопротивлялись, кстати, даже тогда. Вот. Поэтому здесь вот мне было очень важно понять общий настрой. Настрой, ну, как говорят так в спорте, настрой боевой. На самом деле, боевой здесь в данном случае военный. Да, конечно... По-прежнему вот эта фигура умолчания действий США, она остается серьезнейшим фактором. Но, в принципе, как бы вот в Европе все равно как бы постепенно, опять медленно очень, но сдвиг в сторону понимания того, что эта конфронтация перерастет в нечто большее, чем просто гибридная война, это понимание, ну, оно уже на самом деле к политикам пришло. Проблема заключается в том, что одно дело понимание этого на уровне политики, другое дело найти правильный месседж для избирателей. А это проблема. Вот никто не хочет первым сказать, что вот сказать правду, потому что это опасно. Потому что потом, как бы, ну, всегда, знаешь, как бы гоняться трудными вестями, это для политика это просто смерть. Вот. И вот этот разрыв опять тоже работает на Путина, к сожалению. Поэтому ситуация очень сложная. Я считаю, была крайне продуктивная поездка, полезная, потому что она позволила, во-первых, с ними встретиться, во-вторых, как бы я тоже изложил свое видение ситуации. Одно дело, как бы, то, что они там между собой обсуждают, там разведка им приносит, а другое дело, все-таки анализ ситуации человека, который, ну, я не претендую на глубокое знание ситуации, но я все-таки все читаю, все смотрю, и блогеров читаю, и пропаганду слушаю, то есть, ну, более-менее в состоянии сложить 1+1, да, как бы. И мне кажется, что вот это видение, как бы, вот, Тем более, что все-таки, ну, у меня достаточно неплохой такой, как говорят, такая кредитная история предсказаний, в общем-то. Уж в том, что касается действий.
0: Но России, зачастую плохих, Гарри Кимович. Вы, кстати,
1: да,
0: вы,
1: я, вы,
0: наша организация, мы те самые гонцы,
1: Так как я не российский политик, вот, даже, я вообще не политик в данном случае. Я считаю, что мы не можем говорить про политику. Это война. А в войне есть сопротивление. Политика – это про другое. Политика – это там деньги собрать, в компании участвовать. Наши дебаты – это дебаты о том, как вести войну. А это другая история, слушай. Поэтому, в принципе, как бы я всегда исходил из объективной оценки ситуации. Сейчас я считаю, что все стрелки указывают на новый раунд, что может быть самой большой эскалации. Потому что здесь, ну опять, мы не можем до конца все просчитать, но бесконечных ресурсов на продолжение войны у Путина нет. И я полагаю, что даже сам Путин это понимает. А это означает, что вот этот год, вот сейчас момент вот этого лета до следующего лета, до следующей осени, это время, когда Путин должен добиться результата. Он должен, как говорится, сломить сопротивление украинцев и запугать Европу и получить как бы, те политические силы у власти в ключевых странах, с которыми он может договориться о фактически своем триумфе, о расширении влияния Российской империи и, в общем-то, естественно, снятии санкций. То есть он на это он рассчитывает. Я не думаю, что это у него получится. Но то, что этот расчет у него в голове, вот. И не надо мне рассказывать, он параноик, он ничего не знает, он оторвался от мира. Знаете, вот каждый день там он убивает людей просто. И ресурс пока у него есть. И пока индикаторы указывают на то, вот все, как говорится, что его планы не носят совершенно безумного характера. Сам может и безумен, но планы на самом деле опираются на, к сожалению, фактуру, которая не позволяет нам, в общем-то, нам давать оптимистически, как некоторые любят, оценки на ближайшие несколько месяцев.
0: То есть, получается, в принципе, как шахматное правило, если у тебя дефицит материала, нужно идти на обострение. То есть, логика такая примерно?
1: Ну, тут, на самом деле, дефицит материала как бы у всех есть. Тут у Украины свой дефицит материала есть. Тут, в данном случае, скорее всего, понятно, что затяжная, как говорится, война, она, в общем, тоже для Путина не является идеальным выходом, потому что, если представить себе, что в Европе сохраняется статичная ситуация, вот такая же. Вместо Макрона тот другой приходит, такой же Макрон. Вот. А как-то там в Германии там все успокаивается, там Европа Восточная там полностью там ощеривается новыми вооружениями, то ну, у Европы есть деньги. Ведь, в принципе же, как бы, да, можно бомбить Украину, да, можно создать невероятные, невыносимые условия для жизни, но война так не выигрывается. Ну, будет еще там миллион беженцев. Это трагические вещи, но войну надо выиграть, в принципе, и Путину нужны результаты. А в долгую, ну, мы видим сейчас все-таки, бензиновый кризис не кончился. Он не смертелен, но он не кончился. Ну, я там читаю буквально перед эфиром, там, что в Волгоградской области там, да, что-то восстановили талоны на бензин. Там, значит, потому что там очередной там МПЗ поврежден. Украинцы будут бить по ним. Вот. А, к сожалению, ну, как бы мы видим, что Трамп сдерживает их возможности, значит, Старлинг как бы не включает там, где надо. Вот. Ракет, длинных ракет, которые могли бы нанести гораздо больше ущерб. Пока Украины тоже нету. Вот. Но ясно, что будут. На самом деле понятно, что тренд идет в одну сторону. Будут. Да, Россия будет наносить все более ощутимые удары. Видно, что вообще Украине уже реально нечем отбивать баллистику. Просто там, помню, 27 ракет в последний день просто там одну только сбили. А за день до этого из 35 две. То есть, в принципе, там ужасное разрушение. Но, во-первых, опять, тем, кто там в России сильно по этому поводу радуется, вот, надо понимать, что, ну, я не знаю, сколько вообще Украина будет терпеть это. Потому что Украина тоже может начать бить не только по НПЗ. Не дай бог это случится, потому что это переход на новый виток. Но, черт узнает, как быть, в принципе, ситуация такая, что власть может решить, что другого варианта для того, чтобы все-таки поменять ситуацию в России социально-политическую, нет.
0: Кстати, Гарри Кимович, сейчас опять дискуссия началась. Вот вчера была попытка покушения, ну, видимо, на этого подонка, этого Чайко Александра Некого, который еще там в Сирии засветился и так далее. И вот многие тоже, как бы, сейчас идет обсуждение, насколько это... Ну, понятно, что там collateral damage был бы. То есть сам этот Чайко не погиб, ну, то есть там взрыв как бы в городе, то есть понятно, что пострадают и в том числе вроде как невиновные люди. Что вы можете сказать по этому поводу? По поводу вот этого покушения, которое не удалось, скажем так. Там 5 погибших на данный момент человек, я смотрел, там 20 раненых.
1: Вот для того, чтобы давать как бы оценку, вот, Значит, давай сначала договоримся. У нас есть 100% уверенность, что это украинцы?
0: Нету.
1: Вот просто понять, да, вот, я вопрос разделил на две части. Да. Зная нравы российской элиты сегодня, и то, как идет там дележ вот пирога, который уменьшается, вот, и учитывая вот статус этого мерзавца, на которого, скорее всего, было покушение, трудно сказать. Вот, а может, это свои там разбираются? Вот, сейчас же очень выгодно, на самом деле. Там всегда есть украинцы, на которых можно списать.
0: Все списать, да.
1: Да, все списать. Поэтому мне здесь сложно, как говорится, давать оценку, потому что я пока вот, в отличие от украинских ударов по там российской логистике, здесь все понятно. Как бы. Здесь есть определенная неопределенность. Скажем, там та атака вот в Питере, которая была, в принципе, тогда, вот там понятно было, что как бы, ну, убивали пропагандиста. Вот, как бы, все, там ясно, что это, ну, что это, конечно, дело рук украинцев было. Вот. А в этом случае, ну, опять, я придерживаюсь опять такого же принципа, что если это как бы считается важным для украинцев, когда, чтобы как-то изменить ход войны и как-то послать месседж российским элитам, трагедия. Ну, война идет, да, действительно. Это ужасно, конечно. Но, в принципе же, ну, во времена Второй мировой войны, там, по-моему, теракты, в общем-то, применялись. Там Гейдриха застрелили в Праге. Вот. Ну, там, правда, там бомбу неудачно бросили, потом застрелили, в принципе. Ну, в общем-то, теракты были. Ну, в общем, а что, война идет, в принципе. Ну, война. Да. Вот я вот как бы параллели именно с этим с убийством Гейдриха можно вполне провести. То есть, как бы, ну, пытаются они отвечать как могут, если это украинцы. Хотя, честно говоря, вот здесь у меня есть большие сомнения, вот, потому что я не уверен, что этот персонаж, он, как бы, является таким важным. Но не знаю. Как бы, в любом случае, как бы, я даже если это были украинцы, и даже если, в общем, ну, как бы, все вот так неудачно сложилось, я все равно как бы, занимаю принципиальную позицию невозможности для представителя России с морально-этической стороны критиковать Украину за любые действия, которые она осуществляет в этой войне.
0: Горевич, новая для меня история. Вот мне редакторы пишут, что задонатили за вопрос. Я этот вопрос обязательно сейчас задам, и мы к новой теме перейдем. Ага. Я бы хотел закрыть тему с поляками. Вы сказали, что там есть понимание военной угрозы российской. Наверняка вас спрашивали про положение дел внутри так называемой российской оппозиции в российском сообществе, в эмигрантском российском сообществе. Здесь у польских вот этих политиков первого эшелона есть вообще как бы понимание того, что происходит? Потому что западные вот эти товарищи, там часто там европарламентарии, депутаты ПАСЕ, они продолжают демонстрировать вот этот как бы идиотизм и непонимание происходящего. Поляки, у поляков как с оценкой ситуации внутри российской оппозиции?
1: Ну, да, объективно, как бы, те, кто решают конкретные политические задачи, вот, находясь на фактически линии фронта, ну, для них это очень далеко. Как бы, вот, вопрос распила грантов, как бы, в компетенцию людей, с которыми я общался, не входит. Вот, поэтому, ну, им интересно послушать, там, меня было, в принципе, но они, в общем, они более-менее представляют все расклады там, но как политический фактор, к сожалению, надо признать, в общем, нас нет реально на карте. Нам нечего пока реально предложить. Вот. Ну, в данном случае, как бы, те, кто занимают позицию проукраинскую, по крайней мере, хоть как-то, ну, представляют определенный интерес для разговора. Все остальное никого, вот политика серьезных не интересует. А это европарламентарий, ну надо же проактивность же, это же бюрократия там. Ну, особенно учитывая, когда распил денег идет. Там десятки миллионов надо пилить, как бы вот. Ну, это процесс очень интересный, творческий. Вот. Война, по большому счету, там, как говорится, ничего не изменила. Ну, там чуть поменяла там конфигурации там. Ну, знакомые все лица. Вот. А на уровне там вот президентов, премьер-министров, министра иностранных дел, российская оппозиция, ну, на что, в принципе, можем предложить? Ну, по большому счету, как интересно там, ну, что я рассказываю, потому что, ну, вот мы занимаем такую-то позицию, мы, в общем, как бы всегда выступали с последних, как бы, наших позиций. Насколько мы репрезентативны, они тоже понимают, что, в общем, только победа в войне может что-то в России поменять. Ну, есть интерес определенный там Ходорковскому все-таки. Ну, все-таки бывший олигарх, может, там, кто-то с ним будет договариваться, то есть Ну, а все остальное, ну, это же шоу, как бы вообще никого не интересует.
0: Окей. Ну, вот тот самый вопрос за 5 евро. Перспективы изменения шенгенских соглашений после встречи министра внутренних дел во вторник. Ваша оценка? Трамп пока молчит.
1: А у меня просто пока отстала от темы. А что там по поводу Испании ситуации?
0: Видимо, нет. Ну, по поводу Испании я тоже хотел отдельно спросить.
1: Это кризис, связанный... Я просто вот здесь, я, честно говоря, упустил, а что они там... Потому что я знаю, что там после этих событий в Сеуте там начался большой там шум. Там, по-моему, Мелони потребовала просто убрать Испанию из Шенгена, вывести на время. Кто-то к ней присоединился даже там такой... Австрия, что ли, я не помню. Ну, в общем, такое ощущение, что там какое-то было, какое-то движение произошло. Там, просто чтобы я понимал, о каком изменении в статусе Шенгена идет речь. То есть ликвидация Шенгена полностью, ну, я что-то сомневаюсь, мне кажется. Это. А причем есть Трамп, кстати. Там, может быть, вот кто вопрос прислал, может, уточнит, просто там тебе пришлет, там, как бы, вот,
0: нашим редактором. Да, кстати, можете уточнить, да, вы можете
1: уточнить. Уточните вопрос, чтобы я, как бы, чтобы просветили нас немножко.
0: Да, да. Кстати, Гарри Ильич, по поводу событий в Сеуле. Насколько закономерны эти события и какие у этого, в принципе, могут быть последствия? Но там ситуация, я понимаю, что она еще не закончилась, там их там какое-то количество назад вернули, то есть там, видимо, там какая-то испанская армия уже каким-то образом там задействована.
1: Ну, если я географию понимаю, то это все-таки...
0: С той стороны
1: Гибралтара. На другой стороне, все-таки там еще надо в залив, то есть как бы в континентальную Испанию, в Шенген большой, попасть там, в общем, не так просто. Это не одномоментное действие, это... не появление этих людей там где-нибудь там в Италии там, или во Франции. Ну, что касается закономерности, ну, безусловно, конечно. Политика, которую проводили левые и ультралевые силы в Европе, в общем-то, фактически от открытых границ, ну, то, чем занималась администрация Байдена, это, естественно, вызывает реакцию и, в общем, создает предпосылки для вот таких эксцессов. А в истории с Сеутой интересно другое. Как это произошло, что вот там 50 или там 60 или тысяч молодых людей, вот там, что очень важно, там, в общем-то, по-моему, демография была стабильной. Там, по-моему, были мужчины там, ну, где-то в возрасте, может, там, от 16 до там 45 лет, вот так вот, то, что вот можно было видеть вот на картинке там. Женщин я вообще там не видел, детей тоже не видел. Вот, в принципе, вот, ну, да, может, чуть с возрастом мужчин можно ошибиться, но в целом это, скажем, военно обязанное население. То есть это, очень забавно было, как многие вот комментаторы идеологически выдержанные, там, из BBC, там, испанского телевидения, там, рассказывали, американские, что это вот, значит, семьи, там, отчаявшиеся семьи там, из Африки там, пытаются найти лучшую жизнь. Семьи. Причем там забавно, одна из комментаторов просто говорила, а за ее спиной там просто шла там толпа просто, в которой просто люди пытались разглядеть там, вот, как, где там признаки семьи какой-то есть. Вот. Но вот как это организовалось? Ведь это же не бывает так просто. Значит, кто-то через социальные сети подготовил это, значит, кому-то это надо было. Ну, насколько марокканские власти в этом замешаны, ну, трудно сказать. Вообще Марокко не является такой радикальной страной, желающей что-то делать. Таким устраивать такие эксцессы, потому что, скорее всего, будет какой-то ответ от него. Все-таки эта ситуация была чрезвычайной. Надо разбираться будет, кто все-таки этих людей организовал и почему так получилось, что они вот все вот в таком количестве оказались вот в этом месте и какие цели преследовались. Ну, можно предположить, я не знаю, тут как бы, можно предположить, как всегда, значит, там, руку КГБ искать. Потому что в Испании тоже в следующем году выборы. Вот. Ну, я не знаю, честно говоря, я не сильно вникаю в испанскую политику, но понятно, что это подорвет шанс нынешнего премьер-министра, социалиста, и, скорее всего, будет правая коалиция. Мне неизвестно, насколько это повлияет на позицию Испании в Европе, потому что, в целом, Испания занимала достаточно такую, скажем, ну, нейтральную позицию по всем этим вопросам, которые нас волнуют. Поэтому мне до конца не понятно подоплека событий.
0: Но если не брать в расчет израильский,
1: израильский
0: вопрос, где они просто прохамасовские, скажем так.
1: Это следующая история. Тогда надо предположить, что там Моссад задействован. В этом, в чем я сильно сомневаюсь, смена правительства в Испании, безусловно, тут мы не будем вдаваться в поиск очередной еврейской конспирации, но это резко повлияет на ситуацию на Ближнем Востоке, потому что это правительство, конечно, да, оно прохамасовское абсолютно. Это наиболее радикальное антиизраильское, антисемитское, прохамасовское правительство в Европе. Оно там еще конкуренты, по-моему, в Ирландии есть, в принципе, но эти более, скажем так, вовлеченные в процесс.
0: Идет пояснение. По сообщению службы новостей Bayern 3, значит, во вторник будет заседание министров внутренних дел стран ЕС, экстренное совещание, вызванное прибытием десятков тысяч мигрантов. Ну, то есть то, о чем мы говорили, да.
1: Ну, если все-таки будет принято решение
0: по событиям в Сеуте, да.
1: Да, я приветствую это на самом деле. Все-таки, надо. Опять, не нужны эксцессы, но в целом все-таки изменение европейской демографии это серьезный вопрос. И вообще это рассказывает, я по Америке это знаю, рассказывает, что иммиграция всегда была, если американская была, она все-таки была связана не с ассимиляцией, но с интеграцией в обществе. Сегодня мы имеем эмиграцию, которая не то что не хочет интегрироваться, она просто устраивается в странах, которые их принимают, по собственным законам. Там в Англии сейчас будет большая тема, там английские радикалы правые начинают сейчас, планируют начать громить шариатские суды, их, по-моему, там 58. Подумать, в Англии начинают действовать суды, которые работают по законам шариата. Прекрасно. Отличная идея, только почему в Англии? У себя в Афганистане, это тоже ужасно, с моей точки зрения, потому что все-таки это нивелирует просто базовый набор прав, в которые мы верим. Но то, что это происходит в Англии, и то, что это, скорее всего, происходит уже не только в Англии, это, в общем, это проблема.
0: Так, Горевич, вопрос, который задается уже второй эфир подряд, в прошлый раз я не успел его задать, но сейчас сделаю это. В одном из прошлых выпусков вы отрицали вину Трумана в сдаче Китая, но он обезоружил Гоминдан, пока СССР снабжал Мао. Отверг десант и блокаду МакАртура, не только ядерное оружие. Разве это не сдача?
1: Это длинный вопрос, конечно. Я как большой поклонник своего тезки Гарри Трумэна скажу, что нет, конечно. Это все неоднозначно. Это обвинение республиканцев было, но очень серьезная проблема связана с чудовищной коррупцией. Чудовищной коррупцией. Вот. То есть, в принципе, это во многом как раз и подкосило Гоминдан. Кроме того, не будем забывать, в принципе, у Трумэна было много фронтов. А в наследство, от Рузвельта он получил, в общем-то, Сталина, который, сталинских союзников, в том числе и в американской администрации. Не будем забывать, Госдеп был нашпигован просто сторонниками Советского Союза. Вот. В европейских странах надо решать глобальный вопрос. В Италии и во Франции коммунисты могли прийти к власти просто на выборах. То есть план Маршалла. То есть, все невозможно сделать. Трумэн сделал очень много. Да, Китай жалко, конечно, был потерян, но Тайвань отстояли, кстати, между прочим, то есть там поставили границу. Значит, поэтому он реально спас Иран, то есть Сталин уже аннексировал так называемый Южный Азербайджан, северную часть Ирана, и Трумэн его оттуда прогнал. Он, в принципе, спас Грецию от коммунистов, спас Францию и Италию от коммунистов, начал программу помощи о Европе, план Маршалла. Вот. Спас Западный Берлин, который Сталин заблокировал просто. 11 месяцев шла воздушный мост работал. Вот. Все снабжение Западного Берлина шло по воздуху. И Сталин еще ни одного самолета не сбил. Просто на всякий случай. Понимал, с кем имеет дело просто. Трумэн бросал атомные бомбы. И диктаторы хорошо понимают, куда можно залезать. Что касается Корейской войны, здесь сложная история, конечно. Я читал.

0: реально там, бросать ядерное оружие по Китаю. Это была очень большая ошибка, на мой взгляд. Они спаслись Южную Корею. И, кстати, показательно, что МакАртур как политик не состоялся. Ведь когда ну, там был конфликт, в общем, он вернулся в Америку там, как триумфатор, вот он сейчас все расскажет. Все расклады оказались, в общем, не его пользу, потому что там материалы начали копать. Ну, когда стало ясно, что он будет кандидатом в президенты, то значит, началось копание против того. И, в общем, история для МакАртура в целом, вот это вот его там была блестящая военная операция, там высадка в Инчане, когда они там просто реально там отогнали северокорейскую армию просто уже там буквально границам, но упустили вот этот китайский там проход, вот, как бы, который явно имел там советскую подоплеку. Но показательно, что МакАртур очень быстро сдулся. Вот. И генералом, который пришел на смену Трумэну, был не МакАртур, а Эйзенхауэр, который дождал своего часа. В принципе. Вот. Поэтому тут есть о чем поговорить. Конечно, опять жалко, что Китай был упущен, но я бы все-таки не был столь критичен по отношению к Трумэну, потому что он действительно решил колоссальную проблему. То есть он спас полмира от коммунистов. Ну, все не получилось, в принципе. Но полмира были спасены. Сегодня мы видим Тайвань, мы видим Южную Корею, мы видим Западную Европу. Вот. И это, за это все спасибо моему тезке Гарри Трумэну.
1: Гарри Юрьевич, на один вопрос есть у нас еще время? 5 минуток?
0: Да, давай.
1: Сейчас тоже. Прежде чем я его прочитаю, я напоминаю нашим зрителям, что хорошо бы поставить лайк трансляции и подписаться на канал, кто это еще не сделал. Вопрос такой, ну такого как бы философского плана. Когда стоит вопрос быть приверженным к принципам или руководству реал-политикой, какой лучше выбрать лидером свободного мира? Как моральный компромисс подрывает веру в демократию?
0: Ну, на самом деле, на переломах истории измена принципам до добра не доводит. Вот. Об этом говорил еще, между прочим, Андрей Дмитриевич Сахаров, на самом деле, про что в исторические моменты моральная политика, внешняя политика является лучше, потому что она позволяет все-таки придерживаться определенных норм. Всегда есть место компромиссу, но когда этот компромисс начинает подрывать основные нормы, вот нашего жития-бытия, вот, свободного мира, он кончается плохо.
1: Да. Хорошо.
0: Что еще добавить, в принципе? Вот украинская история тому явный пример. Попытка найти вот этот самый золотую середину, вот, она фактически привела к распространению войны. Можем говорить уже по большому счету, где там, ну, это всполохи Третьей мировой, ну, если считать как нормально, как, если не считать холодную войну Третьей мировой, но, в принципе, это всполохи мировой войны. Потому что, в принципе, в этой войне участвуют все крупные всех стран. И Китай участвует, и Америка участвует, ну, все опосредованно участвует. Но, в принципе, это война носит мировой характер. Вот, потому что это не только Украина, мы же понимаем, Ближний Восток, это постоянный там детонатор в Тайване, это реально Латинская Америка тоже, как бы, тоже на пороховой бочке сидящая. Ну, там, где нет выборов. Там, где есть выборы, коммунистов гонят сейчас везде. И в Колумбии погнали, и в Перу погнали. То есть, в принципе, в целом идет крен в другую сторону. Но Куба, Никарагуа, вот, кстати, показать, в общем, Никарагуа, вот Ортега, вот просто объявишь, не будет выборов больше, и все, как бы, что ты выборы проводить, чтобы заворачиваться, выборы проводить тут. Так что это вот такое глобальное противостояние. Тут только, вот сейчас все понятно, только следование принципов. Вот. Есть вот так называемые values, вот как бы наши нормы, наши ценности. И здесь мы уже подошли к той черте, за которой компромиссы фактически будут означать.
1: Да. Гарри Ильич, большое спасибо за ваше время. Большое спасибо нашим зрителям, что были с нами. Спасибо большое. Всего хорошего.
2: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00, 718-372-45-00.

0: 372 45 20.
1: Бог дает человеку бесплатные зубы дважды. На третий раз надо платить. Но я знаю дантистов, которые обойдутся с вами по-божески. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
2: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо.
3: Michael's Pharmacy – это огромный выбор медикаментов и грамотная консультация.
4: Michael's Pharmacy – это товары для дома и подарки любимым.
5: Michael's Pharmacy – это удобное расположение и большие скидки.
6: Michael's Pharmacy – это доставка лекарств на дом и подарки каждому празднику.
2: Michael's Pharmacy – всегда рядом. 718-921-87-77.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: В Нью-Йорке 3:00 ночи.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Дональд Трамп подписал в овальном кабинете сразу несколько указов. Один о поддержке производства поликремния и новых тарифах по 232 статье. Еще два о гражданстве по праву рождения и запрете так называемого родильного туризма. После подписания Трамп отвечал на вопросы журналистов о решении Верховного суда, ценах на бензин, запасах боеприпасов и войне в Украине. Давайте посмотрим и послушаем эту встречу с переводом на русский язык. Большое спасибо. У нас несколько тем, есть важные, но одна особенно – гражданство по праву рождения. Уилл, может быть, начнем с того, о чем будет говорить Говард. Сэр, недавно вы подписали указ по отрасли поликремния. Это пакет торговых и тарифных мер по 232 статье. Цель, чтобы отечественное производство поликремния получило поддержку и защиту от зарубежного демпинга и внешних угроз. Говард расскажет подробнее, но поликремний крайне важен для производства чипов и для целого ряда других отраслей. И как многие ваши прежние торговые решения, сэр, это делается ради того, чтобы вернуть производственные мощности в страну, чтобы у нас была своя цепочка поставок критически важной продукции, и чтобы американская промышленность была защищена. Поликремний – это, по сути, базовый продукт, из него делают кремниевые пластины, и из них чипы для искусственного интеллекта, чипы в наших телефонах, вообще везде используют. Благодаря политике президента 50% производства уже перешло в Америку, но нам нужно, чтобы и базовые материалы делались тоже здесь. Иначе, получается, продукцию мы выпускаем здесь, а цепочка поставок не здесь. Этот указ вернет цепочку сюда, мы устанавливаем цены так, чтобы китайцы больше не могли демпинговать и вводить тарифы, которые говорят «стройте здесь». У нас строится огромное количество, назовем их заводами и предприятиями по производству чипов, больше, чем когда-либо. Intel, мы очень ими гордимся. Они сделали невероятную работу. Это действительно потрясающая компания. Дела идут невероятно. К моменту, когда я покину этот пост, у нас будет большая доля рынка чипов, а пост я могу занимать еще долго. Кто знает, говорят, 2,5 года. Посмотрим. Хочу только сказать, для меня честь работать с очень умными людьми, и мы возвращаем производство чипов в США, причем по-крупному. Джеймисон, хотите что-то добавить? Сэр, это надо смотреть в контексте всего остального. Производительность в промышленности самая высокая за многие годы. Такого роста не было целую вечность. При президенте Байдене в последнее время его президентства было потеряно 220 тысяч рабочих мест в промышленности. Президент это остановил. Сейчас число рабочих мест растет, то есть все показатели по промышленности идут вверх, и это благодаря тарифам, торговым мерам, инвестиционным вычетам, которые вы дали людям, налоговым льготам, всему, что вы делаете в энергетике. Тарифы приносят нам сотни миллиардов долларов. Просто деньги. Таких денег мы никогда не видели. И замечу, без всякой инфляции. Все говорили, ну все, будет инфляция. Инфляция у нас очень низкая. Мы ее резко сбили. Я получил в наследство худшую инфляцию в истории страны, говорят, за 48 лет. А я говорю, за всю историю страны. И досталась она от администрации Байдена. И мы ее резко опускаем. Так что помимо денег, которые поступают, заводов сейчас строится больше, чем когда-либо. Такого не было никогда. И вы увидите результат. Вы его уже видите по рабочим местам в строительстве, потому что стройки идут по всей стране. А еще через год, когда заводы начнут открываться, мы называем это «золотым веком Америки». Так оно и есть. А теперь, Стив, может быть, вы расскажете, что мы делаем с гражданством по праву рождения. У нас было очень неудачное решение Верховного суда по этому вопросу. Оно прошло с небольшим перевесом, но решение крайне-крайне неудачное. Поэтому мы вносим коррективы. Это несправедливо. Задумывалось все совсем для другого. Это принималось сразу после гражданской войны. Это было для детей рабов. А что происходит сейчас? Люди строят на этом бизнес, богатые люди строят бизнес на гражданстве по праву рождения. Так это работать не должно, это позор. Они покупают себе вход, мы этого не допустим. Стив, прошу вас. Итак, сегодня президент подписал вот эти два указа о гражданстве по праву рождения и о родильном туризме. Как сказал президент, 14-я поправка принималась исключительно по итогам гражданской войны, чтобы дети рабов стали гражданами. Никакого другого смысла и назначения у нее не было. И это было очевидно с первого дня. Можно поднять и почитать стенограммы дебатов в Конгрессе. Всерьез это никем и не оспаривается. Президент, пользуясь полномочиями главнокомандующего, подписывает, во-первых, указ, который на основании нового правила, установленного Верховным судом, расширяет круг лиц, не имеющих права на гражданство по рождению. Сюда входят, например, враждебные иностранцы, члены иностранных террористических организаций и большие категории людей, которые лоббируют и действуют в интересах иностранных правительств. Этот шаг гарантирует, что огромное число людей, которые не заслуживают, получали бы гражданство по рождению, больше не будут иметь на это право. Вторая мера, и она по-настоящему историческая, впервые в истории Америки запрещают родильный туризм. Вдумайтесь в это. Об этом говорили не годами, десятилетиями. Схема такая. Человек приезжает, выдает себя за туриста, за гостя, говорит, что хочет в Диснейленд посмотреть памятники или национальный парк, а настоящая цель – родить ребенка, автоматически сделать его гражданином, уехать и получить ребенка с американским паспортом. Это открывает им доступ при нашей сломанной системе к социальным пособиям, в конечном счете к избирательной урне и ко всем остальным правам и привилегиям, которые принадлежат только американцам. Так вот, с момента подписания этого указа практика родильного туризма запрещена. Это значит, что никто в мире больше не вправе получить визу с этой мошеннической целью. Президент Трамп сделал по иммиграции много исторического, всего не перечислить, наглухо закрыл южную границу, рекордные депортации, рекордный порядок, перекрыл въезд иностранным террористам, рекордное сокращение изъятий наркотиков, разгром преступных картелей, разгром банд, все, что он сделал, беспрецедентно. Но эту меру я бы поставил в первую тройку по значимости, потому что она кладет конец одному из самых грубых и вопиющих злоупотреблений американской системой и сохраняет американское гражданство священным. Это серьезная вещь, это большое дело. Вопросы? По указу о родильном туризме, как планируется его исполнять, в том числе в отношении родильных отелей, которых много в некоторых районах Калифорнии? Очень жестко будем это пресекать. Указ дает нам право действовать намного решительнее. Они взяли гражданство по праву рождения и превратили его в посмешище. И мы, по сути, единственная крупная страна, пожалуй, вообще единственная страна, где есть гражданство по рождению. Я думал, мы выиграем в Верховном суде. К сожалению, решение оказалось плохим, крайне несправедливым. Страна из-за этого страдает, и мы кладем этому конец другим путем. Господин президент, в Верховном суде генеральный солиситор Джон Сауэр не смог ответить, сколько человек пользуется родильным туризмом. Вы можете назвать цифру? Скажу прямо сейчас, сотни тысяч. Был человек, который приехал с семьей и заявил, что у него 56 детей. Другой приехал, сказали, 98 детей. Это придумывалось не для этого. Это было для детей рабов через неделю-две после окончания гражданской войны. Это было не для состоятельных мультимиллионеров, которые приезжают и привозят с собой 15, 20, 30 детей. Это стало большим бизнесом, и этот бизнес мы закрываем. Почему вы уверены, господин президент, что это устоит с точки зрения конституционного права? Думаю, устоит. Я, кстати, попросил очень талантливого человека, Уилла Шарфа, он стоит прямо за спиной. Уилл, хотите об этом сказать? Закон здесь абсолютно ясен. Как сказал Стивен про родильный туризм, раньше это случалось эпизодически, человек оказался здесь в отпуске, роды начались раньше срока, родился ребенок. Проблема была относительно небольшой, но в последние годы мы видим организованные сети, порой преступные, которые выстроили целую систему. Десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч человек организованно приезжают в страну и рожают здесь исключительно ради гражданства по рождению. Указ предусматривает целый ряд мер против такой организованной практики. Мы будем очень активно отказывать в визах тем, о ком есть основания полагать, что они едут именно за этим. Визы и предполагаемым родителям и организаторам этих сетей. Разумеется, есть и правоохранительная составляющая. Скоро выпустим полную справку по указу, но суть в том, что мы берем юридически выверенные инструменты, которые, очевидно, в нашем распоряжении, и бьем точно по индустрии родильного туризма. Здесь нет абсолютно ничего, что противоречило бы решениям Верховного суда. Честно говоря, мера давно назревшая, и я благодарен президенту Трампу за то, что он, наконец, решительно берется за родильный туризм. Теперь, когда решение Верховного суда открыло для этого дорогу, это надо было сделать давным-давно. Это должно было произойти годы назад, но мы решаем это сейчас. Прошу. Объясните, пожалуйста, как вы отличаете туриста от родильного туриста? Давайте я передам слово. Прошу. Да, с удовольствием. Для тех, кто захочет разобраться в теме, статья 215 закона об иммиграции и гражданстве дает президенту эти полномочия. Статья 215... применяется крайне редко. Это, пожалуй, одна из самых сильных норм во всем федеральном законодательстве. Именно она дает ему это право. Это не единственное, но главное законное основание, на котором строится указ. Родильный туризм по определению мошенничество против американской системы, против американского налогоплательщика, против американской визы. Если вы приезжаете и заявляете, что вы турист, а по определению вы здесь на несколько недель посмотреть страну, что-то купить и уехать, а если вы говорите консульскому работнику, что едете туристом, а на самом деле цель попасть на родильный конвейер, родить и попытаться штамповать американского гражданина, вы совершаете мошенничество против американского государства. Господин президент, сообщается, что вы говорили спонсорам, что нужно избрать J.D. Венса в 2028 году. Это официальное одобрение? Нет, нет. Я об этом услышал совсем недавно. Считаю, что он отличный, но об этом еще слишком рано думать. И еще, господин президент, республиканцы сейчас много спорят о доступности жизни. Каков ваш посыл по этой теме в преддверии выборов? Хороший вопрос, но ответ довольно простой. Я получил в наследство самые высокие цены в истории. Я получил худшую инфляцию в истории страны. И мы проделали потрясающую работу. Цены на нефть сейчас быстро идут вниз. Посмотрите, уже 75%. Когда я начал очень важную операцию против Исламской Республики Иран, а она была очень важной, потому что ядерного оружия у них быть не должно, иначе весь мир взлетит на воздух. Мы этого не допустим. Не только мы, не только Ближний Восток. Для всего мира это было бы катастрофой. У нас не было выбора. Бензин доходил меньше $2 во многих местах, в той же Айове. Цены на бензин опустились до уровней, которых люди не видели годами. $1.85, $1.95. Во вторник я был в Айове на остановке $1.95 за галлон, на другой заправке $1.85 за галлон. И скоро мы снова увидим такие дни, судя по всему, как только закончится война. А закончится она, думаю, совсем скоро. Не думаю, что они долго протянут. А разве соглашение не обнародовано? Не хочу говорить, что обнародовано. Вопрос пока открыт. У нас есть, знаете, блокада, ее обеспечивают ВМС США, и мы ее контролируем. Сейчас контроль за нами, но они всегда могут чем-то выстрелить. У них всегда что-то найдется, или мину поставят. А если там стоит хоть одна мина, это уже путает все карты, потому что никто не хочет, чтобы его судно за $1 миллиард случайно на нее напоролось. Но думаю, у нас все хорошо. Я сам участвую в переговорах. Думаю, все нормально. На этом у меня все. Мы увидимся с вами в понедельник в программе «Рикошет» в 5 вечера по Нью-Йорку, как обычно. Я желаю вам хороших выходных и до свидания.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Бог дает человеку бесплатные зубы дважды. На третий раз надо платить. Но я знаю дантистов, которые обойдутся с вами по-божески. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики, олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните. Госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
5: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.
6: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.
7: В 1994 году два студента Стэнфорда создали первый каталог интернет-ресурсов, и он мгновенно стал самым посещаемым сайтом в мире. О том, как он превратился в интернет-гиганта Yahoo и почему оказался неудачливой корпорацией, расскажем прямо сейчас. Осенью 1994 года системные администраторы Стэнфорда подали жалобу на двух студентов, тративших мощности университета на свои глупости. Эти молодые люди, Джерри Янг и Дэвид Фило, в самом деле потребляли много мощности. Они придумали сделать каталог сайтов в тогда еще крохотном интернете. Их учеба подходила к концу. Фило позже вспоминал, что к тому моменту учиться не хотелось, и он заразился характерным для студентов Стэнфорда тех лет увлечением – интернет-серфингом. Ему уделял намного больше времени, чем учебе. Эта страсть свела его с Янгом, который к тому моменту начал выписывать адреса сайтов практически всех подряд, пока даже не пытаясь их как-то систематизировать. Фило эта мысль показалась любопытной. Страничка, которая первоначально называлась «Путеводитель Джерри по всемирной паутине», становится путеводителем Джерри и Дэвида. Их список заинтересовал многих. Во всяком случае, число его посетителей удваивалось каждый месяц. Да и сам ресурс рос довольно быстро. и к тому моменту, когда сисадмины университета забили тревогу, насчитывал чуть более 2000 записей. По современным меркам смешная цифра, конечно, но ничего подобного в мире тогда не существовало. Поэтому слава путеводителя, по сути, исключительно благодаря сарафанному радио быстро вышла далеко за пределы их личных знакомств и университета. Жалобы админов Стэнфорда на избыточную нагрузку на их сеть совпали с моментом, когда Янг и Фила поняли, что им нужны серверы большей мощности. Кроме того, они уже научились зарабатывать на своем хобби, брали $20 за 1000 кликов на баннер рекламодателя. Словом, университет они бросили и создали компанию, которой придумали имя Yahoo. Есть несколько версий происхождения названия. Сами основатели говорят о путешествии Гулливера, где один из персонажей Yahoo стал нарицателем. Так называли грубых, неотесанных и невоспитанных людей. Название всем пришлось по душе. Правда, к тому времени слово уже было закреплено за печеньями Yahoo, поэтому Янгу и Филу пришлось добавить восклицательный знак. И название их компании отныне стало выглядеть так. Yahoo, восклицательный знак в конце. К моменту регистрации домена, январь 95-го, каталог насчитывал 10 тысяч записей и 100 тысяч ежедневных пользователей. На первых порах яркого новичка в интернет-бизнесе пробовали купить Netscape и America Online. Наперебой предлагали студентам стать миллионерами. Ставки, начавшиеся с 3 миллионов, быстро поднялись до 60 миллионов. И в тот момент Янг и Фил шутили, что уже представляют себе жизнь на купленном тропическом острове. Правда, быстро растущая цена убедила друзей, поначалу не особо веривших, что они нашли золотое дно, в том, что их путеводитель – нечто более значимое, чем студенческая подработка. Первый миллион Джерри и Дэвид позволили вложить инвесторам из Sequoia Capital в обмен на скромную миноритарную долю в их бизнесе. Штат Yahoo быстро вырос, студенты наняли управляющих, а сами продолжили заниматься развитием каталога, придумывая классификатор и дополняя содержание. Кроме Yahoo начали появляться и другие поисковики, которые отбирали части аудитории, и в Yahoo разработали стратегию, которая заключалась в том, что их платформа, во-первых, должна окупаться за счет рекламы, а во-вторых, должна собрать все лучшие сервисы, чтобы пользователю не нужно было уходить с нее. Прямо на сайте теперь есть прогноз погоды, новости, афиша и много чего еще. Уже в 96-м году Yahoo провела IPO, которое принесло $33 миллиона. Это был успех, который основатели не прогнозировали и который надо было развивать. Компания стремительно растет, начинается следующий этап ее жизни и следующий скачок роста, связанный с выходом Yahoo на зарубежные рынки, в первую очередь Канады и Великобритании. В какой-то момент появляется шанс купить за $1 миллион компанию BackRub, будущий Google, но ее владельцы Лэри Пейдж и Сергей Брин отказываются от сделки. К 2000 году Yahoo приходит к выводу, что самостоятельная работа над поисковиком – затея пустая. Разработки прекращаются, зато заключаются 4-летние лицензионные соглашения с Google. Это важный шаг для Google. Непопулярный пока конкурент получает мощное финансирование от своего якорного клиента Yahoo. Эти деньги почти целиком вкладываются в совершенствование поисковой системы. Что же касается Yahoo, то, выиграв на спринтерской дистанции, они позже проиграют в марафоне. Кстати, Янг и Фила видели прекрасные перспективы роста в сегменте интернет-торговли и почти 2 года вели переговоры о сотрудничестве с Пьером Амидьяром и его eBay. Но в итоге так ни к чему и не пришли. Что именно помешало этой коллаборации, неизвестно. К 2001 году Yahoo – самый крупный и дорогой интернет-ресурс в мире, но крах.комов не щадит компанию. Yahoo делает очередной рывок за счет телерекламы, вкладывая в нее десятки миллионов. Это оборачивается притоком миллиардов. Число пользователей, которых они забирают у традиционных СМИ, быстро растет. Но вот соглашение с Google заканчивается, и Yahoo снова пробует купить конкурента, который оценивается уже в 4 миллиарда. Пейдж и Брин категорически отказываются от предложенных денег. О срыве сделки позднее напишут как о стратегическом провале Yahoo. В итоге покупаются другие компании-разработчики, с помощью которых Yahoo намерена скопировать Google. Но время упущено, а ресурсы используются неразумно. Рекламная выручка Google в 2005 году уже составляет тот самый 1 миллиард. Теперь они лидеры рынка. Yahoo пробует использовать накопленный кэш, покупая новые компании и занимаясь инвестициями. Кстати, в 2006 году появляется возможность купить Facebook за 1 миллиард долларов. Все идет к сделке, но в последний момент Yahoo снижает предложение в 5 раз. Сделка сорвана. Впрочем, есть хорошие новости. В 2004 году Янг, тайванец по происхождению, отправляется знакомиться с континентальным Китаем. В поездке он знакомится с неким Джеком Ма, экскурсоводом, который показывает ему местные красоты и интересно рассуждает о бизнесе. Даже рассказывает о своих планах, к которым Янг относится с иронией. Через 4 месяца после их знакомства Ма открыл свой интернет-магазин, и дела сразу же пошли неплохо. Настолько неплохо, что год спустя Yahoo покупает 43% акций Alibaba, так назовет свою компанию Ма. К мировому кризису 2008 года Yahoo представляет собой огромную и все еще мощную корпорацию, в которой хаотично собрано большое количество никак не связанных друг с другом сервисов, многие из которых заброшены и не развиваются. Управляется компания хаотично, траты превышают прибыли. Google растет так, что вытесняет Yahoo с позиции, где первенство Янга и Фила казалось незыблемым. Yahoo падает до 14 миллиардов. Что касается отцов-основателей, то нищими они, конечно, не стали. Их вложения в Alibaba и Amazon приносят им немалый доход по сей день. Фил отошел от дел и, кажется, сосредоточен на семье. А Янг занимается инвестициями среди компаний, которым он как инвестор дал путевку в жизнь, такие как Wish и Zoom. Что касается разговоров о том, отчего Yahoo, как мощно стартовав, в итоге не взлетел, то, надеемся, каждый зритель сам найдет ответ на этот вопрос.
6: Таким был этот день. Как его увидели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго.
8: Не переключайтесь. Вы на правильном канале.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент США Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хексета объяснений из-за дефицита боеприпасов на фоне войны с Ираном, рассказали два источника Washington Post. Белый дом эти сообщения опровергает. Демократы потратили 63 миллиона 900 тысяч долларов, пытаясь победить Абдула Эль-Саеда на праймерис в Мичигане. Этого оказалось недостаточно, но демократы быстро объединились вокруг Эль-Саеда. Чак Шумер и соперница Эль-Саеда Хейли Стивенс в среду публично выразили ему поддержку в своих заявлениях. На примере создания в Нью-Йорке государственных продуктовых магазинов можно сказать, заявление демократов о том, будто требование предъявлять удостоверение личности основано на стремлении к угнетению, являются ложью и представляют собой политическую выдумку и необоснованное нагнетание страха. Когда нужно, оказывается, нужно предъявлять удостоверение личности, об этом расскажу в программе. Штат Техас, известный благоприятный для бизнеса политикой при строительстве дата-центров, меняет курс. Исследователи из Ратгерского университета в штате Нью-Джерси обнаружили устойчивую корреляцию между конспирологией, антисемитизмом и враждебностью к Израилю. Корпорация Google официально запускает процесс сворачивания Google Assistant, голосового помощника, выпущенного около 10 лет назад. И новая жевательная резинка для борьбы с раком снижает уровень вируса папилломы человека до 93%. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Президент Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хексета объяснений из-за дефицита боеприпасов на фоне войны с Ираном, рассказали два источника Washington Post. По их словам, во время заседания Кабинета министров Кэмп-Дэвида на прошлой неделе Трамп попросил Хексета объяснить, почему его, по всей видимости, ввели в заблуждение относительно крайней нехватки боеприпасов. Президент считал, что проблему с дефицитом уже решили. В ответ глава Пентагона, рассказали собеседники Washington Post, защищался и пытался переложить ответственность на своего заместителя Стивена Файнберга. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левит назвала рассказы источников Washington Post фейками. Цитирую, этого буквально никогда не было, и президент Трамп полностью доверяет Хексету, добавила Левит. В Пентагоне сообщения о перепалке между Трампом и Хексетом, а также о дефиците боеприпасов у Соединенных Штатов Америки назвали вымышленными. Сам Трамп, комментируя сообщения нехватки снарядов, в очередной раз заявил, что у страны огромные запасы боеприпасов. По его словам, те, кто распространяет подобные, как он сказал, сливы, сейчас ищут. Слив информации имеется в виду. Пит Хексет считается одним из главных сторонников военных действий против Ирана. Washington Post пишет, что он убедил Дональда Трампа, что победа над Тегераном будет быстрой и относительно легкой. Война, начавшаяся в феврале, продолжается до сих пор. В конце июля, начале августа Соединенные Штаты приостановили бомбардировки Ирана, и Трамп объяснял, что такое решение было принято на фоне прогресса в переговорах. Источники наших СМИ, американских, утверждают, что причина отказа от ударов заключается в том, что Соединенные Штаты израсходовали в войне с Ираном почти весь свой запас ракет. Сложные напряженные внутрипартийные праймерис, которых кандидат демократов Хейли Стивенс противостояла прогрессистам, демократам Абдулу Эль-Саеду и Малори Макмороу, до того, как она отказалась Макмороу от участия в гонке, сопровождались рекордными объемами внешних расходов. Компания Ad Impact, отслеживающая расходы на политическую рекламу, назвала выборы 2026 года самыми дорогостоящими в истории среди демократических праймерис. Цитирую Стивенс, избирательный округ MI-11 получила большую часть рекламной поддержки в рамках праймерис на сумму 63 миллиона 900 тысяч долларов. В общей сложности 78% всех расходов на рекламу, направленных на этих праймерис, были потрачены в поддержку Хейли Стивенс. Ее соперник Эль Саед получил рекламную поддержку на сумму 7,5 миллиона долларов. До выхода из гонки Макмороу получила 9 миллионов долларов, так говорится в обзоре этой предвыборной кампании, опубликованном компанией Ad Impact. Произраильская организация AIPAC потратила больше всех среди всех групп, поддержав Стивенс расходами на сумму более 30 миллионов долларов за последний год. Эти средства были направлены через организацию United Democracy Project, и это вдвое превышает сумму, которую она потратила в 2024 году для победы над бывшим конгрессменом-демократом Джамаалом Боуманом из Нью-Йорка. Компания Стивенс получила значительную поддержку со стороны лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера, демократа штата Нью-Йорк. В июне газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Шумер просил партийных доноров поддержать Стивенс, называя ее самым сильным кандидатом в частных разговорах. Это привело к усилиям со стороны крупных спонсоров демократов, которые обеспечивали Стивенс значительное преимущество благодаря масштабным финансовым вливаниям. Несмотря на рекордные расходы, Стивенс не смогла превзойти популиста, социалиста и антиизраильского политика Эль-Саеда, доктора Саеда, в ходе предвыборной кампании. Ну, какой доктор, мы вчера говорили, какой он доктор, мы об этом говорили вчера в нашей программе. Представитель сферы общественного здравоохранения проводил агитационный тур по штату в сопровождении ряда сторонников крайне левого крыла, включая Хасана Пайкера, который, напомню, заявлял в свое время, что Америка заслужила теракты 11 сентября. Ну и также в сопровождении сенатора от Вермонта Берни Сандерса, независимый, и конгрессвумен от Нью-Йорка Алессандрия Окасио-Кортес, демократка, представительница демократической партии «Демократическая Америка», демократические социалисты Америки. Эль-Саед также привлек больше пожертвований в свою собственную кампанию, чем Стивенс. Предварительные отчеты Федеральную избирательную комиссию FEC показали, что Эль-Саед собрал 14 миллионов 400 тысяч долларов, тогда как Стивенс 9 миллионов 900 тысяч долларов. Здесь сработал энтузиазм активистов, связанных с организацией «Демократические социалисты Америки» DSA, и он привел к тому из самых впечатляющих поражений фаворитов в истории Демократической партии и, собственно, стал предупреждением для избирателей Мичигана, которым теперь предстоит выбирать между Эль-Саедом и кандидатом от Республиканской партии Майком Роджерсом. Демократы, надо сказать, быстро объединились вокруг Эль-Саеда. Шумер и Стивенс уже в среду, во вторник были выборы, то, что называется, переоделись в воздухе, они публично выразили Эль-Саеду поддержку в своих заявлениях. Абдул, цитирую, Эль-Саед провел энергичную кампанию, которая вдохновила тысячи жителей Мичигана по всему штату, сосредоточившись на снижении расходов и защите интересов работающих семей. Демократов объединяет, я цитирую, общая цель – сдержать Дональда Трампа, победив его республиканских союзников и вернуть контроль над Сенатом. Главная цель для демократов – это сдержать Дональда Трампа. Эль-Саед – антиамериканист, антисемит, ну и так далее. Социалист. Мы говорили вчера о его программе. Это не страшно для Америки. Самое страшное – это Дональд Трамп. Дальше продолжаю цитировать. Это все замечательное выступление. Так говорится в заявлении Демократического сенаторского комитета по выборам, DSCC. Вот еще одна цитата. «Мы с нетерпением ждем возможности работать вместе с Абдулом и демократами Абдул Эль-Саед и демократами по всему Мичигану, чтобы победить на этих выборах в ноябре, чтобы Абдул Эль-Саед наконец-то попал в Сенат Соединенных Штатов Америки». Ну и старая поговорка, напомню, гласит, что поступки говорят громче слов. Если это действительно так, то мэр Нью-Йорка Захран Мамдани является убежденным сторонником требований, можете себе представить, предъявлять удостоверение личности. Тех самых требований, которые многие демократы, включая влиятельных законодателей его штата Нью-Йорк, называли угнетающими, российскими, дискриминационными и сравнивали с законами эпохи Джима Кроу, закреплявшими расовую сегрегацию. Мамдани вновь продемонстрировал, что демократы всецело поддерживают требования об удостоверении личности, когда эти требования соответствуют их политическим целям и интересам. А когда они выступают против таких требований, это, по мнению ряда средств массовой информации, не более чем громкая показная риторика. Показуха. Во время пресс-конференции, посвященной предложению Мамдани создать в Нью-Йорке государственные продуктовые магазины с очень дешевыми продуктами – Мамдани рассказал о принципах работы этих магазинов, в том числе о том, как город намерен предотвратить злоупотребление, когда покупатели будут приобретать субсидируемые продукты по сниженным ценам, а затем перепродавать их с прибылью. Для этого, как было объяснено, предполагается использовать систему, чтобы не было, не дай бог, перепродаж, похожую на библиотечные читательские билеты. Иными словами, систему, основанную на предъявлении удостоверения. Когда Мамдани спросили о механизмах контроля в предлагаемых государственных продуктовых магазинах, нынешний мэр Нью-Йорка ответил: «Эта программа предназначена для жителей Нью-Йорка, чтобы они могли обеспечить свои семьи продуктами питания, а не для тех, кто хочет быстро заработать на перепродаже. Я передам слово руководителю нашего управления экономического развития Джинни Пак, чтобы она рассказала подробнее». Конец цитаты. Ну и Пак затем объяснила, что город намерен использовать систему идентификации, чтобы предотвратить мошенничество и другие злоупотребления в государственных продуктовых магазинах. Цитирую, мы хотим убедиться, что программа ориентирована именно на жителей Нью-Йорка. Возможно, это будет что-то вроде библиотечной карты. Кроме того, мы будем контролировать, кто совершает покупки, и сосредоточимся на обычных жителях города. Мы учитываем этот вопрос и позаботимся о том, чтобы были приняты все необходимые меры для предотвращения подобных злоупотреблений, сказала Пак. Однако, ранее демократы неоднократно утверждали, что требование предъявить удостоверение личности является формой угнетения. По их словам, многие женщины и представители расовых меньшинств якобы не смогут получить такие документы из-за бедности, сексизма, расизма, ну или других препятствий. Более того, любой закон или государственная программа, требующая удостоверения личности, по утверждениям демократов, равносильно Джиму Кроу 2.0. Именно такую позицию в течение последнего года высказывали многие демократы, включая лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера. Кроме того, крупнейшая социалистическая организация США, Демократические социалисты Америки, членом которой является Мамдани, регулярно заявляла, что требование предъявлять удостоверение личности служит попыткой маргинализировать американцев из рабочего класса и представляет собой, как сказано, кампанию по сворачиванию достижений движения за гражданские права, а также делала другие, по мнению ряда СМИ, ничем не подтвержденные заявления. Мы говорим о демократических социалистах Америки. Если исходить от того, что эти утверждения верны, что либералы, демократы, социалисты, коммунисты и другие представители левых сами верят в то, что говорят, то возникает вопрос. Как же женщины и представители расовых меньшинств смогут покупать продукты в социалистическом Нью-Йорке? Ответ очевиден. Точно так же, как они могли бы получить удостоверение личности для участия в голосовании. Они смогут это сделать, потому что ничто не будет им препятствовать. Все утверждения об обратном можно считать лицемерной политической риторикой демократов, направленной на запугивание и мобилизацию электората левых. Представители администрации Мамдани и другие демократы отвергли подобные сравнения. Они заявили, что между законами об удостоверении личности для голосования, законодательными инициативами, вроде закона Safe American Act, и системой государственных продуктовых магазинов Мамдани нет никакого сходства. Более того, представители администрации утверждали, что система, напоминающая библиотечный билет, является всего лишь инструментом управления товарными запасами. Ну и представитель Мамдани Касио Мендоса заявил, сравнение с законами об удостоверении личности для голосования или законом Safe неуместны. Это не система идентификации и не механизм проверки личности человека, места его проживания или уровня доходов. Это практический инструмент управления запасами, который нужен для того, чтобы доступные по цене продукты оставались в наличии для тех, кто действительно в них нуждается, а не скупались для последующей перепродажи. Все это означает, что речь все-таки идет о системе идентификации, просто о такой, которую одобряют демократы и другие представители левых. Это очередное проявление типичного лицемерия левых, существующего уже многие десятилетия. Ведь подобная риторика основана не на фактах, а на идеологической обработке и манипуляции. Предложенная Пак система идентификации, которую она иронично называет Jim Crow 2.0 Мамдани, на самом деле является разумным способом предотвращения мошенничества. Это действительно разумно. Всяких предотвращения злоупотреблений и незаконной деятельности. Но все это точно так же, как уже по мнению республиканцев, аналогичные требования могут использоваться для обеспечения честности выборов, То есть, чтобы на выборах не было мошенничества, злоупотребления и незаконной деятельности. Для этого нужно предъявлять ID на выборах. Заявление демократов о том, будто требование предъявлять удостоверение личности, основанное на стремлении к угнетению, является ложью и представляют собой политическую выдумку и необоснованное нагнетание страха. А когда им нужно, демократам, удостоверение личности, оказывается, работают без всяких помех. Все в порядке для них.
0: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: Как правильно распорядиться накопленным состоянием? Распланировать наследство? Застраховаться от непредвиденного? Сохранить бенефиты и составить завещание? Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктории Берес и Эллы Залкин.
3: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
4: Я Элла Залкин.
2: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
3: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
5: Наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
6: А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна, талантлива, ее руки чудотворны. После их прикосновений хочется улыбаться и пить. Я счастлива, что нашла вас, доктор.
5: Вас ждут легкие руки дантиста Сафоновой. 718-376-1090.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
8: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
10: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
11: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
10: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Штат Техас, который на протяжении многих лет был любимым направлением технологических гигантов для строительства дата-центров, благодаря благоприятной для бизнеса политике, меняет курс. По количеству дата-центров штат уступает только Виргинии. По данным Техас Трибюн, в штате уже действует не менее 335 дата-центров, и еще как минимум 248 находятся в стадии планирования, а сотни других менее продвинутых проектов стоят в очереди на подключение к сети. Губернатор Грег Эбботт распорядился, чтобы все новые проекты дата-центров, претендующие на подключение к энергосистеме штата, должны были пройти всестороннюю проверку и аудит со стороны Комиссии по коммунальным услугам Техаса и оператора энергосети штата ERCOT, прежде чем получать одобрение. Проекты, не прошедшие такую проверку, должны получить отказ в подключении к сети. Директива стала ответом на растущую общественную критику бурно развивающейся отрасли дата-центров в Техасе и политическое давление на Эббота с требованием отреагировать на опасения по поводу влияния этих объектов на местные сообщества, водные ресурсы и энергосистему. За последние полгода очередь на подключение к техасской энергосети выросла с 233 гигаватт до 474 гигаватт, что более чем в пятеро превышает исторический рекорд пикового спроса энергосистемы штата. Около 90% всех заявок на крупные подключения приходится именно на дата-центры. Часть этих проектов, впрочем, остаются лишь заявками на бумаге. Поскольку очередь на подключение стала настолько длинной, разработчики предпочитают заранее, что называется, встать в очередь, даже если многие проекты впоследствии так и не реализуются. Надо напомнить, что в июле 2026 года Нью-Йорк стал первым штатом, законодательно закрепившим мораторий на законодательном уровне. Легислатура штата 4 июня приняла Responsible Data Center Development Act, вводящий как минимум годичную паузу на выдачу разрешений для крупных дата-центров. А 14 июля губернатор Кэти Хокул подписала соответствующее распоряжение, временно запрещающее одобрение новых объектов мощностью до 50 мегаватт. Под действие моратория подпадает более десятков проектов. Мэн, штат Мэн, стал первым штатом, чья легислатура одобрила подобный закон. Однако губернатор Джанет Миллс наложила на него вето, пояснив, что поддержала бы документ при условии исключения для уже начатого строительства на площадке бывшей фабрики Андрос Когинг Милл. По данным исследовательской организации Good Jobs First, аналогичные законопроекты о временном моратории от 1 года до 4 лет в этом законодательном цикле внесены как минимум в дюжине штатов, включая Джорджию, Мэриленд, Вермонт, Виргинию, Оклахому, Южную Дакоту, Висконсин, Мичиган, Миннесоту и Южную Каролину. На муниципальном уровне подобные решения уже приняты в Гротоне, Коннектикут, Пекулиаре, Миссури, Бангоре, Мэн и городке Лиссандер под Сиракьюз, штат Нью-Йорк. А жители калифорнийского Монтерей-парка проголосовали за постоянный запрет строительства новых объектов. Исследователи из Ратгерского университета в штате Нью-Джерси обнаружили устойчивую корреляцию между конспирологией, антисемитизмом и враждебностью к Израилю. Новое исследование, опубликованное в журнале American Psychologist, охватило более 1000 взрослых жителей США. Психологи изучили психологические механизмы, связывающие предрассудки в отношении евреев и негативное отношение к Израилю. Работа показала, что вера в теорию заговоров выполняет роль своего рода моста между классическим антисемитизмом и антиизраильскими настроениями. Конспирологические представления об Израиле и его сторонниках объясняют более 55% случаев враждебного отношения к этой стране, к Израилю. Соавтор работы доктор Кен Харбер отметил: «Наши результаты предлагают научно обоснованную структуру для понимания того, как эти взгляды пересекаются, и как вера в заговоры может служить мощным и устойчивым мостом между антисемитизмом и негативным отношением к Израилю». Конец цитаты. Опрос показал, что антисемитские взгляды, зафиксированные в начале исследования, прогнозировали приверженность теориям заговора через 4 недели, а те, в свою очередь, предсказывали антиизраильские установки еще через 4 недели. Это подтверждает устойчивость выявленной взаимосвязи во времени. Кроме того, исследователи зафиксировали различия у респондентов в зависимости от политических взглядов. Среди сторонников республиканской партии классический антисемитизм встречался немного чаще, но враждебность к Израилю была выражена слабее. У сторонников демократической партии уровень классического антисемитизма был ниже, но наблюдались более сильная антиизраильская настроенность и склонность верить в заговоры в связи с его деятельностью. Авторы подчеркивают, что выводы носят корреляционный характер и не утверждают прямую причину.

0: Переломным моментом стал взлет ChatGPT в 2023 году, который застал Google врасплох. Компания ответила выпуском BART, спустя год переименованного в Gemini, и лишь через какое-то время смогла наверстать отставание в гонке искусственных интеллектов. Все это время Assistant фактически оставался без внимания и новых функций. А в начале 2025 года Google официально объявила о его закрытии в пользу Gemini. Правда, финальный срок расставания затем перенесли на 2026 год. Согласно рассылке, отключение затронет смартфоны и планшеты на Android, смарт-часы на Wear OS, совместимые с Gemini наушники, а также сессии Android Auto, которые проецируются с телефона. Начиная с 4 сентября, команда OK Google на таких устройствах будет запускать уже не Assistant, а Gemini. Отдельная категория устройств – автомобили со встроенной системой Google, Google Built-in, пока сохранит Google Assistant и после этой даты, после 4 сентября. Также Assistant может задержаться на устройствах, которые не соответствуют минимальным требованиям Gemini в регионах, где Gemini пока недоступен. На очереди и другие продукты. Ранее Google подтвердила, что Gemini придет и на умные колонки, и на экраны Google Home, и на устройство Google TV, хотя точные сроки перехода для них пока не называются отдельно от смартфонов. Исследователи из Пенсильванского университета создали биоинженерную жевательную резинку, способную бороться с раком, значительно снижать количество вируса папилломы человека, ВПЧ, в полости рта. В лабораторных испытаниях концентрация вируса в образцах слюны уменьшилась на 93%, а в образцах после полоскания рта на 80%. Основой разработки стала жевательная резинка из бобов гиацинтовых «Лаб-Лаб», содержащих природный противирусный белок FRIL. Затем ученые усилили ее действие, добавив антимикробный пептид протегрин, который уничтожает болезнетворные бактерии. Но помимо ВПЧ, одна пластинка резинки почти полностью устранила две бактерии, обе связаны с развитием опухолей головы и шеи. При этом полезная микрофлора полости рта практически не пострадала, и это выгодно отличает новый метод от некоторых существующих способов лечения. Авторы исследования считают, что такая жевательная резинка может стать доступным дополнением к существующей терапии или использоваться для профилактики заражения и передачи ВПЧ. Однако пока речь идет о доклинических результатах. Эффективность и безопасность разработки еще предстоит подтвердить в клинических испытаниях на людях.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

Анатолий работает в компании, которая подпиливает деревья. Они работали в городе Баффало, штат Нью-Йорк. Кусок дерева упал на лестницу, и в результате Анатолий полетел вниз и сломал себе колено и порвал сухожилие. Он очень переживал, что его уволят с работы, и позвонил мне. Я связал Анатолия с лучшим адвокатом штата Нью-Йорк, который занимается только падениями на рабочем объекте. Он судил хозяина этой территории, используя особый закон Labor Law, сумел получить для пострадавшего 1 миллион 200 тысяч долларов и оплату всего лечения еще на 120 тысяч. Также выплату по больничному около 4 тысяч в месяц. При любом падении звоните мне по телефону 718-256-5610. Наберите его прямо сейчас на интернете и загрузите мою визитку.

Я приветствую зрителей канала RTN. В эфире «Вечерние новости». Сегодняшний выпуск для вас веду я, Наталья Быстрицкая. Рассказываю о главных событиях, и мы

0: Начинаем.
1: Президент Трамп в частном порядке заявил, что хотел бы видеть своим преемником нынешнего вице-президента Джей Ди Венса. Хозяин Белого дома якобы стал меньше симпатизировать госсекретарю Марко Рубио, которого тоже рассматривал в качестве кандидата на выборах 2028. Якобы Рубио отстранился от переговоров с иранцами, чтобы не нести ответственность за возможный провал. Венс с самого начала военной операции занял позицию кота Шрёдингера. Он не показывал, что всецело одобряет военные действия, но и не критиковал Трампа. К слову, именно Венс возглавил американскую делегацию, которой было поручено подписать соглашение с Тегераном, тот самый июньский меморандум, по итогам которого на некоторое время прекратились боевые действия и был открыт Ормузский пролив. Трамп расценил действия вице-президента как огромный успех, даже несмотря на то, что соглашение в итоге развалилось. Для Белого дома было важно, что Венс сумел переломить общественное мнение и остановить волну хейта. Он также выступает в роли защитника трамповской повестки, активно взаимодействует со СМИ, чтобы продвигать непопулярные решения Белого дома и объяснять спорные высказывания президента. Отдельный пласт в этом направлении был посвящен тарифной политике. Венс занимался разъяснением, какую выгоду тарифы должны принести Америке, и в том числе проводил для этого встречи с рабочими. В июне Венс устроил турне, чтобы пропиарить свою новую книгу, и воспользовался этим, чтобы в многочисленных интервью отстоять позицию Трампа по насущным проблемам. В прошлом году Венс был назначен главой финансового комитета в руководстве партии, что стало первым случаем, когда вице-президент получал такую должность. Венс отвечает за обеспечение финансирования партии, сбор средств и их распределение. Этим он помогает Трампу усилить влияние среди республиканцев и избежать фракционного раскола, к которому президент уже был несколько раз близок. Сегодня утром стало известно, что Трамп все-таки не уверен в окончательном выборе. Якобы он озвучивает разные позиции разным людям и еще может передумать. Венс и Рубио пока не заявляли о намерении участвовать в президентской гонке. Рубио уже баллотировался в 2016 году, но вышел из борьбы после поражения на праймерис. Ранее Рубио говорил, что поддержит Венса, если тот решит баллотироваться. В июне вице-президент заявил каналу CBS, что обсудит этот вопрос с женой после промежуточных выборов. Многое ведь зависит от них. Неудачные результаты республиканской партии могут подтолкнуть соперников выдвинуть свою кандидатуру против выбранного Трампом кандидата и выразить более резкую критику в адрес его администрации. Венс или Рубио рискуют стать мишенью внутрипартийных атак, которые республиканцы не стали бы направлять против самого Трампа. Такая динамика уже прослеживается в интернете. Действующий президент любит интриги в стиле телешоу и с удовольствием заигрывает и с Венсом, и с Рубио, нагнетая конкуренцию из-за его благословения. Трамп также с удовольствием раздувает слухи о своем выдвижении на третий срок, регулярно публикуя в соцсетях изображение с надписью «Трамп-2028». Специалисты по борьбе с мошенничеством в сфере кибербезопасности сообщают о появлении на черном рынке девайсов, позволяющих воровать деньги с кредитных карт на расстоянии до 40 дюймов. Эта нелегальная практика получила название «Ghost Tapping». Девайсы работают по тому же принципу, что и магазинные терминалы оплаты, требующие приложить банковскую карту. Разница в том, что в магазине оплата проводится на расстоянии 2-3 дюйма от карты, а мошенники способны вскрывать кошельки с кредитками, находясь рядом.
2: В Нью-Йорке 4 часа утра.
3: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый день, дорогие друзья! Как я вам обещала, сегодня я буду рассказывать о тех интересных выставках и концертах и фильмах, которые можно посмотреть в Нью-Йорке, ну и не только в Нью-Йорке. А начнем с Линкольн-центра. Вы помните, что я критиковала Линкольн-центр, и не только я одна, все любители классической музыки были в течение нескольких лет подряд возмущены почти полным отсутствием классических концертов летом в Дэвид Геффен Холле, где обычно проходил фестиваль «Мостли Моцарт». Вы помните, что этот фестиваль благополучно отменили. Вместо замечательного дирижера Луи Лангре посадили молодого, тогда еще совсем неопытного, Джонатана Хейварда. Давали по одному-два концерта, три максимум очень странных программ в течение августа, и все. Но после довольно серьезной критики руководство Линкольн-центра поняло, решило, что так жить дальше нельзя. И в этом году фестивальный оркестр порадовал любителей музыки большим, чем обычно, количеством концертов. Программы были смешанные, обычно классика, плюс довольно много современной новой музыки, всевозможные заказы, в основном американским молодым и не очень молодым композиторам. Как бы то ни было, одна из самых приятных черт таких концертов – это плати сколько хочешь. То есть можно было платить за билеты $5, главное – достать этот билет. Во всяком случае, это все принесло довольно хорошие результаты в смысле посещаемости. И поскольку меня не было в Нью-Йорке, я не могла вам объявлять регулярно обо всех концертах. Ну, а последним я скажу, потому что он состоится 5 августа, сегодня. Нет, неправильно, не 5-го, 7 и 8 августа, в пятницу и в субботу. Одна и та же программа. Зал Дэвида Геффена, фестивальный оркестр Линкольн-центра под управлением Джонатана Хейварда играет весеннюю программу. Она очень интересная, потому что начинается она с произведения, которое называется «Первые впечатления, связанные с появлением кукушки весной». Такое вот странное довольно-таки название. Музыка XIX века, такая приятная безделушка, можно сказать. После чего будет два современных сочинения, одно из которых представляет особый интерес, потому что оно написано для отца и сына. Мы знаем, что в оркестре Нью-Йоркской филармонии замечательный первый кларнет по фамилии МакГилл. С некоторых пор в Сиэтле, в симфоническом оркестре Сиэтла, первая флейта имеет ту же самую фамилию. Это его сын. И вот теперь отец и сын вместе встретятся в новом флейтово-кларнетовом концерте. А в конце программы будет Роберт Шуман. Первая симфония, которую он назвал «Весенняя». Надо сказать, что Роберт Шуман хотел назвать каждую часть этой четырехчастной симфонии какими-то там названиями, связанными с весенним настроением. Но поскольку в XIX веке, особенно в первой половине XIX века, с большим скепсисом музыкальная общественность относилась к программной музыке, а Шуман хотел выглядеть вполне серьезным композитором в стиле Бетховена, он решил отказаться от названия каждой части, но оставил общее название. Итак, первая весенняя симфония Шумана в четырех частях была написана в 1941 году. Идея пришла ему буквально в течение нескольких дней, и закончена она была с
поистине огненной скоростью в течение 3 недель. Это очень быстро. Надо сказать, что 40-е, рубеж 30-х и 40-х годов – самое лучшее время в творчестве Роберта Шумана, когда он написал свои самые знаменитые фортепианные циклы, свои выдающиеся вокальные циклы. В общем, в этом же, в этой же сфере первая симфония, фрагмент из которой мы сейчас послушаем. Но, правда, в исполнении другого оркестра. И это для меня еще одна возможность сообщить вам или напомнить вам, что в американском городе Цинциннати есть очень хороший симфонический оркестр, которым руководит дирижер и композитор Матиус Пинчер. Вот давайте мы послушаем самый конец первой симфонии Шумана, где снова будут петь птички.

такой очень огненный, я бы сказала, финал, в котором те, кто хорошо знают Крислериану Шумана, узнали одну маленькую темку. Шуман таким образом себя сам цитирует. А если вам не удастся попасть на концерт Дэвид Гефенхолл 7 августа, то та же самая программа будет исполнена 8 августа и будет бесплатный стриминг. Надо только пойти на сайт Линкольн-центра, linkolncenter.org, и там поискать концерт 8 августа и узнать, каким образом можно, куда надо нажать, чтобы посмотреть весь концерт совершенно бесплатно. Еще одно интересное событие, тоже 7 августа, только в Али Стали Холле. Это меньший по размеру, как вы знаете, прекрасный по акустике зал, в котором пройдет абсолютно уникальный концерт. Дело в том, что Джульярдская музыкальная школа соединила свой собственный оркестр с оркестром Лондонского королевского музыкального колледжа и в совместной программе под управлением выдающегося дирижера Эса Пекке Селанена они будут выступать сначала 7 августа в 7 вечера в Али Стали Холле, а потом через несколько дней в полном составе отправятся в Лондон и выступят на BBC Proms в Альберт Фестивал Холл в Лондоне с той же самой программой. Программа классика, но классика 20 века. Что значит? Стравинский, симфония в трех частях, Берг, концерт для скрипки с оркестром, и Барток, концерт для оркестра. Мы знаем, что Эса Пекка Салонен, он сам композитор, он замечательный дирижер, особенно талантливо дирижирующий и хорошо понимающий музыку 20 века. Поэтому для молодых ребят это большое дело поработать с ним. А для нас, слушателей, это особая радость, особое удовольствие услышать их вот с этим дирижером. Не пугайтесь того, что это сложная музыка. Вы обязательно что-то интересное узнаете. И я хочу несколько слов сказать о концерте Берга. Как известно, Берг был учеником Арнольда Шонберга и самым молодым из знаменитой троицы «Новая венская школа» Шонберг, Веберн, Берг. И самым оказался популярным. Почему? Потому что вот эту сложную 12-тоновую систему, когда композитор был в рамках правил, нельзя было повторять ни одну из 12 нот. Вот ты создаешь ряд, не тему музыкальную, а именно ряд из 12 нот в разном, в любом порядке. И потом ты должен повторять этот ряд в других комбинациях гармонических и мелодических, но ни одна нота не должна быть повторена. Так вот, Берг сумел каким-то чудодейственным образом внести в эту очень рациональную и, на первый взгляд, сухую систему человеческое тепло, эмоциональность. Даже протащил туда традиционные гармонии вроде трезвучия. И получился очень интересный синтез, благодаря которому многие произведения Берга стали очень популярны. Достаточно упомянуть его оперу «Воцек». А рядом с «Воцеком» по популярности стоит концерт для скрипки с оркестром. Во многом это связано не только с его очень лиричным характером, но и самой темой. Концерт называется «Памяти ангела». Он посвящен памяти Манон Гропиус. Манон Гропиус была дочерью Альмы Малер и ее второго мужа,
Вальтера Гропиуса. Манон Гропиус умерла трагически в возрасте 18 лет. И поскольку Берг боготворил Густава Малера и все, что с ним связано, и был хорошо знаком и с Альмой, и с Вальтером Гропиусом, и вообще это все было один круг, а Вена была центром мирового модернизма. И в конце концов получилось так, что он написал этот концерт в памяти Манон, и этот концерт стал, ко всему прочему, его самым последним законченным произведением. Он был написан в 1935 году, через несколько месяцев Альбан Берг скончался. Мы послушаем с вами начало этого концерта в исполнении оркестра под управлением Пауво Ярви, а солист Гил Шахам, пожалуйста.

0: даже в этом маленьком отрывке слышно, что уху есть, как говорится, за что уцепиться, потому что нам для хорошего восприятия музыки нужны какие-то узнаваемые элементы. И несмотря на то, что там выполнены все правила 12-тоновой техники, этих узнаваемых элементов вполне достаточно, чтобы мы оказались эмоционально связаны с этой музыкой. И чем больше мы ее слушаем, тем больше она становится нам понятна. Концерт, повторяю, 7 августа в 7 вечера. Билеты надо покупать от $45. Но если вы хотите что-то совершенно бесплатное и легкое для слуха и для восприятия, то вы можете 7 августа прийти в Брайан-парк, который находится прямо за зданием публичной библиотеки. Нью-Йоркская публичная библиотека находится на 42-й улице между 5-й и 6-й авеню. Брайан-парк каждое лето становится местом замечательных музыкальных пикников. Практически каждый вечер, иногда и днем, проходят концерты, а народ располагается на траве, есть немножко стулья, какие-то расставлены для тех, кому тяжело сидеть на траве. В общем, приходите, можете приходить со своей едой и наслаждайтесь музыкой. Музыки много, а 7 августа будет музыка, связанная с Эллой Фицджеральд. В честь нее Нью-Йоркская Сити-Опера организует специальный концерт. Он начнется 7 августа в 7 вечера. Я надеюсь, что погода будет хорошая. Солистка Латония Мур. Прекрасная певица, классическая, оперная. Я в свое время услышала ее как раз в спектаклях Сити оперы, когда она пела партию Тоски. Она была тогда еще очень молодой, но было сразу заметно, что это выдающийся талант. Она оправдала все свои ожидания. В этот раз она будет выступать вместе с джазовым трио знаменитого Гая Минтуса. И будут петь они музыку из репертуара Эллы Фицджеральд. Они будут петь музыку Гиллеспи, Гершвина, Эллингтона, ну, все что угодно. В концерте будет ведущий, будут участвовать еще какие-то певцы, коллеги Латония Мур. Повторяю, все бесплатно, все связано с Эллой Фицджеральд или Фицджеральд, как хотите, так и называйте. А мы с вами послушаем фрагмент из ее знаменитого концерта, который она дала в Германии в 1968 году. Гершвин. Summertime. Поехали.
1: First lady of song, is that her nickname? Maybe so. Maybe so.

Я думаю, что вы обратили внимание, какое изумительное трио сопровождает Эллу Фицджеральд, в какой гармонии они работают. Это что-то невероятное. А эта запись есть на Ютубе, ее можно слушать до бесконечности. Так это здорово. 68-й год, никаких кондиционеров, жара, софиты, абсолютная магия. Кроме Нью-Йоркской Сити-оперы, которая устраивает этот концерт 7 августа, есть еще Метрополитен-опера, которая в этом году дает всего 2 биса в кинотеатрах в течение лета. Обычно мы привыкли 4, 5, иногда 6. В этом году, возможно, число экранов сократилось. Я не знаю, с чем это связано. Факт тот, что только 2 наименования можно посмотреть в кинотеатрах на бис. И последний из этих 2 – «Аида» 5 августа. Где бы вы ни жили, если в вашем районе показывает кинотеатр трансляции из Метрополитен-оперы, то очень может быть, что вы сможете 5 августа, а может быть еще и попозже, посмотреть за небольшую входную плату вот эту самую трансляцию, которая была сделана, когда «Аида» только в первый раз появилась. Это было, по-моему, прошлой зимой. А новая постановка, Майкл Майерс – режиссер, и Энджел Блу поет партию «Аиды». А это можно 5 августа посмотреть. Но потом, конечно, в конце августа, как всегда, на площади Линкольн-центра будут стулья, будут показывать каждый день другое наименование, но об этом я расскажу немножко позже. А сейчас я хочу обратить ваше внимание на возможность посмотреть очень хорошие оперные спектакли бесплатно на Hudson Yards. Hudson Yards – это место, где находится знаменитый шед, где построены великолепные высотные здания, огромный торговый центр, и там теперь, вот как раз в этом полуоткрытом нижнем фойе шеда идут показы кино, оперы на киноэкране. 13 августа и 20 августа. Это courtesy, как говорится, of Carnegie Hall. Дело в том, что я вам рассказывала уже, в Carnegie Hall есть такая программа Carnegie Plus. Это стриминг, который стоит, по-моему, $8 в месяц, а может быть и меньше. Первая неделя вообще бесплатно. И дает доступ к гигантским архивам, не только Carnegie Hall. То есть там и Зальцбургский фестиваль, и Экс-ан-Прованс, и много-много-много чего можно найти и получить это, и смотреть у себя дома, где бы вы ни были. Но в этом августе, повторяю, 13 и 20 числа, Carnegie Hall дает нам возможность посмотреть сокровища из своего вот этого архива, оперные сокровища, бесплатно. Итак, 13 августа в 5 вечера, а в Шеде Hudson Yards находится, для тех, кто не знает, на уровне между 34-й и 23-й улицами, далекий запад Манхэттена. Туда идет 7-й трейн, сабвей и автобусы. А, причем 7-й трейн, там станция прямо выходит в самый центр этого самого района Hudson Yards. И там уже сразу видно, как пройти. В любом случае, вы должны знать адрес и должны знать, как туда доехать, потому что в Шеде всегда очень много интересного. Что покажут 13 августа в 5 вечера? «Сельская честь» и «Паяцы». Знаменитый оперный дабл билл, который идет в постановке
А очень интересно, специально сделана она была для Зальцбургского пасхального фестиваля. Годы тому назад, не вчера, с молодым Йонасом Кауфманом в роли Туридо и с Кристианом Телеманом за дирижерским пультом. Оркестр – Дрезденская штатс-капелла, хор тоже из Дрезденской оперы, потому что Телеман в то время как раз возглавлял дрезденскую музыку. У нас есть замечательный фрагмент из «Сельской чести». Давайте мы его посмотрим, послушаем и насладимся молодым Йонасом Кауфманом.

0: Вот такой фрагмент. Я думаю, что вся остальная часть спектакля не менее интересна. Нам надо уходить на рекламную паузу, после которой я расскажу вам еще о нескольких местах, где можно увидеть и услышать оперные спектакли из разных концов мира. Ну и еще будем говорить про выставки. В общем, много интересного. Не уходите.
1: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
2: Бог дает человеку бесплатные зубы дважды. На третий раз надо платить. Но я знаю дантистов, которые обойдутся с вами по-божески. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
3: Майклс Фармаси – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо.
4: Майклс Фармаси – это огромный выбор медикаментов и грамотная консультация.
5: Майклс Фармаси – это товары для дома и подарки любимым.
6: Майклс Фармаси – это удобное расположение и большие скидки.
7: Майклс Фармаси – это доставка лекарств на дом и подарки каждому празднику.
3: Майклс Фармаси – всегда рядом. 718-921-87-77.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

Еще раз добрый день, дорогие друзья. Мы остановились на том, что в Шеде 13 августа можно будет посмотреть «Сельскую честь и паяцы» в постановке Зальцбургского пасхального фестиваля примерно 15-летней давности, а 20 августа там же, в Шеде, можно будет посмотреть на экране постановку «Риголетто». Эта популярная опера Верди идет в интерпретации знаменитого фестиваля в Бергенсе. Там, может быть, музыкальная часть не такая выдающаяся, но зато внешне это очень интересно, потому что, напоминаю, фестиваль проходит на озере, публика сидит на берегу, в огромном амфитеатре и смотрит на события, которые разворачиваются на плотах на озере. Между тем, как я уже сказала, есть много других мест, где можно посмотреть в эти дни оперу. И даже не обязательно ехать в Нью-Йорк. И выходить из дому. Можно смотреть YouTube. А на YouTube первый, во-первых, сейчас, поскольку много фестивалей, то очень много выкладывается новых спектаклей. Можно увидеть оперу «Риенцы» постановки Байрейтского фестиваля. Это первая опера Вагнера, первая успешная опера Рихарда Вагнера. Очень интересно. Можно посмотреть очень интересную постановку Фальстафа в интерпретации Барселонского театра Лицеу. Одно из главных лучших мест, где можно сейчас смотреть оперы, это сайт Opera Vision. И вот на этом сайте Opera Vision сейчас так много спектаклей, что я должна буду прочитать. Да, кстати, вот в этом самом спектакле «Сельская честь», фрагмент из которого я вам сейчас показывала, партию Сантуцци исполняет молодая Людмила Монастырская. Это еще один плюс для того, чтобы пойти и посмотреть этот спектакль 13 августа совершенно бесплатно на Хадсон-Ярдс. Так вот, что можно посмотреть на опера «Вижн»? «Мадам Баттерфляй», как я уже сказала, да, «Норма», постановки Ирландской национальной оперы. Все постановки очень интересные и очень разные. Я обратила внимание на оперу Пуччини «Богема» в постановке Латвийской национальной оперы. И это можно смотреть сейчас бесплатно на Opera Vision. Я вам советую это сделать. А партию Родольфу поет очень хороший украинский тенор Дмитро Попов. А вот кто поет партию Мими, я не запомнила. Но, по-моему, это очень хорошая певица. В этом вы сейчас убедитесь. Давайте посмотрим фрагмент из первого действия этого спектакля.

Я думаю, вы поняли, что постановка перенесена из 19 века в наши дни, а кому-то это, может быть, и не понравится, но если вы любите эту оперу, вот возможность ее посмотреть, послушать, насладиться, или выберите еще другие, там бездна интереснейших спектаклей сейчас есть. А опера «Вижн». А мы сейчас с вами поговорим о танце. Ну, вы, конечно, знаете, я неоднократно рассказывала вам, что в Линкольн-центре есть библиотека исполнительских искусств. Она таится за огромной скульптурой Кальдера между зданием Метрополитен-оперы и зданием драматического театра. В ней гигантские сокровища, в частности, огромный танцевальный архив. И вот из этого архива регулярно проходят, создаются интереснейшие выставки. Причем абсолютно бесплатные. Вы просто приходите, и прямо перед вами стеклянный такой павильон, где регулярно, по крайней мере, два раза в год можно посмотреть выставку, связанную с тем или иным выдающимся деятелем искусства, в частности, танца. Там была выставка прекрасная, посвященная Джерому Робинсу. Там много интересного. И часто с мюзиклами это все связано. В этот раз, начиная с мая и до ноября, проходит выставка, посвященная Марте Грэм и столетию ее труппы. Марта Грэм родилась в 1894 году, когда Айседора Данкан только начинала свою карьеру. Но влияние Данкан Марта Грэм ощутила на себе. Потому что, когда она подросла и захотела танцевать, в Америке уже появились некоторые компании, которые создавали какие-то собственные, ну, танцы. Также и Айседора Дункан, она имела тоже свою компанию. И вот оттуда пошли какие-то маленькие отпрыски. Все это было еще очень робко, еще полюбительски. В одной из таких компаний начинала танцевать сама Марта Грэм. И очень быстро завоевала репутацию совершенно уникальной танцовщицы. Она была маленького роста, она была исключительно гибкой и очень экспрессивной. Мимика, жест, каждая поза несли огромную энергию эмоциональную. Она своим телом рассказывала. И очень скоро она стала сама создавать для себя сольные номера. А вот в 26-м году, ей было тогда 30 с небольшим, она решила создать собственную компанию. Только женщины танцевали в ней. Только. И в этой компании, во-первых, для того, чтобы они могли танцевать то, что она придумывала, они должны были освоить ее технику. Марта Грэм в 20-е годы создала абсолютно уникальную новую технику, благодаря которой ее называют матерью танца модерн. И так оно и есть. Потому что дальше Мерс Кеннингем и многие-многие другие, которые пошли за ней, они все выросли из уникальной техники Марты Грэм. Но в чем была особенность ее? С одной стороны, был классический танец, мы это знаем, классический балет. Классический балет в жизнь проводит идеалы красоты. Идеалы 18 и 19 века. Гармония и красота – это которой на самом деле в реальности нету. Кто танцует, кто ходит на пуантах? Только на сцене. Кто носит белые пачки? Только на сцене. Вот это создание иллюзорного, прекрасного мира. Это была ипостась классического балета. С другой стороны, в Америке уже в это время был водевиль, бурлеск, танцы
ну, как мы бы назвали, эстрадные танцы. И Америка очень любила танцы такого рода, но это был шоу-бизнес. Это было эффектно, это были яркие костюмы, геометрические построения, быстрый темп, голые ножки. В общем, Марта Грэм делала все иначе. Она была первой, кто сделал человеческое тело, человеческое движение языком больших страстей, психологии человеческой, языком психики. И вот идеи психологии и пластики фактически посвящена эта выставка, которая рассказывает, конечно, о жизни Марты Грэм, о том, как она развивалась. Там огромное количество замечательных фотографий, в том числе портреты есть. Мы их позже немножко покажем. И вторая очень важная часть, первая часть этой выставки называется «Божественная женственность». А вторая часть называется «Американо», потому что Марта Грэм была очень такой органичной частью американского искусства, американской жизни, американского мировосприятия. И, кстати, она была первой, кто начала очень активно работать с современными ей американскими композиторами и художниками. Она заказывала музыку, и она трактовала музыку не просто как аккомпанемент, на который она что-то там сочиняла. Они работали вместе. И это была очень важная часть ее как бы открытия и ее вклада в американское искусство. Марта Грэм танцевала до очень позднего

могла это сделать. Но, тем не менее, мы посмотрим с вами фрагмент из одного из ее известных произведений уже более позднего периода, когда она уже мужчин стала приглашать в свои балеты. И сначала, кстати, она приглашала мужчин только в качестве своих партнеров, а потом они уже инкорпорировались, так сказать, в отдельные, в другие балеты. Этот балет называется «Темные поляны» – «Dark Meadows». Современная, интересная очень музыка и такой как бы психологический подтекст. Ну, давайте посмотрим, вы многое поймете.

Очень красиво и очень эмоционально. А теперь еще один маленький-маленький фрагментик, где вы увидите Марту Грэм. Кстати, на выставке очень много кинофрагментов. Это из ее знаменитого балета «Lamentation». Костюм она сама придумала. Поехали. Поехали.

Мы сейчас посмотрим еще три фотографии с этой выставки. Фотографий намного больше, но просто чтобы вы как бы почувствовали, какая она была интересная, какая она была необыкновенная. Поехали. Просто подряд покажите нам их. Да. Вот это она в танце своем. Да, дальше поехали. Это ее одна из последних, называется «Осуждение», где она солисткой со своей компанией. И портрет ее, просто фотопортрет. Выставка будет идти до ноября. А заканчиваем мы нашу сегодняшнюю программу фрагментом из 8-й симфонии Дворжака. Почему? Потому что украинский оркестр «Freedom» в конце августа, вернее, в середине августа, начинает очередной, уже пятый тур по разным странам мира под управлением Уилсон, знаменитой Кэрри Лин Уилсон, которая является создателем и художественным руководителем

главным дирижером этого оркестра. Они будут, начнут с Польши, как всегда, Варшава, потом будет концерт Гиба в Амстердаме, потом будет Гамбург, потом будет Дублин, который теперь в этом году столица культурная мира. И 25 и 26 августа они выступают у нас в Нью-Йорке в зале Дэвида Геффена. В пятницу расскажу более подробно. А сейчас просто фрагмент из их прошлогодних выступлений. Финал 8-й симфонии Дворжика. Спасибо за внимание. До новых встреч.

0: Смотрите на канале RTN каждое воскресенье в 6 часов вечера программу «Пресс-клуб». Ведущий...
1: В Нью-Йорке 5 часов утра.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: В студии Наталья Быстрицкая. Управление по делам иммигрантов при мэрии Нью-Йорка запустило информационную кампанию во всех 5 бора города. Горсовет профинансировал инициативу и внес $300 000. Рекламные объявления на 17 языках появятся в печатных и цифровых СМИ, а также в соцсетях. Все жители города, независимо от иммиграционного статуса, могут получить бесплатную и конфиденциальную консультацию. Для этого необходимо позвонить по номеру 800-354-03-65 или набрать 311 и произнести фразу «Immigration Legal». Специалисты линии бесплатно ответят на вопросы по иммиграции и подскажут, куда обратиться за дальнейшей помощью. В 26-27 учебном году школьные округа штата Нью-Йорк вносят существенные изменения в расписание. Из-за нехватки водителей скулбас в некоторых районах центральной части штата начало уроков в начальных школах переносится с 8.50 утра на 7.50. В очередь госшколы Баффало запустили пилотную программу, выплачивая родителям 62 цента за милю за самостоятельную доставку детей в школу. В то же время в Сенате штата находится законопроект, запрещающий начинать занятия в начальных школах раньше 8 утра, а в средних раньше 8.30. Тем временем Департамент образования города опубликовал календарь. Первый учебный день назначен на четверг, 10 сентября, а последний на понедельник, 28 июня 2027 года. В день выборов, 3 ноября, для учащихся будет организовано дистанционное обучение. Мадонна и Кайли Миноук выпустили первый совместный трек. Ремикс «Love Sensation» вышел на лейбле Warner Records. Трек – переработка песни с 15-го студийного альбома Мадонны «Confessions 2». Над ремиксом поработал продюсер Стюарт Прайс. Слухи о возможной коллаборации ходили не первый месяц. Поводом стало появление Миноук на одном из концертов Мадонны в Лос-Анджелесе в 2024 году.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Новости о победе Абдуль-эль-Саида на праймериз Демократической партии штата Мичиган – это не новости местного значения. Эти новости облетели всю Америку и, конечно же, весь мир, и заставляют весь мир задуматься о том, что происходит сегодня на политическом ландшафте США и, вообще говоря, какие тенденции, каково будущее человеческой цивилизации. Потому эти новости подобны звукам шофара, которые пробуждают человека от спячки и заставляют его молиться о жизни. Точно так же и эти новости могут пробудить нас духовно. По-разному эти новости подавались. Кто-то спокойненько рассказывал в новостях о том, что победило в очередной раз прогрессивное крыло Демократической партии, поддерживающий идеи социализма. На самом деле победил исламофашист. Нацизм – это national socialism, это национальный социализм, который поддерживает идею большого государства, каждому немцу по Volkswagen, каждому дать кусок хлеба. Это популистские лозунги, которые привели, в конце концов, Адольфа Гитлера к власти, конечно же, объединившего Германию в ненависти к евреям. Кстати, о продолжающемся конфликте Америки и Израиля с Ираном, который начался полвека назад. То если вы вспомните или посмотрите о том, каковы были лозунги, это были пропагандистские коммунистические лозунги, которые поддерживались также исламистской риторикой. Именно таким образом ему удалось заманить иранское общество, которое в целом было обществом достаточно секулярным и свободным, однако оказалось в ловушке исламской революции. И за этой революцией последовало насилие, последовали публичные казни. И вы знаете о более 50 тысяч демонстрантов, которые были казнены в последнее время в Иране. Это исламофашизм. Этот исламофашизм в той или иной форме начинает угрожать Соединенным Штатам Америки. Например, даже если мы прислушаемся к риторике Абдуль-эль-Саида, комментаторы говорили о том, что ему удалось победить ставленника АйПЕКа. АйПЕК – это так называемое еврейское лобби, которое является одним из многочисленных лобби, которые существуют в Америке. И по своим силам, и по своим средствам несравнимо ни с катарскими деньгами, ни с саудовскими деньгами, ни с какими другими деньгами, которые открыто вкладывают лоббирующие политиков организации в Америке. Но только АйПЕК служит мишенью антисемитизма, потому что это древняя ненависть к евреям, которая поддерживается идеей мессионских мудрецов и еврейским заговором против человечества. Поэтому победа над Хейли Стивенс внутри Демократической партии является внутренним переворотом в этой партии. Можем сказать, что это произошло только в Мичигане, в которой достаточно много мусульман, но, как мы знаем, и у нас в Нью-Йорке Мамдани пришел к власти, при этом так же, как в Мичигане, за Мамдани голосовали не столько рабочие и, так сказать, тружащие, а в основном интеллектуалы и средний класс, и при этом как будто 30% еврейского населения Нью-Йорка. То есть удается оболванить марксистской, социалистической риторикой, раздавая бесплатные магазины или бесплатный транспорт, значительное количество американских граждан. И в этом опасность того, что марксизм, социализм и, по сути, нацизм сливается с исламистской идеологией на сегодняшний день, которая объединяет всех тех, кто ненавидит евреев и Израиль. Выборы будут в Мичигане на пост сенатора от этого штата между
Абдуль-эль-Саидом и Майком Роджерсом. Кто-то может сказать, что теперь значительная часть демократов, которые все-таки еще остаются в каких-то американских традициях и далеки от коммунизма или социализма или ненависти к евреям и Израилю, то они как минимум проголосуют теперь за республиканцев. На самом деле никакой гарантии этому нет, ибо мы можем сказать, что и внутри республиканской партии происходит переворот, Тек Карлсон и ниже с ними, которые поддерживают идею еврейской конспирации, что все войны, которые развязывала Америка, они были только развязаны из-за еврейского заговора и из-за той политики, которую АйПЕК навязывает американскому народу, а они якобы выступают «America first», при этом мы предполагаем, мы на самом деле знаем, что у него теперь недвижимость в Катаре, которую он посещает, это Тек Карлсон, и есть investigation, расследование, которое проводят спецслужбы США о его возможных связях с иностранными разведками, или, в общем, иначе говоря, на кого же он работает. Но так или иначе, значительная часть и молодых республиканцев сегодня проникаются антисемитскими и антиизраильскими идеями. Поэтому что произойдет на выборах в Мичигане и будут ли республиканцы голосовать за Майка Роджерса или какая-то их часть скажет, смотрите, вот Абдуль-эль-Саид обещает вести антиизраильскую политику и дай-ка я поддержу его. Это тоже возможно. Мы можем, конечно, успокаивать себя мыслью о том, что это местные новости штата Мичиган, и это какая-то локализованная местная проблема того штата, в котором значительное количество мусульманских избирателей, а нас-то не касается. Однако точно тот же расклад может произойти и на президентских выборах уже в этом году, потому что, возможно, демократы выберут своим претендентом леворадикальную антисемитку Александрия Окасио-Кортес из штата Нью-Йорк. С другой стороны, у республиканцев, может быть, тоже не балующий Израиль своей любовью и тоже, по сути, распространяющий некие слухи о влиянии израильского правительства на решения, которые принимает правительство США. И это никто иной, как наш вице-президент Джей Ди Венс, который, по сути, является официальным претендентом на пост президента в следующем году. Приближается 11 сентября. Я помню, как один из моих друзей, который бежал по Манхэттену, говорил, что к нему повернулся американец и сказал ему, только сейчас я начинаю понимать тот ужас, с которым сталкиваются израильтяне, когда у них взрываются автобусы. Мы, Америка, с вами. Это он тогда сказал парню, который был в Ярмолке. Я не знаю, существует ли подобного рода настроение в современной Америке. Можем ли мы сказать, что тот джихад, который начал Бен Ладен 25 лет назад, когда на наших глазах были взорваны и упали два здания Всемирного торгового центра, что тот кровавый джихад, который начинался мечом, продолжается мирным путем, используя слабости американской демократии? Неужели американское общество забыло о трагедии 11 сентября? Неужели они забыли о том, как исламисты убивали американских солдат в Ливане, в Ираке, как джихад стремился к смерти для Америки и смерти для Израиля, провозглашая это своим лозунгом? Когда мы спрашиваем, неужели американцы забыли, мы, наверное, должны спросить себя, неужели евреи забыли? Мы говорим о таких евреях, как Сорос и Берни Сандерс, которые, по сути, являются вдохновителями этого самоненавистничества внутри американского общества, которое, по сути, вдохновляется ненавистью к Израилю и ненавистью к капиталистическим идеям свободы и прав человека. И потому, когда мы спрашиваем кого-то, помнят ли они, это, наверное, главное, то, о чем мы должны помнить, это то, что
когда мы забываем о своей миссии евреев, народа, которому Тора предписывает быть светочем для народов мира. И когда мы забываем о этой своей исторической миссии вечного народа, то именно тогда приходят антисемиты для того, чтобы напомнить нам. Если сегодня в Америке 80-90% ассимиляции, то есть не являющиеся частью организованных еврейских общин евреев, исчезают со скоростью, которую можно только сравнить со скоростью медленного Холокоста, когда еврейский народ или миллионы евреев исчезают сегодня в Америке. Казалось бы, ничто не может остановить этого тихого Холокоста, Silent Holocaust, кроме той ненависти, которая пробуждается сегодня в американском обществе против евреев. Поэтому зачастую я вижу сегодня на наших молодежных программах ребят, которые приходят и говорят «Amen October 7th Jew». Я проснулся 7 октября, меня пробудил антисемитизм. Я вижу, что те друзья, которые я думал, что они друзья, они совсем мне не друзья, они отвернулись от меня. Они не хотят дела иметь с евреем, или они несут такую антисемитскую, антисионистскую риторику, чушь, что я не могу больше с ними дружить, поэтому я ищу новых друзей. Я пришел сюда для того, чтобы стать частью еврейской общины. Обращаясь к американскому обществу, нам нужно помнить, что оно, и мы вместе с ним, стоим перед выбором. Когда Адольф Гитлер стремился к власти и хотел объединить Германию, то он использовал легкий путь антисемитизма для того, чтобы захватить власть. Однако, конечно же, антисемитская риторика и ненависть к евреям продолжалась на протяжении всей Второй мировой войны. И немцы, которые пошли за этой ненавистью и думали, что сжигая евреев в Освенциме или бросая бомбы на города Европы, они будут оставаться в мире и довольстве и ездить на Фольксвагенах, ошибались. Потому что, в конце концов, бумерангом эта ненависть вернулась им на голову, и уже на их головы падали бомбы союзников. Об этом нам говорит Тора. «Благословляющих вас благословляю, а проклинающих прокляну». Эти слова были произнесены Аврааму, говоря о том, что его потомство, еврейский народ, будет народом, источником благословения для всех народов земли. И потому те, кто будут благословлять евреев, они будут благословенны, потому что евреи несут универсальные ценности морали, в то время как выступающие против этих ценностей несут в этот мир разрушение. Адольф Гитлер говорил: «Мы варвары, и мы гордимся этим». На пути нового рейха, нового порядка, в котором сильный имеет право подчинить и уничтожить слабого, стоят только евреи, с их моралью поддерживая право существования слабого. Это слова Адольфа Гитлера, которые напоминают нам о том, кто мы на самом деле и какие ценности мы должны нести в мир. Друзья, поэтому я предлагаю. Для того, чтобы ослабить ненависть антисемитизма, мы можем ненависти противопоставить любовь. Друзья, я хочу, чтобы мы с вами услышали песню. Музыку сочинил легендарный американский раввин и певец Шломо Карлебах. Шломо Карлебах приезжал в Россию. Он давал концерты в Москве. Его песни стали символом борьбы за освобождение советских евреев. Сегодня их поют во всех синагогах мира. Эта песня особая. Я помню, как мы пели ее когда-то в Москве, и она поддерживала наши силы. Я часто пел ее со своими учениками в Бруклине. И сегодня я хотел бы, чтобы Шломо Карлебах спел для нас эту песню. Но прежде всего, слова этой песни – это слова Сидура, древнего молитвенника евреев, который составлен на основе слов Торы и пророков. О чем просят евреи? «Вехар эйнейну бесоресехо» – «Всевышний, освети мои глаза мудростью Твоей Торы».
Вадабык либейну бимицватеха. И пусть сердца наши стремятся к добру, к добрым делам, в яхед левавейну. И пусть сердца наши объединятся бе агава, в любви и трепете перед именем Твоим. Любить Всевышнего, учат нас мудрецы, это любить Его творение. Мы можем показать любовь ко Всевышнему тем, что мы любим людей, любим свой народ, любим свои общины и свои семьи. И для этого, и во имя этого, нам нужно объединиться в этой любви. Тогда наша любовь сможет преодолеть ненависть и свет рассеять тьму. Я предлагаю, друзья, чтобы услышали эту песню в двух вариациях. Она начнется песней, которую Шлома Кальбах пел на концерте, но закончится второй частью, которую он пел в 1973 году, когда во время войны он не сидел в Нью-Йорке, а он прилетел в Израиль, оказался на передовой, и в окружении израильских солдат он спел эту песню. А в то время, когда мы будем слушать эту песню, я предлагаю, чтобы мы мысленно переместились в пространстве и оказались в Иерусалиме у стены плача, у места, на котором когда-то стоял Иерусалимский храм.

0: Я рад приветствовать вас из святого города Иерусалима. И мы находимся с вами в самом сердце Иерусалима, на Храмовой горе, на горе Сион. И это место называется также Стеной Плача. На иврите это называют словом «стена», «котель». Я предлагаю, чтобы вы вместе со мной подошли сейчас к «Стене Плача», к «котелю». И, возможно, сделали это определенным осознанным образом. Что мы чувствуем и о чем мы думаем, когда мы подходим к стене плача? Ну, прежде всего, конечно, само слово «плач» говорит о молитве. И об этом месте молились евреи, обращаются по сегодняшний день, где бы они ни были, в Америке или в России. К этому месту обращаемся мы в своих сердцах и поворачиваемся, когда находимся в синагоге или даже дома, когда молимся, мы поворачиваемся сюда. И, наверное, стена плача говорит о том, что это было местом молитвы. Действительно, Иерусалимский храм, пророки называют «Бейт Филали Коля Амим». Это дом молитвы для всех народов мира. Сюда приходили паломники со всех концов земли, и евреи, и не евреи. Однако слово «котель» говорит о том, что есть намек на слова, какой написал строитель Иерусалимского храма, мудрейший из людей царь Соломон. В своей книге «Песнь песней» он описывает отношения между любимыми, где любящая девушка ищет своего любимого, не может его найти, и любимый обращается к ней и говорит: «Я всегда буду смотреть на тебя сквозь трещины этой стены». Отсюда происходит слово «котель», потому что оно употребляется в пророческих словах мудрейшего из людей, царя Соломона. Прежде всего, давайте обратим внимание, я всегда буду смотреть. И сама Тора, и пророки предупреждают о том, что Иерусалимский храм будет разрушен, и что евреи будут рассеяны, разбросаны и будут преследуемы во всем мире. И более того, когда римляне разрушили Иерусалимский храм, они разрушили весь город Иерусалим, они распахали его как поле, они сделали все, чтобы переименовать этот город в Констанцию, чтобы не сохранилось даже памяти о нем, изменив название страны из Израиля или Иудеи в Палестину, чтобы стереть с лица земли память о евреях. Однако, какое чудо! Они уничтожили весь город, разрушили всю страну. Они стерли с лица Иерусалим, но эта стена продолжала всегда стоять. Как они могли разрушить весь город, но почему-то оставить эту стену стоящей? Это историческое чудо. Знали ли римляне, что они, по сути, исполняют свидетельство пророческое мудрейшего из людей царя Соломона о том, что Всевышний всегда будет смотреть на нас с любовью из этой стены? Всевышний оставил эту стену для того, чтобы сказать: где бы вы ни были, что бы с вами ни происходило, я всегда с вами, и я люблю вас. Я хочу, чтобы вы знали, что вы любимы, для того, чтобы вы могли любить, могли дарить любовь другим людям. Ибо, как сказано, возлюби ближнего, как самого себя. Наша любовь к себе не может зависеть от того, как относятся к нам люди. Разные, хорошие, очень хорошие или нехорошие. У нас должен быть внутри стержень. Этот стержень здесь, у этой стены. Всевышний говорит: я всегда буду смотреть на тебя с любовью из этой стены. Когда мы подходим к этой стене, то мы видим былое могущество еврейского народа здесь, когда стоял Иерусалимский храм, который притягивал к себе людей и народы всего мира. Тогда Израиль был великим государством, могущественным государством. Потом Иерусалим был разрушен, евреи были рассеяны, разбросаны. Они страдали, инквизиции, погромы, холокосты, преследования. Но что бы ни было, не всегда могли прийти сюда и вспомнить о своем прошлом и о том, что Всевышний их любит, и что они когда-нибудь вернутся. и отстроя эту землю, этот город Иерусалим и этот храм. Не случайно любовь к Сиону, любовь к Иерусалиму двигала евреями на протяжении тысячелетий. Сионисты, говорят сегодня в основном антисемиты, а мы можем это сказать с гордостью, потому что мы любим свой народ. Мы любим свою миссию делиться светом и добром. И мы приходим сюда, потому что можем зарядиться любовью и светом, которым мы будем делиться с окружающими народами. Конечно, прежде всего, своими семьями, своим народом. И исполним свое историческое предназначение быть светочем для народа. Когда мы подходим к этому месту, мы также вспоминаем о том, что раз в году в Йом-Кипур в храме, в святая святых, туда мог зайти первосвященник, который представлял каждого еврея. И здесь смысл был в том, что у каждого из нас есть тоже храм, это наша душа. И в храме есть святая святых. Это все доброе, хорошее, чистое, святое. О чем мы, может быть, иногда забываем? Может быть, мы не умеем достаточно себя ценить, себя уважать, видеть в себе добро, видеть в себе большой потенциал. И когда мы подходим к стене, то мы соприкасаемся с самими собой, с теми, кем мы можем стать, с тем потенциалом, который, может быть, еще не реализован, потому что мы не открыли его в себе. Когда вы подходите вместе со мной сейчас, где бы вы ни были, в Америке или в любой другой точке света, вы можете, подходя вместе со мной, ощутить, что вы проникаете в святая святых своей души и открываете там огромный потенциал любви, сил и
1: в агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.

Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Хотел бы поделиться своими комментариями и впечатлениями о событиях минувшей недели. Мэр города Нью-Йорка Захран Мамдани чуть ли не каждый день теперь обличает государство Израиль. Каждый день с телеканалов он выступает перед журналистами и говорит о геноциде в секторе Газа, о том, что Израиль совершает преступления против человечества, о том, что если премьер-министр Израиля, законно избранный, демократический премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приедет в Нью-Йорк в сентябре этого года на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, что, скорее всего, и произойдет, и приедет. Тогда он, дескать, на храм Мамдани даст команду полиции и другим подчиненным ему агентствам и ведомствам арестовать Биньямина Нетаньяху, чтобы предать его Гаагскому трибуналу за преступление против человечества. Захран Мамдани также, недавно выступая в Сити-холле, заявил, что он был на Сетен-Айленде, к нему подошел один молодой палестинский парень без руки и сказал, что эту руку ему оторвало в секторе Газа в результате бомбежек израильской военщины. Кроме того, заявил Захран Мамдани, что встретил пожилую арабскую женщину где-то в Нью-Йорке, которая ему сказала, что зарабатывает она деньги и посылает в сектор Газа, но это не помогает. Ей звонит оттуда внук, она сказала, и он там голодает, этот внук, в секторе Газа. Разумеется, господин Мамдани ни слова не сказал про то, что Хамас 7 октября 2023 года атаковал юг Израиля, взял 250 заложников в плен, убил более чем 1200 человек, ранил и покалечил более 2500 жителей Израиля, сжигал, резал, насиловал и так далее. Про Хамас не выступает господин Мамдани каждый день, выступает только против Израиля. Также не сказал мэр Захран Мамдани о том, что Хамас организовывает свои командные пункты в госпиталях, в мечетях, в детских садах, где ставят эти пусковые установки и стреляют ракетами по Израилю из детских территорий детских садов, возле мечети, возле школ, возле больниц, специально вызывая на себя ответные удары израильской авиации или израильских армии. Также Захран Мамдани не сказал, что это уже общеизвестный факт, что похищает гуманитарную помощь, еду, продовольствие, все вот эти грузовики похищает Хамас, а если кто-то из жителей сектора Газа пытается приблизиться к этим грузовикам, чтобы хоть немножко еды получить, по ним стреляют без предупреждения. Также ничего не сказал господин Мамдани о том, кто именно, повторяю, виноват в голоде в секторе Газа, кто именно прикрывается гражданским населением, как живым щитом, кто именно вообще начал эту войну. Ничего не сказал также о том, что Израиль в 2005 году добровольно покинул сектор Газа. Поселенцы ушли, армия ушла, оставили цветущие сады, и в результате пришел к власти там Хамас и стал устраивать настоящий даже не шариат, а какое-то вообще безумие там, убивать, резать, женщинам запрещать вообще выходить из дома без сопровождения мужчин и другие, и стал с 1000 ракет посылать в сторону Израиля Хамас. Об этом тоже господин Мамдани ни слова не сказал. Ну и вот эти постоянные ежедневные обращения, где говорят о том, какой ужасный Израиль, какой ужасный Нетаньяху, геноцид, геноцид в Газе и другие вещи. А еще Захран Мамдани сказал, что Израиль убил более 70 тысяч человек в секторе Газа. Но забыл добавить, что, во-первых, это цифры Хамаса. А во-вторых, забыл добавить, что более половины из этих 70 тысяч – это террористы Хамаса. Об этом он тоже ни слова не сказал. И даже такая, ну, на мой взгляд, абсолютно нейтральная и часто даже воспринималась как либеральная организация, благотворительная организация. Ее знают во всей Америке. Я когда приехал в Америку и работал в газетах «Еврейский мир» и «Форвардс», много писал о работе этой организации. UGA Federation – это Федерация еврейских филантропов. Это зонтичная, charitable, благотворительная организация, которая дает деньги на еврейские центры, на многочисленные еврейские организации, на различные благотворительные цели, причем не только для евреев, но и для всех жителей Нью-Йорка и Америки, а также, конечно, собирает средства на различные благотворительные проекты в Израиле. Так вот, UGA Federation, которая никогда не делала никаких политических заявлений, выступила с мощным заявлением, которое заканчивалось словами «Shame on you, Мамдани!» «Позор тебе, Мамдани!» UGA Federation считала, и не без оснований считает, и я присоединяюсь к этому мнению, о том, что ежедневные пресс-конференции господина Мамдани, обличающие Израиль в преступлениях против человечества, в убийствах детей палестинских, в голоде, в геноциде и так далее, приводит к тому, что некоторые
обитатели города Нью-Йорка, особенно если у них нестабильная психика, реагируют однозначно. Послушав такие обращения мэра-социалиста, они начинают принимать меры. И какие же меры? За первые 6 месяцев 2026 года количество преступлений на почве ненависти в городе Нью-Йорке, более половины, 55% преступлений на почве ненависти в городе Нью-Йорке за первое полугодие были именно против евреев. И также в сравнении с прошлым годом, где тоже был прирост числа антисемитских инцидентов, рост в этом году превысил 100 с лишним процентов. То есть в 2 с лишним раза увеличилось число антисемитских инцидентов. А от общего числа преступлений на почве ненависти в нашем городе, в столице мира, более половины преступлений на почве ненависти совершается против евреев. Сразу после одного из таких видеообращений мэра Мандани один отморозок подошел к синагоге в Манхэттене в районе Верхнего Вестсайда. У нас есть фотография, когда там уже полиция туда приехала, и с ножом напал на еврея в кипе. С ножом и выкрикивал «Аллах Акбар». Это не первое и далеко не последнее нападение на евреев в 2026 году в городе Нью-Йорке. Такой всплеск антисемитских настроений, такой всплеск числа нападений на евреев во многом, в очень большой степени, это результат действий, призывов и выступлений мэра-антисемита-социалиста Захрана Мамдани. И вы меня никогда не переубедите в том, что Мамдани не антисемит. Мне говорят, ну вот же он ходил в такую-то синагогу. Ну вот он там приглашал в сити-холл таких-то евреев. Значит, он не такой уж антисемит. На что мой ответ очень простой. Именно Мамдани все время своими выступлениями, когда он обличает Израиль, когда он хочет переименовывать мост Кингсборо-Бридж, забрать имя оттуда бывшего мэра-еврея Эда Коча, когда он накладывал вето на создание буферных зон вокруг Ешив и других образовательных учреждений, это все показывает, что он антисемит, на мой взгляд. Прямые действия мэра не только против Израиля, но и против евреев. Здесь нужно сказать, что позиция президента США Дональда Трампа по данному вопросу очень даже принципиальная. Во-первых, президент Дональд Трамп сказал, что Бениамин Нетаньяху спокойно может приезжать в город Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи, не только в Нью-Йорк, в любой город Америки, в Вашингтон, Д.С. Он сказал, всегда мы его встретим с распростертыми объятиями, потому что Мамдани сказал, что Нетаньяху not welcomed в городе Нью-Йорке. А Трамп сказал, пожалуйста, никаких проблем, с удовольствием, с радостью встретим премьер-министра государства Израиль. И ничего не нужно бояться, никакой Мамдани, никакая нью-йоркская полиция в жизни не арестует, кроме того, что полномочий таких не имеет, арестовывать лидеров иностранных государств. Но еще и сказал, не за что волноваться абсолютно премьер-министру Нетаньяху. Во-вторых, сказал Дональд Трамп, дал распоряжение рассмотреть, не нарушают ли постоянные выступления, призывы Мамдани гражданских прав еврейского населения Нью-Йорка. И на сегодняшний день Генеральная прокуратура США уже начала расследование, нет ли в выступлениях Мамдани, в каждодневных выступлениях Мамдани, в его поведении, в том, что он 1 января отменил термин, что такое антисемитизм, в том, что он наложил вето на законопроект о создании буферных зон вокруг Ешив и других образовательных учреждений, в том, что он хочет переименовать мост имени Эда Коча, убрать имя бывшего мэра-еврея, в том, что он все время говорит о том, что те, кто ходит с замотанными лицами, вот эти сторонники Хамаса, что они, дескать, защищают гражданские права палестинского народа, хотя они в основном занимаются нападениями на евреев, неоднократно такие случаи были, и другие факторы. И если таких фактов окажется очень много, а их уже очень много, за первое полугодие мэр Мамдани дал немало оснований для того, чтобы такие факты были, то не исключено, что будут приниматься серьезные меры уже правоохранительными органами против Мамдани. Но лучший способ, конечно, если вы меня спрашиваете, как снять Мамдани с его должности, он же избран населением, демократически избранный мэр города Нью-Йорка, то это, конечно, 3 ноября этого года избрать в губернаторы штата Нью-Йорк Брюса Блейкмана. Брюс Блейкман – это кандидат от республиканской партии, он глава администрации графства округа Нассау на Лонг-Айленде, и он выдвигается сегодня в губернаторы штата Нью-Йорк. У нас есть фотография Брюса Блейкмана, он выдвигается
выдвигается против Кэти Хокол в губернаторы штата Нью-Йорк. Выдвигается Брюс Блейкман от республиканской партии. Брюс Блейкман уже заявил. Брюс Блейкман еврей, ярый борец антисемитизма, большой сторонник полиции и правоохранительных органов. Он добился того, что в округе Насса запрещено ношение масок на митингах протеста. То есть, хочешь идти на митинг протеста, можешь идти, но только ты не можешь закрывать лицо, чтобы не видели, что ты там делаешь и как ты там протестуешь, и кого ты там на кого нападаешь, и кого ты там избиваешь. И другие меры, которые он принял в округе Насса, привели к тому, что это одна из тех территорий в штате Нью-Йорк, где преступность неуклонно снижается. Поэтому Брюс Блейкман пользуется огромной популярностью в округе Насса, где его уже переизбирали через 4 года его правления, причем за него голосовали не только республиканцы, но и очень многие демократы и независимые. Брюс Блейкман сказал, что если его изберут губернатором штата Нью-Йорк, то он с первого же дня будет расследовать деятельность администрации Мамдани в отношении нарушений гражданских прав еврейского населения Нью-Йорка. Но мы знаем, что когда начинается с евреев, на евреях не заканчивается. Потом будут другие, потом придут за другими. Вы знаете, это знаменитые исторические параллели. Тем временем не дремлют коллеги и однопартийцы господина Мамдани. Мамдани называет себя Democratic Socialists of America, демократические социалисты Америки. Они все время говорят, что они не чистые социалисты, они демократические социалисты. Вот вы видите на своих экранах один из марши демократических социалистов Америки с красными знаменами, в том числе некоторые шли там с серпом и с молотом, то есть советскими даже флагами и знаменами. Они все время хвалят Советский Союз, все время нахваливают систему здравоохранения Кубы, все время говорят о том, какой замечательный Хьюго Чавес, какой прекрасный был Фидель Кастро, как здорово было в Советском Союзе. Хочу напомнить, что господин Берни Сандерс, сенатор США от Вермонта, когда он на свой медовый месяц у него был, он поехал в Ярославль. И там у него заболели зубы, он пришел к советскому врачу в Ярославле и срочно вернулся в Вермонт долечивать свои зубы после этого. Так что советская система здравоохранения не очень подошла господину Берни Сандерсу, но он проталкивает советскую систему здравоохранения здесь, в Америке. Он призывает упразднить все частные медицинские страховки и все время призывает раскулачиванию, к увеличению налогов на богатых. При этом он не говорит, что у него самого несколько домов, и его личное состояние более 5 миллионов долларов. И, конечно, он везде проталкивает свою коллегу, тоже по движению Democratic Socialists of America, Александрию Окасио-Кортес. Вот вы видите на своих экранах Берни Сандерс, Окасио-Кортес, конгрессвумен социалистки из района Астория в Квинсе, а она уже нацелилась в президенты выдвигаться в США в 2028 году. И Берни Сандерс и Окасио-Кортес дружно поддерживали мэра Захрана Мамдани, когда он еще был кандидатом в мэры в прошлом году. И они по всей стране поддерживают социалистов. И уже по всей стране на демократических первичных выборах, в том числе и в Нью-Йорке, уже 35 социалистов победили на тех или иных выборах. В Сенат штата, в ряде штатов Америки, в Ассамблее, в Легислатуре, в Конгресс США, в городе Нью-Йорке уже в 4 демократических первичных выборах победили социалисты. Правда, в таких очень-очень ультралевых округах, где демократов более 80%. Но все равно, то есть влияние социалистов, слэш, через черточку коммунистов, очень растет. Почему я говорю через черточку коммунистов? Может быть, Трамп не прав, когда он говорит, что это не социалисты, а коммунисты. Но давайте посмотрим, какую платформу выставило движение Democratic Socialists of America. Недавно в Чикаго был съезд, и они выставили вот такую программу на следующие 4 года. То есть они говорят, что если мы победим в ноябре этого года, ожидается увеличение числа социалистов в Конгрессе США, то вот за что мы будем бороться. Первое, с чего хотят начать, это упразднить, я не шучу, упразднить Верховный суд США, чтобы вот не было Supreme Court, чтобы вообще United States Supreme Court вошел в историю, чтобы не существовало у нас разделение на исполнительную, законодательную и судебную власть, чтобы была только палата представителей, а чтобы Верховный суд упразднить, чтобы его не было, ликвидировать его. Это уже изменение
изменения Конституции США. Они говорят, что Конституция очень неправильная американская, что отцы-основатели Америки не то основали, и Америка не такая. Как Мамдани недавно сказал, в Америке дети голодают, а олигархи крадут наши выборы, сказал законно избранный демократическим путем мэр города Нью-Йорка Захран Мамдани, сказал он. А про голодающих детей Америки я много слышал еще в период, когда я жил в Советском Союзе, где все время показывали сюжеты про голодающих детей Америки. Только почему-то из Америки я не вижу больших волн эмиграции в Российскую Федерацию. Я вижу, наоборот, желающих эмигрировать из Российской Федерации, приехать в Америку. Я не вижу волны миграции из Америки в Кубу. На Кубу. Я вижу, что из Кубы всеми способами люди пытаются переселиться в Майами и в другие города Америки. Я не вижу больших волн миграции из Америки в Венесуэлу. Но я вижу сотни тысяч жителей Венесуэлы, которые уже добрались до Америки и мечтают здесь навсегда остаться. Я не вижу волн миграции из Америки в Северную Корею и так далее и тому подобное. Еще одна идея в платформе, официальной платформе социалистов/коммунистов Америки. Это упражнение не только Верховного Суда США, но и упражнение готовы Института Президентства. Никакого президента США быть не должно. Никакого там Белого дома, никакого там не должно быть Института власти под названием Президент США. Он нам не нужен. Должна быть парламентская республика, говорят социалисты, где все решает только Палата представителей, которую нужно увеличить, чтобы было больше конгрессменов, и поменьше, чтобы не было ни Верховного Суда, ни президента, и чтобы не было еще Сената США. Сенат США они тоже хотят упразднить. Они не хотят, чтобы была Верхняя Палата Конгресса. Это тоже все полное нарушение американской Конституции, которую, конечно же, социалисты и коммунисты на дух не переносят. Никакой Конституции США они не признают. И вот чем же им Сенат не угодил? Очень просто. Сенат США – это равноправное представительство всех штатов Америки в Вашингтоне, в органах федеральной власти. Каждый штат 2 сенатора. 50 штатов 100 сенаторов. Это очень не нравится социалистам. Они хотят, чтобы только конгрессмены или конгрессвумен от Нью-Йорка, города Нью-Йорка, от Сан-Франциско, там, от Лос-Анджелеса, от Бостона, от Чикаго, от Филадельфии, от крупных городов, метрополисов, вот чтобы они все решали. Никакого Верховного Суда, никакого президента США, никакого сената США быть не должно. Все должны решать только представители крупных городов Америки, где командуют сегодня парадом демократы, и в большинстве случаев сегодня командуют уже социалисты, через черточку коммунисты. Коммунистическая социалистическая партия Америки очень спит и видит взять власть в свои руки, отменить Конституцию Америки, а упразднить Верховный суд, упразднить Институт президентства, упразднить Сенат США и командовать парадом по полной программе. Позже будет упразднена, как мы с вами знаем, да, свобода прессы в Америке, если уже отменять Конституцию. Зачем же позволять, чтобы пресса критиковала кого-то? Нельзя критиковать. Надо, чтобы была одна точка зрения, государственная. Всем должны командовать только государство. Никакой свободы быть не должно. Не должно быть свободы слова, не должно быть свободы предпринимательской деятельности, не должно быть каких-то сдержек и противовесов. Всем должны командовать только коммунисты и социалисты. Мы это все хорошо уже знаем, хорошо проходили, и нам рассказывать не нужно, чем это все заканчивается. Но вот в Америке некоторые еще на это дело клюют. К этому добавляются еще два фактора, которых далеко не всегда у социалистов и коммунистов были в других государствах. Это, во-первых, любовь к радикальному исламу. Мамдани никогда в своих речах ничего не говорит ни про Иран, никогда в жизни не сказал, что иранский режим ужасный. Более того, представитель Захрана Мамдани готовый недавно пытался встретиться с послом Ирана в ООН в Нью-Йорке. Пытался встретиться с послом Ирана. Только вмешательство Госдепартамента США, вмешательство федерального правительства расторгло этот мир. Митинга не состоялось. Но сам факт, что мэр города Нью-Йорка Захран Мамдани, который все время обличает единственное еврейское государство, где живет 2 миллиона арабов, и где 15 арабов все время в Кнессете находятся, в правительстве, в руководстве еврейского государства, где все религии представлены одинаково, где есть огромные мечети, огромные церкви, где есть другие религии представлены в Израиле. Я когда там бываю, всегда вижу, какие хотите могут быть религии. Я вижу паломников со всего мира приезжающих. Но возвращаясь к Мамдани, но он ничего не говорит про Иран, про фашистский ужасный режим в Иране, где вообще
тысячами убивают своих же граждан. Не то, что других граждан, своих же граждан. Только по данным, официальным данным международных организаций, американской разведки, с 1 января этого года в Иране, внутри Ирана, было убито около 50 тысяч протестующих. А недавно там на виселицу отправили двух молодых парней, которые впустили в свой дом...

Организация постоянно терроризирует местное христианское население и даже похищала один раз сотни христианских девочек из школы. Вот про это тоже Мамдани ни словом никогда не гугу. Так вот, у нынешних социалистов слэш-коммунистов Америки есть специфика. Помимо того, что они ненавидят богатых, помимо того, что они ненавидят частную собственность, помимо того, что они хотят отменить американскую конституцию, институт президентства, Верховный суд США и Сенат США, они очень симпатизируют радикальному исламу и особенно радикальному исламскому терроризму. Некоторые кандидаты от социалистической коммунистической партии Америки даже высказываются публично в поддержку тех или иных фигур, которые говорят, что 11 сентября в Америке организовал Израиль. То есть, это, еще раз говорю, симпатии к радикальному террористическому исламу очевидны. Ну и, конечно, ярый патологический антисемитизм. И особенно ненависть к единственному еврейскому государству. Это тоже специфика сегодняшней коммунистической социалистической партии Америки, которые рвутся к власти. И я не шучу, я не нагнетаю, я говорю о свершившемся факте. Сегодня в Америке угроза прихода к власти коммунистов, социалистов вполне реальна, и уже в очень многих городах это произошло. Они теперь рвутся в Конгресс, хотят менять все американские ценности, отменять, конституцию менять. Я все же надеюсь, что 3 ноября здравый смысл, это всеобщие выборы, не внутри демократической партии, на всеобщих выборах здравый смысл американских избирателей возобладает, и они дружно скажут «нет» американским коммунистам, американским социалистам, американским радикальным исламистам и американским антисемитам. Я очень надеюсь, что на всеобщих выборах в ноябре все кандидаты от социалистической, через черточку, коммунистической партии потерпят поражение. И я очень надеюсь на здравый смысл американских избирателей, потому что то, что сейчас происходит в Америке, меня, приехавшего из Советского Союза, меня зовут Ари Каган, я очень люблю государство Израиль, я обожаю Америку, я обожаю капитализм, я сюда приехал из-за того, что эта страна предоставила мне политическое убежище, из-за того, что эта страна частной собственности, рыночной экономики, свободы слова, свободы собраний, свободы религий, из-за того, что здесь есть Конституция США, из-за того, что здесь разделение властей, из-за того, что здесь именно то, что меня привлекает, именно это хотят разрушить и уничтожить вот эти новые радикальные исламисты, антисемиты, коммунисты, социалисты. Все смешалось в доме Облонских. Они все теперь перемешались, и так называемый еврей Берни Сандерс мотается по всей Америке и поддерживает везде радикальных исламистов и антисемитов. Ну, как говорится, ему зачтется, но мы с вами знаем, к чему приводит и социализм, и коммунизм, и радикальный исламизм, и антисемитизм. И я, опять же, выражаю осторожную надежду, что на всеобщих выборах в ноябре этого года Америка скажет «нет» всем этим очень опасным, набирающим обороты, течениям. А вам хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия и до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган, и всего вам самого-самого доброго.

0: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете

0: Пульс большого города.
1: Радио большого города.
0: Дэвидсон радио. Радио.
2: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум». Каждый вторник с 4 до 5.
3: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
4: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя, Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
5: По средам с 5 до 7 вечера.
4: На Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке 7 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия Наталья Быстрицкая. Специалисты по борьбе с мошенничеством в сфере кибербезопасности сообщают о появлении на черном рынке девайсов, позволяющих воровать деньги с кредитных карт на расстоянии до 40 дюймов. Эта мошенническая практика получила название «гостэппинг». Нелегальные девайсы работают по тому же принципу, что и магазинные терминалы оплаты, требующие приложить банковскую карту. Разница в том, что в магазине оплата проводится на расстоянии 2-3 дюйма от карты, а мошенники способны вскрывать кошельки с кредитками, находясь рядом с человеком. Например, преступник может встать в очередь за покупателем. Чтобы не стать жертвой гоустаппинга, необходимо придерживаться двух правил. Во-первых, не носите с собой большое количество кредиток, лучше всего подключите их к смартфону. Во-вторых, купите кошелек с функцией RFID Blocking Materials. Она автоматически заглушает любое считывающее устройство. Про Меланию Трамп снимут сериал. Старший советник первой леди Марк Бекман рассказал на шоу Real America's Voice, что проект выйдет уже осенью на стриминговой платформе Amazon Prime. По его словам, сериал станет продолжением документального фильма, вышедшего ранее в этом году. Напомню, фильм «Мелания» не имел оглушительного успеха ни у критиков, ни в коммерческом плане. Amazon MGM Studios потратил 75 миллионов на покупку прав и продвижение фильма, но в прокате он собрал чуть меньше 17 миллионов. Сразу три больницы Нью-Йорка вошли в число лучших медицинских учреждений страны по версии нового рейтинга US News and World Report. Это Mount Sinai Hospital, New York Presbyterian Hospital, Columbia and Cornell, NYU Langone Hospitals. Поздравляем.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718-648-33-32. Садик Бэмби.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Самый роковый ведущий в истории радио.
1: Только в нашем эфире.
2: По пятницам с 7 до 8 вечера.

0: Праздник жизни – это когда хорошая музыка, вкусная еда, прекрасное настроение и чудесная погода. Не так ли? Вас приветствуют Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая, на территории программы «Договорились». Можно даже назвать эту рубрику «А поговорить?» О чем-то прекрасном, приятном и полезном. Всем хорошего дня, чудесного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Начну, конечно же, с благодарности группе поддержки. Благодарю компанию «Бруклин Сифуд». Настя, Эдик, вы лучшие. По-прежнему работаете как пчелы, без выходных и праздников. Но это же вкус жизни, это вкус моря, вкус настоящего удовольствия. Вкусы морепродуктов, представленные в магазине Number One Cover, и это название оправдано уровень сервиса, подбором ассортимента и вниманию к деталям. 282 Брайтон Бич Эвеню между вторым и третьим Брайтоном. Я называю Number One Cover морской бутик. Это действительно какой-то бутик, только не ювелирных украшений, а украшений моря. Настоящее просто место для царских деликатесов. Лучшая красная и черная икра, лучшие морепродукты. Наша жизнь может и должна быть и роскошной, и вкусной. Звоните, приходите, пробуйте. Ируша и Веруша всегда к вашим услугам. Они знают, они не продают, они предлагают и рассказывают. Это стиль жизни, вкус, который выбирают те люди, которые уважают себя и ценят настоящий момент. 718-701-0506. Я всегда, как икропотребитель, с большим удовольствием рассказываю об этом магазине каждое воскресенье за своей баночкой и получаю ежеутреннее блаженство, употребляя парочку ложек черной зернистой икры. Великолепной, просто каждый пузырик этой икринки лопается во рту. Восторг. 718-701-0506, 718-701-0506. И знаете, там не только великолепная, свежайшая, никогда не замороженная зернистая икра, там есть большой выбор паюсной икры. Я вам говорила, что они недавно подписали контракт. Это единственный магазин на территории нашего большого города, где продается икра с Каспия. Там есть лучшие оливковые и сливочные масла, все это премиального качества. Там есть французские блины, которые можно получить в подарок, кстати, и вкуснейшая рыба. В общем, это целый какой-то гастрономический ритуал. 282 Брайтон Бич Эвеню. А если вы хотите на производство посмотреть, где все начинается, и Настя вам объяснит, почему только им разрешено на территории Соединенных Штатов продавать малосол 3.3. Звоните и договаривайтесь о встрече. 718-715-0969. 718-715-0969. Называйте пароль «Банка черная», «Банка красная», «Жизнь удалась». Или просто говорите «Привет от вишни», «Завтрак туриста». Спасибо вам большое. Хотела в рамках сегодняшней программы, прежде чем мы поздороваемся с нашим главным экспертом, постоянным участником программы Викторией Салкиндер, поделиться с вами публикации, которую разместил на Фейсбуке мой друг юности, мой совершенно удивительный, поразительный, с невероятным чувством юмора, самый ироничный человек в мире, Лёва Гиндин. Лёвка, тебе большущий привет. И что поразительно, под его публикацией, обычно под его публикациями всегда есть какие-то комментарии. Я вообще люблю читать комментарии на Фейсбуке. Это отдельный совершенно жанр, просто отдельный жанр. Таких полярных мнений, по-моему, не встретить нигде, как в русскоязычном Фейсбуке. Так вот, под этой публикацией нет ни единого комментария, что меня просто не то что поразило. Я просто была в состоянии полукультурного шока, если можно так выразиться. А пост, как принято говорить, публикация называется «Мальчик Раневской». «Вчера мы бродили по Донскому, навещали свои могилки. Те скромные участки, где, как известно, все равны и все молчат. Дело было утром, и легкий ветерок, точно театральный суфлер, шептал что-то между гранитных плит. А неподалеку, на четвертом участке, словно ненароком, стояла могилка Фаины Георгиевны Раневской, чьи яркие и язвительные высказывания наверняка известны каждому россиянину. Черный гранит, строгий, почти монашеский, с инициалами и датами. И над ним маленький бронзовый пес. Сидит, смотрит вдаль умными, чуть грустными глазами, будто все еще ждет, когда же, наконец, выйдет из-за кулис его великая хозяйка с вечной папироской и вечной иронией. Ах, этот мальчик! История его — чистейший булгаковский сюжет. Дворняжка, облезлая, в лишаях, с лапами, вмерзшими в московский лед. Нашли ее во дворе, и ветеринар, человек науки и трезвого расчета, немедленно вынес приговор. Усыпить. Опасен. Но Раневская, женщина, которая всю жизнь играла королев и сумасшедших, посмотрела на пса и сказала то, что не сказали бы ни министры, ни академики. «Будем лечить». И вылечила. И полюбила, как никого на этом свете. В ее позднем одиночестве, когда даже телефоны молчали, а квартира на Котельнической казалась огромной и пустой, как вселенная без Бога, мальчик стал единственным существом, которое не требовало от нее ни острот, ни таланта, ни маски. Просто был рядом, грелся, смотрел, любил. Когда хоронили Фаину Георгиевну, пес бежал за гробом, говорят, весь путь. А потом прожил еще 2 года и тихо ушел от тоски. Похоронили его во Внукове, в тех местах, где она когда-то отдыхала душой. Прошло 4 года после ее смерти. И вот на черном граните вдруг появилась эта бронзовая собачка. Никто не знал откуда. Мистика чистой воды. Близкие переглядывались, пожимали плечами, но оставили. Уж слишком органично легла фигурка на камень. Словно сама Фаина Георгиевна ночью в перерыве между вечностью и небытием распорядилась. А тайну раскрыла позже Елена Камбурова. Та самая. Она, проведшая с Раневской последние годы, не выдержала мысли, что великая актриса будет лежать без своего единственного верного друга. Нашла чугунную собачку, нашла мастера, который вмонтировал ее намертво, и сказала: «Пусть будет». С тех пор мальчик стережет свою хозяйку. Иногда его воруют. Мелкие вандалы, которых в Москве всегда хватало. Но проходит время, и он снова на месте. Лежит на граните. Ждет. Видите? Мы с женой стояли вчера у этой могилы и думали: вот она, настоящая любовь. Не та, что в романах и некрологах, а та, что даже после смерти не отпускает. Маленький бронзовый пес на черном камне — это больше, чем памятник. Это расписка в вечной преданности. И если когда-нибудь, прогуливаясь по Донскому, вы увидите, как у могилы Раневской кто-то тихо курит или просто молчит, не удивляйтесь. Это Фаина Георгиевна вышла на минутку, и мальчик наконец-то встретил свою хозяйку. Покой им обоим. И чтобы никогда больше не было одиночества. Ни там, ни здесь. Вот такой вот пост опубликовал мой дорогой друг юности Левка Гиндин. Спасибо тебе огромное за это. Пронзительно, проникновенно и ни одного комментария. Виктория Салкиндер, кажется, хотела об одиночестве пару слов что-то сказать. Наш постоянный эксперт, повторяю, основатель и руководитель агентства по уходу на дому. Об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас, если Вика с нами, я бы хотел послушать. Я бы хотел послушать, Вика. Что ты скажешь?
1: Здравствуй, Лена. Привет. Здравствуй, Акмаль. Ну, во-первых, Лёше Гиндину, с которым я, к сожалению...
0: Лёве Гиндину.
1: Лёве, прости. Лёва, это как мой сын, как могла перепутать. Просто заслушалась необыкновенными словами. И Раневская, это вообще это мой идеал. Это любимейшая моя актриса. Отдельно это об этом даже не говорим, поэтому все высказывания и все. Но то, что Лёва написал такие слова, и я понимаю, почему нет комментариев. Он все так тонко и красиво, таким красивым словом начал этот пост, и он таким красивым словом закончил этот пост. И
0: да, это тема,
1: нечего сказать.
0: Тема, которая тебя абсолютно волнует вот уже последние годы, чтобы никогда не было одиночества ни там, ни здесь. Mm-hmm. Вот это, по-моему...
1: Да, это то, о чем мы с тобой как раз говорили. Такое впечатление, что он, находясь где-то совсем не рядом с нами и не слушая наши с тобой разговоры, просто нас как-то вот энергетически подслушал.
0: Не-не, Вик, ты не поняла. Он здесь, он рядом, но он может быть, даже и слушает когда-то. Он просто поделился этой публикацией, потому что Лёвка Гиндин, он собачник такой же сумасшедший, как мы с тобой. И он очень душевный человек, добрый. Я вообще считаю, что...
1: Это слышно и видно.
0: Люди, которые любят животных, это совсем отдельная когорта людей. Мне кажется, у них сердце больше, чем у тех людей, которые не любят животных. Мне так почему-то кажется.
1: Это однозначно, но вот то, о чем мы с тобой, Лина, говорили не так давно, о моей мечте, чего бы вот я хотела бы... Вот, в конце концов, моя мечта приобрела вот полный, завершенный, так сказать, круг. Я раньше думала, что если бы я могла, то я бы вот безгранично спасала животных. Потом, если бы я могла, я бы безгранично спасала людей. А если бы я могла, то я бы вот это. А теперь я вот четко понимаю, чего я хочу дальше добиться и добиваться в этой жизни. И, может быть, когда-нибудь у меня это все-таки получится. Я очень стараюсь. А на самом деле вот история Фаины Раневской и мальчика — это то, что так важно. Так важно в том сервисе, который мы оказываем. И то, что я бы хотела для людей предоставлять, это то, что люди бы, вот мои пациенты, они бы не переживали, могут ли они завести себе собачку, потому что вот мне уже столько лет, а я не знаю, сколько я проживу и на кого же я оставлю своего питомца, или кошку, или неважно кого. Как же я могу себе это позволить, так думают ответственные люди. Но мне при этом безумно одиноко. Вот вечером, когда уходит мой хоматент, и никого нет дома, мне так страшно, мне страшно спать, мне одиноко, мне плохо. И вот это маленькое существо, оно бы скрасило мою жизнь. Но я не могу позволить себе этого сделать, потому что у меня нет родственников, и я не знаю, куда потом денут моего ребенка. вот моего питомца. И вот я хочу, чтобы мы могли дойти до такого как бы уровня сервиса, чтобы люди не переживали, чтобы они обращались к нам по любым вопросам. Мы сейчас это делаем, Лен, просто не на том большом размахе, как бы я хотела это делать. Мы сейчас забираем и отдаем на адапшн, ищем других хозяевов нашим пациентам, нашим, да и не нашим тоже. Ищем, куда деть, ты знаешь, мы тоже адаптировали вот две собачки, вот Манечку нашу тоже.
0: А почему ты говоришь «мы»? Ты сама лично приютила нескольких животных?
1: Мой сын. У него 3 кошки и последний дышит. Это собачка Шицу, 12-летняя, слепая и глухая, которая теперь командир в доме. Которую мы выходили, и, как сказала Фаина Раневская, будем лечить. И лечим, насколько мы могли, мы ее вылечили, продолжаем. Мои дети даже делают ей физиотерапию. И Маня теперь кондир. Да, она осталась у нас после даже не нашего пациента, это просто через знакомых в такой ситуации оказалось животное. Мы ее с удовольствием забрали, думали, мы поддержим, дедушка выйдет, мы отдадим. И дедушке, к сожалению, не стало, но мы уже и не собирались отдавать, потому что ему было бы тяжело за ней ухаживать, у него была тяжелая деменция. Вот. И Маня у нас теперь командир, ну, то, что она командует моим сыном, и невестка это точно. Вот. И когда приходит к нам, командует всей нашей семьей и моими 3 собаками тоже.
0: Знаешь, я сейчас представила, вот если бы то, о чем мы с тобой говорим, было опубликовано в Фейсбуке, наши бы комментаторы тоже разделились на 2 полярных совершенно лагеря. То есть одна сторона нас бы с тобой поддержала, то есть это все любители животных и те люди, которых непосредственно касается эта тема, или те люди, которые хотели бы завести, но в силу тех обстоятельств, о которых ты сказала, не могут и страдают от этого. И вторая группа комментаторов бы сказала, на что они тратят эфирное время, кому нужны эти кошки и собаки, нам сейчас не до этого. Тут расследуются всякие мошенничества с Медикейтом и Медикером, тут урезаются программы, тут у нас забирают деньги, и вообще, что это за безобразие. Но учитывая, что, как говорится, ты хоть и солнце, Вика, но все равно всех не согреешь. Поэтому давай мы как бы постараемся разделить сегодняшний эфир 50 на 50. Я думаю, что даже...
1: Одно, Лена, связано с другим. Почему я начала с этой темы? Почему я хочу сказать, что вот ребята, те, которые любят животных, вот вам все-таки к нам по адресу. И не переживайте, что дальше будет с вашим животным, которого никто никогда не пригреет и не возьмет. Мы никогда не оставим ни вас и ни вашего питомца, как бы ни было. Если вы наш клиент, и вам даже нужно помогать, может быть, купить еду для животного, пожалуйста, мы и с этим готовы вам помогать. К сожалению, это касается только наших клиентов, которые у нас в агентстве. Опять же, это только потому, что мы не можем объять необъятное, и я не солнце. Вот. А касаемо дальше, и хочу... Оно как бы плавно перетекает в следующую тему, связанную с тем, что одиночеством в основном как раз страдают именно те люди, которые работали здесь, которые есть очень большой процент таких людей, которые работали, которые получили пенсию чуть больше, чем ну, как бы положено для медикейта, да, и с супругой, с супругом жили долго, и, допустим, один из них ушел, или они стали старенькими, и у них были какие-то деньги, или есть какие-то деньги, у них есть какие-то планы, 401, 507, любые пенсионные планы, или еще какие-то отложенные деньги, вот, то при этом они думают, что им не положен медикейт. И когда люди переходят за определенный барьер своего либо физического здоровья, либо переходят за барьер возрастной, что начинает страдать физическое здоровье, и они думают, что уже поздно, что они не могут прийти и оформить себе медикейт, и это абсолютно не так. Что в 26-м году вот на одного человека позволительный максимум финансовый на медикейт — это $1,836 в месяц. Для пары это $2,489 в месяц. Активов может быть на одного человека 33 тысячи, я всегда говорю, лучше 32, и на пару это 44 тысячи с копейками, там $796, по-моему.
0: Подожди секунду, извини, это важно. Вот ты говоришь, для пары активов, это что значит? Это у них на счету столько может быть или что
1: на
0: это?
1: На счету может быть столько денег, да.
0: 44 тысячи с копейками?
1: Да.
0: Окей.
1: 44 796. Я всегда говорю, не поднимайтесь до совсем
0: до предела.
1: Предела, как бы, да, потому что бывают 4 недели, бывают 5 недель, потом компьютер дает сбой, и это может отразиться на медикете. Держите на 1000-1500 меньше в банке. Это то, что может находиться на счету у работающих в прошлом людей, которые вышли на пенсию и могут получить медикейт.
0: Ага, скажи, пожалуйста, а вот если у них чуть-чуть больше, то что?
1: Как пенсия?
0: Да, вот если у них вот, если вот есть какая-то программа, ты говоришь, что если у них больше на счету денег у человека, у семьи, то, ну, ты говоришь, вот не нужно держать там на тысячу долларов меньше. А если у людей больше, то, по-моему, государство все это дело быстренько прикарманит, и что делать?
1: Нет. Смотри, если у человека на счету, именно на счету, на чекинг или на сейвинг аккаунте, есть такие деньги, ты знаешь, я встречала людей, которые не имеют собственного жилья, а живут в арендованной комнате, например, а на счету у человека 500 тысяч. И я не осуждаю, Боже, сохрани, на здоровье. То есть они настолько думают там о своих детях, которые находятся, допустим, никогда не смогут сюда приехать и находятся где-то за границей, и они сохраняют вот эти деньги. Так вот, это неправильно. Это неправильно так сохранять деньги своим детям. Можно купить квартиру, и потом есть различные, как бы, способы и нормально дожить свою жизнь, и потом, как бы, через наследство. Ну, там есть свои тонкости для того, чтобы не платить огромное количество тексов. Вот, это каждый сюжет, каждый случай, каждый человек должен рассматриваться отдельно, но это именно так. Если же у человека, например, есть 401 план, например, гипотетически, у него там $700 тысяч на пенсионном плане, он работал в МТА, и там 700 тысяч на этом счету. И человек после 65 берет себе дистрибьюшн. Что я имею в виду? Это вот лежит у тебя на этом счету закрытом $700 тысяч. Пришло время пенсионное после 65-6 лет, а ты имеешь право брать оттуда деньги. И вот ты в год берешь себе, допустим, 12 тысяч долларов, так? И пенсия у тебя в месяц 3 500 долларов. Окей? То есть у тебя получается, что ты берешь дополнительно еще, например, 1000 долларов к своей пенсии. Вот в таком, допустим, исполнении можно сделать легально, официально, законно человеку можно сделать Medicaid.
0: А скажи мне...
1: Когда человек будет получать Medicaid и Medicare, и никаких нарушений по закону не будет.
0: Во-первых, сейчас я напомню твой номер телефона для всех, кто нуждается в помощи. Вдруг вы об этом не подумали раньше, и тема, о которой сегодня мы говорим с Викторией Салкиндер, касается непосредственно вас или членов вашей семьи. Пожалуйста, 917-834-33-43, 917-834-33-43. Звонки Виктории Салкиндер принимают от тех, кто нуждается в помощи, кто нуждается в работе, кто нуждается в увеличении часов, кто нуждается в какой-то социальной поддержке, в совете, в рекомендации. И чаще всего, конечно же, это дело касается исключительно либо потенциальных пациентов агентства, которое возглавляет Виктория Салкиндер, либо уже тех, кто работает, так сказать, с ней рука об руку. Потому что мне кажется, что человек, который под твоим крылом, он в твоей команде, в рабочей. Это танго, это улица с двусторонним движением. Ты говоришь, что люди могут использовать какой-то такой вот траст, они могут, сохранить излишек своих денег. И скажи мне, пожалуйста, если вот у людей есть уже этот траст, они пришли к тебе, а ты им помогла, кто тогда будет использовать этот траст? И кто будет получать помощь на дому? Кто имеет право на это?
1: Имеет право на эту помощь человек, который имеет определенные 2 хронических заболевания.
0: Два?
1: Если у человека есть 2 хронических заболевания, да, например, давление и, я не знаю, ревматизм, я не доктор. То есть если человеку по состоянию здоровья положены сервисы, ему нужна помощь, то этот человек имеет право на пул траст. Есть траст, Лена, а есть пул траст.
0: Ага.
1: Траст это то, что ты доверяешь своему, например, там, сыну, дочери, сестре, любому жене, там, любому другому человеку. Ну, жене я имею в виду, не если вы незаконно в браке и не оба подаете на Medicaid, тогда это не получится. Вот. Но если вы находитесь, вот у вас должно быть доверенное лицо, потому что вы отдаете фактически все вот в эту компанию, в траст, и человек назначается менеджером этого траста, он становится хозяином ваших денег. Поэтому это одно. Pool Trust — это дополнительный государственный счет в банке, за который, грубо говоря, на человеческом языке, берут, вы платите 12% от излишка. Излишек не считайте сейчас ничего, он не считается так, как вы думаете, он считается совсем по-другому. То есть если у вас рент 2500, то вы не считаете от 1800 позволительный максимум на Medicaid. Вы считаете все выше. Это каждый человек, это отдельная история. То есть нельзя всех под одну гребенку, нельзя ни в коем случае.
0: Отдельная таблица цифр, я бы сказала, каждый человек.
1: Отдельная таблица, ну, человек не может быть таблицей цифр, у каждого человека своя ситуация. Вот. И еще что я хочу добавить, Лена, по этому поводу, что сейчас мы подписали контракты на 2 замечательные программы с нашим потрясающим партнером Kings Bay Y, который находится на Ностранд. Мы подписали контракт, который может предоставлять промежуточный сервис. Это, к сожалению, не для всех, и не все зип-коды Бруклина мы можем охватывать. Есть определенные у них правила, как бы, то есть у нас есть прописанные зип-коды на одну из этих программ. А то есть Kings Bay Y частным образом помогает оплачивать какое-то количество часов. А, например, до того момента, пока мы помогаем, то есть у человека emergency, да, человек заболел, попал в госпиталь, а жена работает, мы с тобой говорили на эту тему неоднократно, и, или муж работает, и некому смотреть, даже просто помочь в душ зайти или что-то, ситуация плачевная. Вот в такой ситуации, пока мы помогаем оформлять, допустим, Medicaid человеку, ищем пути и находим пути, если находим, если положено, чтобы сделать человеку Medicaid, то вот это время, какие-то часы покрывает, оплачивает вам Jewish Community Center. Для этого вы не должны быть евреем. Мы помогаем, они помогают всем. Они замечательные ребята, вообще превосходные.
0: Вика, вот. Потом... Да-да, говори, договори, я вот привязываюсь
1: после
0: к твоим
1: этого
0: словам.
1: Есть
0: да.
1: Еще одна, привязывайся, пожалуйста. При этом есть еще одна программа, которую мы получили, которая называется Guide Program. И эта программа относится больше к людям. Им дают 80 часов в год оплачиваемых через наше агентство, который вы, это в большей степени может использоваться для людей, у которых деменция.
0: Вот, по поводу, значит, еще раз я назову твой номер телефона, еще не один раз. 917-834-33-43, Виктория Салкиндер. 917-834-33-43. Вот ты говоришь о том, что вот срочно понадобилось, там, человек в плачевном состоянии, по-разному бывает. А вообще вот это состояние, когда у человека случается какой-то недуг, страшный, внезапный. И если, допустим, ему нужно диагностировать, уже положено давно, какое-то хроническое заболевание, вот оно выявляется, и его до этого никто не заметил. Как вообще, кто это должен оценивать, какая комиссия? И как можно запрашивать дополнительные часы, если дали там по минимуму что-то временно?
1: А мы этим... Занимаемся очень успешно, слава богу. В основном сейчас все иншурентные компании, и я не могу их обвинять в этом, потому что штат сокращает деньги им, а иншурентные компании в основном это как бы тоже частные, получастные организации. Вот им тоже надо выживать. Но мы прежде всего отстаиваем как бы позиции наших пациентов. Что мы делаем? Значит, мы обращаемся к доктору, который ведет пациента этого. Мы обращаемся к доктору, мы спрашиваем мнение врача, действительно ли нужно этому человеку часы, вот действительно ли так. Такое положение. Есть доктора, которые работают со мной много лет, которым я когда-то помогала, их родителям великолепные. Это именно доктор, вот не врач, а доктор, которые помогают, то есть они смотрят на своих пациентов, переживают за своих пациентов, звонят мне и говорят: «Вика, пожалуйста, помогите, вот такая плачевная ситуация, пожалуйста, помогите сделать людям, допустим, дополнительные часы, потому что, беда». Вот. И тогда мы берем письмо, называется Letter of Medical Necessity, и это необходимость в повышении часов, И с этим письмом обращаемся, семья обращается в инсурансную компанию для того, чтобы запросить дополнительные часы. А в 95% случаев им отказывают. И в основном вот здесь люди останавливаются, потому что они не знают, куда идти дальше. А некоторые идут чуть дальше и подают на внутреннюю апелляцию. То есть они подают опять письмо от доктора и говорят, ну вот, пожалуйста, пересмотрите на заявление. На второй апелляции тоже получают отказ. Так происходит в 95% случаев. Иногда люди запрашивают, допустим, 12 часов, а им в лучшем случае дают 7. И тогда получается, что пациент, находящийся дома один, он в зоне риска. То есть есть пациенты, которые находятся в зоне риска. И если действительно врач говорит о том, что да, этому пациенту очень нужно его часы, там, я не знаю, сколько часов, 24 часа, сплит-шифт, его нужно каждые 12 часов поворачивать, или нужно одевать кислородную маску, или байпэп-машинку, как ты знаешь, о ком, Лена, я говорю.
0: Да, сейчас. Да, да.
1: Вот. То есть, если вот такого человека, его невозможно оставлять одного. Это 3-5 минут, если не досмотреть, он сорвал маску, и все, он задохнулся своим углекислым газом, который идет ему в легкие. То есть вот если существует такое, если у людей пролежни, если у людей раны, если человек, у него деменция, он кричит, например, каждые 15-20 минут, то есть, ну, разные ситуации, такому человеку положен сплит-шифт. И дальше дети не знают, куда идти. Даже если человек, внук или внучка, родившиеся здесь, адвокаты, и у меня тоже есть такие клиенты, замечательные, потрясающие люди, но это не их направление, то есть определенные тонкости, по которым люди не знают, куда идти. Вот таким людям мы помогаем получить часы и получить 12 и 12, это сплит-шифт называется, и 24 часа это проживание, и 12 часов, и помогаем получить самый лучший сервис, который только, ну, вот можно себе
0: представить,
1: позволить, кстати, Нью-Йорк, да. При этом мы для наших пациентов мы забираем на себя полностью, надо продлить фудстемпы, мы продлеваем фудстемпы, продлевать медикейт, мы продлеваем медикейт. Ошибка в медикире, как вот сейчас у нас случилось с одной пациенткой, мы буквально касались этого в прошлой передаче, мы пошли дальше. То есть это эпопея, наконец-то мы добились всего, и наконец-то будет в субботу, вот у нее уже правильное, окончательное. Мы уже все почистили с медикером, доказали, что она гражданка во всех инстанциях по всему городу и штату. И теперь вот ее назад, инсурансная компания ее назад забирает, слава богу. И вот восстановили лекарства, мы все сделали, как бы, и моя social worker настолько прониклась, что она, моя эмочка золотая, мое солнышко родное, идет вот помогать этой семье, которая она идет помогать, чтобы правильно инсуранс-компания уже не сделала никаких ошибок, а правильно записала те документы, что она гражданка, и чтобы ей вернули ее сервис. Вот, то есть...
0: Вика, ваша работа, я тебе еще раз говорю, это адский труд, во-первых. Ну, не знаю, слово «адский», наверное, здесь неуместно, потому что это все-таки помощь людям, и вы себе уже обеспечили место в раю за то, что человек, который остался просто на бабах, а работать с системой, это совершенно невозможно, когда тебя вышвырнули из всех компьютеров, и ты лишился медикейта там или медикера, и лекарств, но это катастрофа, особенно для людей, у которых нет возможности. Не то, что там какой-то коупеймент заплатить $150, а они не могут себе витамины простые позволить, сейчас же в цене вообще все взлетело, а вы это дело восстановили. Слушай, одному человеку вот так помочь, вернуться, так сказать, в лоно защищенности, это уже подвиг, а вы ежедневно занимаетесь, это же рутина еще какая катастрофическая, это же пойди докажи.
1: Ты знаешь, Лен, а вот извини, я тебя перебью, может быть, не к месту сейчас скажу, но в прошлом сентябре, ты знаешь, когда я оставила свое предыдущее место работы, меня, ты знаешь, до сих пор разыскивают люди, вот 10 месяцев спустя, когда вот мы открыли нашу собственную компанию, вот меня разыскивают люди, и звонят мне, говорят: «Виктория, неужели мы вас нашли?» Или останавливают на улице моего сына: «Николас, это вы? Боже мой, как долго мы вас искали! Пожалуйста, пожалуйста, возьмите нас к себе, пожалуйста, пусть дайте нам Виктории телефон, или как нам ее найти?» И фразы, которые звучат, это: «Виктория, вы что, ушли? А как же мы? Почему вы нам не звоните? Почему вы нас не забираете? Мы хотим быть с вами, потому что когда вы были там, все было по-другому. Мы чувствовали себя защищенными. У нас не было проблем. Мы знали, что если есть какая-то проблема, то мы приходим к Вике, и Вика все решит. Направит, подскажет, сделает, организует. И поэтому мы хотим быть с вами. Нас не интересуют никакие ни заработки, ни деньги. Причем это касается и хоматентов, и пациентов. Лена, это, наверное, самая большая похвала в жизни, которая только может существовать. Что вот люди о тебе так тепло отзываются, люди ищут тебя и хотят быть рядом с тобой, просто потому что им рядом с тобой тепло и хорошо. Для меня это очень важно. И да, я не нахожусь в своей предыдущей компании, но я на ШИПСБ, я недалеко. И вы можете всегда мне позвонить, набрать мой номер телефона 917-834-33-43. Я никого не агитирую идти со мной, ребят. Но если вы хотите быть, чтобы вы были в нашей семье, как недавно вот наша радиослушательница Лена, ты ее очень хорошо знаешь, она с тобой землячка, Мальвиночка, привет. Потрясающе красивая женщина в свои 80 лет, необыкновенной красоты, я тоже так хочу.
0: Какие твои годы, еще будешь?
1: Еще буду. Вот она вот конкретно своей хоматенде сказала: «Я настаиваю, чтобы мы ушли к Виктории». Мы вчера смеялись с ней. «Я хочу быть с ней, потому что не знаю».

0: 43. Вопросы, которые задают пожилые люди, которые обеспокоены тем, что «а вдруг не положено, а вдруг у меня есть больше, а вдруг мне не хватит, а вдруг меня лишат, а вдруг я неправильно что-то заполнила, а вдруг я не вовремя». Миллион, а вдруг, но Вик Салкиндер, она разбирается в этих «вдруг» очень хорошо, и для того, чтобы обезопасить свое сегодня, свое завтра, для того, чтобы чувствовать себя более комфортно, а чувство комфорта и защищенности значительно, уж поверьте, повышает вообще качество жизни, потому что все это звенья одной цепи, вам на все всякий случай, конечно же, понадобится этот номер телефона 917-834-33-43, 917-834-33-43. И как ты верно говоришь, здесь никакой агитки, ты очень много лет находишься в этой системе, ты очень много лет, буквально с самых, что называется, вот, я даже не знаю, как правильно сказать, чтобы не обидно было, но с первой ступеньки вот этой системы ты знаешь бизнес изнутри, ты долгие годы...
1: Почему обидно? Я работала в Хаматенде, я этим горжусь.
0: Ну, это как бы вот...
1: Мама работала в Хаматенде, я очень горжусь, я знаю все круги, я специально...
0: С первой ступеньки,
1: я...
0: да.
1: Да, я self-made person, я женщина с двумя детьми, которая старалась очень много, они сейчас уже взрослые, мои дети, и мне помогают очень сильно, но мы с моим старшим сыном, а потом с младшим сыном, во время Сэнди спасали людей на Брайтоне, мы перевозили их, он был совсем еще мальчишкой, мы перевозили их в другие апартменты. На тот момент я искала людям квартиры субсидированные в апстейт Нью-Йорке, чтобы перевезти их туда, я сама их перевозила. Мы завозили посуду людям.
0: Вика, угомонись, я тебя прошу. Ты меня просто до слез сейчас доведешь.
1: А у нас, нет, не, у я нас, не у нас 10 Боже секунд. Боже сохрани, не поймите меня превратно.
0: Нет,
1: я желаю
0: это
1: всем
0: синдром, это синдром, знаешь,
1: настроения.
0: Вика, это не синдром разбитого сердца, это счастливый синдром. Такой тоже бывает, но крайне редко. Синдром счастливого сердца. Это всегда меня переполняют эмоции, когда я общаюсь с солнечными людьми, такими как ты. И Акмаль Тахиров, кстати говоря, мой дорогой друг, который нам маякует так технично. Девочки, пора сворачиваться.
1: Акмаль, спасибо вам огромное. Вы необыкновенный, потрясающий человек.
0: Подписываюсь.
1: Не знаю, сколько женщин вам это говорили, но вы потрясающий человек.
0: Акмаль, передай привет фрау, без всяких, так сказать, окивоков.
1: Да.
0: Мы тебя любим, обнимаем, обожаем. Всем хорошего дня. Спасибо, Виктория Салкиндер, 917-834-33-43. Пока.
1: Пока.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит

0: Дэвидсон Радио.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
0: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
4: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: Нью-Йорке 8 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Ахмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Китай обозначает жесткую позицию перед предстоящими торговыми переговорами с США и Европейским Союзом. Пекин дает понять, что не намерен отказываться от экономической модели, основанной на масштабном промышленном производстве, государственных инвестициях и поддержке экспорта. США и европейские страны обвиняют Китай в создании избыточных производственных мощностей. Пекин отвергает обвинения в нечестной конкуренции и заявляет, что успех китайской промышленности связан с эффективностью, инвестициями и технологическим развитием. Киев предупреждает, что Россия может готовить новые удары по энергетике перед наступлением зимы. Москва, в свою очередь, обвиняет Украину в атаках на гражданские объекты и российскую транспортную инфраструктуру. Россия заявила, что украинский беспилотник атаковал курортную зону в районе Геленджика на побережье Черного моря. По обновленным данным, погибли 6 человек, среди них 3 детей. Около 40 человек получили ранения. Москва назвала произошедшее преднамеренной атакой на гражданских. Зеленский провел новые кадровые перестановки. Руководителем службы внешней разведки назначен Рустем Умеров, бывший министр обороны и один из главных представителей Киева на переговорах с Россией. Ожидается, что Умеров продолжит участвовать в дипломатическом процессе. Признаков устойчивого прекращения огня пока нет. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп вновь отложил атаку на Иран. По его словам, Тегеран лично попросил его об этом. В Белом доме заявили, что попытаются возобновить переговоры России и Украины в ближайшие недели. ФИФА отказалась от планов продать долю в чемпионате мира семье Трампа. Идея вызвала резкую критику футбольных федераций по всему миру. И о погоде. В Нью-Йорке пройдут ливневые дожди. Относительно влажность воздуха 96%, 83% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Inside David Zone Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidzoneradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас в нашей программе. И сегодня у нас невероятно интересная тема. Она сделана по материалу как раз статьи такой небольшой, которая заманчиво называется «Бордель и Моцарт». Вот об этом у нас сегодня и речь.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.

Друзья мои, я не случайно начала с увертюры к опере Моцарта «Женитьба Фигаро», потому что речь сегодня пойдет о либреттисте вот трех основных опер Моцарта, о котором мы и будем говорить, человек феноменальной судьбы. И я, естественно, придумала так, что мы будем сопровождать это наш разговор и его фантастическую биографию фрагментами из этих трех опер. Ну, для начала, у самых знаменитых, конечно, опер Моцарта, как я вам сказала, имелся соавтор, и поселившийся 200 лет назад в захолустном американском городке Санбери и занимавшийся мелкой бакалейной торговлей. Ныне почти забытый Лоренцо да Понте прожил 8 нескучных десятилетий. Он родился в то время, когда Америка еще была британской колонией, а Джордж Вашингтон ходил в школу. Де Понте жил среди самых знаменитых людей своего времени, о чем поведал в обширных мемуарах. На склоне лет он основал первый в Соединенных Штатах оперный театр и был самым ярким пионером европейской культуры в новом свете. Де Понте родился 10 марта 1749 года в семье еврейского дубильщика Канильяно на задворках Венеции. Мать Эммануэлы, так звали мальчика, рано умерла. Отец вскоре женился на католичке и, естественно, вместе со всей семьей принял крещение. Старший сыновей, 14-летний Эммануэле, по обычаям того времени получил новое имя в честь местного епископа некого Лоренцо да Понте. Епископ принял участие в судьбе крестника, помог развить его способности, посодействовал тому, чтобы Лоренцо учился в семинарии. Юноша, между тем, оказался истинным сыном Венеции, этого всеевропейского города интриг и увеселений. Во времена да Понте Венеция в последний раз переживала не только расцвет торговли и искусств, но и самый яркий карнавал утех. И я хотел бы, чтобы мы здесь послушали, конечно, венецианскую песенку. Давайте послушаем.

Готовившийся стать священником, Лоренцо одновременно учился музыке, писал озорные стихи и не был чужд плотским развлечениям. Во многом он походил на своего старшего друга Казанову, с той лишь разницей, что у де Понте не было ни богатства, ни титула. В 24 года Лоренцо стал аббатом и профессором риторики в семинарии Тревизо. Однако профессорская деятельность оказалась недолгой, и сказывался, конечно, его авантюристический склад. Де Понте зарабатывал не столько лекциями, сколько содержанием публичного дома для аристократов. Зачастую, одетый в красную аббатскую сутану, хозяин лично развлекал клиентов игрой на скрипке. Но увольнение падре из семинарии и возбуждение против него уголовного дела было вызвано отнюдь не фривольным образом жизни. Венеция видала и не такое. Весь город читал и разучивал ходившие в списках сатирические стихи де Понте, направленные против власть имущих. Высокий суд приговорил остроумца к изгнанию из пределов Венецианской республики на 15 лет. Правда, в момент вынесения приговора Лоренцо уже был вдалеке от вод Адриатики. В 1782 году Вена была взбудоражена визитом папы римского Пия VI, который хотел склонить императора Иосифа к отказу от церковных реформ. Около 200 тысяч зрителей наблюдало за въездом понтифика в австрийскую столицу. Туфли папы передавались из одного аристократического дома в другой, по старинному обычаю их целовали. В эти бурные дни осталось незамеченным событие, которым было суждено сыграть огромную роль в развитии оперного искусства. С рекомендательным письмом одного из венецианских драматургов беглый аббат предстал перед Антонио Сальери, капельмейстером Венской императорской оперы. Придворный композитор оценил способности де Понте и, в частности, его редкий дар стихосложения. Венецианец был представлен австрийскому императору Иосифу II. Языки – греческий, латынь, иврит, итальянский, блестящий ум и острое перо вкупе с рекомендацией Сальери доставили Лоренцо пост придворного поэта и либреттиста. И невероятным образом бывший содержатель борделя, вдобавок не имеющий никакого серьезного литературного опыта, оказался в центре культурной жизни Вены. И именно в эти месяцы подходил к концу неудавшийся эксперимент с немецкой оперой. И осенью 1782 года была вновь открыта итальянская опера во главе с маэстро Сальери. Согласно легенде, когда императору Иосифу сказали, что новый придворный либреттист никогда не писал оперные либретто, тот ответил: «Это не важно, у нас будет муза-девственница». И вот встреча Моцарта и Лоренцо де Понте была для обоих неспосланной свыше. Аббат искал музыканта, Вольфганг – поэта. «И случилось так, что в этих обстоятельствах они отлично подошли друг к другу», писал биограф Моцарта Марсель Брион. «Очень редки примеры сотрудничества, в которых гений поэта был бы равен гению музыканта». Поэтому давайте послушаем первый фрагмент из оперы Моцарта «Свадьба Фигаро». Это дуэт Фигаро и Сюзанны, очень коротенький, потому что вся опера во многом состоит из речитативов, что, конечно, лучше всего демонстрирует тексты, которые писал де Понте. И это вот как раз их дуэт перед тем, как состоится свадьба, и Сюзанна рассказывает о своем свадебном платье. Давайте послушаем.

0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
0: «Звездные войны» Симы Березанской. Продолжение следует. «Звездные войны» Симы Березанской. Продолжение следует.

0: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросить Дэвида.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
5: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
6: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
6: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
7: Дэвидсон Радио.
6: 620 АМ. Настройтесь.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
8: У микрофона Лена Вишневецкая. Исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш официально прекратил создание так называемого фонда против политического использования правосудия. Размер фонда должен был составить примерно 1 миллиард 800 миллионов долларов. Предполагалось, что средства смогут получать союзники Трампа, которые считают себя жертвами необоснованного преследования со стороны федеральных органов. Критики предупреждали, что на выплаты могли бы претендовать в том числе некоторые участники событий у Капитолия 6 января 2021 года. Поздно вечером в воскресенье Бланш издал официальный приказ о прекращении проекта. Это решение может расчистить путь для голосования по кандидатуре Бланша в юридическом комитете Сената. Дополнительные вопросы вызвало положение, которое могло предоставить Трампу и членам его семьи защиту от некоторых налоговых проверок за прошлый период. годы. Новый приказ ограничивает действие этой части соглашения и подтверждает, что будущие налоговые декларации остаются доступными для проверки. История стала примером серьезных разногласий внутри республиканской партии. Лидеры Сената достигли двухпартийного соглашения о временном финансировании федерального правительства. Предполагаемый законопроект должен сохранить работу госучреждений до 11 декабря этого года. Финансовый год заканчивается 30 сентября. Документ в основном сохраняет расходы на нынешнем уровне. При этом в него не включен запрос Трампа о выделении 1 миллиарда долларов на разработку военных кораблей нового класса, которые получили неофициальное название «Трамп-класс». Сенатская версия также запрещает перенаправлять дополнительные средства погранично-таможенной службе без отдельного решения Конгресса. Это отличает ее от варианта, обсуждавшегося в Палате представителей. В соглашении включена отсрочка спорного правила Трампа, который изменяет порядок распределения федеральных грантов. Сенаторы Сьюзан Коллинз и Пати Мюррей заявили, что новое правило может политизировать выдачу денег университетам, научным центрам, медицинским учреждениям и сельским районам. Достигнутая договоренность снижает риск шатдауна, но не решает долгосрочного спора о госрасходах. После промежуточных выборов Конгрессу придется вернуться к полноценному бюджету на оставшуюся часть финансового года.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: сезон радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: «Звездные войны» с Симой Березанской.
3: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
2: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Первым совместным творением Моцарта и де Понте стала опера «Женитьба Фигаро». Именно де Понте добился от императора разрешение на постановку вольнодумной оперы на венской сцене в 1796 году. Моцарт в то время был в немилости у матери императрицы Марии Терезии, и его обязанности при дворе ограничивались сочинительством танцев для маскарадов. «Женитьба Фигаро» имела столь большой успех в столице, что Иосиф II даже распорядился ограничить число вызовов на бист. Специалисты утверждают, что в сотрудничестве с де Понте Моцарт создал оперы, относящиеся к величайшим образцам своего жанра. Это был тот редкий случай, когда качество либретто приближалось к уровню музыки Моцарта. В строках «Венецианца» оживал галантный XVIII век. Его поэзия отличалась не выспренностью или меланхолией, или безликой торжественностью, которая была тогда в моде, а жизненностью, лукавством, образностью языка ее интеллектуального и саркастического создателя. Так что давайте послушаем еще одну оперу, еще один фрагмент из оперы «Женитьба Фигаро». Вы прекрасно помните, конечно, знаменитую арию Керубина. Давайте ее послушаем.

следующей плодотворной работой великого Амадеуса и аббата Растриги стал «Дон Жуан», постановка которого осуществлялась в Праге в 1787 году. Де Понте рассказал в своих мемуарах, как создавалась знаменитая либретто. Вольфганг и Лоренцо поселились на одной улочке в Праге, и окна их квартир смотрели друг на друга. В течение всей феноменально быстрой работы, всего несколько недель, композитор и поэт обменивались идеями через окно. Де Понте усаживался за рукопись ранним утром с бутылкой токайского вина. Если силы покидали поэта, то по его заказу являлась прелестная девушка с чашкой горячего шоколада. Лоренцо утверждал, что для того, чтобы закончить работу над очередным литературным произведением, ему непременно нужно иметь под рукой молодую любовницу. В своих мемуарах он утверждает, что в либретто для бессмертных опер Моцарта вложено немало его телесных сил. Давайте послушаем, друзья мои, знаменитую арию Командора из оперы Моцарта «Дон Жуан».

Ну, я хотела бы, конечно, друзья мои, здесь обязательно вам еще поставить. Я нашла арию Липарелла из оперы «Дон Жуан», которую исполняет Федор Шаляпин. Вы прекрасно помните этого адъютанта, так сказать, «Дон Жуана» и знаменитую его арию, да? Вот, давайте ее послушаем. Шаляпин, как всегда, совершенно блистательно ее исполняет. Madonna, il gatto non è questo, delle

Если в сюжете «Дон Жуана» многие видят историю Джакомо Казановы, с которым Лоренцо общался в Праге, то третий либретто для Моцарта иногда называют автобиографией венецианца. Плут и Жуир, острослов и вольнодумец де Понте создал в комической опере «Кози фан Тутти», так поступают все, у нас в русском варианте это переводится «так поступают все женщины», яркий портрет галантной эпохи. В 1791 году Моцарт умер, а дерзкий де Понте впал в немилость у нового императора Леопольда II и получил приказ покинуть Вену. Он был автором в общей сложности 36 пьес и сотен сонетов, но остался в памяти как соавтор непревзойденного моцартовского триптиха «Женитьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Так поступают все» или «Школа влюбленных». Я хотела бы, чтобы сейчас прозвучало первое трио из оперы «Кози фан Тутти» – это трио мужчин. Расскажу вам короткий сюжет. Дело происходит в какой-то там стране, где молодые офицеры похваляются достоинствами своих возлюбленных, сестер Дорабеллы и Фьордилиджи, такие очень тяжелые имена у этих девушек. И они восхваляют их верность, но существует такой пожилой господин Дон Альфонсо, который не верит в верность девушек и предлагает им интригу, когда сестрам сообщается, что их женихи уходят на войну, а вместо них появляются два албанца, таких красавца переодетых, в которых они почему-то не узнают своих женихов. И вся интрига заворачивается на том, что албанцы должны соблазнить этих девушек. Вот давайте послушаем вот это трио из оперы «Так поступают все». Это как раз вот два жениха и Дон Альфонсо.

Лоренцо де Понта некоторое время жил в Лондоне, где пытался сотрудничать с несколькими театрами. Дела шли из рук вон плохо. И тогда венецианец совершил очередной кульбит. В 1805 году он поднялся на борт парусника «Коламбия» и отправляющегося в Америку. Его тощий багаж состоял из скрипки и чемодана с книгами. В Соединенных Штатах де Понта прожил больше, чем где-либо, 33 года. На своей новой родине он занимался не менее активной антрепренерской деятельностью, но был далек от прежнего успеха. Одно время друг Сальери и Казановы давал частные уроки итальянского, держал бакалейную лавку в Нью-Джерси и пытался продавать лекарства в Пенсильвании. На закате дней Лоренцо Великолепный издал в Нью-Йорке мемуары в 3 томах, в которых есть признание. «Моя жизнь удалась в жанре трагикомедии. Отец 5 детей, бывший придворный поэт, блистательной вены, расфасовывал в убогой лавке чай и табак и разводил в стареньком фургоне заказы по домам». Мемуары де Понта были переведены на английский только спустя 100 лет после смерти автора. Усмешка Лоренцо проглядывает среди многих пассажей книги. Америка в то время была не готова оценить его таланты, а итальянский язык был здесь столь же известен, сколь турецкий или китайский. Но де Понта описывает жизнь крошечного городка Санбери, затерявшегося в пенсильванской глубинке, с не меньшей симпатией, чем быт и нравы Венеции, Вены или Праги. Будучи блестящим гуманитарием, он оказался весьма посредственным бизнесменом. Одно время, отчаявшись получить плату со своих клиентов, бывший либретист стал брать по обмену от фермеров-должников натуральные продукты. И, как пишет Лоренцо, вскоре его дом в Санбери оказался доверху полон шкурами, медом, сухофруктами, зерном и другими дарами Пенсильвании. Его американская биография была в чем-то схожа с судьбой многих иммигрантов. Но де Понте не затерялся в правильном котле. Он оказался одним из первых ярких представителей европейской культуры в новом свете. На склоне лет венецианец вновь обратился к преподаванию, и в 1830 году 70-летний Лоренцо де Понте стал первым профессором итальянского языка и литературы Колумбийского университета. Его по праву считают одним из основателей классического филологического образования в Соединенных Штатах. За свою работу профессор не получал жалования. Преподавание современных языков не входило в обязательную программу университета. Он продолжал зарабатывать на жизнь частными уроками. Насчитали более 2000 его учеников и продажи европейских книг. Де Понте с горькой иронией писал, что посетители в его книжную лавку зачастую попадают по ошибке, не в поисках Данте или Петрарки, а в надежду купить неаполитанское печенье. Тем не менее, сотни импортированных профессором томов составили начало итальянской коллекции Нью-Йоркской публичной библиотеки и библиотеки Колумбийского университета. Также в Нью-Йорке он создал книгу великолепных сонетов и солидный исторический двухтомный труд «Флоренция во время Медичи». И сохранился портрет де Понте американского периода. Из рамы глядит почтенный старец, по-прежнему полный жизненной энергии. Создатель картины оказался под стать портретируемому Самуэль Морзе, впоследствии забросивший кисть художника, чтобы стать всемирно известным создателем телеграфа. Фортуна в те времена была особенно изобретательна. Без последним в бесконечной череде предприятий американского гражданина де Понте стала организация и строительство в Нью-Йорке оперного театра, первого в истории Соединенных Штатов. В 1833 году театр открылся постановкой «Севильского цирюльника» с приглашенными итальянскими исполнителями, но более произвел впечатление на нью-йоркскую публику интерьером с обнаженными античными богинями и новомодным газовым освещением. И в заранее купленной ложе на каждом представлении появлялся некий граф де Сервилье, никто иной, как эмигрировавший в Соединенные Штаты брат французского императора Жозеф Бонапарт. И я хотела бы, чтобы мы здесь послушали еще одну арию из «Кози фан тутти». Это две вот эти невесты-девушки, которые скрасили свой вечерок с помощью вина, немножко опьянели и совершенно изумительно поют. Давайте послушаем.

Депонте уже мечтал о возвращении карьеры театрального поэта и импресарио, но его последнее детище, оперный театр, выдержал всего 28 представлений, став для итальянца самым разорительным фиаско. Само здание оперы сгорело спустя несколько лет. Лоренцо Депонте умер 17 августа 1838 года в унизительной бедности в нескольких кварталах от заколоченного здания своего театра. Необозначенная могила его на одном из нью-йоркских кладбищ со временем затерялась. Такая же посмертная история когда-то случилась и с его другом Моцартом. Грустная история. Но я хотел бы, чтобы мы закончили все же тем, с чего начали, с венецианской песенки. Потому что дух Венеции навсегда остался в этом фантастическом человеке, еврею по происхождению. Всего доброго, дорогие друзья, и до следующих встреч.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Новости.
8: Аналитические передачи.
7: Репортажи, мнения экспертов.
8: И прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Нью-Йорке 9 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Мне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Очередь заявителей на гражданство, грин-карты и разрешение на работу достигла рекордных 7,5 миллионов человек. С учетом ожидающих решений по убежищу, рабочим визам и гуманитарным программам, общее число нерассмотренных дел превышает 12 миллионов. Задержки связаны с усилением проверок заявителей и сокращением штата USCIS. Время определиться со следующим кандидатом в президенты от республиканцев еще не пришло, заявил президент Дональд Трамп. Сейчас слишком рано, чтобы думать об этом, сказал он журналистам в Белом доме. Так Трамп отреагировал на просьбу прокомментировать сообщение, согласно которым он якобы заявил донорам республиканской партии, что им следует готовиться поддержать кандидатуру Джей Ди Венса. Сенатор Митч МакКоннелл, который с июня находился в больнице, что спровоцировало слухи о его недееспособности, выпустил заявление о том, что покинул реабилитационный центр. «Меня выписали», — говорится в заявлении законодателя. «Дома ему предстоит физиотерапия, но работу он продолжит». 84-летний республиканец занимает должность сенатора с января 1985 года. В феврале прошлого года МакКоннелл объявил о своем решении уйти в отставку по окончании своего текущего срока в январе 27-го. Управление по делам иммигрантов при мэрии Нью-Йорка запустило информационную кампанию во всех 5 бора города. Горсовет профинансировал инициативу и внес 300 тысяч долларов. Рекламные объявления на 17 языках появятся в печатных и цифровых СМИ, а также в соцсетях. Все жители города, независимо от иммиграционного статуса, могут получить бесплатную и конфиденциальную консультацию. Для этого необходимо позвонить по номеру 800-354-0365 или набрать 311 и произнести фразу «Immigration Legal». Специалисты линии бесплатно ответят на вопросы по иммиграции и подскажут, куда обратиться за дальнейшей помощью.
0: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 7 августа. Вчера на бирже был отрицательный день. Индекс Dow Jones упал на 464 пункта. 50%. Мы закрылись на отметке 53 885. Standard & Poor's 500 потерял 14 пунктов, 0,2%, 7710 был конечный результат. Nasdaq минус 15 пунктов, 26 348 конечная остановка. Транспортный индекс потерял 0,7%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний упал на 0,2%. Сегодня нефть минус 22 цента, 77 долларов 7 центов стоит 1 баррель нефти. Золото плюс 74 доллара и 40 центов, 1 унция стоит 4371 доллар 90 центов. Серебро плюс 2,70 64 доллара 31 цент стоит унция серебра. 1 евро равен $1.06. То есть это значит, что доллар упал по отношению к евро. А пятилетние госбумаги дают 4,311%, десятилетние дают 4,615%, и 30-летние госбумаги дают 5,184%. Интерес упал, это значит, что цена на бонды поднялась. И интерес упал по одной главной причине. Было объявлено сегодня из экономических новостей, что новых работ за июль месяц у нас в стране, вместо того, чтобы было создано 83 тысячи, на самом деле было потеряно 23 тысячи работ. Более того, за июнь месяц ранее было объявлено, что было создано 57 тысяч работ. Теперь они пересчитали и сказали, что было создано только 20 тысяч работ. Уровень безработицы у нас в стране упал с 4,2% до 4,1%. Это лучше, чем ожидалось. Зато заработные платы у нас в стране за год выросли на 3,2%, в среднем на 3,2%. Ожидалось, что они вырастут на 3,5%. То есть инфляция в сфере работ меньше, чем ожидалось. И на этой ноте наша биржа сегодня находится в положительном направлении. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 174 пункта, Standard & Poor's 500 плюс 43 и Nasdaq плюс 370 пунктов. границы сегодня Англия плюс 0,75%, Франция плюс 0,4%, Германия плюс 0,9%, Швейцария плюс 0,7%, в Азии японский Никей минус 1,1%, Шанхай плюс 1% и Гонконг плюс 0,5%. Из компаний, которые попали на экраны, надо отметить следующее. Etsy, один из больших банков в Америке, считает, что они могут подняться на 2%. Другой банк сказал, что JetBlue надо продавать. Это связано с замедлением путешествий, как они считают. И компании, цены, которые сегодня изменились, Altasian поднялся на 29%, Wendy's упал на 2%, SolarStack сегодня поднялись, Airbnb поднялся на 7%, Twilio плюс 17%, Trade Desk минус 27%, Cloudflare сегодня поднялся на 16,5%, Akamai поднялся на 8,3%. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
6: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
7: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
8: Добрый день, Олег.
7: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
8: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях, но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
7: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
8: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
7: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
8: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
7: Что такое смазочные уколы?
8: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артритов коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
7: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
8: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
7: А как долго длится эффект от укола?
8: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
7: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
8: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
7: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
8: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
7: В офисе доктора Игоря Бенштейна принимают все основные страховки, а также workers compensation
8: и no-fault страховку после автоаварии.
7: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
2: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: Здравствуйте, доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Здравствуйте, Леонид.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Наташа.
0: Поговорим сегодня о skincare, об уходе за кожей. И я бы хотела констатировать факт. Мы перезимовали. На улице потеплело, в какие-то дни температура, столбик термометра показывал отметку плюс 30 по Цельсию. Весна, на носу лето. И я бы хотела сразу спросить у вас, дорогой Леонид, как погода влияет на качество кожи, на кожу? Какие системы, нужно ли какую-то определенную систему применять весной и летом, систему ухода за кожей? И какова взаимосвязь между погодой и средствами для ухода за кожей лица?
1: Спасибо за вопрос. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как Наташа уже сказала, в эфире передача «Эликсир молодости». Вести ее будем, как вы тоже поняли, мы, наша уважаемая ведущая Наташа Быстрицкая, и я, ресерч-сайентист, или по-русски ученый-исследователь Леонид Маркман. Значит, вот на Наташин вопрос я сразу попробую широко ответить моей научно-популярной частью нашей сегодняшней передачи. Я думаю, там будет какой-то ответ, но по ходу мы будем отвечать и на другие вопросы, и все комментировать. Итак, начну я свой рассказ с любопытной истории, случившейся в одной из очень авторитетных научных лабораторий. Ну, вы поняли уже, дорогие радиослушатели, я стараюсь имена не называть, вот. В приватных беседах я где-то могу все имена назвать, ничего страшного. Но в эфире это так не принято. И так в науке так случается. Когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось исследование, проводившееся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный, никем не ожидаемый результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, ввели в одноклеточную амебу. Фактически случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого-индуса по происхождению доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем и статистически являются одной из самых здоровых наций. Итак, я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод с темным пигментом и называется ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существуют цис и трансизомеры ресвератрола. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цисформу. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 мг до 7 мг в зависимости от качества вина. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах, сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года, то есть уже фактически 20 лет назад, опубликовала результаты очень интересного исследования. Ученые вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбкам, которые называются киллифиш. Результат был примерно такой же, как с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а примерно на 56% времени дольше. и были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, на червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, естественно, в голове крутится вопрос: а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, все не так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода почти невозможно провести, так как животные для экспериментов подбирались совершенно с очень коротким временем жизни, то есть 2 дня, например. Однако ресвератрол, согласно многочисленных исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, без сомнения подтверждается. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, подтвердили его противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько работ говорят о том, что при нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных экзимов КОКС, СИОЭКС, а также артритные и другие негативные процессы в организме. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в коже процессы, связанные со старением. Французская компания Caudalie в 2007 году получила великолепные результаты в борьбе со старением кожи, применяя в косметических средствах, по сути, перемолотые отходы виноградно-винного производства. Ну, я, естественно, тоже все эти годы не сидел сложа руки. Во-первых, ресвератрол присутствует не только в шкурке винограда, но и всем известной в Европе и незаслуженно забытой в Америке черной смородине. Во-вторых, специальные косметические продукты с черной смородиной мы добавили ресвератрол, чтобы усилить их функцию омоложения. Ну, видите, я уже, раскрыл главный секрет. Мы сделали эту систему, и она уже существует на маркете. Когда-то я довольно часто бывал на радио и на телевидении, и сейчас просто эта система сделана уже по-современному, в соответствии с 2026 годом, но все равно система «Черная смородина». Итак, мы плавно перешли к коммерческой части.
0: Напомню нашим слушателям, для тех, кто только что к нам подключился, в гостях у нас сегодня ученый, исследователь Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Говорим о новой системе ухода за кожей. И я поймала себя на мысли, что чувствую себя как будто бы на научном симпозиуме МИМЕ.
1: Ну да, я постараюсь.
0: У вас всегда, вот правда, выступление, я даже про себя называю вас спикером, потому что у вас всегда, вот это даже не доклад, это такая лекция очень глубокая. И
1: да, я очень все упрощаю, да, я стараюсь.
0: И это внушает
1: действительно. У меня появляются, конечно, и меня за это критикуют, за термины, я стараюсь их eliminate, убирать всякие термины и говорить языком, доступным для обыкновенного нормального человека, потому что ясное дело, что...
0: Ну, давайте продолжим. О самом интересном вы будете рассказывать прямо сейчас.
1: Главное, что программисты, столяра, повара, они должны быть химиками, они должны понимать простой нормальный язык. Итак, на дворе потепление. Ну, это условно можно сказать, потому что это очень условное потепление, потому что холодрыга страшная. Вот. Однако организм любого человека производит внутри себя перестройку во время весенне-летнего сезона. Эта перестройка совершенно необходима, я даже на этом не буду останавливаться. То есть наше тело на протяжении миллионов лет, человеческое тело, оно настолько совершенно, что оно знает, что ему надо, и мы должны ему в этом помочь. Итак, переадаптацию к новому, очень важному погодному периоду, переадаптация совершенно необходима. Этот сезон всегда сопряжен с острой нехваткой витаминов и других ценных веществ, способных поглощать вреднейшие свободные радикалы. Кстати, Наташа, это был ваш первый вопрос по поводу потепления и что нам надо.
0: Как, как связано
1: потепление? Значит, концентрация свободных радикалов в организме с наступлением весны, естественно, возрастает. Вещество с недостающим электроном в электронной паре – это хищник, разрушающий на своем пути кровеносные сосуды, коллагеновые волокна и даже здоровую ткань. Это я сказал о свободном радикале, так образно. Нужны витамины не только в питании, но совершенно необходима продукция для кожи, богатая витаминами. Очень богатая витаминами. Причем для кожи нужны супервитамины, способные поглощать радикальные молекулы быстро и эффективно. Только тогда кожа свежеет, становится гладкой и упругой. И вот сегодня я представляю суперэффективную и супервитаминную систему «Черная смородина», которая женщинам в возрасте от 40 и старше, особенно в это время года, весна-лето, приносит потрясающие, очень быстро видимые результаты. Итак, сегодня я представляю, как я уже сказал нашим радиослушателям, новую систему для ухода за кожей «Черная смородина». Я считаю, что мужчины слушать должны тоже. Первый продукт системы Black Current Creamy Cleanser, или по-русски черносмородиновый очищающий крем. Только несколько слов о составе очищающего крема. Экстракт черной смородины, ресвератрол, экстракт грибов щитаки, совершенно уникальная смесь экстрактов зеленого, белого и красного чаев, а также экстракт ромашки и шиповника. И плюс, конечно, витамины. Вместе со вторым продуктом, безалкогольным тоником, вы производите полную подготовку кожи к витаминному омоложению, восстановлению, осветлению и освежению. Дневной крем уникален не только составом, но и высокой эффективностью. Black Current Day Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Дневное возрождение». Этот крем имеет воздушную консистенцию, и вы его почти не ощущаете на коже. Витамины, пептиды, облепиха и уже упомянутый мной ресвератрол – это все витаминный и направленный против старения коктейль на вашем лице, плюс пьянящий аромат натурального экстракта черной смородины. Black Current Night Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Ночное возрождение». На маркете нет еще одного вещества, подобного черносмородиновому экстракту, обладающему такой антиокислительной способностью поглощения свободных радикалов. Кстати, в конце передачи, если у нас еще будет время, я немножко расскажу о том, что такое свободные радикалы и почему их надо мгновенно устранять, чтобы... Ну, почему это надо делать? В этих неповторимых по своей ценности ягодах черной смородины витамина Си, С, в 3 раза больше, чем в апельсинах. Калия в 2 раза больше, чем в бананах. А активных антиоксидантов в 2 раза больше, чем в чернике. Экстракт черной смородины содержит уникальнейшие вещества, уничтожающие свободные радикалы, это антосианины. Эти вещества ответственны за темную окраску черносмородиновых ягод. Попадая в организм человека, антосианины подавляют вредные энзимы, после чего затухают воспалительный процесс. Черносмородиновый крем «Ночное возрождение», кроме экстракта черной смородины, введена богатейшая комбинация ценных ингредиентов, таких как восстанавливающие кожу ресвератролы пептиды, экстракты женьшеня и календулы, масло облепихи, авокадо, виноградных косточек и витамин И. Этот богатейший подбор ценных трав, масел и витаминов мгновенно увеличивает эластичность кожи, снижает глубину неровности и морщин. Крем работает, пока вы спите. Профессиональная концентрация активных натуральных и органических веществ ремонтирует поврежденные клетки кожи и восстанавливает нормальный клеточный метаболизм. Я, кстати, не упоминал еще, во всех продуктах системы «Черная смородина» полностью отсутствуют парабены, минеральные масла, нефтепроизводные и другие потенциально вредные для организма человека вещества. Итак, пятый продукт системы «Черная смородина» – крем под глаза с витамином К. Круги под глазами, отечности и мешки – характерные знаки весеннего недостатка витаминов и антиоксидантов. Специально, чтобы бороться с этой проблемой, разработан крем под глаза. В креме специальный комплекс, который уплотняет кожу, чтобы снизить видимость мешков и отечности под глазами, а также осветляющая система, состоящая из витамина К, мегаконцентрация стабилизированного витамина С, если будет время, я еще об этом расскажу, в суперсовременной формуле, специальный, проверенный столетиями ингредиент, улучшающий подкожное кровообращение вокруг глаз, это концентрированный экстракт каштана. Итак, коммерция. Обычная стоимость витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» – $317. Радиослушатели «Дэвидсон Радио» только ограниченное время смогут приобрести ее всего за $190. То есть на $127 дешевле, но это еще не все. Volumizing, Vita Botanical, шампунь специальный с богатейшим растительным букетом и коллагеном стоимостью $34. Вы получаете дополнительно, бесплатно в подарок. Общая сумма скидок и подарков становится $161. Итак, сейчас самое время отложить в сторону продукцию, которой вы пользовались в холодное время. Она вам пригодится позднее, и воспользоваться системой «Черная смородина». Звоните, не откладывая. 888-765-8752. Приобрести систему «Черная смородина» вы сможете в Бруклине по адресам 3171 Coney Island Avenue, 2508 Coney Island Avenue, или заказать по телефону 888-765-8752. По прошествии месяца витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» проведенное тестирование показало: уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Увлажненность кожи увеличивается примерно на 65%. Мгновенный освежающий эффект и снижение температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните 888-765-8752. И после перерыва мы... Сейчас у нас будет рекламный перерыв, правильно, Наташа?
0: Сейчас у нас будет рекламный перерыв.
1: Вот, и после этого...
0: продолжим, и такая любимая нашими слушателями часть, Q&A, вопросы и ответы.
1: Да, я, может, еще что-то добавлю по поводу...
0: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представляет сегодня новую косметическую систему «Черная смородина». Продолжение следует. Оставайтесь на Дэвидсон Радио.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Хоумкер агентство Westcare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство BestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в BestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки. Водородная вода – ваш секрет к здоровому образу жизни. Ее уникальные свойства помогают балансировать уровень pH в вашем организме и улучшить пищеварение. Она также способствует гидратации клеток, увлажняя вашу кожу изнутри. Благодаря своим мощным антиоксидантным свойствам, водородная вода помогает замедлить процесс старения. Испытайте благо водородной воды и обретите здоровье и молодость. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-29-00.
6: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
7: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. Сегодня по лунному календарю 24-й лунный день. Символ дня Медведь. Луна убывающая и находится в знаке Близнецов. В эти лунные сутки пробуждаются силы природы, благоприятствующие созиданию. И человек просыпается от спячки, в нем просыпается сила. Сегодня хорошо закладывать фундамент новых больших дел. Можно заниматься активной творческой работой, дать себе большую физическую нагрузку, взяться за укрепление здоровья. Только вот овнам звезды советуют быть осторожнее в высказываниях. Перепад настроения может быть связан с проблемами, касающимися ваших близких. Переключите все внимание в домашнюю работу. Тельцы почувствуют себя влиятельными людьми, появится огромное желание самостоятельно изменить ситуацию в своем окружении. Но звезды не советуют брать на себя ответственность. Лучше посоветоваться с партнером. Многие близнецы сегодня могут притянуть удачу, так как в эти лунные сутки все мысли материализуются. Так что думайте о хорошем, мечтайте, визуализируйте свои желания, и у вас все получится. У раков сегодня день будет насыщенным. Отношения с противоположным полом заставят немного напрячься. Не стоит эмоционально реагировать. Лучше переведите все внимание на младших членов семьи, советуют звезды. А вот у дев первая половина дня не совсем удачно. Не вступайте в выяснение отношений с окружающими, предупреждают звезды. Вторая половина дня порадует вас хорошим настроением и практичными покупками. Эмоциональный настрой весов тоже будет колебаться. Но приятная новость и звонок близкого человека помогут настроиться на хорошую волну настроения. Застолье в узком семейном кругу – лучшее место для улучшения физического состояния и набора энергии. А вот скорпионы сегодня полны силы и энергии, и звезды не против, если они возьмут лидерство в решении деловых вопросов. И еще звезды говорят, вероятно, получение важной долгожданной новости. Стрельцам сегодня очень захочется любви и знака внимания. Звезды не против, но не торопите события. Дайте им немножечко созреть. Ну, а созревший плод, как известно, сам падает. Козерогам сегодня желательно пересмотреть свой рацион, отдав предпочтение растительной пище. И еще осторожнее с рисковыми идеями. Не принимайте решений, пока не убедитесь в том, что это безопасно. Водолеям звезды советуют внимательнее отнестись к партнерам по браку или избранникам. Общение с мудрым человеком поможет настроиться положительно и отвлечет от искушений. Берегите желудок. У многих рыб появится желание пересмотреть условия партнерских отношений и высказать себе недовольство. Но звезды просят набраться терпения и сегодняшний день посвятить духовным практикам и размышлениям. Дорогие друзья, астропрогноз на сегодня оглашен, и мне остается только пожелать вам всем хорошего настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
8: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
9: Слушайте нас в интернете. 3W.

0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com, это наш адрес в интернете. Напротив меня Леонид Маркман, ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure. Леонид сегодня рассказывает, представляет новую систему ухода за кожей под названием «Черная смородина». Уникальная система, высоковитаминная система под названием «Черная смородина», которую вы можете приобрести всего за $190, хотя на самом деле она стоит $317. Но вы сможете приобрести систему, косметическую систему «Черная смородина» за $190, на $127 дешевле. Звоните по телефону 888-765-8752, 888-765-8752. Косметическая уникальная система «Черная смородина». 888-765-8752. И мы, Леонид, еще раз вас приветствуем. Спасибо, что вы у нас сегодня в гостях. И мы обещали нашим слушателям, что перейдем к самой важной части нашей беседы, нашей встречи, к вопросам и ответам. Вы готовы?
1: Да, да, я только хотел, прежде чем пожалуйста, я начну пожалуйста. Отвечать на ваши вопросы, готовьте, Наташа, готовьте. Я сейчас, я должен повторить, что я в самом конце первой половины нашей передачи сказал о том, что система специально тестировалась. Для чего? А мы хотим знать, вы потратите деньги на определенную продукцию, и мы хотим знать, чтобы вы гарантированно получили результаты. И вот в специальной лаборатории, которая тестировала эту продукцию, мы получили результаты. По прошествии месяца люди наносили продукцию системы «Черная смородина» на свое лицо, и потом их фотографировали. Значит, как это проходит? Им дают, это называется волонтеры. Мы платим этой компании, а эта компания платит волонтерам. В конечном счете, все платим мы. Ну, не в этом дело. Значит, они наносят по определенной, им дают план, как пользоваться, и им делают фотографии лица в специальном штативе, и потом в этот же штатив ставится это же лицо, и делается фотография через месяц пользования. Фотография. И
0: before, after, да?
1: Да, и наблюдается результат. Это очень простой тест, он фактически не научный. Визуально видно, что-то изменилось или нет, потому что наука может говорить сколько угодно. А результат. А результата нет, ну так окей. По науке должно быть, а в жизни не получается. Так вот, результаты тестирования. По прошествии месяца уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Это то, что видит фотография до и после. Увлажненность кожи увеличивается на 65%, это определяется прибором. Мгновенный освежающий эффект снижения температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Это видно визуально. Фотография до и после. То есть, прежде чем предложить маркету систему «Черная смородина», мы доказали сами себе, что она работает. Окей, так, понятно, убедительно.
0: Это здорово.
1: Да, ну вот. И я еще раз хочу повторить, прежде чем перейдем к вопросам, что звоните 888-765-8752. Я хочу сказать, уважаемые мужчины, если ваши любимые женщины не слышали нашу рекламу, вы сделайте им этот неповторимый подарок, потому что это стоит того. Ну, если вам доставляет удовольствие сделать приятно вашим любимым женщинам, то, пожалуйста, сделайте это. Да, и система «Черная смородина» – продукция одна из немногих на всем американском маркете, улучшающая, это очень важно, как состояние кожи, так и здоровье и самочувствие в целом благодаря эффективному витаминному комплексу. Потому что в кремах, в очистителях, в тониках существуют специальные механизмы, которые позволяют главным веществам, витаминам и прочим проникать сквозь эпидермис. Вот. И поэтому Это одна из немногих косметических систем, которая улучшает ваше самочувствие, не только состояние вашей кожи. Вот это важный месседж, который я должен был передать. Вот. Ну и последние радиослушатели Дэвидсон Радио, только ограниченное время, смогут приобрести систему за $190, то есть на 120.
0: И плюс подарки.
1: $7 дешевле, и плюс еще дополнительный подарок, да. Все, звоните 700-888-765-8752, 888-765-8752. Ну вот теперь переходим к вопросам.
0: Какое количество, первый вопрос, какое количество ресвератрола нужно для улучшения состояния здоровья и состояния кожи?
1: Да, вот это хороший вопрос. Я вам скажу, что я попытаюсь ответить, чтобы было это визуально и понятно. Значит, в одном уходе с помощью системы «Черная смородина» ресвератрола примерно как в 10 бокалах вина. То есть равноценно. Единственное, только никакого алкоголя, никаких там вредных привычек. И что самое главное, некоторые вина могут поднимать сахар. Ничего этого нет. Просто количество ресвератрола в одном уходе, как в 10 бокалах красного вина. Вот. То есть это по количеству. А вообще, я уже говорил про эту кухню, сколько в вине 0,2 миллиграмма от 0,2 до 0,7 и сколько надо, это очень сложная наука. Но прежде чем вводить ресвератрол в систему, мы не руководствовались тем, чтобы было подешевле. Мы точно определили, какое количество необходимо. Вот, поэтому я уверен, что в системе достаточно ресвератрола, чтобы вы увидели разницу.
0: Спасибо. И следующий вопрос. Купила крем, не ваш, купила крем себе, для себя. Прочитаю на этикетке: для всех типов кожи. Что бы это значило, ваши комментарии.
1: Окей, спасибо. Вы так критический вопрос, да. Значит, смотрите, вот мы покупаем одежду, туфли, лекарства, и они все не одинаковые. Они для каждого человека нужны другие. Даже одинаковый фасон чего-то, он все равно кому-то подходит, кому-то нет. Точно так же наша кожа. Вот смотрите, я этим занимаюсь больше 30 лет. И для каждого типа кожи мы разрабатывали специальную продукцию. Потому что каждый тип кожи, он имеет свои достоинства, недостатки, и нужны вещества, эмульсии, различные системы химические, которые устранят проблему, если она есть. А если ее нет, улучшит состояние. Так вот, когда встречается вот такая надпись для всех типов кожи? Это когда компания выпускает несколько миллионов бутылок, банок, и они пытаются покрыть максимальное количество людей. Максимальное количество людей, чтобы их купили. То есть речь идет о нескольких миллионах. И тогда в один и тот же продукт, например, крем, вводятся и вещества, которые помогают для жирной кожи, и вещества, которые помогают для комбинированной кожи, и для нормальной, и для сухой. И с помощью этой продукции вы никогда не получите реальный результат. Это будет, да, допустим, сухость. Нанесли, лучше почувствовал себя. Почему? Теперь увлажненно. Но это все. Никаких серьезных результатов ждать от продукции, где написано «для всех типов кожи», ждать не нужно. Этого не произойдет. Хотя, да, иногда этим грешат очень именитые компании. Очень. Вот, но это неправильный подход. И на эту тему, вот то, что вы, Наташа, задали, есть споры между людьми, которые занимаются производством, формулейшн, среди научных людей есть ожесточенные споры. Почему? Потому что одни ученые работают на компании, которым нужно покрыть 8 миллионов человек, а другие работают на профессиональном маркете, когда нужно конкретному человеку, например, с очень сухой кожей, или конкретному человеку с акне, с жирной кожей, нужна какая-то продукция, вы не можете их объединить. Вы можете, но это неправильно.
0: Спасибо. И мой следующий вопрос. Часто вижу, изучаю, конечно же, состав того или иного средства, и часто вижу в ингредиентах hyaluronic acid, гиалуроновую кислоту. Что за кислота такая? Эскесе, как говорят французы.
1: Да, да, значит, это вообще не кислота. Ну, так она называется из-за протончика водорода. Но это не кислота. Вообще, я когда-то было такое в Манхэттене. Это было давным-давно уже. Мало, наверное, людей помнят это событие. Когда-то в Манхэттене был... Было такое не собрание, а конференция русскоязычных ученых и врачей. И там мне дали 10 минут на доклад, потому что там были члены-корреспонденты Академии наук, профессора, доктора. А я был просто ученый-исследователь. Но я прочитал за 10 минут, рассказал о hyaluronic acid. И что это такая за кислота? Вот я вам объясню. Во-первых, это неотъемлемая часть нашей кожи. Окей? Она везде. И она ответственна за упругость кожи. Она... Вот смотрите, я сейчас приведу такой пример. Человек рождается с hyaluronic acid во всем нашем организме. И вот ему 6 месяцев, потом ему 10 лет, потом ему 20 лет, потом ему 70 лет. И все время hyaluronic acid, циркулирующая по нашему организму, изменяется. Как? Она становится более липкой. То есть вот в 20 лет она уже не такая, как у младенца. У младенца она как водичка. Она абсолютно вот как водичка по виду. Но это очень длинная большая молекула. И она ответственна не только за упругость кожи, за еще сотню разных функций. Так вот, в 20 лет она становится более липкой, а в 80 лет она становится настолько липкой, локализуется в каком-то месте организма и в кожу назад не возвращается. Это одна из причин, откуда у нас возникают морщины. Вот. Но это, эту, кстати, hyaluronic кислоту используют, когда делают уколы, знаете, в колено. Синвиск. Это когда артритные колени и так далее, делают эти уколы, это один из компонентов вот этой жидкости, которая присутствует в уколе, это hyaluronic acid. Так вот, мы всячески стараемся применять ее в, нашей, в наших косметических средствах, но удержать ее внутри себя, чтобы она продолжала циркулировать, это большая задача, и есть целые рекомендации, там нельзя там делать то, чтобы, ну, я вам скажу, плохое питание, курение, злоупотребление алкоголем и так далее. Это все влияет на то, что в конце концов hyaluronic acid становится очень густой и липкой и не выполняет больше в коже свою функцию. Но этот ингредиент знает любой человек-специалист по скинкер, любой. Это очень важный.
0: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представил сегодня новую систему, новую эффективную, уникальную высоковитаминную систему, косметическую систему под названием «Черная смородина». Заказать эту систему можно по телефону 888-765-87-52. 888-765-87-52. Система «Черная смородина», витаминная, уникальная, действенная, которая работает. Система «Черная смородина», которая обычно стоит $317, но вы, уважаемые слушатели нашей радиостанции «Тайцин Радио», сможете приобрести эту систему всего за $190, на $127 дешевле, плюс подарок. Вы получаете бесплатно подарок, если приобретаете систему «Черная смородина» всего за $190. Я продолжу. У меня последний, на самом деле, вопрос. А в стиле немножко Джорджа Оруэлла, знаете? Почему у кого-то Да, кожа гладкая. Почему кожа без

0: оторваны от жизни, потому что жизнь включает в себя не только лекарства, там еще есть и nutritions и другие вещи, на которые доктора иногда, пусть они меня за это простят, не обращают внимания. Но вот доктор Лид, я сейчас быстро, он ответил на этот вопрос. От чего зависит состояние кожи? Значит, наследственность, он поставил номер один. Возраст, состояние здоровья, лекарства, диета, физическая активность, уход за кожей, пребывание на солнце, мужчина или женщина. Это тоже очень важный вопрос. Например, я должен сказать, у меня осталось совсем мало времени, что мужской эпидермис на 33% толще. И мужчинам, им бы вроде и не надо так кожа, но им повезло. У них с кожей лучше, у женщин хуже. Ну вот, поэтому сотни это, и каждый, который пункт я назвал, упомянутый доктором Литом, можно комментировать. Ну вот, наше время подходит к концу, поэтому я должен сказать очень важную фразу. Дорогие радиослушатели, особенно если вам за 40, балуйте себя, гордитесь собой. Ходите к стилисту, дерматологу, стоматологу, покупайте себе любимую косметику. Ухоженность снаружи рождает изнутри чувство самоуважения и не дает стареть. Ну вот, и последнее, что я хотел сказать, это повторить номер телефона. Чтобы заказать систему «Черная смородина», единственную на маркете, звоните 888-765-8752. 888-765-8752. Ну вот, и следите за собой, и, как я уже сказал, снаружи, ухоженность снаружи рождает уверенность изнутри и не дает стареть. Помните об этом.
1: Чтобы заказать косметическую систему «Черная смородина», звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая система уникальная, высоковитаминная, под названием «Черная смородина».
0: И я должен добавить, и доступной мы сделали по цене.
1: Это главное. Доступная. Всего за $190 вы сможете приобрести косметическую систему «Черная смородина», которая обычно стоит $317. Вы сможете приобрести систему «Черная смородина» на $127 дешевле. Плюс подарок. Не забывайте об этом. 888-765-8752. Ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure Леонид Маркман побывал сегодня у нас в гостях. Огромное вам спасибо и браво, маэстро.
0: Спасибо.
1: До новых встреч.
2: Спасибо. Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: стопроцентно безопасная реклама на Дэвидсон Радио. Бесконтактная для размещающего. Доходчивая для слушающего.
1: В Нью-Йорке 10 часов утра.
2: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Александра Расторгуева, Архана Джемаля и Кирилла Радченко убили 30 июля 2018 года в Центральноафриканской Республике. Журналисты прилетели в Африку снимать фильм о частной военной компании «Вагнер», созданной Евгением Пригожиным при покровительстве Кремля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело и пришел к выводу, журналистов убили какие-то местные головорезы. В 2020-м Игорь Краснов, ну тот, что сегодня председатель Верховного суда, а тогда заместитель председателя Следственного комитета, заявил: причина убийства – ограбление.
1: Съемочную группу предупреждали об опасности ночной поездки по стране, но россияне все равно отправились в путь. Об убийстве, напомню, стало известно 31 июля 2018 года. Как рассказал Краснов, машину с журналистами остановила группа неизвестных темнокожих людей. Они потребовали отдать вещи, фото и видеоаппаратуру, а после отказа расстреляли съемочную группу.
0: Краснов врал, но он не мог не соврать. Варианта у него не было другого. Еще в декабре 2018-го Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста Ильи Азара о возможной причастности группы Вагнера и Евгения Пригожина к гибели Расторгуева, Джемали и Радченко, заявил: по неким данным, к убийству причастны некие местные, ну, то есть африканские группировки.
2: Ваши коллеги, насколько мне известно, приехали в Африку без всякого уведомления местных властей. Они просто не приехали даже не как журналисты, они приехали как туристы. И по имеющимся данным на данный момент, на сегодняшний день, покушение совершили какие-то местные группировки. Насколько я представляю, там идет расследование. Достоверных данных, к сожалению, пока нет.
0: Ну а раз так, с российского-то следствия и взятки гладкие. Но кто ж теперь найдет где-то в африканских дебрях каких-то не то повстанцев, не то разбойников? Мы в центре досье убеждены, искать надо в первую очередь не в Африке, а в России. Центром досье установлено, что уже на этапе подготовки информация об экспедиции стала известна Пригожину. А с момента прибытия в ЦАР группа постоянно, круглосуточно, вплоть до гибели своей, находилась под полным контролем Пригожинской службы безопасности и вагнеровских подразделений. И для того, чтобы найти виновных в убийстве, тех, кто решение принимал, кто организовал нападение и кто нажимал на спусковой крючок, оставалось сделать совсем немного. Круг наиболее вероятных подозреваемых узок, а ключевые фигуры вовсе по именам известны. Но установить остальных, тех, кто в нужное время в нужном месте находился, так это для журналистов проблема, а для профессионала с государственными полномочиями обычная рутина. Следственный комитет Российской Федерации за 8 лет не сделал ничего, кроме написания формальной бумажки, постановления о возбуждении уголовного дела. Но родные и близкие Александра Расторгуева, Архана Джемаля и Кирилла Радченко, они имеют право знать, кто виновен в их смерти. И увидеть справедливое наказание. Да, с каждым годом надежда на справедливость тает. Герой России Евгений Пригожин перестал быть любимым поваром Путина и в августе 2023-го был взорван в собственном самолете. Сдавший коллег журналистов Пригожину и подставивший их под слежку корреспондент Федерального агентства новостей, кавалер ордена за заслуги перед Отечеством и двух орденов мужества Кирилл Романовский удачно умер в январе 23-го, предположительно от опухоли головного мозга. И вот они за содеянное законного наказания не понесли. Но многие участники тех событий живы, и возмездие должно наступить. И нам нужна помощь. Все, кто обладает какой-то информацией об убийстве или о том, что происходило вообще в июле 18-го года в Центральноафриканской Республике, или в офисе Пригожина, пожалуйста, свяжитесь с нами. Потому что любая даже незначительная информация, она может быть очень полезна. Контакты будут на экране, в описании, ну и конфиденциальность, конечно, гарантируется. А теперь давайте посмотрим, кто и как готовил убийство. И станет понятно, что слова российских властей о том, что единственная версия нападения каких-то местных бандитов или мифических мусульман в тюрбанах – откровенная ложь. Поездку журналистов в Центральную Африку финансировал Центр управления расследованиями, один из проектов Михаила Ходорковского. Цель – получить материал для документального фильма о пригожинской группе Вагнера. Расторгуев, Джемаль, Радченко прилетели в столицу ЦАР Банги 28 июля. Из-за переноса рейса авиакомпании на 2 дня раньше, чем планировалось. С водителем, с которым была договоренность, связаться не смогли, и до отеля «Националь» добрались на такси. Фиксер по имени Мартин, ну это знающий местные реалии человек, который должен был помогать группе в ЦАР, но он потом появился в сети и все-таки связал их с водителем по имени Бьенвеню, и с водителем встретились вечером того же дня. 29 июля Расторгуев, Джамаль и Радченко с Бьенвеню доехали до военной базы в Беринга, на которой должны были находиться российские военные специалисты. Ну, это около 75 километров от столицы. Но на базу их не пустила охрана. Потом побывали в селении Писа, сделали там несколько кадров с местными жителями, вернулись в Бангейм. 30 июля группа, судя по переписке в мессенджере, предполагала отправиться в Бамбаре на Золотые Прииски, охраняемые вагнеровцами, и там уже встретиться с Фиксером Мартином. Но из населенного пункта Сибю автомобиль с журналистами направился не на восток в Бамбаре, а на север, к Дакоар. Выехали из Сибю вот в необычное позднее время, около 19 часов, и мы не знаем почему. Примерно в 20 километрах от Сибю автомобиль был остановлен. Расторгуева, Джамаля и Радченко расстреляли из автоматов. Водителю Бьенвеню якобы удалось скрыться и добраться до ближайшей деревни. Первые известные представители власти, группа военных из бурундийского контингента миссии ООН «Минуска», прибыли на место убийства около 6 часов утра 31 июля. Уже через пару дней как местные власти, так и российский МИД выдвинули версию, которая так и останется единственной широко известной официальной версией. Убийство совершено группой людей в тюрбанах, говорящих по-арабски. Россияне подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления и при попытке оказать сопротивление были убиты. А мы знаем, откуда взялась эта версия, кто ее сочинил и продвигал, и почему это ложь. Центр управления расследованиями под руководством главреда Андрея Конехина начал работу над документальным фильмом о группе Вагнера в 2018. К работе присоединился продюсер Родион Чепель. Весной 18-го была достигнута договоренность с военкором Арханом Джамалем, режиссером Александром Расторгуевым и оператором Кириллом Радченко о съемках, которые предполагалось провести в Сирии и Африке. У Джамаля и Радченко был опыт работы в горячих точках, но в Центральной Африке никто из них не бывал, так что искали контакты. И кто-то обратился к журналисту Аббасу Джуме, а тот в качестве специалиста посоветовал корреспондента Федерального агентства новостей Кирилла Романовского. Почему при подготовке съемок фильма о пригожинской группе Вагнера журналисты последовали совету работавшего на Пригожина Джума? И почему доверились работающему на Пригожина Романовскому, у меня ответа нет. Наверное, жили какими-то понятиями о корпоративной солидарности. Ну, дескать, журналист журналисту товарищ, друг и брат. А кто в каком издании, труется, дело десятое. И вот доверие-то по максимуму обойдется. Потому что Кирилл Романовский, ну он, видимо, сразу доложил о вопросах своему руководству, ну, если только раньше Джума не доложил, и начал работать не журналистом, а провокатором. С того момента, как ему доверились, группа журналистов постоянно контролировалась службами Пригожина. Впервые для обсуждения планов сотрудничества команда ЦУР встретилась с Расторгуевым и Джамалем в апреле 18-го. Знакомство с Радченко состоялось в мае. 9 апреля продюсер ЦУР Родион Чепель впервые написал Романовскому для прояснения общих вопросов о поездке, ну а 17 апреля с ним связался Александр Расторгуев. Состоялась и личная встреча команды ЦУР с Романовским 25 июня. 29 июня Романовский связывается с главредом ЦУР Конехиным и обещает предоставить команде Фиксера. Ну, вот того самого знающего местные реалии человека, которые могут сопровождать журналистов в поездке по Центральной Африке и помогать решать все возникающие вопросы.
3: Андрей, привет еще раз. Прости за беспокойство, просто мне только что коротко написал в WhatsApp Мартин и спросил, будете ли вы выходить на связь. Вот у них там готовится очередной выезд и... Он, наверное, хочет все-таки с вами связаться. Ну вот, попробуйте на него выйти.
0: Данные Фиксера Романовский присылает 7 июля. Это некий голландец Мартин, сотрудник ООН, ну, который как раз находится на месте. Романовский представил Мартина как своего пусть и шапочного, но давнего знакомого, вроде бы работающего в структурах ООН, уверенно ориентирующегося в центральноафриканской обстановке. Ну и попросил поддерживать связь с Мартином только текстовыми сообщениями в WhatsApp. Вот якобы Мартин находится не в Бангей, в столице, а в городе Бамбари, ну а там вот очень плохое качество связи.
4: Приветствую, это Кирилл. Я хотел сказать, что поднял некоторое количество контактов, которые, возможно, тебе будут необходимы. И, в общем, есть люди, вернее, человек, скорее, о котором я упоминал в разговоре, который готов вам помочь. Было бы неплохо созвониться по этому поводу, я бы немножко подробнее объяснил. Андрей, приветствую. Возможный контакт с товарищем, о котором мы беседовали, будет в понедельник или во вторник. Они возвращаются чуть раньше, чем планировали, и поэтому я сразу вас свяжу. Ну, в общем, потенциально готовься, что тебе позвонят и начнут с тобой говорить на английском.
0: Забегая вперед. На самом-то деле, по данным компании мобильной связи, аппарат Мартина Банги не покидал. Да и что важно, да не существовало никогда никакого Мартина. Абсолютный фантом, Романовским изобретенный, или скорее не Романовским, а кураторами и заказчиками в структурах Пригожина. А кто такой этот несуществующий Мартин? Вот Романовский уже после убийства рассказывал, что познакомился он с Мартином в конце нулевых в Доме искусств Тахелес в Берлине, потому что у них был общий интерес – спортивная медицина. И якобы последний раз они случайно встретились там, на Унтерден-Линден, тоже в Берлине, аж в 2013. А потом, уже осенью 2017 или в июне 2018, потому что он все время там, значит, менял свои воспоминания. Романовский, ну, по его словам, опять-таки в Берлине случайно встречает уже другого своего знакомого по имени Абу. Этот Абу рассказал, что их общий знакомый Мартин сейчас работает на ООН в Центральной Африке. И вот Романовский попросил Абу передать Мартину его телефон. И Абу записал его вручную, так как при себе у него был только iPad. Так что, значит, никаких документальных свидетельств этой встречи тоже нет. И вот якобы через несколько недель Романовский получил уже сообщение от Мартина, с которым до этого он с 2013 года не общался. Что я могу сказать? Вся эта история – это сказка. А точнее, вранье от начала до конца. Номер Мартина, переданный Романовским, был зарегистрирован в Банги на имя Эрике Мустерман. А это имя, оно вообще ничего не значит. Это просто некий шаблон, который там не то с 82 года, не то еще раньше даже использовался как пример удостоверения личности в Германии. И этот номер вообще жил активной жизнью в сотовой сети всего 3 дня. 5, 7 и 10 июля 2018 года. И с него никогда никому не звонили, за исключением двух звонков в сервисную службу. Ну а дальше немного хронологии. 7 июля Романовский высылает Коняхину телефонный номер сотрудника ООН Мартина. Ну а в записной книжке телефона самого Романовского, как установил центр досье, номер Мартина появился 10 июля 15.16. А в 16.01, 10 июля, Романовский сообщает Коняхину, что Мартин связался с ним по WhatsApp. Но первое и единственное доказательство переписки Романовского с Мартином 10 июля в 21.56, то есть почти на 6 часов позже. Романовский потом объяснял все это, да никак он это не объяснял. Ссылался на проблемы с памятью из-за болезни, ну и на невозможность как-то подтвердить свои слова, так как старый чат он удаляет, телефон у него сломался, он его сдавал в ремонт, потом часть переписки была утеряна, часть почему-то не утеряна, ничего не понятно, но вот так. И внешность Мартина там или Абу он тоже толком не помнит, и как их найти, не знаю. Да, их действительно сложно найти, так как их не существует. Не бывает такого, чтобы человек, причастный к деятельности ООН там, или каких-то НКО, вот не оставил вообще никакого цифрового следа во Вселенной. Ну, а Мартин и Абу не оставили. Так что я полагаю установленным, что Романовский получил номер телефона якобы Мартина от кого-то из сотрудников Пригожина и передал его Андрею Коняхину, прекрасно зная, что никакой это не Мартин. И что ж, поводок для группы журналистов был обеспечен. Понимал ли ныне покойный Романовский последствия своих действий? Не знаю. Но согласно истории его браузера, практически сразу после того, как стало известно об убийстве журналистов, Романовский делает в Google запрос. Статья 105. Ну, в Уголовном кодексе России это статья «Умышленное убийство». Ну, а потом он ищет информацию о том, как очистить память телефона. Ну и чуть позже удаляет свою переписку с 13 пользователями ВКонтакте. Итак, журналисты прилетают в Банги 28 июля. Днем раньше Мартин прислал Родиону Чеплю телефон водителя по имени Медвеню. Но мы помним, что ни с Мартином, ни с водителем связаться не получилось. Журналисты добрались до отеля на такси примерно в 9:30 утра. Ну а к вечеру им все же удалось связаться с Мартином, который якобы в это время находился в амбаре. Ну и с Бенвеню встреча с водителем произошла около 6:30 вечера. Ну вот следующие поездки в Беринга и в Пису 29 июля и в Сибю 30 июля были уже с водителем Бенвеню на его машине. В Сибю, где расположена база вооруженных сил ЦАР, на которой присутствуют российские военные инструкторы, команда прибыла около 18:30. По неустановленной причине, вместо запланированной поездки на восток в Бамбаре, их машина отправилась на север. И на дороге, ведущей в город Дикуа, Архангемаль, Кирилл Расторгуев и Александр Ращенко были убиты. Большую часть времени, с вечера 28 июля до их смерти, рядом с ними находился информатор. Этот информатор постоянно находился в контакте с представителем Евгения Пригожина в Центральноафриканской Республике. Информатор их водитель Бьенвеню Давакама, рекомендованный несуществующим Мартином, которого в свою очередь рекомендовал сотрудник пригожинского ФАН Романовский. По данным сотового оператора, мобильный номер, с которого Бьенвеню связывался с группой журналистов, он начал использовать только 28 июля, в день их прилета. И данные о соединениях этого номера с другими абонентами показывают, что с 28 по 30 июля номер Бьенвеню чаще всего соединялся с абонентским номером, зарегистрированным на местного жандарма Эммануэля Котофео. Котофео, кстати, проходил переподготовку под руководством российских инструкторов, ну, то есть вагнеровцев. А жандарм, в свою очередь, регулярно связывался с абонентским номером, зарегистрированным на недействительный паспорт случайного американца. Ну а в действительности использовавшийся гражданином России Александром Сотовым. Ну, принадлежность номера именно Сотового подтверждается различными путями, там, анализом соединений, а в мессенджере на аппарате вообще было установлено фото Сотового. А ранее в аппарат Сотова была вставлена сим-карта, оформленная на его коллегу, руководителя, представителя Пригожина в ЦАР, советника президента ТОДРА Валерия Захарова. А сам Сотов – это бывший сотрудник оперативно-поисковых управлений милиции и таможенной службы. Ну и как следует из полученных досье документов, в ЦАР он присутствовал как сотрудник Пригожина. В группе советников он числился инструктором по наружному наблюдению, контрнаблюдению, вербовке, агентурной работе. Он подчинялся руководителю группы советников Валерию Захарову. Ну и согласно данным сотовой компании, регулярно с ним связывался. Валерий Захаров на тот момент советник местного президента, ну и он же главный представитель Пригожина в республике. Он доказательств всему множество. Например, в списке из внутренней документации компании Пригожина, запросы на визу, массив переписки по электронной почте и в мессенджерах пригожинских сотрудников. И я полагаю, что уверенно можно утверждать, что получив от Романовского информацию о подготовке поездки группы журналистов в Африку, служба безопасности Евгения Пригожина провела операцию, цель которой – поставить группу под контроль. И Романовский, видимо, по указанию своего руководства, передал Чепелю и Конехину номер телефона, ну, который ему мог передать либо непосредственно руководство, либо кто-то из СБ. При этом сочинив нехитрую легенду о своем знакомом из структур ООН. А некто в ЦАР, возможно, там Захаров или Сотов, через мессенджер, зарегистрированный на этот номер от имени Мартина, вступил в переписку, порекомендовав при этом в качестве водителя местного жителя Бьенвеню Давакаму, доверенное лицо их фактического агента местного жандарма Котофея. И таким образом, рядом с группой журналистов постоянно находился информатор, сообщавший о всех их передвижениях и действиях, вплоть до их смерти. И метаданные телефона жандарма Котофео показывают, что 28-30 июля он все время находился поблизости от журналистов. И последний раз его телефон регистрировался в Сибю около 16 часов, после чего был выключен аж до 12 августа. А возможно ли, что сотрудники Пригожина, вот они ограничивались пассивным наблюдением, ну а убийство совершили другие люди, никак с ним не связанные. Ну, некая вооруженная криминальная группировка. Да, это возможно. Но я полагаю, такую вероятность крайне низкая. Даже по оценке ООН, участок дороги, на котором было совершено нападение, на тот момент считался относительно безопасным. На карте обозначен зеленым цветом. Согласно материалам Центральноафриканского следствия, военные, которые несли службу на КПП в Сибю, подтвердили, что около 19 часов машина с журналистами действительно покинула город. А незадолго до этого из города в том же направлении выехала другая машина, в которой был уже знакомый нам жандарм Котофио и трое мужчин, предположительно россиян. И вот эта вторая машина вернулась в Сибю примерно в 20 часов. И якобы военные на КПП связывались с российскими военными специалистами в Сибю, которые и дали команду, несмотря на позднее время, выпустить машину журналистами из города, несмотря на то, что в темное время суток гражданских обычно не пропускали. А что нам известно об обстоятельствах убийства? Официальная версия в основном основана на показаниях водителя Бьенвеню Давакамы. Судя по документам, его первый официальный допрос был проведен только утром 1 августа, спустя примерно 37 часов после происшествия. Вот он описывал инцидент так. На дороге появились два человека, поднявшие вперед руки, как знак остановиться. Я затормозил, поскольку шел дождь. Я также хотел поставить машину на ручной тормоз. Когда машина остановилась, появились еще несколько вооруженных бандитов. У них на головах были маски, и они говорили только по-арабски. Они взяли нас на прицел, открыли двери автомобиля и велели выходить. Было уже темно. Один из них выстрелил в одного из журналистов, другие тем временем стали доставать вещи из автомобиля. Я держал руки за голову. Двое из россиян попытались оказать сопротивление нападавшим. Я воспользовался моментом и вскочил обратно в машину, мотор которой еще оставался включенным, и немедленно уехал. Водитель направился в ближайшую деревню, к Паку. По показаниям старосты деревни Тунджуля Эми, в 20:45 его разбудил Бьенвеню, который сообщил о вооруженном нападении. И водитель утверждал, что ему удалось скрыться с места происшествия на автомобиле Mitsubishi L200. И Бьенвеню сказал старости, что бандиты, относящиеся к группировке Селека, ранили его в живот. Бандиты приказали русским выйти из автомобиля, журналисты попытались оказать сопротивление, ну а сам Бьенвеню скрылся на машине. Ранним утром староста уведомил жандармерию. Согласно отчету Минуска, около 6:00 бурундийский батальон обнаружил три тела в 4 метрах справа от дороги, ведущей в сторону Декоа, приблизительно в 23 километрах от Сибю, между деревнями Тене и Кпаку. И показания Бьенвеню содержат массу противоречий. Но вот старости он говорил о собственном ранении, но не говорил, что журналисты убиты. На допросе он показал, что видел, как в журналистов стреляли, но не упомянул о собственном ранении. Он там менял показания о том, каким образом он вообще познакомился с журналистами. Вот на допросе говорил, что случайно познакомился с ними в кафе вечером 28 июля. Хотя вообще-то его номер был передан человеком, выдававшим себя за Мартина днем раньше. Ну а потом уже рассказывал, что работу водителем у россиян ему предложил некий случайный человек. И этот же человек ему передал телефон для связи. На фотографиях, сделанных военнослужащими Минуска, машина Бьенвеню находится рядом с местом, где были обнаружены тела журналистов. И отсюда вопрос. Был ли вообще побег? И тогда машина что, была перевезена из деревни к Паку обратно на место преступления? Кто, когда, зачем это сделал? Или она вообще все это время там и на месте находилась? Ни из отчета Минуска, ни из показаний старостной деревни вот, у меня понять этого не получилось. Ну, а что, Бьенвеню? Ну, Бьенвеню был на какое-то время помещен в следственный изолятор, но вскоре отпущен, и его статус в деле свидетель. Несмотря на все противоречия, его версия принята как основная и центральноафриканским, и российским следствием. Вот только версия эта появилась впервые, а точнее была разработана еще до официального допроса Бьенвеню. И разработана она была сотрудниками Пригожина. В распоряжении центра досье оказались данные внутренней коммуникации сотрудников Пригожина. И эти данные содержат подтверждение того, что уже на следующий день после трагедии пригожинские сотрудники развернули кампанию по дезинформации. 31 июля в 15:40 по Банги в групповой чат Telegram ЦАР Медиа, в котором участвовали сотрудники, осуществляющие центральноафриканский пригожинский проект, была отправлена первая новость об убийстве трех российских журналистов. 18:10. Сообщение от медиа-менеджера компании ФЦАР Николая Чеклина. Полную информацию мы ждем от Валерия Захарова, которого ждем. Обещал быть, есть живой свидетель. Далее начинается процесс конструирования наиболее удобной версии происшествия, ну, которую планируется продвигать в СМИ. В 19.25 Петр Бычков, руководитель так называемого бэк-офиса Пригожина в Петербурге, пишет в чате, что вместе с Валерием Захаровым они придумали, какой позиции следует придерживаться. Это непонятные лица, по заказу, возможно, Ходора, направлялись в сторону Кагабандора, где, по сведениям Минуска, проходила встреча бандитов Али Дараса, Аль-Катима и Абдуллы Сисена. Их с целью грабежа остановил 10 человек арабговорящих бандитов. Водителю с ранением удалось бежать, и сейчас он на допросах. При этом первый официальный допрос водителя Бьедвеню состоялся только в 9.58 утра на следующий день. Ну а в результате длительного обсуждения в 20.52 тогда Петр Бычков резюмирует: «Мы же обсудили, преступники арабоговорящие». И вот позднее, в тот же вечер, в США этот пресс со ссылкой на власти ЦАР появляется первое свидетельство о нападавших. Они говорили по-арабски и были в тюрбанах. Версию про нападение местных группировок все будут повторять. От Валерия Захарова до Владимира Путина. Ну и уголовные дела были возбуждены и в ЦАР, и в России. Но что касается центральноафриканского следствия, мне сложно назвать это следствием. Работа на месте происшествия, она вообще практически не проводилась. Приличного осмотра не было. Достаточно сказать, что было изъято все две гильзы. Ну, хотя выстрелов-то, очевидно, было много больше. А через два дня кто-то выжег траву на месте происшествия. Видимо, для сокрытия улик. Тела убитых были переданы в Россию, но после бальзамирования, которое уничтожило либо повредило важные следы, которые могли помочь точно установить время убийства и расстояние, с которого производились выстрелы. Ну, одежду погибших просто сожгли. Объяснили, что она была пропитана кровью и издавала неприятный запах. А что российское следствие? Российские следователи прибыли в ЦАР 27 августа, спустя почти месяц после убийства. Пробыли там 3 дня, вернулись обратно. О результатах их деятельности неизвестно. По поводу работы российского следствия у меня и собственные впечатления есть. В 2019-м, после того, как Центр Досье опубликовал первоначальный доклад, ну а Новая газета статью об этом, меня вызывал на допрос следователь. Лейтенант юстиции, прикомандированный к московской группе откуда-то из региона, задавал заранее подготовленные формальные вопросы, значит, при этом быстро стало понятно, что сам он с делом, в расследовании которого якобы принимал участие, ну, вообще не знаком. Никакого интереса к предложению передать следствию важные доказательства, такие как, например, биллинги телефонов причастных лиц, вообще не проявил. Представитель потерпевших, отца Александра Радченко и бывшей жены Архана Джамаля Ирина Гордиенко, адвокат Марина Андреева, ходатайствовала о допросе Валерия Захарова Александра Сотова, а следователь отказал. В силу того, что в настоящий момент имеющий материал уголовного дела не содержит достаточных данных, дающих основания полагать о наличии у данных лиц информации доказательственного характера. А что известно об убийстве достоверно? Судебно-медицинская экспертиза тел Джамаля Радченко и Расторгуева позволила определить, что смерть наступила в результате многочисленных пулевых ранений. Точную дистанцию, с которой производились выстрелы, определить невозможно, но понятно, что выстрелы были произведены не в упор, но с близкого расстояния, так как в некоторых ранах были обнаружены частицы пороха. Баллистическая экспертиза пуль, извлеченных из тел Радченко и Джамаля, показала их идентичность. Пули такие применяются для стрельбы из автомата Калашникова калибра 7,62 мм, ну и его модификации. На пули, извлеченные из тела Радченко, есть следы, пригодные для идентификации конкретного экземпляра оружия. Как точно развивались события, конечно, неизвестно, но можно попытаться реконструировать. По мнению опрошенных Центром Досье экспертов, во время нападения Джамаль мог находиться на переднем сиденье автомобиля рядом с водителем. Расторгуев, вероятно, сидел справа на заднем, а Радченко слева. Это предположение строится на том, что тела Джамаля и Расторгуева были обнаружены рядом друг с другом в высокой траве с правой стороны от дороги. Анализ направления выстрелов позволяет сделать вывод о том, что Джамаль мог попытаться скрыться в траве, поэтому все выстрелы были совершены в спину. Радченко предположительно вывели с левой стороны автомобиля, поэтому его тело было обнаружено в нескольких метрах от тел Джамаля Расторгуева. Эксперты, проинтервьюированные центром «Досье», также предполагают, что в подобной ситуации нападавших могло быть, ну, 4 человека, может быть, 6. При этом один или двое преступников могли контролировать водителя, ну, если его, конечно, нужно было вообще контролировать, а двое или трое, ну, совершать расправу над пассажирами. Эксперты подчеркивают, что одним из первых действий бандитов должно было стать изъятие ключа зажигания автомобиля, ну, либо физическое устранение водителя. Вот поэтому то, что водитель не только не был убит, но и с его слов смог беспрепятственно уехать, серьезные вопросы вызывает. Специалисты центра «Досье» создали 3D-реконструкцию по фотографиям, полученным с места убийства. На этой модели представлено направление и количество произведенных выстрелов и вероятное местонахождение Джамаля Расторгуева и Радченко в момент нападения. Траектория выстрелов восстановлена на основе анализа судебно-медицинских экспертиз. Автомобиль располагается по направлению движения журналистов из Сибю-Деко. А, да. Мы не упомянули еще о двух попытках расследования убийства журналистов, организованных, внимание, Федеральным агентством новостей Евгения Пригожина. Первая попытка 12 августа 2018 года в ЦАР прибыла группа как бы независимых расследователей. Журналист Владимир Малянов, фотокорреспондент и оператор Денис Тарасов, журналист Фонтанки.ру Юлия Никитина и переводчик Клим Касьянов. Руководитель группы Кирилл Романовский. Вот, то есть, во главе независимой группы Романовский, сотрудник, связанных с Пригожиным изданий, человек непосредственно в дело вовлеченный, да, о чьей объективности, конечно, речь не идет. Ну и независимые журналисты Малянов-Тарасов, как выяснилось, ну вот они какие-то тоже не очень независимые, потому что оба работали на Федеральное агентство новостей. Тарасов еще в мае 18-го вместе с Романовским снимал колонну Вагнера по пути из Судана в ЦАР. Ну а Малянов открыто выступал как корреспондент ФАНа с 19-го года. Единственный действительно независимый член команды Юлия Никитина. Я работал вместе с ней в Фонтанке.ру, у меня в ее честности сомнений нет. Другое дело, что ее поездку вместе с Пригожинскими в Африку большой ошибкой считаю. И за счет ее присутствия Пригожин получил возможность придать видимость респектабельности этому предприятию. Впрочем, особых результатов поездка не принесла. Никитину удалось достаточно подробно восстановить порядок перемещения группы, подтвердив уже имеющуюся информацию. И, собственно, все. Каких-либо результатов было бы и странно ожидать, ибо находилась группа под полным контролем Валерия Захарова, который обеспечивал транспорт и охрану. Ну и поговорить с ключевым свидетелем, водителем Бенвеню им не разрешили. Затем ФАН вообще как-то потерял интерес к своей затее. Вот первоначально планировалось опубликовать некий общий материал о результатах, но ФАН не стал делать даже этого. И Никитина выпустила собственный материал на Фонтанке. Вторую попытку расследования ФАН предприняла в 2019 году, направив в ЦАР некоего частного детектива Евгения Гвоздева, который и предоставил свой независимый доклад. Это интересный доклад. Вот о ценности этого труда можно судить да прямо по первым абзацам, в которых ЧВК Вагнера названа мифической организацией. Ну а выводы детектива: убийство заказал Михаил Ходорковский. Он якобы связался с французским специалистом по безопасности Домиником Кристофом Ренето, которого в ЦАР подозревают в терроризме. И вот этот Ренето выступил в качестве Мартина. Почему Гвоздев решил, что Мартин — это Ренето? Как вообще могла произойти подмена того Мартина, который якобы знал Романовский, на француза Ренето? И каким образом, находившись во время тех событий во Франции, Ранито что-то организовал в ЦАР, при том, что телефон Мартина, под личиной которого якобы Ранито выступал, все время находился в Банги, ну, детектив Гвоздев даже не пытался объяснить. Ну, а что официальное следствие? А его фактически нет. Да, иногда направлялись какие-то запросы в ЦАР, на которые не приходило ответов. Посылались какие-то отписки родным и близким погибших, которые настаивали на расследовании, да, тоже все это в дело подшивалось. Ну а что результатов? Нет, да, не так важно. Самого главного начальника все устраивает. Вот в октябре 2019 года Путин на встрече с президентом ЦАР отмечает удовлетворение высоким уровнем взаимодействия правоохранительных органов двух стран, а также приверженность обеих стран продолжить расследование с тем, чтобы установить виновных. А в ЦАР расследование, ну уж точно никому не нужно. Что в 2018 году, что позже, Евгений Пригожин там был гораздо главнее какого-то российского следственного комитета, наверное, российского МИДа. По информации, оказавшейся в распоряжении центра досье, вот компания Евгения Пригожина оплатила переподготовку в России центральноафриканских правоохранителей, ведущих дело. Ну а главным начальником, включая директора полиции, министра безопасности, ну и других членов кабинета министров ЦАР, полагалась скромная, но приятная ежемесячная премия в $5000. Ну а российский консул согласовывал позицию и содержание своей корреспонденции, ну, прям с Валерием Захаровым. Последние новости об официальном расследовании пришли летом 23-го года. Ну, как новости? Посол России в ЦАР сообщил, что Следственный комитет запросил новые сведения у центральноафриканских правоохранителей, ну а те в ответ сообщили, что новостей нет. Но они продолжают усиленно работать. Заверили, что работа ведется. Никто не собирается класть на полку эту тему. Не там ищете. Запросы не туда посылаете. Многие из тех, кого нужно, им можно допросить, да не под рукой. В России. Валерий Захаров, на тот момент старший от Пригожина в ЦАР, проживает в Петербурге. Александр Сотов, инструктор по наружному наблюдению и контрнаблюдению, который от водителя через жандарма Котофьева получал сведения о перемещении группы журналистов, он тоже в Петербурге. Он, правда, сменил фамилию, теперь именуется Волхонским, но адрес вроде не менял. Александр Малолетко, который в то время был начальником службы безопасности Пригожина, тоже здоров. Но мы же помним, да, что имеющиеся материалы уголовного дела не содержат достаточных данных, дающих основания полагать о наличии у данных лиц информации доказательственного характера. Это было черное дело. Посмотрите другие наши выпуски, если еще не видели. А мы вернемся с новыми историями.
5: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
6: Бог дает человеку бесплатные зубы дважды. На третий раз надо платить. Но я знаю дантистов, которые обойдутся с вами по-божески. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
7: Michael's Pharmacy. Аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо.
8: Michael's Pharmacy – это огромный выбор медикаментов и грамотная консультация.
9: Michael's Pharmacy – это товары для дома и подарки любимым.
10: Michael's Pharmacy – это удобное расположение и большие скидки.
11: Michael's Pharmacy – это доставка лекарств на дом и подарки каждому празднику.
7: Michael's Pharmacy – всегда рядом. 718-921-87-77.
12: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
13: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
12: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: В России буквально на глазах возрождается культ Сталина. Растет число новых памятников, Волгоград периодически снова становится Сталинградом, а в школьных учебниках Иосиф Сталин уже не тиран, а полководец-победитель. При этом организации, которые сохраняют память о ГУЛАГе и сталинской диктатуре, объявляют экстремистскими, а мемориалы жертвам репрессий сносят.
1: Я его обожаю. Но он сильная личность. И очень даже, как сказать, страну поднял с колен. Я так считаю.
2: 19 июля, в День металлурга, в Череповце открыли памятник Иосифу Сталину. В Вологодской области он уже четвертый за 2 года. Рядом с вождем металлург, академик Иван Бардин. Такое соседство губернатор Георгий Филимонов объяснил тем, что оба стояли у истоков Череповецкого металлургического комбината. Открытие монумента он назвал восстановлением исторической справедливости. Кстати, в кабинете самого Филимонова висит картина, на которой Сталин жмет ему руку. Но новые памятники Сталину появляются не только в Вологодской области.
3: По проспекту Сталина устанавливается обелиск Иосифу Виссарионовичу Сталину.
2: Еще 5 лет назад все было иначе. Например, когда в мае 21 года в Дагестане коммунисты поставили бюст Сталину, жители демонтировали его меньше, чем через сутки.
4: Сегодня, установив этот памятник, да, мы сеем раздор между нашими братьями. И мы посему просим прощения, извиняемся за тот казус, который случился, из-за нерасторопности, из-за каких-то проблем с головой руководства нашего города. Еще раз опозорили нас на весь мир, сеют раздор между нашими братскими республиками.
2: Но с 22 года тренд разворачивается на 180 градусов. Тогда в России установили 2 памятника Сталину. В 23-м – 3, в 24-м – уже 6, а в 25-м году под 80-летие Победы – рекордные 13. Сегодня в России насчитывается более 120 памятников Сталину, причем подавляющее большинство из них были установлены или восстановлены уже в современный период. Редко, но случаются и отказы в установке, как произошло в феврале 25 года в Калининграде, мэр которого не разрешила КПРФ поставить памятник Иосифу Сталину. Впрочем, появляются не только памятники. 19 ноября 2022 года Волгоград впервые за долгое время украсили въездные таблички с надписью «Сталинград». А с 23 года это уже не разовая акция, а закрепленная местным законом традиция. Город официально становится Сталинградом в несколько памятных дат в году. Параллельно меняется образ Сталина для школьников. В 23-м году вышел новый единый учебник истории, где Иосиф Сталин уже не тиран, а талантливый главнокомандующий, обеспечивающий победу в войне. Правда, после критики на Северном Кавказе авторам единого учебника истории России для старших классов пришлось переписать абзац о депортации народов СССР. Из текста убрали перечисления конкретных этносов и обвинения в сотрудничестве с оккупантами, заменив их на тезис об огульном обвинении народов в предательстве. Новый культ Сталина обрастает собственной инфраструктурой. В городе Бор Нижегородской области с 23 года на частные пожертвования строят музейный комплекс «Сталин-центр». Инициатор строительства – глава местного отделения КПРФ Алексей Зоров. Весной 24 года принимал на стройке правнука Сталина, которого назвал юридически подтвержденным наследником. КПРФ уже объявила о планах открыть филиал центра в Барнауле. А те, кто мог бы серьезно противостоять ресталинизации, один за другим исчезают. Мемориал, организацию, которая собирала свидетельства репрессий и поименно восстанавливала имена жертв, по требованию властей ликвидировали в 22 году. А в апреле 26 года Верховный суд и вовсе признал его деятельность экстремистской и полностью запретил все сохранившиеся проекты мемориала. Похожая история с музеем истории ГУЛАГа в Москве. Его закрыли в 24-м под предлогом обеспечения пожарной безопасности. А спустя 2 года на его месте открыли уже другой музей. Не о жертвах репрессий, а о жертвах геноцида советского народа.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией Александра Поливанова, исследовательница мемориала. Александра, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, а можно ли сейчас говорить о какой-то системной Ресталинизации. То есть была десталинизация, да, избавление от культа Сталина, а сейчас как будто бы такая ресталинизация, возврат к этому культу Сталина по всей стране. Или все вот эти истории там, с какими-то памятниками, мемориальными комплексами, переписыванием учебников истории, это какие-то скорее единичные случаи, не укладывающиеся в целом в систему и тенденцию.
5: Нет, конечно, в систему и тенденцию это укладывается, но я бы не утверждала, что речь идет буквально о фигуре Сталина. То есть фигура Сталина, мне кажется, здесь такая какая-то в некотором роде заместительная и не всегда универсальная. Иногда речь идет о Дзержинском, иногда о ком-то еще, но вообще... И если говорить о памятниках, поскольку вроде бы поводом для нашего разговора стал памятник, то в России какое-то некоторое наблюдается безумие по установке памятников. Ежедневно в России устанавливаются памятники, каждый день. Я специально готовясь к передаче, просто посмотрела, сколько было за вчерашний день публикаций. О том, что два новых мемориала возводят в Хабаровске, на мемориале Победы в Улан-Удэ обустраиваются дождевые сады, в Тюмени открыли галерею трудовой доблести на мемориале Тюмень-город и так далее, и так далее. Проще всего устанавливать памятники, и в огромном количестве устанавливаются памятники, связанные с войной, со Второй мировой войной. Огромное количество устанавливается памятников героям СВО, людям, погибшим во время войны в Украине. Также устанавливаются памятники Сталину, они устанавливаются регулярно, это вызывает разную реакцию. Устанавливаются памятники Дзержинскому, устанавливаются памятники менее известным злодеям из НКВД периодически. Иногда восстанавливаются памятники и каким-то репрессированным, как правило, это новомученики и это какие-то церковные памятники. В смысле памятники, установленные так или иначе церковью. Но не только, какие-то мемориальные доски устанавливаются, бывает, и просто людям, прошедшим через ГУЛАГ, писателям, ученым. С чем связано в целом это вакханалия? Не знаю, ощущение, что это такие, извините за это сравнение, но как бы такое заедание стресса. Как бы вот в любой непонятной ситуации поставить еще больше памятников, просто чтобы как бы что-то делать, чтобы не думать о том, о чем как бы не думать невозможно, не думать о войне. И на эти памятники еще тратится огромное количество денег. Они все действительно стоят, если смотреть, залезать и смотреть их бюджеты, они стоят там по много миллионов рублей, десятки миллионов рублей часто. Если вот конкретно возвращаться про Сталина, ну, ему ставить памятники легко, да, это как бы какой-то символ такой сильной государственной власти, и это чаще какие-то такие инициативы низких уровней, так скажем, власти, но поддержанные региональными, на уровне региональных властей. Без них, конечно, невозможно. И, конечно, невозможно было бы открыть барельеф Сталину на станции Таганская, да, без поддержки московских городских властей.
0: И тем не менее, вот лично у меня сложилось такое впечатление, что вот эта вот фигура Сталина, вот эта некоторая ностальгия по тем-то вот советским временам, нездоровым, когда были репрессии, но параллельно вот эти великие стройки коммунизма и прочее, она как будто будоражится специально в людях, как будто бы им пытаются внушить, что вот тогда-то было прекрасно, и нам надо всем снова как-то сплотиться вокруг вождя для того, чтобы, вот как тогда-то сплотились, для того, чтобы, значит, строить эту великую, безусловно, Россию со сталелитейными там, комбинатами, условно. Это связано с каким-то недостатком идеологии и самоидентификации, или это намеренный такой вот пиар, который как раз-таки подталкивают из Кремля, а не региональные власти решают эти идеи развивать?
5: Я думаю, что это встречные какие-то движения, и что у Кремля нету прямо специальной задачи культивировать культ Сталина, а для них Сталин это такой же инструмент, как и все остальное, для укрепления и удержания собственной власти. И в той мере, в которой Сталин помогает и поддерживает укрепление действующего путинского режима, Сталин полезен. А как только он перестает, как бы в это, то тут же Сталина сразу нивелирует. И слишком большая роль Сталина тоже никому не нужна. Но, безусловно, важна роль Сталина вот в этих нарративах, связанных с войной и со Второй мировой войной и с российской или там советской победой во Второй мировой войне. И это, к сожалению, самая сложная такая ситуация, потому что с ней как бы сложнее и дольше всего предстоит работать. Это такая оккупация памяти о Второй мировой войне, присвоение этой памяти, ее присвоение России и российским режимам, присвоение межэтничной, межнациональной, межгосударственной, международной победы. И для этого фигура Сталина важна. На этом выстраивается оправдание вот этого мифа об каких-то нацистах в Украине, да, с которыми идет кампания денацификации российской армии. И это, к сожалению, все связано, но я бы не преувеличивала, то есть как бы Сталин здесь такой фетиш, это не буквально Сталин.
0: Тем не менее, вот к разговору о присвоении памяти, все-таки раньше фигура Иосифа Сталина, ну не знаю, в моем детстве, и не только в детстве, еще некоторое время назад, она представлялась такой довольно зловещей, это был все-таки в первую очередь тиран и диктатор. А сейчас он вроде как бы уже благодетель. И вместе с тем люди, которые пытались сохранять память о его преступлениях, ну не конкретно даже Сталина, о преступлениях этого режима, люди, которые пытались сохранять память о репрессированных, они сейчас сами подверглись репрессиям. Мемориал объявлен экстремистской организацией, запрещен в России. В некоторых регионах сносят мемориалы, которые установлены в память о жертвах ГУЛАГа и сталинских репрессий. Это-то что происходит? Почему вдруг?
5: Вот вы сказали, что вот вы помните, как Сталин был такой страшной угрожающей фигурой, и так помнит большая часть что людей, может быть, даже разных взглядов, но людей, которые помнят. Либо они помнят перестройку, когда вся информация циркулировала по телевизору, по радио, во всех масс-медиа свободно показывали фильмы, спектакли и так далее. И они этот образ сложился в те годы, 80-е и 90-е. Либо они учились все-таки в то время учились в школе, когда было уже какое-то относительно неплохое образование, и людям рассказывали про фигуру Сталина. А люди, которые учились в школе и в системе высшего образования последние 15 лет, они просто не имеют даже базовых представлений, потому что в системе образования крайне мало, то есть никакого системного, структурного взгляда на то, что такое был сталинский террор и как было устроено советское государство, просто не было. Ну, были, может быть, отдельные там час-другой на разговор там о сталинских репрессиях, но не про структуру советского государства. И также никакой особой информации нету там ни по телевизору не показывают, ни в масс-медиа, ни в рекламе, ни на каких городских площадках, ни особенно этого нету, я не знаю, в ТикТоке, в Инстаграме, нигде этого нет.
0: А

0: складывал бы их в архив, то это, наверное, было бы некоторой другой организацией. А, например, ну, не знаю, Юрий Дмитриев делал из Сандармоха такое очень международное место памяти. Ежегодно 5 августа туда съезжались люди из самых разных стран, потому что там расстреляно очень много людей самых разных этничностей. И туда приезжали общины из Украины, туда приезжали посольства из Польши, Эстонии, Латвии, Германии, Франции, из самых разных стран, потому что там лежали в том числе граждане этих стран. Или,
1: Так, ну а что в этом плохого-то?
0: А именно, что государству было, как это так, что в Россию приезжают какой-то там посол или общины, приезжают не там 9 мая или на какой-нибудь там, не знаю, праздник торжества российской государственности, а они приезжают 5 августа почему-то в какой-то лес Сандармох и говорят там о преступлении государственной власти.
1: То есть неважно, какая, насколько преступной была та власть, но это же была государственная власть, так выходит.
0: Конечно, и говорить о международных преступлениях российской власти, советской и российской власти, то же самое с Катынским преступлением, с Катынским расстрелом. Вот об этом говорить, пожалуйста, не надо. О том, что да, расстреливали, кажется, своих, там тихонько собирать данные, там находить родственников, это не такое токсичное занятие, как устраивать из этого какой-то имиджевые, да, такие вот международные события. Поэтому от мемориала есть угроза неподконтрольного действия, а от государственных, не знаю, краеведческих музеев такой угрозы не исходит, поэтому в них, слава богу, продолжается какая-то работа по сбору документации свидетельств о советском терроре, продолжаются практики совсем низового мемориактивизма. Это действительно люди, которые совсем самостоятельно, ни с какими институциями не связаны, ни с государственными, ни с общественными, которые сами восстанавливают снесенные памятники и таблички, которые приносят цветы к месту сноса памятников и табличек, например, в Томске или в Новосибирске или в других городах, где это происходит. И еще церковь, которая довольно много в последнее время говорит о новомучениках, и вот мне интересно это явление, как бы есть ли в этом какая-то такая латентная оппозиция такой агрессивной повестки государства, или мне она только кажется?
1: Спасибо большое. Александра Поливанова, исследовательница мемориала, была на связи с программой «Человек имеет право».

0: В Нью-Йорке 11 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый день, дорогие друзья! Мы начали с этого фрагмента из одной из последних песен Рихарда Штрауса в исполнении, вы, возможно, узнали по фотографии, замечательной норвежской молодой певицы Лиз Дэвидсон. Она записала эти песни, они есть на диске, но почему мы начали с нее? Потому что она будет участвовать в концерте 25 августа в зале Дэвида Геффена вместе с украинским оркестром «Свободы» под управлением Кэролин Уилсон. Этот оркестр, как я вам уже говорила в среду, отправляется в большое международное турне, начиная с середины августа. Они собираются в театре, Большом Варшавском театре, который стал как бы вторым домом для этого оркестра. Они там репетируют, дадут концерт, потом поедут в разные города Европы, а в Америке дадут два концерта в Нью-Йорке в зале Дэвида Геффена 25 и 26 августа. Причем Лиз Дэвидсон будет выступать только 25 августа с этими четырьмя песнями Рихарда Штрауса. Кроме этого, в программе будет седьмая симфония Бетховена. Седьмая симфония Бетховена – очень важное, интересное произведение. Вагнер, как известно, назвал ее апофеозом танца. Но это не только апофеоз танца. Многие уже не знают, забыли, не думают об этом. Но эта симфония была написана после наполеоновских, после того, как Вена была освобождена от Наполеона, для выздоравливающих солдат. То есть в этом отношении это очень уместное произведение. Это в большой степени, если мы вспомним медленную часть этой симфонии, это не только танец, но это вам в какой-то степени реквием по погибшим. Ну, а финал – это приглашение к новой жизни, это вера в жизнь. Седьмая симфония. Кроме того, 25 августа будет еще произведение украинского композитора Андрея Коломийца «Матери Херсона». Я вам о нем рассказывала. Сейчас эта опера была, по-моему, исполнена впервые в Харькове или в Киеве, я точно не помню. Я знаю, что Питер Гелб ехал на премьеру этого спектакля. Между тем, 26 августа тоже очень интересная программа. Там будет «Реквием Верди» с великолепными солистами, в том числе Алин Перес поет партию сопрано. Будет очень хороший хор. И, опять же, тот же самый дирижер Кэролин Уилсон, она 5 лет уже работает с этими музыкантами, и мы, когда этот оркестр создавался, не думали, что он просуществует так долго. Но вот 5 лет уже идет война, 5-й год и 5-й раз гастроли. Но концерт очень хороший, я думаю, что средства с этих концертов пойдут на помощь Украине, и кроме того, что вы получите просто эстетическое удовольствие, вы получите возможность помочь Украине. Обращаю ваше внимание еще на одно имя, которое будет в афише этих концертов. Богдана Фролик. Богдана Фролик родилась в 1968 году на Западной Украине. Она училась композиции у замечательного, известного украинского композитора Мирослава Скорика. И, в общем, стала довольно известным композитором. Оркестр «Свобода» заказал ей пьесу «Глория», с которой будут начинаться все его программы. Этой записи у нас нету, но есть фрагмент из другого ее сочинения, которое исполнял украинский молодежный оркестр, есть еще и такой, под управлением Оксаны Лениф. И этот молодежный оркестр играл в одном из европейских залов
пьеса называется «Дорога» или «Путь». Она очень такая нервная, там много современных сложных звучаний, но мы послушаем самое ее окончание. Это дорога, которая ведет к миру. Давайте послушаем.

Вот так. А, кстати, друзья, говоря об Украине и украинских музыкантах, мы знаем, что в 2016 году город Днепропетровск был переименован в Днепро, Днепр. Короче и больше по-украински. В этом городе всегда существовал симфонический оркестр. И продолжая существовать, несмотря на то, что этот город находится буквально в часе от того места, той линии, где линия огня, от линии огня. И город бомбят, тем не менее, оркестр существует. 12 сентября собирается открыть свой сезон 4-й симфонии Малера и одним из фортепианных концертов Бетховена. А главным дирижером только что назначили английского 60-летнего музыканта, который давно уже с ними работает, и они его знают и любят, Стивен Эллери. Он лондонский дирижер, который, тем не менее, говорит немножко по-русски, потому что он учился в свое время у Ильи Мусина в Санкт-Петербурге. Так что желаем творческих удач. Другая весть из тех же, как бы, из той же темы. Украинская молодая дирижер Полина Лебедева, которая в свое время училась в Киевской консерватории, закончила ее и стала стажироваться в разных, получала стипендии и премии на дирижерских конкурсах в самых разных европейских местах, училась в Париже. И сейчас приглашена в качестве композитора-резидента Парижской национальной оперы. Ну, это такая, как бы, не самая главная должность, но, тем не менее, резидент – это дирижер, который будет репетировать, который будет сидеть на репетициях главного дирижера, а главный дирижер у нас теперь Семён Бычков там. В общем, Полина Лебедева получит очень хорошую школу и, может быть, начнет и сама дирижировать в Парижской опере. Между тем, контракт с артистическим директором Парижской национальной оперы Александром Нефом продлен еще на несколько лет, чему мы все очень рады, потому что он хороший руководитель. Ну что ж, друзья, а теперь мы ненадолго обратимся в прошлую неделю. Вы помните, друзья, что я рассказывала вам об Иоганне Штраусе, о Вене, о предшественниках Штрауса и упоминала имя Йозефа Ланнера, который фактически был первым композитором, облагородившим вальс и писавшим инструментальные вальсы, которые обладали качествами привлекательными не просто для простолюдинов, привыкших там скрипочкой и там что-нибудь еще, а привыкших, ну, такой более серьезной, рафинированной музыки. И у нас есть очень интересная запись. Ансамбль музыкантов из Вены, который возглавляет главный концертмейстер Венской фолькс-опер, а есть и такая, выступает на Малеровском фестивале в Толбахе. Это то самое место, где Малер отдыхал и работал летом, в конце уже там 900-е годы. Мы знаем, что он менял несколько раз летние места своего отдыха и своей работы как композитора. И вот Толбах – это последнее место. И там проходит теперь регулярно каждый год Малеровский фестиваль. Итак, на Малеровском фестивале звучит танец, там не написано, вальс это или просто танец Ланнера, предшественника Иоганна Штрауса сына. Поехали.

Замерло. Что-то у нас, наверное, с компьютером. Очень жалко. Придется перегрузить компьютер. Подождем. А, это будет... А я думала, что мы выключились. Окей. Когда вы будете слушать еще раз эту запись, обратите внимание на интонацию и на такое вот ум-па-па, ум-па-па, которое очень характерно для именно венских музыкантов. Обратите внимание на довольно медленный темп, потому что ранние вальсы были неторопливыми, но при этом куда более плавными и мягкими, чем Лендлер, крестьянский предшественник этого вальса. После того, как мы послушаем фрагмент из танца Ланнера, я хочу, чтобы мы послушали фрагмент из куда более позднего вальса. Это Легар. Франц Легар, который взял очень многое от Иоганна Штрауса и, в частности, продолжил традиции венской оперетты, созданные Иоганном Штраусом. И знаменитая «Веселая вдова» Франца Легара. Конечно, там есть замечательные вальсы, и мы послушаем вальс из этой опереты в исполнении того же самого венского ансамбля, абсолютно великолепного, хотя небольшого, но абсолютно аутентичного. И это очень важно. По-моему, запись еще не готова. Готова? Ау, не слышу. Еще не готова, просят говорить. Окей. Вы знаете, друзья, также, что у меня есть верная зрительница Алла Цибульская, которая несколько раз была в нашей программе. Алла Цибульская посмотрела мою программу, связанную с Иоганном Штраусом, и внесла некоторые дополнения. В частности, она напомнила, что в Советском Союзе партию графа Орловского исполняли баритоны. А написана она была, как я вам уже говорила, для низкого женского голоса, меццо-сопрано или контральто. Ну вот, все уже готово. Поехали! Ланнер!

Я думаю, вы поняли. Вы поняли, каков был стиль. А сейчас вот очень интересно следующую запись, которая, как я вам уже говорила, представит нам их интерпретацию вальса из «Веселой вдовы». Послушаем.

0: дальше там марш. А в общем, вы почувствовали, наверное, атмосферу Вены, из которой мы пока не уехали. Потому что в Еврейском музее не так давно открылась, и она будет продолжаться до середины ноября, очень интересная выставка, которая связана с Веной времен Густава Малера, Арнольда Шонберга, Альбана Берга, Густава Климта, Сецессиона и так далее. Выставка эта называется «Modernity and Opulence», то есть «Современность и роскошь». Она связана с очень интересным явлением, так называемыми «венскими мастерскими», которые были созданы в начале XX века, 1902-1903 год, и просуществовали 30 лет. Что такое венские мастерские? Для этого, чтобы понять это, надо вспомнить Сецессион, в котором собрались молодые, энергичные, современные художники, дизайнеры, архитекторы, которые создавали новое искусство, изобразительное искусство, картины, как Климт, но и архитектуру, и дизайн, потому что, как вы помните, Вена конца XIX и начала XX века была городом процветающим, городом богатым и городом, который стремительно застраивался. И создавались новые просторные квартиры, которые надо было обставлять. В городе был достаточно большой слой интеллектуальной и состоятельной элиты, которая должна была одеваться, ходила на концерты, все друг друга знали, обменивались впечатлениями, читали одни и те же газеты, любили или ненавидели Густава Малера и так далее. И среди членов Сецессиона были замечательный дизайнер и художник Коломан Мозер и выдающийся архитектор и дизайнер Йозеф Кофман. И вот они вдвоем вместе с меценатом, коллекционером, индустриалистом, Фрицем, забыла его фамилию, создали вот эту самую идею венских мастерских. Идея была в том, что высокое искусство надо нести в реальную жизнь. То есть не создавать мебель массового производства, а создавать... Художники должны творить дизайн, должны создавать произведения прикладного искусства для украшения квартир, должны создавать украшения домов, мебель и... украшения ювелирные и одежду. То есть все стороны повседневной жизни должны быть связаны с искусством. Так возникли эти самые венские мастерские, в которых нашли себе применение очень большое количество женщин-художниц, женщин-дизайнеров и женщин-мастериц. Они создавали очень интересные проекты, и ткани, керамику, стекло, модели одежды, плакаты, поздравительные открытки и так далее. Были мастерицы и были художницы. Иногда одна и та же, обе в одном лице. Главное, что там работало почти 200 женщин, четверть из которых, по меньшей мере, были еврейки. Вот почему еврейский музей. И вот, более того, главные покровители как Сецессиона, так и этих венских мастерских были тоже еврейки. Знаменитая Адель Блох-Бауэр, чей золотой портрет «Золотая Адель» написал Густав Климт, и он висит в Ноэ Гэллери. И Берта Цукеркандль, о которой я вам рассказывала в связи с Малером и созданием Сецессиона в 1997 году. Берта была критик художественный, и она была очень состоятельная женщина, которая не только своими статьями, но и своего кармана помогала художникам из Сецессиона и венских мастерских. И заказывала произведения, заказывала мебель, заказывала одежду, потом появлялась в свете в этих платьях и таким образом создавала как бы тон и настроение для пропаганды этого прикладного искусства. И вот об этом большая и очень интересная выставка в Еврейском музее. У нас есть несколько фотографий, которые, ну, проиллюстрируют. Ну, вот это образец керамики, которая создавалась все в то время. Видите, типичная девушка 20-х годов. Пошли дальше. Это витрина произведений прикладного искусства, мебель, фарфор, фаянс и так далее. Отдельная вот это в залах музея. А видите, справа там ткани, очень интересные оригинальные ткани, в которых использовались совершенно новые рисунки, именно модернистские рисунки. Модели одежды, одна интереснее другой, видите, уже явно совершенно мода 20-х годов. Вот еще одна. Интересно, что они работали не только в Вене и влияли на Вену, они влияли на весь мир, потому что вот еще одна фотография того времени, с модой того времени. Они, например, в середине 20-х годов была большая выставка международная, всемирная выставка прикладного искусства и дизайна в Париже. И очень много работ и много художников из венских мастерских прибыли туда и оказали свое влияние. Вот, повторяю, это все в Еврейском музее Нью-Йорка. Категорически советую туда отправиться. А сейчас мы поговорим буквально несколько слов о кино. Прежде чем показать то, что вы приготовили, давайте мы поговорим о том, что происходит сейчас на 76-я улица и Амстердам-авеню. А там, как известно, находится Jewish Community Center. Jewish Community Center, который там находится, это одно из тех немногих мест в Нью-Йорке, где можно посмотреть по-прежнему. Раньше. Я рассказываю, а он ищет вот этот трейлер этого фильма. Так вот, дело в том, что сейчас становится, к сожалению, все меньше фильмов, которые можно посмотреть на широком экране с еврейской тематикой. Таких фильмов немного, потому что, я не знаю, раньше это была часть общего американского кинематографа. Теперь боятся, прячут, сводят это все к фестивалям еврейского кино. Как бы то ни было, создаются очень хорошие фильмы на еврейские темы. И, к счастью, в центре, в Jewish Community Center, где есть очень хороший кинозал, на Амстердам и 76-й авеню, западная часть Манхэттена, идут эти фильмы. 10 августа вы сможете посмотреть фильм под названием «Итан Блум». Это совершенно очаровательная комедия о мальчике, которому в еврейской семье в Нью-Йорке, ему 13 лет, он должен приготовиться к бар-мицве, а он одержим католицизмом. Он католик, он ходит в церковь, он ходит на исповедь. Как это все примирить? Как с этим работает его семья и он сам? Фильм, повторяю, называется «Итан Блум». Давайте посмотрим трейлер.
1: And to my son, may you continue to grow in health and stop trying to be a Catholic.
0: Перестань быть католиком.
2: Hey, how are the boys? I'm not Jewish, and I don't get why it's such a big deal.
0: Я не еврей. Я хочу быть католиком.
1: Judaism is very important to our family. It was important to your mother.
0: Иудаизм очень важен для нас, он важен для всей нашей семьи, для твоей матери.
2: You should probably train me.
3: You get picked on? Dudes. You don't have many friends, do you?
2: Well, define friends.
3: Yeah, I don't have many either.
1: I have this new rabbi coming over today to start tutoring you for your bar mitzvah.
2: I'm not having a bar mitzvah.
1: This isn't up for debate. I will forbid you from going to the church.
2: Dad.
4: Why don't we just think about this as history and philosophy classes?
2: Fine, but I'm not getting circumcised.
4: Wait, you never had a bris? Okay, this adds a whole complication to everything.
2: I'm kidding. It's all kosher down there, relax.
4: This can be fun.
2: I do actually have a serious question.
4: Okay, how about it?
5: What can I get you?
3: Can I have a small lemon?
2: How do you ask a girl to a dance? Oh, question.
6: Yes.
2: I'm thinking a lot about my friend's sister.
6: So you came to schedule a confession?
2: I mean, I very much see Vivian as someone that I'd like to...
6: Okay, Ethan.
2: Kiss. I mean, she'd be my very first kiss.
6: Yeah.
2: I feel like I've spent my whole life looking for something. And I guess one religion wasn't quite big enough for me. And maybe that's who I am.
0: Итан Блум. Как достать билеты? Найдите сайт JCC Manhattan. И там фильмы есть расписание. И узнайте, есть ли еще билеты. Билет стоит $18. Кстати, 11 августа для тех, кто не успел посмотреть фильм «Монумент» Брайана Зингера на либретто на сценарий, прошу прощения, созданный Аленой Аловой, вы можете посмотреть этот фильм 11 августа. А нам надо уходить на рекламную паузу, после которой мы вернемся и продолжим наш рассказ о том интересном, что происходит в Нью-Йорке и вокруг. Не уходите.
7: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
8: Бог дает человеку бесплатные зубы дважды. На третий раз надо платить. Но я знаю дантистов, которые обойдутся с вами по-божески. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
9: Майклс Фармаси. Аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо.
10: Майклс Фармаси – это огромный выбор медикаментов и грамотная консультация.
11: Майклс Фармаси – это товары для дома и подарки любимым.
12: Майклс Фармаси – это удобное расположение и большие скидки.
13: Майклс Фармаси – это доставка лекарств на дом и подарки каждому празднику.
9: Майклс Фармаси – всегда рядом. 718-921-87-77.
14: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

Друзья, мы в первой части нашей программы говорили о кино, о том, что можно посмотреть в JCC Манхэттена на, так сказать, еврейские темы. Но в Нью-Йорке есть еще одно очень хорошее место, где можно смотреть интересные, необычные, старые часто фильмы, а именно кинотеатр «Фильм Форум». Он находится по адресу 209 West Houston Street. И там не так давно начался фестиваль, вернее, это такая серия. Раз в неделю показывают фильмы, связанные с нью-йоркским транзитом, с нью-йоркским транспортом. Так и называется эта серия – NYC Transit. Итак, это не только Subway, старинный, один из самых старых в мире, по-моему, лондонский старший. Но это еще и Конка, это еще и трамваи, и автобусы, и железная дорога. Все. Кстати, нынешняя серия в кинотеатре «Фильм Форум» связана с 50-летием Нью-Йоркского музея транзита. Знаете ли вы, что этот музей открылся в 1976 году. И открылся он в старой бруклинской станции метро. Станция была открыта в 1936 году. Она функционировала с 1936 года. А с 1976 она стала местом музея транзита. Какие-то части этого музея теперь можно посмотреть в Grand Central Terminal. В любом случае, этот музей тоже заслуживает внимания. Но мы обратимся к кино. Дело в том, что в этой серии будут показаны художественные, а также документальные фильмы, так или иначе связанные с нью-йоркским транспортом. Если вы помните, например, замечательный художественный фильм «French Connection» с Джином, забыл его фамилию, неважно, там есть огромная сцена, которая происходит в нью-йоркском сабвее. И таких фильмов можно найти много, и они все так или иначе будут частью этой серии. Но я хочу обратить ваше внимание на два очень старых фильма. Первый из них называется «Спиди». Гарольд Ллойд, самый знаменитый в конце 20-х годов американский комик, играет там главную роль. «Спиди» – это его прозвище. Он быстрый очень. Он любит большие скорости, он все быстро решает, и в этом фильме он развивает такую скорость, что это просто невозможно описать. А история простая. А он влюблен в молоденькую хорошенькую девушку, чей папа управляет конкой лошади и трамвайный вагон, который ходит по рельсам, но с лошадьми. И вот кто-то хочет эту конку перекупить за 3 копейки, чтобы отправить ее, как говорится, на свалку истории и дать дорогу автомобилям. А Спиди решает помочь. И в конце концов он обводит вокруг пальца мафиозников и всех прочих капиталистов и оказывается победителем. Но мы с вами посмотрим фрагмент, и там очень интересно показан весь город Нью-Йорк. Мы с вами посмотрим фрагмент из этого фильма, а весь фильм, если вы не успеете посмотреть его в кино, то посмотрите его на Ютубе, он есть. «Спиди» называется. Этот фрагмент происходит на Кони-Айленде, парк аттракционов, куда Харальд приводит свою подружку. Поехали! Поехали!

А, как видите, очень забавный фильм. И если вы хотите просто получить хорошее настроение, посмотрите его. Другой фильм 27-го года, тоже немой, с текстом, который можно будет читать на экране. А, он тоже есть на Ютубе, и его будут показывать в этой серии. Он называется «East Side, West Side». Кстати, не путайте. Обязательно, если будете искать, напишите год создания, 27-й, потому что потом созданы совершенно два других еще фильма, не имеющих никакого отношения к этому. Этот рассказывает о парне, который находит себе работу в Манхэттене строить сабвей. И вот это начало этого фильма с замечательными пейзажами Нью-Йорка 20-х годов.

город постоянно строится, все время что-то ломается, что-то строится, камень, сталь, железо, и тела и души людей. Вот наш главный герой с тоской смотрит из Бруклина на Манхэттен. Джон Брин, который ездил по реке в город на старой барже. И вот со своей баржи он смотрит, или с другого берега, я точно не поняла.

говорит: «А почему бы мне не найти работу в Нью-Йорке?» Вот с этого начинается фильм. В этом прелесть старых фильмов. Вы можете посмотреть, как выглядел Нью-Йорк все эти годы, как он менялся, как строилось метро, как изменялся транспорт. В общем, стоит посмотреть в кинотеатре «Фильм-форум». А мы сейчас поговорим о двух очень интересных записях, компакт-дисках. Неоднократно в моих программах фигурировал английский пианист Стивен Хо, который не только пианист, он сэр, ему английская королева даровала это звание, потому что он делает очень много хорошего для распространения искусства в Англии. Кроме того, он пишет книги, пишет статьи, романы. А сейчас он выпустил новый компакт-диск, который называется «Фортепианные открытки» – «Piano Postcards». И дело в том, что он сам вырос в семье абсолютно не музыкальной. Музыкантов в его семье не было. Но по каким-то непонятным причинам, может быть, слушая радио, он заразился игрой на фортепиано и стал просить родителей купить ему пианино, что те и сделали. После этого они начали покупать ему записи. И он слушал эти записи, причем записи родители были очень умные. Они не начали с симфонии Малера, они покупали записи, в общем, нетрудных для восприятия коротких пьес, среди которых были произведения композиторов, ныне даже забытых. Но были и пьесы Шумана, и Рахманинова, и, во всяком, Сибелиуса. И вот в память о вот этом своем детстве, а также желая продолжить как бы просветительскую свою миссию, Стивен Хо со всем своим мастерством пианистическим записал 26 коротких пьес. Некоторые из них – аранжировки популярных песен из диснеевских мультиков, например. И все это он играет, и все это можно послушать. Там, как я уже сказала, и Шуман, и Рахманинов, и Гендель, и Сибелиус, и композиторы менее известные, английские композиторы. В общем, давайте мы с вами послушаем песню из диснеевского мультика под названием «Remember Me». Ее аранжировку для фортепиано сделал сам Стивен Хо. Он, кстати, очень хороший композитор. Давайте послушаем и посмотрим, как он играет.

вы видите, друзья, как под руками большого музыканта такая даже незамысловатая мелодия может превратиться в совершенно трогательное, изысканное, даже глубокое произведение лирического искусства. Кстати, я вспомнила, конечно, имя выдающегося актера, который играл главную роль в фильме «French Connection». Это Джин Хакман, который, к сожалению, скончался ужасной смертью некоторое время тому назад, правда, в довольно преклонном возрасте, но мы никто не хотим так скончаться, как он. Но сейчас я хочу перейти к чему-то более приятному. Я хочу напомнить, во-первых, любителям оперы, что 13 августа, 7 августа, вечером вы можете пойти в Брайан-парк послушать вечер в честь Эллы Фицджеральд. Будет петь Латония Мур, выдающаяся американская певица, будет петь музыку из репертуара Эллы в сопровождении фортепианного трио Гая Минтуса. Это сегодня в 7 вечера в Брайан-парке бесплатно. Другое бесплатное событие 13 августа в Шедде, Hudson Yards, на уровне 30-х улиц, далекий Вестсайд Манхэттена, где покажут Карнеги Холл Плас, показывает бесплатно спектакль «Сельская честь» и «Паяцци», две гениальные итальянские оперы эпохи веризма Леонкавалло и Маскани, с участием молодой Людмилы Монастырской в роли Сантуцци и молодого Йонаса Кауфмана под управлением Кристиана Тилемана. Превосходный спектакль, превосходно играют, поют. Супер! 13 августа приходите туда. Тем, кто любит бесплатные представления, радостная новость. Делакорт-театр в Центральном парке сейчас показывает зимнюю сказку Шекспира. А каждое лето два спектакля, Ромео и Джульетта уже прошли, а вот зимняя сказка в самом разгаре. Надо только набраться терпения, приехать пораньше, сесть в очередь или встать, но очередь будет идти долго. Билеты начинают выдавать или бесплатные по два в руки с 12 часов дня прямо в кассе театра «Делакорт», который находится на уровне 81-й улицы, между, с одной стороны, вход с 5-й авеню, с другой стороны, вход Central Park West. Откуда бы вы ни пришли, в центре театр «Делакорт». В прошлом году замечательно его отреставрировали. Выглядит очень хорошо, актеры любят там играть. «Зимняя сказка» – одна из самых популярных пьес Шекспира в современной интерпретации. Для пожилых отдельная очередь. А это Шекспир. Ну, и теперь мы должны все-таки вернуться к музыке и к записям, о которых я рассказывала. Кроме почтовых открыток Стивена Хо, только что в продажу поступил компакт-диск. Можно на DVD купить, можно Blu-ray купить в разных форматах, можно купить на просто в виде стриминга, но не бесплатно. Традиционный летний вечер в парке Шонбрун. Видите, мы опять вернулись в Вену. Парк Шонбрун, бывшая резиденция императорская, загородная, каждое лето становится местом проведения такого вот торжественного, праздничного, радостного концерта, где звучит популярная классическая музыка. Каждый год новый дирижер, играет Венская филармония, конечно, все выдающиеся оркестранты, но дирижер в этом году – итальянец Лоренцо Виотти. Очень популярный, обаятельный, красавец, а с большим присутствием на интернете он дирижировал этим спектаклем. В большой степени благодаря ему
очень большая часть этого концерта связана была с оперным искусством, итальянской оперой. А в частности, там участвовал также и певец, знаменитый баритон Брин Терфель. Брин Терфель пел арии из опер, но также и арию Тевье из знаменитого мюзикла «Скрипач на крыше». К сожалению, я не могу вам показать этот фрагмент концерта, потому что его засекретили. Дело в том, что кроме Венской филармонии, этот весь вечер организует фирма Sony, и она имеет эксклюзивные права на показ всего этого вечера. Съемки, как всегда, очень эффектные, очень красивые, с разными цветами и цветами, но показывать можно только маленькие кусочки.

0: Семерки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на воскресенье с 12 дня до 7 вечера. Откроет наш эфир музыкально-поздравительная программа Бориса Авезова. В час дня программа Михаила Братславского «До и после». Затем двухчасовая программа Марины Левинсон «Мысли вслух». В 4 часа программа Александра

0: Сидоренко «Мелодия Украины», в 5 часов передача Бенсона Ласкина «Быть евреем» и завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Спорт за неделю».
1: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
2: Знаешь, какой он красавчик.
3: Выглядит как огурчик.
4: Я давно его знаю, он очень способен.
5: Он очень хороший человек.
1: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
6: Операцию я беру на себя.
1: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Да, господа, вы на правильной волне. С 12 до часу программа «Поздравления с Борисом Овезовым и Димой Банниковым». А я просто напоминаю, что мы начинаем программу поздравлений. Кто забыл, мы находимся на ярком празднике любви. Мы в состоянии полета и кайфа. Сердца наши учащенно стучат. Голова кружится, дыхание перехватывает, а души наполнены светом. Конечно же, друзья мои, ваши искрометные пожелания все оформляются музыкальными вкусностями. И я думаю, что вы получаете в течение часа в воскресенье день максимум удовольствия. Если вы хотите поднять настроение своим родным и близким, друзьям, просто знакомым, поздравить кого-то со знаменательным событием, порадовать дорогого человека любимой песней, поделиться хорошей новостью в своей жизни, то передача поздравления с Борисом Овезовым тоже поможет вам в этом. Поэтому звоните на мой смс-телефон 646-427-5737. С воскресенья по четверг жду ваши сообщения, и все это вы услышите уже на следующее воскресенье в программе «Поздравления» от Бориса Овезова.

Много полезной информации, друзья. Теперь на сайте www.borisavizov.com на титульной странице в самом начале вы видите «Новиночка». Вы можете подписаться на рассылку, заполнив все поля, написать ваше имя, фамилию, номер телефона и ваш имейл. Система автоматически будет вам присылать все то, что будет выставляться новенькое на сайте www.borisavizov.com. О всех турах вы будете узнавать первыми. Заходите. Ну и вкратце пробегусь по нашим турам. Остался единственный тур в этом году, я думаю, 6 октября по 16, господа. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам Великого Шелкового пути. Ташкент, Самарканд, Бухара и все ваши любимые города по желанию. Это, господа, не просто тур, хочу отметить, а настоящее погружение в историю, культуру, восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, синагоги, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня и вдохновляющие встречи, господа. Борис Авезов, как дизайнер путешествия, приглашает вас и гарантирует вам, что все будет хорошо. Едем в Узбекистан с Борисом Авезовым с 6 октября по 16. Звоните 646-427-5737. Вся информация на сайте www.borisavezov.com. Жду ваших звонков.

Напоминаем вам, друзья, вы на правильной волне. Программа «Поздравления» с Борисом Морозовым на Дэвидзон Радио. Ведущий редактор Дима Банников. Если вы слушаете программу «Поздравления» со светлыми мыслями, то весь день у вас будет счастливым. Поэтому, господа, настраивайтесь только на ритмику солнца и ритмику лета.

Ну, а если вы начали, конечно же, день сегодняшней нашей программы, то важно обязательно озариться счастьем, светом и теплом. Если ваше сердце счастливо, то и ваш день идеален. Поэтому слушайте музыку, хорошее настроение, а вы на правильной волне.

Ну что, дорогие мои, конечно, продолжая наш веселый музыкальный эфир, я прежде всего предлагаю вам, как обычно, помните, высказываться, а точнее поздравлять своих родных и близких программой поздравлений. Дарите своим родным искренние комплименты. Скажите им то, что вам хочется сказать, и не стесняйтесь сегодня своих эмоций. Пусть это будет одно из ярких ваших отображений вашего внутреннего мира по отношению к вашим родным и близким. Не скрывайте своих чувств и, конечно, слушайте музыку хорошего настроения. А у нас уже первое приветствие. Добрый день, Борис. Передаю привет своей семье. Мы едем загорать в Лонг-Айленд. Пожелайте нам удачной дороги. Включите для нас песню Анны Фриски «А на море белый песок». Конечно, господа. Следующее сообщение. Здравствуйте, дорогая программа поздравлений. Хочу передать огромный привет своей любимой сестренке Чекалиной Ольге и зятю Сергею. И скажите, пожалуйста, что я их очень сильно люблю. Юленька, Нью-Джерси. Юля, конечно, передадим. Следующее сообщение. Привет, Борис. Слушаем вас. Передайте, пожалуйста, пламенный привет моему любимому мужу Алексею Шабалкину. Я очень его люблю и дорожу им. Пора забыть все обиды и научиться слышать друг друга. Ольга. Ну, господа, конечно, эти песни Жанна Фриске. А на море белый песок для вас в программе поздравления. Получайте удовольствие.

Далее сюда напоминаю, и не надо обижаться, действительно, последовательность прочитанных сообщений в эфире, оно идет именно по мере поступления. Поэтому те, кто присылают первыми, конечно же, в течение недели они зачитываются первыми. Ну, а все самое желанное всегда приходит неожиданно. Столько желайте, как поется в этой песне. Обращайте внимание только на радостные моменты, и пульс сегодняшней недели обязательно подарит вам хорошее настроение. Наслаждаемся.

0: этими ритмами, друзья мои, лишних радостей, хороших новостей, удачи. Конечно, оставайтесь на нашей волне. Мы продолжаем двигаться вперед.
1: Здоровья, счастья, радостных явлений желает вам программа поздравлений.
2: Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
3: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Орезовым. Туры с Борисом Орезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Орезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
4: Заходите на сайт borisavezov.com. borisavezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
0: Ну и следующее сообщение. Здравствуйте, Борис. Мы, семья Юрковских, поздравляем своего горячо любимого сына, брата Николая Юрковского, с его 30-летием. Желаем ему всегда и везде зеленого света, новых достижений, пусть все его мечты сбудутся. Мама Светлана и брат Алексей. Спасибо, Борис, с уважением, семья Юрковских. Ну, господа, конечно же, программа поздравления. Здравствуйте. Это следующее сообщение. Мы хотим поздравить Алексея Когана с днем рождения. Однажды дружной семьи хотим пожелать успехов в работе, исполнении желаний и, самое главное, здоровья. Поставьте, пожалуйста, красивую песню «Семья Родзинских, Нью-Джерси». Ну, пусть песня в исполнении Валеры Меладзе порадует огромную аудиторию поклонников. Хорошего настроения.

открываю окно и вижу солнце, так поется в этой песне. Хочу заметить, господа, что каждая программа поздравления – это начало маленькой жизни. Пусть радость, нежность и любовь сопровождают вас весь день. Наслаждайтесь новым днем, улыбайтесь и радуйте окружающих своим счастьем и хорошим настроением. Ну а мы продолжаем музыкой. Хорошее настроение радует ваши сердца и, конечно же, чтобы вы излучали для всего мира только положительные эмоции. Наслаждаемся музыкой. Хорошего настроения в программе поздравления. Yes.

все-таки. Лето не закончилось вроде. Просто дни короче. Солнце светит мягче, чуть длиннее ночи. Ягоды поспели, фрукты, мед, цветы. Месяц ярких красок. Зрелый,

я думаю, что этот месяц именно тот, когда наши мысли исключительно позитивные. Не зря говорят, наши мысли являются отражением нашего состояния ума. Позитивные мысли привлекают позитивную энергию. Позитивная энергия привлекает здоровье. А процветание и радость – это, конечно же, все последствия хорошего настроения.

Ну и вкратце пробегусь по нашим турам. Остался единственный тур в этом году, я думаю, 6 октября по 16, господа. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам Великого Шелкового пути. Ташкент, Самарканд, Бухара и все ваши любимые города по желанию. Это, господа, не просто тур, хочу отметить, а настоящее погружение в историю, культуру, восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, синагоги, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня и вдохновляющие встречи, господа. Борис Овезов, как дизайнер путешествия, приглашает вас и гарантирует вам, что все будет хорошо. Едем в Узбекистан с Борисом Овезовым с 6 октября по 16. Звоните 646-427-5737. Вся информация на сайте www.borisovezov.com. Жду ваших звонков.

0: что, дорогие мои, подвести итоговую черту первой части программы поздравления пришло время, и поэтому пусть сбываются ваши мечты, и стремление, и пусть радость будет всегда в каждом вашем мгновении. Оставайтесь на нашей волне, я очень надеюсь, что реклама пройдет очень быстро, и самое интересное, пока будет идти реклама, обращайте внимание только на радостные моменты, и пусть сегодняшний день обязательно подарит вам хорошее настроение. Оставайтесь.
1: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
2: Знаешь, какой он красавчик.
3: Выглядит как огурчик.
4: Я давно его знаю, он очень способный.
5: Он очень хороший человек.
1: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
6: Операцию я беру на себя.
1: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
7: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
8: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
9: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
10: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
11: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
12: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
11: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
12: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
11: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
12: и качественней.
13: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
1: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
2: Знаешь, какой он красавчик.
3: Выглядит как огурчик.
4: Я давно его знаю, он очень способный.
5: Он очень хороший человек.
1: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
6: Операцию я беру на себя.
1: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

Ну что, дорогие мои, мы вновь в эфире. Вторая часть программы «Поздравления с Борисом Овезовым». Выпускающий редактор Дима Банников сегодня у пульта. Дима, я тебя приветствую. Конечно, господа, с нашей передачи я желаю вам удачного и доброго дня, позитивных встреч, хороших новостей, отличного самочувствия, улыбок, радости, большого везения и прекрасного настроения. Вы на правильной волне, программа «Поздравления».

0: Много полезной информации, друзья. Теперь на сайте www.borisalezov.com на титульной странице в самом начале вы видите новиночка. Вы можете подписаться на рассылку, заполнив все поля, написать ваше имя, фамилию, номер телефона и ваш имейл. Система автоматически будет вам присылать все то, что будет выставляться новенькое на сайте www.borisalezov.com. О всех турах вы будете узнавать первыми. Заходите.
1: Борис Алезов и программа поздравлений.
0: Ну и вкратце пробегусь по нашим турам. Остался единственный тур в этом году, я думаю, 6 октября по 16, господа. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам Великого Шелкового пути. Ташкент, Самарканд, Бухара и все ваши любимые города по желанию. Это, господа, не просто тур, хочу отметить, а настоящее погружение в историю, культуру, восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, синагоги, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня и вдохновляющие встречи, господа. Борис Алезов, как дизайнер путешествия, приглашает вас и гарантирует вам, что все будет хорошо. Едем в Узбекистан с Борисом Алезовым с 6 октября по 16. Звоните 646-427-5737. Вся информация на сайте www.borisalezov.com. Жду ваших звонков. Ну а мы продолжаем наш музыкальный бег по бескрайнему простору музыкального эфира.

0: дорогие мои. Конечно же, доброго летнего дня и удачу в придачу, чтобы дела удавались и решались задачи. С этими песнями мы исключительно думаем о хорошем, о любви, успехе, удаче, достатке и радости. Ведь наши мысли есть наше будущее.
1: Все, как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия.

0: Дорогие мои, вы на правильной волне. Программа «Поздравления» с Борисом Мовезовым, господа. Конечно, ваши смс-сообщения в течение недели вы можете с понедельника по четверг присылать. К сожалению, друзья, хочу заметить, что день рождения только раз в году, а зато это прекрасный повод для праздника, даже домашнего, когда друзья, скажем, временно сегодня недоступны и лишь только онлайн. И если на вечеринке поток тостов внезапно иссякает, интересные факты о ваших близких вы можете поведать в программе «Поздравления» с Борисом Мовезовым на Дэвидзон Радио с 12 до часу. Каждое воскресенье, помните, мы на страже вашего хорошего настроения. Да-да-да-да, это мы. Программа поздравлений.
1: Борис Овезов в программе поздравлений.
0: Ну и следующее поздравление у нас пришло с Израиля. Якова Хаимова, Рину Гадаеву, Елену Хахамову в Израиле поздравляют все близкие и родные. Очень приятно. Благополучия, крепкого здоровья желают они, конечно, этим прекрасным молодым людям. Дорогому Якову я желаю, прежде всего, успеха, здоровья во всем. Риночка, тебе огромного счастья. Елену Хахамову также поздравляют мама, Майя, отец Гриша. Здоровья вам, дети. И я думаю, что песня, которая сейчас уже начинает звучать с Вон Дэвидзон Радио, порадует огромную аудиторию поклонников восточного жанра, потому что все, что летит в Израиль сегодня, исключительно в восточных колоритах. Итак, наслаждаемся музыкой, хорошего настроения.

0: эфире праздник, и поэтому мы продолжаем наш веселый музыкальный эфир. У нас много интересной информации. Вы на правильной волне.
1: Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь с ним в Гагры.
2: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Орезовым. Туры с Борисом Орезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Орезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.

у нас следующее поздравление, друзья мои. Это поздравление адресовано очаровательной Татьяне Розенфельд в Торонто. Родные поздравляют с днем рождения Танечку, желают ей всего самого доброго, благополучия, чтобы она видела счастье своих троих сыновей. И, конечно, с супругом Андреем вместе прожили до золотой и больше свадьбы. И, конечно, видели внуков, радовались. И все родные желают ей огромного здоровья, любви и долголетия. И пусть эта песня для Танечки прозвучит сегодня в этот радостный день. Татьяна Розенфельд, Торонто. Вас поздравляют друзья, родственники.

и вкратце пробегусь по нашим турам. Остался единственный тур в этом году, я думаю, 6 октября по 16, господа. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам Великого Шелкового пути. Ташкент, Самарканд, Бухара и все ваши любимые города по желанию. Это, господа, не просто тур, хочу отметить, а настоящее погружение в историю, культуру, восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, синагоги, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня и вдохновляющие встречи, господа. Борис Овезов, как дизайнер путешествия, приглашает вас и гарантирует вам, что все будет хорошо. Едем в Узбекистан с Борисом Овезовым с 6 октября по 16. Звоните 646-427-5737. Вся информация на сайте www.borisovezov.com. Жду ваших звонков.

0: Ну как настроение, дорогие мои? Так давайте же все-таки наполним красивый бокал с коньячком. Добавим бутерброд из надежды и добра. Немного бодрости и свежести на вдохе. И каплю нежности, и веры, и тепла. И пригубите это все, господа. И, конечно же, ваше счастливое лицо погрузится в чарующую улыбку. Вы на правильной волне. У нас сегодня программа поздравления с Борисом Овезовым.
1: Борис Овезов в программе поздравлений.
0: Ну и в завершение, конечно, мне бы хотелось сегодня поздравить уважаемую и дорогую Аллочку Даниэль с днем рождения. Аллочка, здоровья тебе, благополучия, жизни, радостности, чтобы твои внуки приносили тебе радость. И самое главное, чтобы ты всегда чувствовала себя великолепно. С днем рождения, дорогая Аллочка. Также еще одно поздравление. Добрый день, меня зовут Моше Аронов. Хочу поздравить свою сестру Нину с днем рождения, пожелать ей крепкого здоровья, счастья. Она человек, который всегда старается помочь, кто нуждается. Я очень ее люблю. И поставьте, пожалуйста, песню «Сестра и брат». Мы из Флориды. Конечно, друзья мои, песня изумительная. Я думаю, что вы получите море удовольствия. Наслаждайтесь музыкой, хорошего настроения. В программе поздравления с Борисом Овезовым.

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик.
3: Я давно его знаю, он очень способен.
4: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Садик Бэмби.
1: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Привет, меня зовут Владимир. У меня были проблемы с суставами, но после 3 месяцев употребления водородной воды боль стала все меньше беспокоить. Я снова начал активно заниматься своими любимыми делами.
5: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации. 718-223-2900. 718-223-2900.

0: Третий час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
1: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
3: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
4: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Юрий Прохин.
8: Опыт.
9: Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Новости.
13: Аналитические передачи.
12: Репортажи, мнения экспертов.
13: И прямые включения из горячих точек со всего света.
12: Все это RTN.
13: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
12: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
13: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
12: RTN. Смотрите лучше.
14: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.

0: ароматного кофе и Дэвидсон Радио то, что нужно. Начни свой день красиво.
1: Приветствую, это снова 620 М Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «До и после». Прежде чем я открою эфир, у меня есть несколько сообщений, которые я приготовил к началу нашей программы. Во-первых, я бы хотел напомнить о том, что замечательная компания «Дозорцевые сыновья», которая в этом году празднует свое 31-летие, приглашает на работу в связи с расширением своих возможностей, приглашает на работу водителей. Ну, не просто водитель, этот человек должен уметь продавать и иметь права, то есть должен говорить на английском языке, уметь проехать по правильным маршрутам на имеющемся транспорте и довести до магазинов, которые хотят приобрести данную продукцию, продукцию от компании «Дозорцевые сыновья» в 5 районах Большого Нью-Йорка. Итак, еще раз, 5 районов Большого Нью-Йорка. Надо быть селзменом, то есть уметь продать или принести, или доставить, они заказывают. Звоните, дорогие друзья, после 11 утра по телефону 908-353-1234. Ну, соответственно, в рабочие дни, в воскресенье звонить не надо. Итак, еще раз, после 11 утра по телефону 908-353-1234. Работа для тех, кто может быть селзманом в ликероводочной компании в 5 районах Большого Нью-Йорка. Надеюсь, что кто-то из тех, кто услышал сегодняшнее объявление, или, возможно, вы передадите кому-то из своих знакомых, это объявление пригодится. Это объявление станет рабочим, по-настоящему рабочим предложением. Еще одно сообщение касается агентства Welcome Care, которое предлагает также работу тем, кто имеет право на работу. Также предлагается работа во всех районах Большого Нью-Йорка. Это и Бруклинс, и Квинс, и Бронкс, и Манхэттен, и Стейтен-Айленд, и Лонг-Айленд, и ближние Нью-Джерси, и даже район Фараковый. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификатов, вы можете пройти бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и приступить к построению карьеры. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. 232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care 23 года в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты плюс бонусы, а также страховки, больничные дни, выходные дни. И, конечно, у вас есть перспектива построения карьеры в этой компании. Также, дорогие друзья, агентство предлагает особые программы для ветеранов, переживших Холокост, детей войны, помощь 24 часа в сутки. Также, если человек должен по состоянию здоровья находиться в nursing home, нужна круглосуточная помощь, круглосуточный контроль, вот, то такая программа 12 плюс 12 позволит остаться дома. Остаться дома на любимом диване перед любимым телевизором. Программа для детей. Особо об этом скажу. Детки, которые страдают аутизмом. Есть специальная программа. На самом деле, это раньше думали, что это какая-то такая особая болезнь. Сегодня есть, различают различные формы этой болезни. И помощь, соответственно, очень тоже важна. Помогает развиться. Но раз эти дети значительно более способны, чем традиционные, без определенных вот таких, то, что раньше считалось отклонением, сегодня уже, может, на все 100% отклонениями не считается. Также детки, которые, на которых наблюдается отставание в развитии, допустим, они позже начали выговаривать какие-то слова, а буквы «Р» не выговаривают, буквы «Л» не выговаривают, или еще какие буквы, помощь логопеда вовремя поможет им в дальнейшем не иметь никаких проблем с речью. Агентство Welcome Care. С нами как в семье. Телефон 718-232-4850. 718-232-4850. Звоните, звоните, звоните, и помощь уже в пути. Что ж, теперь мы перейдем к программе, к теме нашего сегодняшнего дня. У меня есть главный герой, о котором я буду рассказывать на протяжении всего своего эфира и ставить песни, и один небольшой анонс. Я вот последние несколько своих программ рассказывал о том, что в ноябре месяце ожидается концерт Константина Риттель-Кобылянского. Он будет не один, он будет с Эллой Пасик, она и музыкальный редактор, и аранжировщик, и она выступает вместе с ним как аккомпаниатор. И это совершенно потрясающе. Человек, он удивительный и по своему характеру, и он потрясающий. Конферанс делает к своим выступлениям очень интересный, иногда очень смешной, иногда очень трогательный. Вот я буду вести этот концерт, он будет 15 ноября. Уже можно эту дату забить у себя в календаре, написать «Встречаемся с Михаилом Братславским, Константином Ритель-Кобылянским и Эллой Пасек». Вот, и вы получите от этого удовольствие. Я вам гарантирую, он поет на 11 языках, он является чуть ли не единственным человеком, который имеет какие-то мега высшие награды в своем творчестве. Лауреат премии Европейского фонда культуры при Европарламенте в Страсбурге. Представляете, лауреат международной музыкальной премии в Париже и лауреат международной театральной премии за лучшее исполнение партии Эскамильо, Штутгарт, Германия, и кавалер ордена Святой Софии. В общем, очень много за талант и славу Украины и так далее. Он родился в Киеве, в очень театральной семье, музыкальной семье, учился в Одессе в консерватории, докторантуру проходил в Германии и учился у известных лидеров. А уж с кем он выступал на одной сцене вместе, тут, друзья, и перечислять я даже не буду, потому что это просто все созвездие, весь цвет, который только можно придумать. Одну композицию я вам поставлю сейчас в качестве анонса. Я уже ставила на украинском языке, и на русском языке, и на английском языке. Это будет одна тоже из известнейших композиций в качестве подарка к началу нашего сегодняшнего эфира.

Ну что ж, дорогие друзья, давайте будем начинать главную тему своего сегодняшнего, своей сегодняшней программы. Я ее решил посвятить женщине, у которой сегодня день рождения, 9 августа. Вот, но родилась она в 1963 году, то есть сегодня она бы отметила свой 63-летний юбилей. Вот, но, к сожалению, 11 февраля 2012 года она ушла из жизни, ей было 48 лет. Таинственная смерть, не такая уже таинственная, об этом я говорить сейчас не буду, но расскажу о взлетах, совершенно потрясающих взлетах и удивительных достижениях, которые произошли при жизни. Уитни Элизабет Хьюстон. Еще раз, 9 августа 1963 год, Ньюарк, Нью-Джерси. А умерла она 11 февраля 2012 года в Беверли-Хиллз, Калифорния. Американская актриса кино и телевидения, поп, сол, ритм-энд-блюзовая певица, продюсер и фотомодель, одна из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории мировой музыки. Известна своими музыкальными достижениями, вокальными способностями и скандальной личной жизнью. Статус суперзвезды закрепился за Хьюстон после выхода в 1992 году на широкие мировые экраны фильма «Телохранитель», в котором она сыграла одну из главных ролей вместе с Кевином Костнером и исполнила основные музыкальные партии. Баллада «I will always love you» – «Я всегда буду любить тебя» из этого фильма имела огромный успех, став не только мировым хитом и самым продаваемым синглом среди певиц в истории музыки, но и гимном любви. Она лауреат более 400 наград, представьте себе, включая 7 наград Грэмми, 31 награду Billboard Music Award, 22 награды American Music Award, 7 наград Soul Train Music Award, 16 наград NSP Image Awards, награду Эмми, награду BET Lifetime Achievement Award и множество других премий и наград звукозаписывающей и развлекательной индустрии. Согласно книге рекордов Гиннесса, к 2009 году Хьюстон являлась артисткой с самым большим количеством наград. Представьте себе на одну секундочку. По утверждениям ее рекорд-лейбла, общий объем проданных записей составляет 170 миллионов копий. По версии Американской ассоциации звукозаписывающих компаний, Хьюстон является четвертой певицей в списке самых коммерчески успешных исполнителей в США. Сертифицированный тираж записи, который составляет 55 миллионов единиц в этой стране. В этой, только в Америке. Журнал Rolling Stone включил Хьюстон в список 100 величайших исполнителей под общим 34-м номером. Я хочу поставить или представить вам ее главную балладу «I will always love you» из фильма «Телохранитель», но хочу сделать это не студийным треком, а именно выступлением перед аудиторией, чтобы вы услышали, как ее встречают зрители.

этому бессмертному треку и потрясающему исполнению мы еще вернемся чуть позже. А пока вспомним о том, что Хьюстон родилась младшей из троих детей в семье Джона и Сиси Хьюстон. У Уитни трое братьев: Джон, Гэри, Майкл. Сиси родила Гэри от своего первого мужа, Гэри Гарланда, а Майкла и Уитни от второго мужа, Джона Рассела Хьюстона. У отца Уитни был также сын Джон от первой жены, Элси Гамильтон. В детстве и отрочестве посещала баптистскую и пятидесятническую церкви. Мать Хьюстон Сиси и ее двоюродная сестра Дайон Уорвик являются известными фигурами в мире ритм-энд-блюза, соул и госпел-музыки. Такое окружение не могло не сказаться на выборе жизненного пути и карьеры Хьюстон. В возрасте 11 лет она начинает солировать в младшем госпел-хоре баптистской церкви Новой Надежды в Нью-Йорке. А в 13 лет Уитни понимает, что хочет стать профессиональной певицей. В юности Хьюстон знакомится с артистической атмосферой, она много разъезжает со своей матерью, делает первые попытки выступления в качестве певицы, выступает как бэк-вокалистка у Чаки Хан. Чаки Хан – это сценический псевдоним известной американской вокалистки Ивет Мэри Стивенс. Замечательной, обаятельной, темнокожей женщины с белоснежной голливудской улыбкой, очень красивой, Чака Хан. Вот. А также она снимается в рекламе для подростков. К началу 80-х годов Хьюстон уже имеет два контракта со звукозаписывающими компаниями, однако более серьезное предложение приходит к ней в 1983 году. Ей 20 лет, когда ее выступление со своей матерью в одном из ночных клубов Нью-Йорка замечает представитель Arista Records и рекомендует Уитни главе рекорд-лейбла Клайву Дэвису, с которым она будет дружить потом всю свою жизнь. Дэвис оказывается весьма впечатлен. Позже он предлагает молодой исполнительнице контракт, который она заключает с его компанией, а затем в том же году Уитни Хьюстон дебютирует на всю страну популярном тогда телевизионном шоу Мерва Гриффина с песней «Home» и получает некоторую первую известность.

феврале 1985 года выходит дебютный одноименный альбом Уитни Хьюстон. Первоначально он продавался скромно, но с выходом второго после «Someone for Me» сингла «You Give Good Love», который достиг третьего места в чарте US Billboard Hot 100 и первых мест в других R&B-чартах, альбом начинает продвигаться вверх в рейтингах продаж и популярности. Хьюстон начинает выступать во многих популярных вечерних шоу, прежде обычно закрытых для черных исполнителей. Последующие синглы, романтическая баллада «Saving All My Love For You», танцевальный трек «How Will I Know», открывший певицу для аудитории MTV и «The Greatest Love of All», достигли первых мест в поп и ритм энд блюз чартах, закрепив за молодой певицей статус исполнительницы для широкой публики. How will I know?

Итак, дорогие друзья, спустя всего год, в 1986 году, после выхода альбома Уитни Хьюстон, возглавил чарт Billboard 200 и продержался на этой позиции последовательно 14 недель. Альбом обрел международный коммерческий успех, превысив планку в 13 миллионов проданных копий только в США и стал самым продаваемым дебютным альбомом среди певиц. Сама пластинка собрала положительные отзывы критиков и похвалы для исполнительницы. Журнал Rolling Stone назвал Уитни одним из самых восхитительных новых голосов последние годы. В том же году певица отправилась в свое первое турне The Greatest Love Tour и получила свою первую Грэмми в категории «Лучшая поп-исполнительница» за песню Saving All My Love For You, а также награды Эмми, American Music Awards, MTV Video Music Awards. Эту песню мы сейчас и послушаем, сохранив всю свою любовь для тебя, Saving All My Love For You.

Дебют певицы в настоящее время включен в списки лучших альбомов всех времен. Второй альбом «Whitney» был выпущен в июле 1987 года. Он стал первым альбомом в истории среди исполнительниц, который дебютировал под первым номером в чарте Billboard 200 в США и в Великобритании. Первые четыре сингла с альбома «I Wanna Dance With Somebody», «Who Loves Me», «Didn't We Almost Have It All» и так далее достигли первых мест в Billboard «Горячей сотни». Семь последовательных синглов в «Горячей сотне» стали хитами номер один, побив прежний рекорд – шесть синглов, которые принадлежат «Битлз», или не «The Beatles» и «Bee Gees». Однако ни одна песня не возглавила R&B-чарты. «Whitney» получил 9-кратный платиновый сертификат США и был продан в количестве около 20 миллионов копий по всему миру. Многие критики отмечали, что этот альбом слишком похож на предыдущий. В частности, «Rolling Stone» отмечал, что узкая дорога, через которую этот талант направляется, расстраивает. Хьюстон выиграла свою вторую награду Грэмми в 1988 году в той же категории. За что, спросите вы? А вот за эту песню. За «I Wanna Dance With Somebody». И совершила всемирное турне. В том же году она записала песню «One Moment in Time» для NBC, для летних Олимпийских игр 1988 года в Сеуле, которая заняла пятое место в национальном чарте США и первые места в чартах Великобритании и Германии. Вот вам, дорогие друзья, эта композиция.

В ноябре 1992 года Хьюстон успешно дебютировала как актриса в фильме «Телохранитель» с участием Кевина Костнера. Хьюстон записала 6 песен для фильма, главная из которых – кавер-версия кантри-песни Долли Партон «I Will Always Love You». Некоторые продюсеры были скептически настроены по отношению к этой песне, не веря в ее коммерческий успех и слабую ротацию на радио из-за медленного начала акапелла. Тем не менее, после выпуска песни в качестве сингла певицу ждал оглушительный успех. «I Will Always Love You» возглавила чарт Billboard Hot 100 последовательно в течение 14 недель, став для исполнительницы самым успешным и значительным релизом во всей ее карьере. Этот сингл до сих пор остается самым продаваемым среди певиц, а сам альбом получил 17-кратный платиновый сертификат в США и был продан в количестве, представьте себе, 43 миллионов копий, став самым продаваемым саундтреком в истории звукозаписывающей индустрии. Уитни Хьюстон выиграла 3 премии Грэмми, включая самые почетные номинации «Альбом года» и «Запись года». Вот что сама она говорила по поводу этой роли. «Я была до смерти напугана ролью в «Телохранителе». Это же Кевин Костнер, понимаете? Я спросила, почему я? И он ответил, потому что ты единственная, кто может петь». И вот еще одна композиция из этого фильма называется «Run to You» Уитни Хьюстон.

Дорогие друзья, я в своем рассказе специально не упомянул ни о зависимости Хьюстон, ни о ее смерти, но о ее непростой семейной жизни. Сделал это специально, потому что с нами останется не история ее непростой жизни, а ее совершенно потрясающие песни. В 1999 году Уитни принял участие в концерте «Divas Live 99» в Лас-Вегасе вместе с Тиной Тернер, Шер, с Мэри Джейн Блейдж. В том же году она совершила мировое турне «My Love Is Your Love Tour» за песню «It's Not Right, But It's Okay». В 2000 году Уитни получила Грэмми в номинации «Лучшая ритм энд блюз певица». Этой песне я и подведу итог сегодняшней программы. Это неправильно, но... But it's okay, но это нормально. Дорогие друзья, услышим еще одну композицию, которая получила Грэмми.

0: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program в СК Learning Center.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
3: тараканы. Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
4: В Нью-Йорке 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Здравствуйте, уважаемые телезрители канала RTN, радиослушатели Дэвидсон Радио на волне 620 AM. В прямом эфире и Дэвидсон Радио, и RTN телевидение, программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей любимой, неизменной творческой бригадой во главе с Юрием Маглевановым. Он у нас главный режиссер. Я сегодня начну, пожалуй, с исторических событий. Дело в том, что 10 августа 1833 года был основан город Чикаго. Так вот, наш Чикаго, тогда это был не город, а деревушка. Маленькая такая деревушка. И сейчас даже я открою, как она называлась по-английски, чтобы вас не обмануть. А по-английски она называлась Whitney City, с населением менее 200 человек, вообразите. Также 10 августа 1846 года на деньги, завещанные английским химиком Джеймсом Смитсоном, Джеймс Смитсон, открыто первое научно-исследовательское учреждение США – Смитсоновский институт. И решение об этом было принято Конгрессом еще в 1838 году, но все эти годы шли дебаты о необходимости такого заведения для Америки. И 10 августа 1876 года в Онтарио, Канада, как мы все знаем, совершен первый в мире

0: телефонный звонок. Расстояние между городами тогда было 13 километров. Вот такое замечательное сообщение. Ну и 10 августа 1906 года родился Вадим Синявский. Ушел из жизни в 72-м. Советский спортивный журналист, радиокомментатор, и вы все прекрасно знаете его голос. Люди старшего поколения, которые, может быть, если не сами, то были маленькими и с родителями, слушали его, когда он комментировал футбол. Давайте посмотрим небольшой фрагмент из фильма «Футбол нашего детства» с его голосом.
1: За кого болел Вадим Святославович, а?
2: Говорят, что немножко симпатизировал «Динамо». Говорят. Но он в этом не признавался. Это было бы заметно. Потому что все-таки, надо сказать, претензий каких-либо со стороны других команд по этому поводу, чтобы он там не был. Нет.
3: Сегодня мы можем открыть профессиональную тайну Синявского. Он не просто симпатизировал «Динамовцу», он был безоки...
0: Ну, вот это был фрагмент из фильма «Футбол нашего детства». Мы потом, может быть, даже и послушаем. Это, я просто говорю своей творческой бригаде, 4.29 до 4.59, там голос самого Вадима Синявского. Но вы все прекрасно знаете его тембр. Вот. А мы продолжаем, что 10 августа 1928 года родился другой известный американский артист Эдди Фишер. Американский эстрадный певец, актер. И давайте послушаем песню, которую мы с вами замечательно все знаем. По-английски это звучит как «Those were the days». Были вот такие вот дни. 68-й год. И вы сейчас узнаете это произведение. Once upon a time.

0: Эдди Фишер, который родился тоже 10 августа, исполнил «Those were the days», да, «Дорогой длинную». Это запись 1968 года. Ну и вот теперь обещанный голос Вадима Синявского. Я думаю, что Александр Левинсон сейчас будет очень доволен, потому что это воспоминание его детства про футбол. Вадим Синявский.
1: Сильно отдает своему правому краю. Кто-то думает, защитник проходит еще дальше. Еще идет в шаговой площадке, подает, потому что будет хочет. Там дальше сходит. Смотрел не так.
2: Гол. Пас позади.
3: Смотрите, ну, не так, мы здесь собственные годы сожжены с лишним. Ну, вот так вот.
0: Вот такой был Вадим Синявский. Он был, конечно, народным героем. И я неоднократно спрашивала своего мужа, как вы знаете, профессионального футболиста, спортсмена и спортивного журналиста, почему был такой дикий ажиотаж и интерес к футболу. И он ответил, с моей точки зрения, очень верно. А что раньше было? Футбол, кино и театр. Театр дорого. Ну, в кино ходили. И кино снимали не так много фильмов, чтобы их часто смотреть. А футбол – это вот выплеск эмоций, да? И туда и девушки ходили. Вы видели, телезрители наши, подписывайтесь на наш телевидение RTN. Вы видите лица эти счастливые, молодые девушки со своими парнями, с ребятами. И если вы помните, даже Майя Плисецкая была большой поклонницей футбола и очень в нем разбиралась. Такое было время. Не было мобильных телефонов, не было ТикТока, не было ничего, кроме, повторю, кино, театра и футбола. Поэтому такое большое количество было всегда на трибунах. И хочешь не хочешь, будешь разбираться, кто как играет, да, в футбол. Ну что ж, мы продолжаем нашу программу. Дорогие друзья, вы номер телефона прямого эфира прекрасно знаете. 718-475-3200. И я каждый раз его повторяю. И говорю, может быть, для кого-то заново, потому что к нам присоединяется все большее и большее количество телезрителей и радиослушателей. Поэтому я вот предлагаю вам сегодня тоже кого-нибудь поздравить с днем рождения или опять продолжим с вами записывать ваши пожелания, потому что я уже примерно 10, наверное, песен подобрала из тех, которые вы хотели услышать. И если у вас сегодня еще будет вдохновение, не стесняйтесь, набирайте 718-475-3200. Ну, а сегодня мы еще вспомним, что 10 августа 1935 года родился Гея Кончели, грузинский композитор, педагог, народный артист СССР и одно из его произведений «Чито Гврито» Вахтанг Кикабидзе.

0: обожаю Вахтанга Кикабидзе. Чито гврито. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем вспоминать исторические события, поздравлять и вспоминать людей, которые внесли вклад в советское искусство. Вот в частности, 10 августа 1940 года родился Вениамин Смехов. Наверное, последний из магикан, который остался из вот того сильного советского театрального и киношного движения, да, которых, слава богу, мы можем сегодня послушать. То, как он читает стихи, как он читает свои произведения, какие он книжки пишет, конечно, это явление. Так вот, 10 августа 1940-го родился Вениамин Смехов, советский, российский актер театра и кино, режиссер, сценарист, литератор. Давайте посмотрим фрагмент из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера». Балладу Атоса послушаем. «Есть в Графском парке черный пруд». Фильм этот был снят в 1979 году. Музыка Максима Дунаевского, стихи Юрия Ряшенцева.
1: Слушайте, Д'Артаньян. Один мой друг, граф де Лефер, влюбился в девушку прелестную, как сама любовь.
2: Невесте графа де Лефер всего 16 лет. Таких изысканных

Невеста графа де ля Фер становится женой. И в честь графини де ля Фер затравлен зверь лесной. Охота

0: ваше несчастье, Д'Артаньян, просто смешно.
1: Что вы хотите этим сказать?
0: Я хочу сказать, что любовь – это такая игра, в которой выигравшему достается смерть.
2: Ну что с женой, помилуй бог? Конь рухнул сгоряча. Играв, чтоб облегчить ей вздох, рвет кать с ее плеча. И платье с плеч ползет само.

0: Поздравляем от всего сердца Вениамина Смехова с днем рождения и его жену Галину Аксенову. Это дуэт, который, мне кажется, просуществует еще много лет благодаря ее усилиям. То, как она его любит, как она за ним ухаживает, как она слышит каждую полутональную ноту его. Вообще за ними наблюдать, конечно. Я видела, как несколько лет назад он приезжал сюда с гастролями, с выступлениями и сидел в кресле. И она подпускала или нет к его вот этому креслу. Он прямо как Воланд из спектакля театра на Таганке. Эту роль он и исполнял, если вы помните. У нас есть телефонные звонки. Пожалуйста, 718-475-3200. Слушаем вас. Говорите.
1: Галина, добрый день.
0: Здравствуйте, рада вас слышать.
1: Да, вы знаете, вот до вас Михаил Брославский вел передачу, и сегодня, оказывается, день рождения Уитни Хьюстон.
0: Да, у нас она запрограммирована тоже.
1: Что я вам хочу сказать интересное. Угу. Она, Уитни Хьюстон, она прославилась после этой песни «I Will Always Love You». Но, вы знаете, эту песню написала Долли Партон.
0: Да.
1: She's a very famous country singer. И вот когда она спела эту песню, эта песня как-то вот не стала знаменитой. Но потом ее стала петь вот Уитни Хьюстон. И эта песня, она как-то вот прозвучала вот...
0: По-другому именно.
1: Вот... Maybe next time на wishing list вы прокрутите вот это вот I will always love you, but в исполнении вот Долли Партон. Вот вы увидите, какая разница между,
0: да,
1: как она спела и как Уитни Хьюстон. Вот, спасибо.
0: Спасибо вам, дорогая наша, для меня открывательница Гугуш. И еще других предложений. У нас сегодня есть Уитни Хьюстон именно с этой песней. Так что чуть-чуть еще подождите, мы обязательно еще раз, наверное, может быть, Миша предлагал вам эту песню или другую, но она, у нас она тоже будет. Это говорит о том, что другая аранжировка. Вот когда говорят композитор и еще блистательный аранжировщик. Сами композиторы, музыканты говорят, что вот есть бриллиант, да, алмаз. У него должна быть огранка. И каждый художник, каждый мастер это делает по-своему. И вот в варианте с Уитни Хьюстон, мне кажется, поработал выдающийся мастер. Поэтому чуть попозже мы послушаем это. Рафа, дорогая, я запомнила ваше имя. Спасибо большое. Слушаем вас, пожалуйста, 718-475. Да?
2: Я могу говорить? Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, Исаак.
2: Да. Госпожа Левинсон, вы начали говорить о футболе. Я хочу сейчас продолжить рассказать о футболе. Я жил в одном дворе с величайшим футболистом Виктором Каневским.
0: О, как.
2: И что я запомнил, это был удивительный футболист, конечно. Но у него была одна неприятность, он немножечко лишнее пил. И я его отговаривал: Витя, не смей это делать. Мы с ним играли в футбол много, пока росли. И он... немножко сбился я с рассказа. В общем, это был великий футболист. Он всегда стоял лицом к воротам противника. И этим самым он ему удавалось забивать много голов. Он забивал через себя. Падал в падении, он забивал удивительный гол. Значит, когда ему все знали, что он там стоит возле ворот противника и забивает. Это незабываемая вещь. Спасибо. Всех вам благ.
0: Спасибо вам, Исаак, наш дорогой художник. Спасибо за воспоминания, потому что вот тут же творческая бригада, я думаю, с подачи нашего продюсера Александра, просили напомнить, что Виктор Каневский играл за «Динамо Киев» примерно в 60-х годах. Был капитаном этой команды. Так что мы про «Динамо Киев» очень хорошо все знаем и помним, и являемся поклонниками этого футбольного клуба. Спасибо, Исаак, еще раз. И, дорогие друзья, наверное, мы сейчас послушаем песенку и дальше будем принимать ваши телефонные звонки по номеру 718-475-3200. 10 августа тоже 1940 года, так же, как и Вениамин Смехов, родился Бобби Хатфилд. Наверное, может быть, имя нам это ничего не говорит, но как только вы услышите сейчас музыку, вы вспомните, что это американский певец, участник вокального дуэта The Righteous Brothers. Так вот, песенка «You've lost that loving feeling» – «Ты потерял эти чувства любви» – исполняет группа и авторы, напомню. Фил Спектор, Барри Манн, Синтия Вейл. И выяснилось, что в списке 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone песня эта, повторю, из 500 занимает 34-е место. Это очень почетное место. А Книга рекордов Гиннесса утверждает, что американское радио и телевидение транслировали эту песню более 8 миллионов раз. Так что вы точно ее помните. Уж Алекс наш точно ее знает. При непрерывном проигрывании композиции со средней продолжительностью в 3 минуты это составляет более 45 лет. Больше, чем любая другая песня в 20 веке. Вот так наш редактор Саня Лещенко подсчитал. Слушаем саму песню.

0: Бобби Хатфилд, один из участников этого дуэта, у которого сегодня день рождения, ушел из жизни, к сожалению, в 2003 году. Американский певец, и дуэт это Riotous Brothers. Дорогие друзья, мы успеем принять телефонный звонок, которых уже множество, но у вас есть минутка полторы-две, вот так. Слушаем вас, пожалуйста. Да, пожалуйста. Говорите.
1: Алло.
0: Да, здравствуйте.
1: Алло, добрый день.
0: Продолжайте.
1: Мариночка, вы еще говорите по телефону?
0: Вы не отключили, наверное, телевизор или радио. Надо увернуть звук. Я по телефону не разговариваю, у меня микрофончик вот здесь.
1: Нет, у меня уже ноль звук.
0: Ну все, нет, да. Мы вас слушаем, но если вы хотите, мы можем перенести ваш монолог на следующую часть, потому что сейчас у нас в программе реклама. Хорошо, чтобы вас не прерывать, мы прям с вас начнем. Подождите чуточку. Спасибо.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
1: Дэвидсон Амбулансасист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
2: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
3: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Продолжается наша передача, которая называется «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой во главе с Юрой Могливановым. У нас редактор Саня Лещенко. И еще есть много людей, которые нам помогают всегда. Кто, как я говорю, духовно, кто пирожками, кто огурцами, кто помидорами, кто плюшками. И сейчас вот женщина, как, нам кажется, что она из Одессы, но мы можем ошибаться. Здравствуйте, пожалуйста.
8: Так, я не из Одессы.
7: Так.
8: Алло, слышите меня? Я с Ташкента.
7: Тоже хороший вот. Город.
8: И тема футбола оказалась в последний год очень интересная. Угу. Я вспомнила свою молодость и не могу забыть один страшный просто был футбол. Это было на Фахтаконе в Ташкенте. И был знаменитый футбол. Играли на чемпионат Советского Союза «Динамо Москва» и «Динамо Тбилиси». Это было что-то страшное. Такого футбола я уже потом никогда не видела и до этого. Я была страшной болельщицей. И вот вы сейчас напомнили это все.
7: А почему страшно было? Почему было страшно?
8: Это был такой футбол, когда половина стадиона были грузины сидели.
7: Угу.
8: Половина в Грузии, по-моему, было у нас на стадионе. Это был такой матч, которого больше я не видела. Столько было напора, столько было... Ну, это невозможно. Это только вот любителям футбола.
7: А кто выиграл? Вы не помните? Кто выиграл тогда?
8: Ну, это было все у меня влечение только до землетрясения. Угу. После землетрясения я не могла простить правительству, что они начали футбол буквально через 3 дня после землетрясения, когда все тряслось. Ташкент продолжал трястись. И вот вдруг сейчас, после этого я очень редко смотрела в основном хоккей, но вдруг в этом году, когда был чемпионат мира, тут, по-моему, я даже не знаю, откуда это все воспоминание. Я так болела, тут, показывали по 5-му каналу американскому, по 16-му Мексика показывала. И вот я болела вот эти последние, все это вот. Но самое смешное, между прочим, я слышала, как ваш муж это самое рассказывал про финал этого Франции и Англии. Я так хохотала. Я такого этого матча никогда не слышала, чтобы 10 мячей, 10 голов забили за один футбол.
7: Да, я тоже сказала, это как баскетбол.
8: Да, я думала, он что-то скажет интересное. Он говорит, виноваты это самые защитники. Какой там? Такого футбола не было, чтобы 10 голов забил это самое, за два тайма спустили.
7: Ну, да.
8: Это было так смешно, просто ужасно. Ну, спасибо, спасибо и вашему мужу. Я все это выслушала. И так было интересно всего. Вот. Но самое, откуда у меня через столько лет, мне уже под 90. Но я так болела, это был какой-то кошмар. Одна здесь, на диване, это, по-моему, я за всех играла. Влюбилась в Месси. Месси – это было что-то бесподобное.
7: Да, прелесть. Вы просто
8: такое
7: прелесть.
8: Такое интеллигентное лицо. Мне так понравилось. Так, это не футболист, это был настоящий артист.
7: Да.
8: Это самое театр и кино. Это была такая любовь. Еще и показали, как он женился, какая свадьба была.
7: Да. И он очень, это он благородный. Потом, да. Он благородный.
8: Спасибо,
7: он даже...
8: Мариночка, вам за...
7: Спасибо вам. Нет, вы, я вам просто вот тоже посылаю виртуальный приз, потому что вы как иллюстратор совершенно вот этой темы футбольной, мы Вадима Синявского вспоминали, да? И что вот ваше поколение и девочки тоже, наверное, с папой, может быть, ходили на стадион, и у них отложилась эта любовь и внимание к этому виду спорта. И мне, например, это очень приятно слышать. Так же, как мама моя любила бокс. Потому что однажды ей повезло, и она была на каком-то вот соревновании боксеров. И она с тех пор очень любила этот вид спорта. Хотя у нас им никто, например, в семье не занимался. Разве только в деревне, когда выпивали друг другу, как говорится, физиономию набивали, да? Вот у каждого свой вид спорта по жизни. И это очень красиво вы сегодня нам рассказали. И то, что вы болели за это. И что действительно такой счет. Вот просто, ну, как будто в пустые ворота забивали, как будто в баскетболе, вот я повторюсь. Что ж, давайте эмоциональный перерыв сделаем. 10 августа 1943 года родилась американская певица. Мы же с вами в Америке живем, должны тоже знать историю культуры этой страны, да? Ронни Спектор. Американская певица, жена знаменитого продюсера и звукооператора Фила Спектора. «Be My Baby», «The Ronettes», 1963 год, «Color», авторы Фил Спектор, конечно же, Джефф Барри, Элли Гринвич.

Это была Рони Спектор, которая родилась в 1943 году, 10 августа. А в 1960-м родился Антонио Бандерас, испанский и американский, конечно же, актер, кинорежиссер, продюсер, певец и красавец-мужчина. Мы выбрали именно вот тот его золотой период. И вы сейчас увидите, где он поет вместе с Сарой Брайтман. Он исполняет вместе с ней фрагменты из «Phantom of the Opera». Эндрю Ллойд, как вы знаете, написал это произведение, и это было как раз 50-летие, праздновали 50-летие Ллойда Уэббера. И тогда Мелани Гриффит была женой Антонио Бандераса. О, редактор меня исправляет, что Сара Брайтман была женой Эндрю Ллойда Уэббера. Ну, а Мелани Гриффит была женой Антонио Бандераса. Слушаем, смотрим и наслаждаемся. Я чуть-чуть потом переведу, если смогу, о чем они поют.

мной в нашем странном дуэте. Моя власть над тобой становится все сильней. И хотя ты не смотришь на меня, знай, призрак оперы

0: Вот Сара Брайтман, когда она берет эти высокие ноты, я не понимаю, где это все сидит и как можно это воспроизвести. А Антонио Бандерас брал специальные уроки вокала, чтобы исполнить эту партию. И он замечательный артист, повторяю, красивый мужчина, талантливый, темпераментный испанец идальго. И при этом нужно было, как режиссер мне в ушко сказал, не облажаться перед Сарой, да, и хотя бы чистенько спеть. Но он, кроме чистенько, еще и драматургия подложена. И, конечно, это фантастический результат. Я вообще люблю поющих драматических артистов. Давайте примем звонки, которых много. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Не забываем убирать звук. Звук радио или телевизора. Пожалуйста.
1: Алло, Марьяночка.
0: Да, здравствуйте, Владимир.
1: Ой, спасибо. Вы моментально меня всегда узнаете.
0: Ну да.
1: Мариночка, поскольку сейчас мы вспоминаем, кто родился в этот день, так нельзя не вспомнить одного очень достойнейшего человека, благодаря которому не исключено, что мы даже жили, что мы даже на этом свете. Вот. Я сейчас, знаете, о ком говорю? Я говорю о нашем 31-м американском президенте Герберте Кларке Гувере. Знаете такого?
0: Нет. Расскажите нам, расскажите, Владимир. Чуть-чуть.
1: Это 31-й американский президент Герберт Кларк Гувер. Он спас от голодной смерти миллионы советских граждан. Это было вот сразу вот после того, когда вот закончилась эта вот революция. В стране же был сильный голод. Ним Ленин сам наладил какие-то отношения. Он поставлял на Советский Союз гуманитарную помощь. Он миллионы советских людей спас от голода.
0: Вот так вот.
1: Неужели вы этого не знали?
0: И это не единственный. И вспомните Ленд-Лиз. И Америка все время помогала Советскому Союзу. Вот сколько я себя помню, еще ребенком. Вспомните сгущенку, тушенку, машины. Ну, все. Вообще вот существует очень... Самолеты. Существует очень устойчивое мнение, что если бы не вот эта помощь материальная, уже не говоря про военное соучастие во время Второй мировой, в 20-х годах вообще огромное количество американских специалистов поднимали просто российскую экономику. Так что, да, просто это умалчивается, это не все любят вспоминать, но это было. Спасибо вам большое, Владимир. Давайте еще примем звонок. Пожалуйста, слушаем вас.
2: Алло.
0: Да.
2: Марина, добрый день.
0: Здравствуйте.
2: Роберт меня зовут.
0: Да,
2: мы
0: Роберт.
2: С вами знакомы. Все темы, которые вы затрагиваете, все я прошел. В том числе и сегодняшний. Я и прошел и войну, и эвакуацию, и все. И землетрясение в соседи. Плюс я еще с Синявским самим встречался. Понимаете, я был
0: серьезно?
2: В стадионе. Он сидел на первом ряду. Как туда я попал, я не знаю. Как меня пропустили. Я был мальчишкой. И я с ним встречался. Он вел репортаж при мне. То, что вы сегодня его затронули, Синявского. Это был комментатор спортивный. Это вообще... Это чудо.
0: Да.
2: Это были два комментатора. Он и еще артист Николай Озеров. Вы тоже помните, наверное.
0: Да, Николай Николаевич когда-то сказал моему мужу, Саше Левинсону, они общались, и он сказал: «Саша, ты забрал нашу самую красивую русскую девушку».
2: Правильно сказал. Спасибо вам. Все темы, не было ни одной темы, где я бы не прошел.
0: Да.
2: Слава Богу, мне уже под 90 лет, поэтому я уже все темы, любая тема ваша, обязательно я в ней участвую.
0: Обязательно касается.
2: В том числе с Синявским сегодня тоже встречался.
0: Да, и я помню, Роберт,
2: спасибо,
0: что...
2: Спасибо, Марина, спасибо, большое спасибо. Я всегда, вы меня знаете, я всегда попадаю на ваши передачи.
0: Спасибо.
2: Или на первую, или по второму телефону, больше ничего.
0: Спасибо, мой дорогой. И вот сегодняшняя песня в исполнении Вахтанга Кикабидзе «Чито Гврито». Я, кстати, тут же вспомнила про вас. Вы как-то сказали, что вам нравятся грузинские певцы и грузинская культура. Спасибо вам большое. Мы переходим, дорогие друзья, к 9 августа. И это вообще Всемирный день любителей книги сегодня. Но если касаться истории, то в 1173-м началось, представьте себе, строительство Пизанской башни. 1483-й открыта была Сикстинская капелла. 1639-й основано первое поселение европейцев на месте нынешнего Нью-Йорка. 1803-й – первая демонстрация парохода, изобретенного Робертом Фултоном. 1859-й – американец Натан Эймс запатентовал эскалатор. 1910-й – американец же из Чикаго Альва Джон Фишер запатентовал электрическую стиральную машину. Ну и, наконец, 9 августа 1980 года шведская группа «Абба» в восьмой раз возглавила британский хит-парад с песней «The Winner Takes It All». Песня для Виктора Шелякина, моего друга, дизайнера с Бродвея. Слушай, Витя.

0: большое вам спасибо. Без вас нас бы не было. Давайте примем звонок. Пожалуйста, слушаем. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Пожалуйста.
1: Я поздравляю Мариночку, потому что она за такой короткий срок сумела сделать эту замечательную передачу.
0: Спасибо.
1: Во время войны в 42-м году я жила в Ташкенте на углу с Никитой Богословским.
0: Вот как?
1: Снималась в нескольких фильмах. И хорошо знаю
0: его творчество.
1: Да.
0: Давайте, то есть, ну, короче говоря, мы какую-нибудь его песню поставим в следующей нашей программе, правильно? Как вас зовут? Хорошо, моя дорогая, имя ваше не успела записать, но песню Никиты Богословского в одной из наших передач вы услышите точно, и она будет посвящена вам в первую очередь. Реклама на RTN и Дэвидсон Радио.
2: Тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
3: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
4: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое, я уже могу ходить.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Позвоните сегодня 718-891-44-00.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Здравствуйте, это Ольга. Хочу поделиться радостью. 3 месяца назад я начала пить водородную воду, и

0: Похоже на чудо, отметила у себя укрепление иммунитета, улучшение пищеварения и веселое настроение. Не ожидала такого эффекта.
1: Попробуй водородную воду и почувствуй позитивные изменения в своем организме. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дом. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900. 718-223-2900.
2: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.

0: прямом эфире телевидения RTN и Дэвидсон Радио, программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой. Руководит нашим техническим корпусом Юра Маглеванный. Он режиссер, он держит все ниточки в своих руках, как в Muppet Show, да, как в кукольном театре в хорошем. Вот, мы всех благодарим, всех, редактора, продюсера, всех-всех-всех, осветителя, оператора. И в первую очередь, конечно, наших радио и радиослушателей, и телезрителей, которые принимают активное участие в передаче. Вы звоните, вы делитесь своими эмоциями, которые у вас возникают после прозвучавшей песни, например, или какой-то темы. Поэтому мы будем продолжать это делать. Вас благодарим, принимаем заказы на будущее, составляем по вашим заявкам, так сказать, концерт, да, концерт по заявкам. Я лишь напомню, что вот эта песня, которая сейчас прозвучала, это было в 1986 году на рок-фестивале в Небворте. Это графство Хартфоршир. Это вообще поместье Небворт Хаус. И, как потом оказалось, это был 658-й и последний концерт этого коллектива группы Queen, Bohemian Rhapsody. Очень грустно это произносить, но это так. И это вот история мирового поп-искусства. Так я это воспринимаю. Наверное, примем звонки, потому что очень многие давно ждут. 718, телезрители сейчас увидят этот номер на своих экранах. 718-475-3200. И слушаем вас. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
1: Добрый день, Мариночка, это Лев.
0: Здравствуйте, Лев, дорогой, наш музыкальный Лев.
1: Да, музыкальный. Вы знаете, вот я слушаю, вспомнил Ленд-лиз и как Америка помогала в 20-х годах, когда был голод на Волге. Эта ассоциация называлась American Relief. В годы перестройки, не перестройки, хрущевской оттепели, о ней даже писалось, я помню, в учебнике истории для 5-6 класса. Я что хочу сказать, что в Союзе действительно не часто, даже редко упоминалась помощь Ленд-лиза. Вот. И в то же самое время в Америке не упоминалось, сколько Россия, Советский Союз принес жертву во время войны. Получается, наверное, дашь на дашь. Те и другие замалчивали. Вы знаете, у меня была попалась книжка, очень редкая. Она называется «Никто не осмеливается назвать это the treason, предательством». Эту книгу выпустил на свои деньги и donation один писатель. Это книга 64-го года, к сожалению. И он говорил, что советскую власть можно было задушить, без, не делая помощи в 20-х годах. Когда был бы голод, советская власть была бы свергнута самим народом. И в каком-то мире это большая правда. Потому что все наши беды, что мы сейчас ощущаем, и не только в Америке, по всему земному шару, от рождения двух страшных людей. Это Ленина и Гитлера. Потому что Гитлер взял почти все от политики большевиков. Вы знаете, Марина, я смотрел фильм художественный о Гитлере. И там он стоит на улице и спрашивает своих друзей, с кого мне брать пример. А ему говорят, оглянитесь на позади себя, а там портрет Ленина. Потому что в то время марксизм очень стал приживаться в Германии. В общем, это об этом может быть много, но, к сожалению, это так. Ну, а Сталин, он вообще все перекрутил к чертовой матери.
0: Да.
1: И политику, и Ленина, и Сталина.
0: А, Лев, и посмотрите, примерно в 60-е годы Михаил Рома был фильм «Обыкновенный фашизм».
1: Да.
0: И я бы еще в этот список...
1: Мне безумно стыдно. Я не видел этого фильма. Вот хочу посмотреть его на Ютьюбе.
0: Да, не поленитесь.
1: Понимаете, мы жили при полуфашизме. Еще один фашизм смотрел. Я видел фильм в документальном кинотеатре на Невском проспекте. И мне так почему-то не хотелось его смотреть.
0: Да.
1: Вот так
0: Я знаю, что у вас как-то по радио вы звонили, Лев, вот в пятницу, когда я веду с 10 до 11, и вы как-то так, не то что мягко, но сказали, что вот Сталин, дескать, не такой уж и плохой, что-то
1: нет,
0: он сделал.
1: Нет, я это не говорю, это кто-то другой.
0: Ой, вы, я знаете, спасибо большое, я потому что все это время, вы не поверите, я переживала, потому что вот кто фашист, Сталин. Фашист.
1: Но он взял-то все из рук, все принял из рук Ленина. Вы знаете, почитайте Бердяева.
0: Да.
1: Ленин мерзавец, таких умных людей отправил на Крым, так называемый корабль философа. Это же ужас. Он прекрасно понимал, что интеллигенты его задушат.
0: Да.
1: Еще хочу сказать одну вещь. Мы все помним 25 апреля, не только что Элла родилась, а
0: Элла Фицджеральд,
1: тезисы Ленина. Когда-то я в школе учился, где он там говорил, примедление смерти подобно. Ну, мы тогда были в какой-то мере одурманены советской власти. Я думал, вот уж Россия действительно окочурится. А дело-то было совсем не в том. Это был единственный момент, когда они могли взять власть. Вот,
0: да.
1: Вот в чем дело. Это просто трагедия для России и для всего мира.
0: Спасибо, Лев. Вы сняли камень с моей души, потому что, честно вам говорю, время от времени я вспоминала, мне почему-то показалось, что у вас не то что симпатия, но какое-то такое осторожное отношение к Сталину. Фашист. Больше у меня нету других слов. И человеку, у которого день рождения 9 августа, родился он в 1894 году, Михаил Зощенко, прожил короткую жизнь, ушел из жизни в 1958, которого затравили вместе с Анной Ахматовой. Русский, советский писатель, драматург, сценарист, переводчик. Давайте, чтобы не грустить, и помня, что сегодня воскресенье, вспомним, как снимался в фильме и пел по его произведению Олег Даль. «Песня о золотом Купидоне». Фильм не может быть. Режиссер Леонид Гайдай, музыка Александра Зацепина, стихи Леонида Дербенева. Золотой Купидон.
2: И в любой холод, где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит.
3: Мальчик
2: Купидон, хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Наша программа продолжается. 718-495-3200. Мы продолжим принимать ваши телефонные звонки. Я лишь скажу, что 9 августа в 1899 родилась Памела Линдон Треверс. Умерла в 1996-м. Английская писательница, автор книг о Мэри Поппинс. Я предложу сейчас вам вариант «Нигде Наташа Андрейченко». Я считаю, это ее одно из самых хороших, блистательных ролей. Но мне хотелось бы, чтобы вы услышали английский вариант. Итак, «Мэри Поппинс», «Чим-чим-чери», Джули Эндрюс и Дик Ван Дайк. Авторы этой песни – знаменитые братья Ричард и Роберт Шерманы, сыновья композитора Аврума Шермана, наши люди. Знаменитые они тем, что написали больше музыкальных песен для Голливуда, чем любая другая команда авторов песен в истории кино. И теперь в этой песне поется: «Когда лестница жизни укреплена надежно, вы можете подумать, что тот, кто чист, стоит на самой нижней ступеньке, хотя я провожу время в пепле и дыме. В этом старом огромном мире нет более счастливого парня, чем я».
1: Chimney, chim, chimney, chim, chim, cheree. A sweep is as lucky can be. Chim, chimney, chim, chimney, chim, chim, cheroo. Good luck will rub off when I shake hands with you. Oh, blow me a kiss, and that's lucky too. Now as the ladder of life has been strung, you might think a sweep's on the bottom most rung. Though I spends me time in the ashes and smoke, in this all wide world there's no happier bloke. Chim, chim.

0: Я вам как-то рассказывала свою историю, как мы с маленькой моей тогда еще дочкой, наверное, ей было лет 5, поехали в Манхэттен и пришли к театру, где давали Мэри Поппинс. И думаю, ну, надо же дочку приобщать к культуре. Стоим около кассы, и там, конечно же, американец, говорящий только на английском языке, и он слышит наш диалог, но не понимает, о чем мы говорим. Я спросила, сколько стоят билеты на ваш мюзикл «Мэри Поппинс»? И он говорит, ну вот от 50 и выше. Чем лучше места, тем дороже, естественно. Я говорю, Анечка, ну я не могу платить такие большие деньги. За нас двоих $300, чтобы мы сидели в каком-то комфорте. Я могу взять дешевые билеты. И она мне говорит, маленькая-маленькая, и говорит, мама, ну а хоть будет видно Мэри Поппинс? Я говорю, я не знаю, ну, наверное, ну, раз продают билеты. И кассир, этот парень молодой, говорит мне, ой, каждый раз, когда рассказываю, прямо слезы, он мне говорит, что она тебя спрашивает? Я говорю, вот она спрашивает, будет ли видно Мэри Поппинс, если мы покупаем дешевые билеты на самом верху. Он говорит, твоя дочка будет видеть Мэри Поппинс ближе, чем все остальные, даже ближе, чем те, которые в партере сидят. Думаю, что-то он загнул, наверное. Ну, мы заплатили свои деньги и пошли на спектакль. И вот идет спектакль. Я, конечно, даже немножко туда-вниз склонялась, чтобы это все видеть. Ее брала то на ручки, то держала крепко за плечи, чтобы она видела на сцене все. И вдруг там есть момент, когда Мэри Поппинс улетает. Как вы думаете, куда она прилетела? К нам. Она была в метре от нас. И дочка, Анечка, она просто от волнения не могла говорить. Она говорила, мама, она прилетела ко мне. Она прилетела ко мне. Вот я до сих пор жалею, что я не спросила, как зовут этого замечательного парня, который работал в этот день в кассе, и который продал нам эти билеты. Он знал, куда прилетает Мэри Поппинс. Вот такой фрагмент из детства моей американской дочки Анечки Левинсон. Что ж, принимаем звонки. Пожалуйста, 718-475-3200. Пожалуйста, говорите. Слушаем вас. Вы должны убрать звук телевизора или на радио, уверните звук и говорите в телефон.
1: Вы не со мной говорите, потому что я все выключу. Алло?
0: Да, пожалуйста. Но вы тогда особенный, вы тогда кто-то особенный, потому что так у нас работает. Пожалуйста.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Здравствуйте.
1: Два комментария небольших.
0: Пожалуйста.
1: Значит, дело в том, что... Алло? Дело в том, что Смехов сейчас тоже в Америке с гастролями.
0: Вау.
1: И, да, и 23-го, кстати, будет в Нью-Йорке. Так что я думаю, он был бы нам признателен за то, что мы как бы пригласили людей на его выступление. Это чем дальше, к сожалению, чем реже это случается.
0: Да. А могли бы вы нам помочь? Вот просто, может быть, через какое-то время, даже если у вас под рукой нет этой информации. Я думаю, что Грегори Дэвидсон нас простит, если мы скажем...
1: 23 августа в 6 часов вечера в...
0: 23 августа, 6 часов вечера. Окей, вечер.
1: Да, но я не вижу, где.
0: Да, но мы поищем, там... мы поищем. Вениамин Смехов в Америке.
1: Я не знаю, что такое Evans Real Estate.
0: Да, я тоже не знаю. Но самое главное, что вы нам сообщили, что Вениамин Смехов в Америке и будет давать представление 23 августа. А уж дальше мы поищем. Очень
1: 249 West 60 Street, Нью-Йорк.
0: Отлично. Спасибо вам еще, огромное. Да. И
1: еще одно замечание. Но еще нет времени, Танина.
0: Нет, почему? Мы вас слушаем.
1: Да, значит, еще по поводу Виктора Коневского, потому что Мы все знаем, что он эмигрировал, но я вот недавно только узнал, что он был в отказе больше 6 лет. То есть он дважды пытался эмигрировать. И когда он наконец уехал, у нас в Киеве были такие маленькие книжечки с историей киевского «Динамо» на туалетной бумаге. И вот у меня вот такая книжечка, там абсурдно такой комический был вариант, что в основном статистика была. Финал Кубка СССР «Динамо Киев Крылья Советов» в 64-м году. Там была фотография игроков и статистика игры. Так вот, 10 человек было на фотографии, и не было указано, кто забил единственный гол, потому что этот единственный гол забил Виктор Каневский. И его фотографии вымарали. Это конец 80-х уже, так что
0: Вот вы знаете, поступило через уста моего режиссера, мне в ушко Юра говорит, что, а ему сказал Левинсон, что единственный человек, который в открытую помогал всегда Каневскому, это был Валерий Васильевич Лобановский.
1: Да, это тоже известный факт. Но это положительный, а мы о положительных реже говорим, да. Они реже запоминаются, к сожалению.
0: Ну да, да, это правда. Хороший с хорошим, да? Спасибо вам большое.
1: Всего доброго.
0: Мы вам очень признательны тоже, что вы нас слушаете или смотрите. Скорее всего, смотрите, да? Но нас можно и слушать. Наше радио, я всегда повторяю, что вы можете взять телефон, набрать на Google «Дэвидсон радио 620 AM», и там откроется «Слушать». И вы прямо в прямом эфире «Дэвидсон радио». Так что мы все вместе, всей семьей. Продолжаем, спасибо большое, продолжаем принимать ваши звонки и вспоминаем, что 9 августа 1914 года родилась некто Туве Янсон. Кто это? А это финская писательница, автор книг про мумитролей. Я прям вот замечательно помню это. Мумитроль. Эти персонажики были так популярны, что в их честь была названа даже группа Ильи Лагутенко. Мумий-тролль. С чистого листа. А дедушка Лагутенко был архитектором, который, выполняя приказ партии правительства, построил, ну, был автором вот этих вот знаменитых хрущевок, которых все ругали, плевались, но он сделал так, что у людей была жилплощадь, пусть и малюсенькая, квартирульки были, да, но они были свои. Давайте слушаем Лагутенко-младшего «С чистого листа».

Наш телефон 718-475-3200. Дорогие друзья, мы обязательно примем ваши телефонные дальнейшие звонки. Благодарим всех, кто принял участие до этого. И следующую часть нашей встречи после перерыва на рекламу мы начнем с Юрия Гуляева, у которого 9 августа 1930 года день рождения. До встречи!

0: купили этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
4: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
5: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
6: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
7: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
6: 718-303-90-90.

так вот до бесконечности можно слушать Юрия Гуляева, который, повторю, родился 9 августа 1930 года, ушел, к сожалению, очень рано, в 1986. Советский певец, баритон, народный артист Советского Союза. Потом практиковал, как теперь говорят, в Большом театре. Очень многие его за это осуждали и говорили, что, может быть, если бы он не переехал в Москву и не подвергался вот этой конкуренции страшной, может быть, он жил бы еще дольше. Но в любом случае Юрий Гуляев оставил после себя фантастическое наследие. Вот режиссер мне в ушко сказал, это у редактора, у киевлянина осталась эта запись, потому что Юрий Гуляев, как мы знаем, украинский хлопец, да, мы прослушали Каватино Фигаро из оперы Джакомо Россини «Севильский цирюльник». Мне очень нравится, когда он там речитативом таким быстрым говорит. И редактор мне прислал на выбор либо «Севильский цирюльник», либо «Гимн Киева». Я не смогла сделать выбор и предлагаю нам всем вместе послушать в исполнении Юрия Гуляева «Гимн Киева». Он его первый исполнитель. Музыка Игоря Шамо, стихи Дмитрия Луценко. Поет Юрий Гуляев.

0: Это был первый исполнитель песни гимна Киева Юрий Гуляев, у которого сегодня день рождения. Принимаем ваш телефонный звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. 718-475-3200. Слушаем. Алло.
1: Алло, Мариночка.
0: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, я наконец зазвонился. Я очень хочу вас поблагодарить. Вы спасли мою жизнь.
0: Как я могла это сделать на расстоянии?
1: У меня были приготовлены для суицида 40 таблеток гипнотиков, 40 антипсихотиков, 40 транквилизаторов и 40 барбитуратов. Я должен все это выпить и уйти на тот свет. Но папа принес передачу с вашим голосом. Я почему-то изменил свое решение. Я пошел и все таблетки смыл в унитаз.
0: Боже ты мой, Господи, я надеюсь, это не шутка. Я надеюсь, вы не вернетесь.
1: Это не шутка, это правда. Вы действительно спасли мою жизнь, потому что сейчас я ваш преданный поклонник, слушаю мысли вслух до самой сути, и все нормально.
0: Ну, давайте, во-первых, 40-40-40, что-то такое магическая цифра. А если вы позволите, я вам позвоню, и мы с вами побеседуем, хорошо?
1: Давайте.
0: Но я вам так признательна за ваш звонок в любом случае, чем бы он ни был продиктован, и тем более, если действительно серьезно, то это серьезно. Давайте с вами потом поговорим. И возьмите виртуальный мой приз. Он никакой, он воздушный. Но получите его, пожалуйста. И давайте примем следующий звонок. Пожалуйста, говорите вы. Добрый день. Звук убираем на радио. Да.
2: Добрый день.
0: Мила из Нью-Джерси.
2: Это говорит Мила, да.
0: Да, здравствуйте.
2: Знаете что, у вас сегодня, как всегда, очень интересная передача.
0: Спасибо, Мила.
2: Очень красиво прозвучали песни в исполнении американских певцов. Я сама, вы знаете, я же пою тоже, кроме того, что пишу стихи. Я часто пою тоже на английском языке песни, например, Love Story, Элвиса Пресли и так далее.
0: Молодец.
2: Вы знаете что, Мариночка, я бы хотела послушать песни в исполнении Тины Тёрнер. Правда, она, бедная, уже ушла из жизни.
0: Да.
2: Но голос ее остался. Она очень красиво исполняла песни.
0: Обязательно. Тина Тёрнер. Я являюсь поклонницей ее таланта. Я ее обожаю.
2: Мариночка, я хочу сказать, что я обожаю Америку. Она прекрасная страна. И еще хочу сказать, я вспоминаю, когда во время войны в Баку мы получали посылки с Америки. Угу. Они очень помогали. И вот я помню, мама получила посылку, и там были детские вещи. Вот я помню, как сейчас. Лакированные туфельки для меня. Потом платьице, очень красивое платье. На нем изображены были мальчик с девочкой, которые пускали мыльные пузырьки,
0: вау,
2: шарики. Такое красивое платье. Я так любила это платье.
0: Потрясающе.
2: И эти туфельки, да.
0: Потрясающе. Мила, да. Я вам тоже виртуальный приз. Вообще всем, дорогие друзья, сегодня такие, прямо скажем, драматические звонки, вот какие-то судьбоносные для моей передачи, для нашей передачи. Я вам так признательна, Мила, и вам. И вот я слышу в вашем голосе женственность. То, что вы пишете стихи, то, что вы поете, вы наверняка 100% замечательная хозяйка. Очень вкусно готовите, я прям не сомневаюсь в этом. И вот следующая наша героиня, я просто немножко тороплюсь, осталось мало времени для того количества песен, которые у нас есть. Вот следующая наша героиня, она такая женственная и такая красивая, и такая замечательная актриса. Я уже о ней сегодня говорила. Она долгое время была женой Антонио Бандераса. Вот какой надо было быть замечательной женой, секси, потрясающей мамой, чтобы удержать такого орла, горячего испанца, мачо, да? И вот сейчас мы предложим вашему вниманию Мелани Гриффит, «Рокси». Это мюзикл «Чикаго». Это был вот то, что мы сейчас увидим и услышим, десятилетний юбилей этого мюзикла «Чикаго». Посмотрите и насладитесь, как она это исполняла.
3: Oh,

0: Это был фрагмент. Если у вас будет желание, не откажите себе в радости. Включите Рокси Чикаго, и вы насладитесь творчеством Мелани Гриффит. Ну что ж, дорогие друзья, остается мало времени. Я думаю, мы сейчас примем звонок и потом для специально Рафы и других, конечно, наших радиослушателей и телезрителей исполним, вернее, Уитни Хьюстон исполнит, которая родилась тоже 9 августа 1963 года. Пожалуйста, слушаем вас. 718-475-3200. Здравствуйте.
1: Добрый день, Мариночка. Это Мила Одесситка.
0: Здравствуйте, Букина. Мила. Здравствуйте. Вот я все время говорю Одесситка, имею в виду вас.
1: Да, очень приятно. Я хотела вас поблагодарить. Очень хорошая сегодня передача, интересная.
0: Спасибо.
1: И вы показали из фильма «Гайдая не может быть». То, что я вас просила, вот Гайдая фильмы,
0: да, да,
1: в прошлой передаче.
0: Благодаря вам.
1: Большое вам спасибо.
0: И вам виртуальный приз.
1: Спасибо.
0: Вы вдохновили нас, да.
1: Можно еще один момент. У меня в Израиле 11 августа именинник дядя Иосиф. Поздравьте его, пожалуйста. С днем рождения. И подруга у меня, Алла, в Израиле, тоже она именинница 12 августа. Вот, пожалуйста, поздравьте их. Они очень хорошие люди. Я за ними очень скучаю, хочу их видеть. И мне будет приятно, если вы их поздравите.
0: Обязательно.
1: Иосиф и Алла.
0: Обязательно. Иосиф и Алла. Иосиф и Алла. Поздравляем вас от чистого сердца. Даже если вдруг вы нас не слушаете, мы очень будем удивлены. Но если вы нас слушаете, а вы можете это делать и в Израиле, набрав Davidson Radio 620 AM по телефону, просто слушать. И вот Мила из Одессы вас поздравляет, знаете, какой песней? Уитни Хьюстон. Повторю, 63-й год, 9 августа. Ушла, к сожалению, в 2012-м. И она поет песню, как нам Рафа сказал, Долли Паттон, совершенно в другой интерпретации. I will always love you. Я всегда буду тебя...

Уитни Хьюстон, Кевин Костнер. Незабываемый дуэт. Дорогие друзья, еще раз благодарю вас за звонки, за такое горячее участие в нашей двухчасовой программе, которая сегодня подошла к концу. Поэтому я прошу меня извинить, что не взяла оставшихся желающих что-то сказать, может быть, про себя и про своих знакомых, близких и друзей. Мы это сделаем в следующий раз. Мы просто должны заканчивать программу чем-то очень и очень красивым и таким, то, что должно быть в финале, да. 9 августа 1975 года ушел из жизни Дмитрий Шостакович. Родился в 1906. Вы знаете, это выдающийся мирового уровня композитор. И мы предлагаем закончить сегодняшнюю программу вальсом номер 2 или «The Second Waltz». Оркестр Андре Рье. Будьте здоровы. Пусть у вас все будет хорошо. И у нас, у RTN и Дэвидсон Радио на волне 620 AM. До свидания.

эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
8: Дэвидсон Радио. Лучше один раз услышать.
9: Дорогие друзья, всем шаббат тов, хорошей вам недели. В эфире программа «Быть евреем», у микрофона раввин бен Цион Ласкин. У нас сегодня с Божьей помощью будет очень особенная тема нашей программы. Будет сегодня моя лекция на тему «Точка опоры». Это будет запись первой лекции этого курса. Что такое точка опоры? Это как взять веру и превратить ее в уверенность. Это тема, о которой мало говорят, но она безумно важная. Как часто в нашей жизни мы говорим, да, конечно, я верю. Но как только идет какой-то стресс, какая-то проблема, нас качает. Мы теряем эту веру, мы теряем эту уверенность. И именно в этом курсе, в сегодняшней теме, мы пройдем 4 обещания от Творца, которые были даны в Торе, и как они были исполнены.

0: этот курс очень важный, очень глубокий, где мы проверяем одну вещь, которую есть только в иудаизме. Обещания, проверенные годами, и об этом будем сегодня говорить. Так что послушайте эту лекцию, сегодня очень важная тема. А завтра, в понедельник, в 8 часов вечера, будет вторая лекция этого курса по Zoom. Запись на Zoom по телефону 347-228-1532. 347-228-1532. Это курс, который идет по понедельникам. Но для всех тех, кто пропустил эту тему, я сегодня именно даю вам эту запись первой лекции этого курса, чтобы вы ее услышали. Точка опоры. Мы поговорим сегодня и о центре нашей жизни, и о обещаниях истории, и многое-многое другое. Как взять нашу веру, превратить ее в уверенность в нашей жизни. Этому посвящен весь курс «Точка опоры». Также я хочу сказать, что в следующее воскресенье у нас будет уникальная лекция. А у нас начинается новый месяц, месяц Элюль, знак Зодиака Девы, месяц трансформации перед Новым годом. Будет уж особенный урок «Каббала и астрология», знак Девы, уроки этого месяца. Следующее воскресенье в час дня. Вся информация по телефону 347-228-1532. А сейчас давайте начнем точку опоры. У нас сегодня новый совершенно курс с Божьей помощью. Как я сказал, называется это «Точка опоры. Как превратить нашу веру в уверенность». Как вы знаете, в этом анекдоте, когда еврей падает со скалы, и он хватается за ветку и кричит: «Пожалуйста, пожалуйста, если кто-то меня слышит, спасите!» И вдруг голос с неба: «Дорогой мой сын, я тут, я с тобой». «О, спасибо, Всевышний, как я...» «Слушай еще сейчас моему голосу. Отпусти ветку!» Минута молчания. И кричит наш еврей: «А кто-то там еще есть?» И кто-то другой. Когда нас жизнь испытывает, иметь эту веру в эту секунду, хотя мы ее имеем, это нелегко, но когда ты имеешь только веру на основе, что ты веришь, но нет основы, кто за этим стоит, это не дает тебе эту точку опоры, которая нам так нужна в этой жизни. И мы займемся материалами, которые обычно о них мало кто говорит. Я считаю, что это безумно важно, мы их знали, могли доносить до своих близких и родных. Я хочу вам прикоснуться к очень редкой вещи. Это ветвь, которой почти люди не занимаются. Человек может десятки лет учить, знать очень много, и при этом ни разу не открыть этот ящик, этот клад. Не потому, что он недоступен, а потому что, кажется, у меня и так есть вера. Зачем мне это? У меня нет вопросов. Я и так знаю. Мало кто этим занимается. Люди говорят обычно, что не потому, что мы обычно не обращаемся к этому знанию, не потому, что он недоступен, а потому, что нам кажется, у меня и так есть вера. Зачем мне это? У меня нет вопросов. Но вот это ветвь из самых захватывающих. Когда человек прикасается к ней, рука его влияния удлиняется. В бесчисленных разговорах он вдруг открывает то, к чему люди не привыкли. И это совсем другое ощущение. Я вам расскажу одну живую вещь. У меня есть знакомый, у него дети, и все там его дети, его задавали ему всякие вопросы. И однажды он с ними начал говорить. Вот начал говорить за субботним столом. И потом учитель его дочери ему сказала: «У вашей дочери есть устойчивость в вере, какой я не вижу у большинства девочек класса. Что вы сделали такого?» И он начал понимать, что он сделал. И ему сын сказал: «Я никогда не слышал, чтобы об этом говорили вот так». То есть эти знания, которые они меняют, даже человек, который без вопросов, его веру потрясающе. Я с этим человеком занимался, учился, у нас была маленькая группа, мы это изучали, он это рассказывал своим детям. Он чего другого не делал, но эти дети об этом не, к сожалению, об этом не говорят. Даже в школах. Это вещь, когда я с вами говорю, мы это не учили вещи, я вам говорю, как есть. А это важно, это основа. Итак, и дело это не в фокусе памяти и не в красивых словах. Дело в порядке. Когда знание выстроено шаг за шагом, человек получает устойчивость. Он может на него опереться в трудную минуту. И мы очень постараемся с Божьей помощью построить именно такую систему, на которую мы сможем упираться в любые моменты нашей жизни. Сейчас вы услышите сегодня очень мощные вещи. Не поторопитесь моментально идти и рассказывать вашему родственникам и близким и спорить с людьми. Постройте сначала систему, потом выходите в поле. Но я хочу начать вопрос и всю лекцию с очень важного вопроса. Она не из Торы, она не из Каббалы и даже не из Торы. Есть очень известная книга известного Стивен Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». «Seven Habits of Effective, High Effective People». Это известный всемирный бестселлер, классика по коучингу. Окей. Но почему я привожу вдруг Стивена Кови, еврейского писателя и автора? И почему именно с него я начинаю? Смотрите, он поднимает в своей книге очень интересный вопрос. И именно с этого вопроса я хотел бы начать. Это будет неожиданно, но очень важно. Что пишет Кови? Что он исследовал 200 лет литературы по личностному развитию на академическом уровне. И модель, на которую он опирается, это побеждающая модель во всем этом поле. Он называет ее модель центров. Как он ее называет? И вот как строит Стивен Кови свою модель. Он берет круг. По краю круга сегменты. Семья, деньги, работа, сам человек, отношения с друзьями и врагами, удовольствие, муж, жена. А в середине круга центр. Что такое центр? Кови говорит так. Это то, из чего ты на самом деле действуешь. Не то, что написано на твоей визитке или в красивом каком-то девизе. Если ты заглянешь по-настоящему внутрь, из какой силы ты движешься, какая как бы главная сила, которая двигает тебя по жизни. Все тебе важно, все эти семь вещей тебе важны, но что является двигающей силой? Может быть, это желание заработать денег, может быть, ценности, может быть, жажда соперничества. Что в центре? У него есть любовь, деньги, почет, карьера, работа, семья. Он дает вот эти шесть вещей. И он задает вопрос, что у тебя в центре? Сейчас вы что-то видите очень интересное. И сейчас что объясняет Кови? Кови говорит очень интересную вещь. Он говорит, что если человек не замечает, что у него в центре, все его личностное развитие, как мякина, гонимая ветром. И сейчас смотрите потрясающую вещь от Кови. Он говорит так, что если человек не осознает свой центр, то он является тогда кем? Как мякина, гонимая ветром. Если человек скажет, мой муж или моя жена в центре, это хорошо или плохо? Как вы думаете? Муж или жена в центре? Есть люди, у которых в центре стоит жена или муж. Хорошо ли это? И он говорит, это беда. Если жена в центре жизни, значит, все мерится только ею, или муж, неважно. Все, что мне важно, чтобы она хорошо ко мне относилась, любимая, и улыбалась мне. И тогда даже, когда жена попросит вещей, которые он сам считает неправильными, кто бьют по его ценностям, по морали, по воспитанию детей, он делает все. И вот он рассказывает, что был человек, у него жена плакала. И говорила, что чувствует, что делает мужа несчастным. Мой муж работает на двух работах. Очень тяжело, приходит домой. Эта жена скидывала ему детей и уходила гулять с подругами. Когда пришел он, то он понял, что у него жена в центре. Не на уровне ценностей, на уровне человека, который все время ее задабривает. И он спрашивает, что ты чувствуешь насчет мира в доме? Все в порядке. Ты не чувствуешь, что вся тяжесть падает на тебя? Нет. Главное, чтобы она была здорова. Я ее понимаю. И так годами. Он готов на все. Снять облик, изменить весь уклад. Только чтобы жена показала ему любовь, сказала, что он чего-то стоит, и не ушла. Что если она уйдет, он говорит, что готов на самое страшное. Не дай это Бог. Теперь смотрите. Если это удастся, и жена будет к нему добра, это ударит по всему остальному вокруг. По ценностям. По нему самому, по его здоровью, по работе, по детям. Но если не удастся, она решит развестись или изменится, или откроет новую карьеру, весь его мир рушится. Это значит не тот центр. А если человек скажет вам, окей, муж, жена, не надо, я напишу любовь в центре, любовь, высокое чувство, любовь, свет, почему нет? Но говорит, почему любовь? Любовь — это же самое важное. Любовь — это критически важно. Но иудаизм говорит, любовь нужно растить. Как Рэбе говорил девушке, которая встречалась с молодым человеком, говорит, у меня с ним идет встреча, все хорошо, но нет какой-то искры любви. Рэбе сказал ей, что любовь — это небольшой огонь, пламя, который с годами уменьшается. Это искра уважения, которая с годами увеличивается. А нужно расти, ей нужно не молиться, делать ради нее очень многое. Но если любовь — это центр, Что тогда происходит? Человек женится, как бы из-за любви. По-английски, знаете, как звучит? Fell in love. Кто может перевести слово fell in love? Как переводится на русский язык? Fell in love. Упал. Наш парень упал. Так что упал в любовь. Fell in love. То есть, другими словами, да. И влюбился, женится. Почему женится? Потому что влюблен. Проходит 3 года. Дофамин в мозге падает, и вдруг почему ты разводишься? Нет любви. А почему женился? Была любовь. Только на любви – это проблема. Потому что в тот день, когда чувство ушло, человек просто встает и уходит. Он влюбился в другую, она влюбилась в другого. Любовь критична, но если она центр, это разваливает все. Есть, мы с вами видели очень много таких случаев. Окей, а если вам сейчас скажу, что я поставлю в центр семью. Семья в центр. Как тогда? Семья какая проблема? Семья безумно важна. Но вот, я знаю женщину, у нее одна дочь стала соблюдающей, другая уехала, сын пошел вообще иным путем, и семья разваливается у нее на глазах. Она просто сломленный человек. Потому что семья, вещь, которая сейчас в ее контроле, опять же, она хочет, чтобы все были такими, как она хочет. Ей неоткуда черпать силы. Карьера, сейчас человек скажет, окей, карьера в центре, та же история. Человек может работать с утра до ночи, его ничего не интересует, родился внук, он не идет навестить. Как сказал такой человек, вы когда-то продали бы своего ребенка за любую сумму? Нет, никогда, никогда. Говорит, а вы, когда идете на работу и не приходите домой, не видите ваших детей, вы продаете детей ради этого заработка. Вот у вас в эту секунду карьера в центре. Но если бизнес удастся, все ценности вокруг искажены, а если не удастся, он сломлен, готов на самое страшное. Удовольствие в центре, пока есть удовольствие. Все крутится вокруг него. А когда вдруг его нет, человек теряет вкус к жизни. Почет в центре – то же самое. Человек будет несчастен. Добьется успеха, все превратится в рейтинг. Пострадает честь, и даже миллионер, даже все, что хотите, они погибнут, потому что задета честь. Что бы я ни поставил в центр из всего этого списка, жена, муж, любовь, семья, карьера, деньги, почет, все это не стойко, все это зависит от меня независимых вещей, оно меняется, оно вне твоего полного контроля, и когда оно кончается, качайся весь ты. Окей. Сейчас, что отвечает Кови? Что должно быть в центре? Это ответ нееврейского писателя. Он говорит так. Исследовав 200 лет, в центре должен стоять принцип. И из силы этого принципа я иду и даю любовь. Из силы принципа я иду на работу. Из силы принципа отдаю себя детям. Но это должен быть принцип вечный, он пишет. Так он и пишет вне времени. Такой, что никакой огонь его не сожжет, никакой ветер не изменит, никакая мода не переделает, и никакое землетрясение не поколеблет. И смотрите, Кови рисует вокруг круга 4 вещи. Если в центре вечный принцип, у меня будет уверенность, с которой я черпаю, у меня будет внутренняя устойчивость, чувство собственной ценности, которое не зависит от того, как мне ответила реальность сегодня, у меня будет направление, принципы, которыми я принимаю решения и которыми я толкую события своей жизни, и они всегда будут меня укреплять. У меня будет мудрость, способность верно судить, когда 2 моих интереса сталкиваются. И я спрашиваю не любовь и не страх, а вечный принцип. И будет сила, будет мотивация, способность менять привычки и держаться целей. То есть если в центре стоит вечный принцип, у человека есть уверенность, направление, мудрость и сила. Он становится проактивным между раздражителем и реакцией. У него есть зазор. Как говорил Виктор Фрэнкель, человек не должен быть как стиральная машина. Триггер нажал на кнопку. Когда нажимает кнопку на стиральную машину, что происходит? Машина начинает крутиться. То если у тебя был какой-то триггер эмоциональный, ты не должен быть как стиральная машина, которая моментально задета и начинает двигаться во всю силу. Ты должен быть скала среди слабостей. Окей? Как вам ответ Кови? Мне интересно, как вам ответ Кови? Красиво звучит. Да еще от нееврея. Правильно? Очень близко к нам, казалось бы. Но что не хватает в Кови? Кови одну вещь не пишет в своей книге. И она очень критична. Смотрите. Кови написал в этой книге, которая стала бестселлером на весь мир, на сотни, не знаю сколько там, миллионов копий, но он не ответил на один вопрос. А какой вечный принцип? Он сказал, человек должен иметь вечный принцип, и от него все пойдет. А какой вечный принцип? Он не пишет. Кови отвечает, выбери себе сам по совести принципы. Пусть это будут твои 10 заповедей, установи, что их ты не меняешь, и из них веди всю жизнь. Доверься совести, и она приведет к верным ценностям. И вот здесь, секундочку, Кови говорит, выбери себе принципы сам по совести. А вся загвоздка именно в этом. Если человек сам из своих желаний назначает себе ценности, то завтра, когда вечный принцип столкнется с его интересом, со славой, с влечением, он просто его поменяет. Вот надо вам пример. Я, когда учился в институте в Израиле на коучинг, на терапию, у нас был учитель, и он позвал ученика. И этот ученик занимался воспитанием, этот мужчина. И он говорит ему, представь, я твой ученик, маленький, но умный. И я украл у тебя деньги. А теперь объясни мне, он ему говорит, почему красть нельзя, но без религии, без полиции и без угроз. Только разуму. Но я вам скажу заранее, это почти невозможно. На каждый довод у этого умного ребенка был ответ. Например, он говорил, учитель, это мое? А почему? Говорил ему этот ученик, это мое. Учитель отвечает, а почему твое? Ты ведь не родился с этим. Тебя поймают, а если я уверен, что меня не поймают? Он говорил, тебе самому было бы неприятно. Так я буду беречь свое, а у глупых я возьму. Тогда, говорит ему ученик, общество запрещает. Общество много чего меняет. Вчера было стыдно, а сегодня этим все гордятся. Мы с вами это знаем. Как писала известная писательница, которую многие из вас знают, Луиза Хей, она вообще писала такую прелесть. Если твои принципы делают тебе неприятно, то что делай? Просто измени их. Правильно? Жизнь становится легкая. Понимаете? Не нравится, не мешает, поменяй принципы. И если ценность не приходит откуда-то извне, сверху, у человека нет настоящего вечного принципа. В этом была проблема у Кови. Нет позвоночника, он сам себе судья, а значит, в любой момент поменяет правила под себя. А кого ты любишь больше всех? Тора говорит, само себя. Кови был прав, в центре нужен вечный принцип. Но человек не может дать его себе. И в этом была его ошибка. И недоработка всей его системы. И тут вопрос, есть ли вообще что-то по-настоящему вечное, что я не придумал? И тогда на этот вопрос есть один, для этого же в ответе есть один вопрос. А есть ли вообще творец у этого мира? Вот тут начинается, чтобы строить крепко этот центр, от которого будет все двигаться правильно, и неважно, какие триггеры, какие падения в жизни, деньги, почет, семья, что бы ни было, мы должны быть непоколебимы. Это должно стоять на самых крепких столбах. На самых крепких почве. И начинаем с почвы номер один. Ничего не понимаем, как само по собой понятное. Я начинаю с самой базы. Давайте сейчас на секунду отключим всех раввинов, религию, и спросим просто логику. Большинство людей сегодня, и по статистике большинство ученых в мире, признают, что за этим миром стоит, они так называют, сверхразум, что мир не возник без замысла. Если я вам сегодня бы сказал, что мой айфон просто так был создан, вы мне не поверите. Мир тем более. И вот, смотрите, какую простую логику. Едет машина со скоростью 400 км в час. Навстречу другая, тоже 400. Они сталкиваются у вас на глазах. Бум! Все детали разлетаются от удара в воздух. А когда детали падают, они падают в таком порядке, что собирается еще одна машина. Целая, с колесами, болтами, кнопками, стеклами, сиденьями, фарами. Все на месте. Кто-нибудь в мире примет такое утверждение, что две машины столкнулись и без всякого замысла собралась третья? А если рядом еще две, и еще, и так миллионы машин по всему миру. Каждый раз собирается целая машина в том же порядке, любой человек скажет, тут есть кто-то, кто это устроил. Тут замысел. Понятно? Сильно? А теперь спросим, что сложнее и упорядочнее, машина со всей обшивкой или человек? Был как-то фильм на канале Discovery, там берут под огромным увеличением каплю жидкости. Из этой капли без всякого замысла, как нам говорят, выходит позвоночник с тем же числом позвонков. Прямо сейчас у миллионов людей в мире в эту самую секунду. И не выходит из нее отвертка, то пицца, то болт. Выходит именно позвоночный столб. И череп с двумя отверстиями для глаз, чтобы хранить все, что будущее. И ребра, чтобы защищать сердце. И две почки, Баруха Шем, слава Богу. И вся эта система, печень, сосуды, вены, артерии, которые опоясывают земной шар 2,5 раза. И скелет, и глаза, и зубы. И так далее. И что сложнее по-любому ученому этого мира, машина или то, из чего вышел человек. Понятно? И это происходит прямо сейчас. В каждом рождении, миллиарды раз, каждый раз в том же порядке. И я с уверенностью могу сказать, тут есть сверхразум, который создал мир. Назови его сейчас как хочешь на данную секунду. Но он есть. Это не что-то темное, не что-то мрачное, это чистая логика, упорядоченная вещь. Это просто здравый смысл, к которому приходит почти каждый честный человек. Альберт Эйнштейн перед смертью написал, что он пришел к выводу, что есть творец для этого мира. Окей? Мы даже пока не касаемся религии. Мы говорим о логике. Еще один логичный вопрос. Без веры и без раввинов. Если такой великий разум создал мир с человеком, он, очевидно, очень мудр, ведь он дал тебе мудрость. Когда спросили, а как Творец слышит меня, если я к нему обращаюсь и одновременно слышит еще миллион людей, то я ему отвечу очень просто. У тебя есть GPS, навигатор? Он тоже принимает запросы от миллионов людей одновременно. И наверху есть спутник, который собирает все запросы. И он не говорит тебе, подожди очереди. Он в ту же секунду шлет миллиардам ответы. Этому направо, этому налево, этому make your turn, этого ведет к цели. И это сделал умный человек. А тот, кто создал все умы мудрецов, тем более. Что сегодня многие говорят, я не религиозный человек, я не религиозная, но я верю, что Вселенная меня слышит. Красота. И тут надо остановиться. Вот я упомянул сегодня Луизу Гей. Я знаю, что многие из вас ее читали. Луиза Гей, со всем как бы уважением, она пишет полную противоречие в своей книге. Вот даю вам пример. Она пишет так. Вначале она пишет: «Вселенная читает твои мысли. Держи в голове яркий образ, и он появится в твоей жизни. Загадай перо, и через несколько дней увидишь перо». То есть Вселенная следит за тобой, лично слышит каждую твою мысль. Окей. Через несколько глав в той же книге она пишет так. «Я не верю, что где-то наверху сидит некто, кому есть дело до того, что у меня в тарелке». Слышите? Если Вселенная читает каждую мою мысль и посылает мне перо, значит, ей есть дело и до меня, и до моей тарелки. Ты не можешь одновременно говорить, меня слышит до последней мысли, и до меня не дело. Это и есть очень большая путаница нашего времени. Люди хотят провидения божественное без того, кто его осуществляет. Понятно? Это очень важно. И мы говорим не просто о какой-то смутной энергии Вселенной, а просто о ясной логике. Есть замысел, значит, есть замысливший. И если он мудр настолько, чтобы создать нас разумно, что он и открыл нам свой замысел, как именно мы сейчас придем к этому? Если Творец создал такой упорядоченный мир с целью, разумно ли, что он откроет эту цель? Сейчас представьте. Я открываю завод 6 работниками. Разумно ли, что я открою им, в чем цель завода? Конечно. Еще вопрос, самый логичный. Если бы ты был творцом и хотел открыть цель всему творению, к как бы ты это сделал? Через увеличенное стекло одного человека, через сон одного человека, через припадок одного человека, который встал и сказал, мне открылось. Тогда встанет множество людей, и каждый скажет свое, и они будут противоречить друг другу. Или ты, как творец, открыл бы это в массовом событии перед миллионами, чтобы никто не мог сказать, поверь мне на слово. Сейчас я не хочу сейчас во все подробности. Я пока говорю это как аксиому, которую я, может, уже докажу вам на всех следующих встречах, очень глубоко докажу. Разумнее всего, чтобы творец открыл свой замысел не через одного человека, а перед целым народом. И еще 900 лет назад Раби Иуда Алеви в основополагающей книге еврейской философии называется «Кузари». Мы к ней будем возвращаться в этом курсе с Божьей помощью. Построил на этом целый довод. Он говорит, невозможно выдумать события, которые якобы видел целый народ. Сотни тысяч людей. И убедить их потомков, что их деды это видели, если этого не было. Обман одного, сон одного, видение одного поделать легко. Но события перед 600 тысячами мужчин, с женщинами, с детьми, мы с вами говорим о 2-3 миллионах, длившиеся 40 лет пустыни, поделать невозможно. Ни один народ в мире не рассказывает о таком национальном откровении. Причем, посмотрите, христианство, ислам, у них все разговаривал Бог с кем? С одним пророком, с одним человеком. Может быть, было, может быть, не было. Этого не доказать, свидетелей не было, как правило. Окей, в следующей лекции мы спросим, а есть ли вообще в мире такое знание, которое можно проверить, которое пришло не от мудрого человека, а извне сверху? И я вам буду показывать на этом курсе что-то, над чем стоит задуматься своим собственным разумом. Не по вере вину, а посмотри сам и реши сам. Сейчас, я не собираюсь вам говорить, верьте мне, это не моя задача, не в этом курсе. У меня было вам очень много курсов Василий, веры, упования, как-то меняет жизнь. Я вам говорю, просто верьте, и тогда это изменит вашу жизнь. Тут я хочу, чтобы это пришло из логики, из разума к вере. И это поднимет нашу веру и всю нашу жизнь и поставит центр нашей жизни на совершенно другом уровне. И я буду вам с Божьей помощью показывать вещи, которые мы сможем взвесить своим разумом, проверить, обсудить и прийти сами к выводу. Окей, сейчас мы пока объяснили основу, что такое центр жизни, почему нужен вечный принцип, почему человек не может дать его себе сам, и почему разумно, что у мира есть творец, который должен был открыть свой замысел. Окей. Тут мы остановились пока. Сейчас отсюда мы переходим. Прежде чем я вам покажу вам эти сами пророчества, эти письма, я хочу с вами договориться о правилах. А иначе любой человек скажет мне сейчас, мало ли где что написано. Рамбам Маймонид, величайший, я бы назвал его даже бы кодификатор еврейского закона, он дает четкие правила, как отличить настоящее пророчество от простого угадывания. Я сейчас хочу вам дать эти правила, чтобы у нас была четкая критерия, по которому мы решаем, что такое пророчество, а что такое нет. Окей? Что мы будем сейчас давать много пророчеств во всем этом курсе, и надо знать, под каким критерием мы проверяем. Представьте на секунду сейчас, что вы творец, и вы хотите оставить людям книгу, по которой честный человек сам поймет, это писал не человек. Что бы вы вложили в такую книгу как доказательство? Я когда задал этот вопрос на одной лекции, и мне люди начали говорить, там, сверхчеловеческие знания, которые тогда никто еще не мог иметь, власть над самой историей, обещания, которые сбываются, и то, что невозможно подделать. Удивительно, они сами своим умом вывели ровно те правила, которые дает Рамбам. И вот они следующие. Правило номер один. Окей? Правило номер один. Записано заранее. Пророчество должно быть записано и признано всеми еще до события. Не вот случилось, и мы задним числом нашли намек. Прежде чем идти дальше, я пойду к самым большим скептикам и спрошу, согласны ли вы, что этот текст записан задолго до события? И только когда они говорят «да», мы двигаемся дальше. Хорошо? Принято? Номер один. Номер два принцип – это Рамбам, все Маймонид. Номер два – из прямого смысла текста. Пророчество должно читаться из простого смысла написанного пшат. Не так, что берут темный стих, выкручивают из него нужное толкование. Каждый человек, прочитав, должен увидеть то же самое. Если нужно долго объяснять, где же тут это спрятано, это не годится. Что в этом курсе я не буду трогать такие темы, как коды Торы, там через коды, через вычисления, через намеки. Мы туда не идем. Мы идем на открытые, прямые доказательства, что каждый человек читает и так написан. Кто мало кто знает и говорит, это другая тема, но открытые и четкие. Окей? Это второе правило Рамбама. Третье правило Рамбама. Третье правило против логики и против исторического опыта. Пророчество должно идти против здравого смысла. Город будет разрушен, это не пророчество. Почти каждый город когда-нибудь разрушался. Сам Иерусалим множество раз. Если я скажу, там, у тебя там потерялись деньги, ну, какой-то человек, какой-то момент в жизни это произойдет. И будет разрушен город. Это не пророчество. Должно быть что-то, что идет против всей логики. А вот город будет разрушен, и никто не сумеет его отстроить заново на протяжении веков, и земля останется пустой, это уже против всякой логики. Настоящее пророчество говорит то, что не должно было случиться по естественному ходу вещей. Это безумно важно. Очень важный принцип. И четвертое, правило четвертое, пророчество должно быть подробным и брать на себя риск, таким, что его легко опровергнуть. Не будет беда, беда есть всегда. В какой-то момент жизни, кто падение, а точно откуда придет, как развернется, чем кончится. И самое сильное обещание, которое можно проверить и опрокинуть одним фактом. Рамбам добавляет очень важное: предсказание беды может и не сбыться, потому что Творец милостив и прощает, как было с Нинве. Но обещание блага, данное всенародно, сбывается всегда. Иначе у нас не было бы мерила проверки. Поэтому пророка проверяют именно по обещаниям блага. Так, эти четыре правила доступны. Мы их запомнили. Есть? Это я повторяю их на секунду. Правило первое записано заранее. Правило второе из прямого смысла текста. Без никаких кодов. Правило третье. Оно должно быть против логики и против исторического опыта, а не просто город будет разрушен. Это всегда где-то бывает. И четвертое. Должно быть детально и берет на себя риск. Это четыре правила Рамбама. Логично? И тут я двигаюсь с вами дальше. Еще один момент только. Хочу уловить одну тонкую вещь. Гадалки, астрологи, экстрасенсы, они предсказывают. Нотр-Дамус и так далее. Иногда даже угадывают. Бывает. Человек приходит на утреннее шоу и говорит, через 3 года будет война. И если случилось, все ахают. Но это не пророчество. Окей? Это важно сейчас поставить четко. Это попытка угадать будущее. И таких попыток много. Тора делает что-то совсем иное. Она не гадает. Она управляет. Она говорит, если пойдете моим путем, будет вот так, подробно. Если нет, вот детально, что произойдет. Это не прогноз погоды, это заявление власти над самой историей. Разница, как между синоптиком, кто угадывает дождь, и тем, кто говорит, я пошлю дождь. И даже верное предсказание можно отменить. В Талмуде рассказано про Раби Акиву. Астрологи, помните, ему предсказали, что его дочь умрет в день своей свадьбы. Известная история. Ее ужалит змея. В день свадьбы она вынула шпильку из волос, воткнула в стену. Это была тьма, не было света. И она убила змею, она этого не осознала. Утром, когда она проснулась и вытащила из-за шпилька и потянулась мертвая змея. И это острие попало ей прямо в глаз. Раби Акива спросил ее, что ты сделала? Она ответила, вечером пришел бедняк, все были заняты пиром, я дала ему свою порцию, свою еду. Цдака спасла ей жизнь. Цдака тациль мемавет. Цдака спасет от смерти. Она изменила себя, изменила свою судьбу. Астролог увидел верно, но цдака изменила приговор. Гадание видит, Творец управляет. Это еще гадание видит, это большое. Но если, как, сами знаете. Не будем заходить. И тут последнее. Перед тем, как я дам сам пример. Человек находит на улице кошелек. 10 тысяч долларов. И сразу говорит. Вот настолько, что был курс, знак от Бога или самообман. Да? Вот человек находит на улице кошелек. 10 тысяч долларов. И он сразу говорит, это с небес, это знак. А когда ему показывают доказательства, которые задевают его удобную жизнь, он говорит, совпадение, случайность. А почему так? Потому что в кошельке выгода, а в доказательстве обязательства. Сейчас представьте, что в этом же кошельке, где было 10 тысяч долларов, был скрытый кармашек. А в нем документы с именем и телефоном хозяина. Один человек скажет, надо вернуть, а другой начнет придумывать причины, почему можно оставить. Так и с истиной. Если она неудобна, человек цепляется за свои привычные представления. Как за них цепляется тот, кто не хочет расставаться с чем-то. Поэтому мы слушаем честно, не как отбиться, не а вдруг это правда. Только так мы можем увидеть. Но сейчас давайте мы перейдем хотя бы, сколько успеем, на пару, первых доказательств и обещаний истории. Где мы начинаем? Мы начнем тут вообще с Божьей помощью. Я надеюсь покрыть и открыть потрясающие вещи с вами. Но давайте начнем с первых пару вещей. Все религии мира дают обещания. Это прекрасно. И мы относимся ко всему с уважением. Но обратите внимание. Почти все эти обещания о том, что нельзя проверить. О рае, о будущей жизни, о том, что будет после смерти, откуда еще человек никто не вернулся. И это понятно. Кто хочет ошибиться, отодвигает свое обещание подальше, туда, где его не поймать на слове. А то, что мы сейчас будем с вами видеть, это другой род. Это обещание, которое можно пойти и проверить. В книгах истории, на карте, своими глазами. И обратите внимание на удивительную вещь. Другие религии обещают награду там, куда нельзя заглянуть. В раю, в будущей жизни, после смерти. Откройте пять книжек Торы. Все пять книг Торы и дадите мне одно обещание о рае или о загробном мире. Можете мне найти одно хотя бы обещание такое? Ничего. Как мы говорили в лекции о реинкарнации, все это в Кабале, все это в устной Торе, письменные вообще. Ну, там только говорится, что запрещено говорить с душами, но об этом не пишется. Вы почти не найдете почти все, что обещано на этом свете. Земля, урожай, дождь, вовремя мир, победа над врагом, возвращение из изгнания. Все то, что можно пойти и проверить. Есть такое правило. Желающий солгать отодвигает свое обещание подальше. Туда, где его не поймать. А Тора делает обратное. Оно кладет обещание прямо здесь, на землю. На карту, в историю, где каждый может проверить, это и есть язык того, кто не боится проверки. Окей. Первое. В Торе, в книге Дворим, которую признает любой историк в мире, даже самый большой неверующий, записали более чем за 1000 лет до событий, о которых сейчас будем говорить, написано следующее. «И возврати тебя Всевышний в Египет на кораблях путем, о котором я сказал тебе, ты больше не увидишь его вновь, и будете вы продавать себя там, врагам вашим, в рабы и рабыни, и не будет покупателя». Повторяю опять. Итак, «и возвратит тебя Всевышний в Египет на кораблях путем, о котором я сказал тебе, ты больше не увидишь его вновь, и будете вы продавать себя там, врагам вашим, в рабы и рабыни, и не будет покупателя». Сейчас остановитесь на секунду. Что здесь написано? За 1000 с лишним лет вперед сказано, не вас изгонят, это сказал бы каждый. Сказано детально, с риском, вас увезут, именно морем, именно на кораблях, именно в Египет, и там, на невольничном рынке, вас будет так много, что цена упадет и не найдется покупателя. Кто пишет такое за 1000 лет вперед? Любой может сказать, будет беда. Но кто указывает способ, корабли, направление, Египет и даже состояние рынка рабов? Сейчас Иосиф Флавий, еврейский историк, очевидец, писавший внутри римского лагеря, описывает, при осаде Иерусалима в 70-м году был страшный голод, доходило до того, что мать ела свое дитя, как сказано в той же главе Торы. После падения голода, по его свидетельству, 97 тысяч человек были захвачены и проданы в рабство. Невольничий рынок переполнился, цена раба обрушилась, и тех, кого не смогли продать, везли в Египет морем. Это подтверждают римские историки Кассий, Дион, Тацит, не раввины, римляне, враги. Слово в слово, как написано за 1000 с лишним лет до этого. В Египет на кораблях и не будет покупателя. Откройте энциклопедию, наберите разрушение второго храма и сами проверьте. Мы только что прошли 69 ава. И в той же главе Торы, Дварим 28, за 1000 с лишним лет вперед сказано, страшное, в осаде дойдет до того, как я сказал, что мать съест плод чрева своего. Это звучит как невозможный кошмар, который никто не захотел бы записывать о своем народе. Иосиф Флавий, очевидец, писавший в римском лагере, описывает именно это. Он даже пишет имя Мария из Бет, Мирьям из Бет Эзубы, которая от голода в осажденном Иерусалиме съела собственного младенца. Не аллегория, к сожалению. Задокументированная история ужас. Слово в слово, как написано за 1000 лет до события. Это можно проверить и у Флавия, и в Торе, везде. Это первое. Как вам это? Очень грустно, к сожалению, очень грустно, но сильно. Второе, следующее. В Торе написана странная вещь. Когда народ уйдет в изгнание, сама земля станет пустой. Не ее захватят враги, а наоборот. Враги будут на ней сидеть, но она опустеет. Сейчас послушайте, как написано. «Я опустошу я землю». Книга Вайкра, 26 глава, 32 предложение. «Я опустошу я землю, и изумятся ей враги ваши, живущие на ней». Тысячи лет на этой земле сменялись народы, и ни один не пустил дискорни, не создал устойчивого, процветающего государства. Послушайте, что это было за земля под конец, перед самым возвращением народа. Это не легенда. Записано в путеводителях, в отчетах, комиссии, в науке. Население было ничтожным. По османским переписям конца XIX века на всю страну Израиля порядка 500 000 человек. Сегодня на той же земле живет около 10 миллионов, Баруха Шем. То есть было в 20 раз пустыннее, чем теперь. Большая часть земли была заражена малярией. Целые области были непригодны для жизни. Болота, и трясины наступали на поля. Ранние поселенцы гибли от малярии десятками. И великие леса Галилеи и Кармеля, были сведены под корень. Пустыня наступала. Путеводитель Томаса Кука, 1876 год, писал: «Больше всех стран в мире – это теперь земля руин». Британская королевская комиссия 1937 года официально признала, земли, на которых выросли апельсиновые роши, были песчаными дюнами и болотами, когда их купили. Об этом писали не раввины. Американский писатель, которого мы все хорошо знаем, Марк Твен, приехал в Израиль в 1867 год. Неверующий, ему незачем было что-то доказывать, он славился насмешкой и трезвым глазом. И вот что он записал, Марк Твен: «Палестина пустынна и непривлекательна, безмолвный печальный простор, чья почва довольно богата, но отдана сплошь сорняком. Страна, что сидит во вретище и пепле». А сегодня это цветущая страна, Баруха Шем, сады, поля, города, ровно тогда, когда народ вернулся. Тора за 1000 лет вперед, земля опустеет для всех, пока не вернется народ. И вот история. Десятки завоевателей за 1900 лет, на секундочку, ни один не построил здесь процветающего государства. Земля бедная, малярийная, в болотах, руинах, почти безлюдная. Причем, не говорите, какие-то бедные страны, это были империи, которые захватывали, которые имели всю мощь и власть, но ничего не помогало. Марк Твен это видит своими глазами. Сегодня, слава Богу, цветущая страна, сады, поля, города. Но Марк Твен в своей книге задал вопрос. Он говорит, что народы канули в вечность, вавилоняне, грымки, римляне, но только еврейский народ процветает, и в чем его секрет? Окей? Это второе доказательство. И об этом мало кто говорит, к сожалению. Эти вещи, они все записаны. Я вам не выдаю это из какой-то там скрытой книги, но об этом мало кто сегодня говорит, к сожалению. Идемте дальше. Третье. Стена, которая не должна была устоять. А вот вещь, которую вы можете потрогать руками. В Иерусалиме, Котель Амарави, стена плача. Западная стена, Котель. Историки знают, за свою историю Иерусалим осаждали более 20 раз. Разрушали, сжигали, сравнивали с землей. По нему прошли римляне, персы, византийцы, арабы, крестоносцы, мамлюки, османы, британцы, иорданцы. В 70-м году римляне Тита сожгли храм и снесли город. И от всего великолепия уцелели только подпорные стены, одна из которых наша самая святая, Котель Амарави. Теперь слушайте, в чем дерзость. Книга обещает, что Иерусалим будет разрушен. Это не чудо, когда разрушаются, ни раз в истории. Но пророк Миха говорит сразу же. Книга Миха, сейчас читаю. «Поэтому из-за вас Цион будет распахан, как поле, Иерусалим станет грудой руин, а храмовая гора — лесистым холмом». И это сбылось. Иерусалим распахивали, разрушали раз за разом, но рядом с обещанием разрушения есть второе обещание. И вот оно нечеловеческое. Мудрецы передают клятву Творца, что одна эта стена не падет никогда. И вот мудрецы в Мидраш Раба на Песен Песней, на стих «Вот он стоит за стеной нашей» передают. «Святой благословен он поклялся, что западная стена не будет разрушена вовек». И в книге Зор сказано, «Шхина, божественное присутствие, никогда не покидала западную стену». То есть подумайте на секунду. Каменную стену танк сносит за минуту. 3 патрона динамита поднимают ее в воздух. И вот за 2000 лет по Иерусалиму прошли все армии мира. Все вокруг сравняли. Эта стена стоит. Обещание Бога. Какой человек дерзнет записать клятву от имени Творца, что конкретная каменная стена не падет никогда? Это обещание с риском. Его легко опровергнуть. Достаточно, что стена упала один раз, но она стоит. В 67-м году, когда казалось, что ее вот-вот снесут, все повернулось так, что она снова оказалась в руках нашего народа, кто к ней вернулся. Кстати, были еще землетрясения. И 13-го старались ее разрушать. И ничего. И даже, кстати, мечеть Аль-Акса была разрушена землетрясение. Стена плача нет. И это потрясающе. Ни одна религия в мире не дает проверяемых обещаний на этом свете. Тут мы именно это именно и видим. Это третье. Стена плача. Четвертое. Представьте, маленький народ уходит в изгнание на 1000 лет. Его гонят, рассеивают по всем краям земли, жгут, изгоняют из страны в страну, по всем законам истории. Он должен раствориться, исчезнуть, смещаться, как исчезли все древние народы. А книга говорит обратное, и говорит это с дерзостью, что не укладывается в голове. Пророк Ирмияу. «Так сказал Всевышний, дающий солнце для света днем, уставы луны и звезд для света ночью, если исчезнут эти уставы предо мною, слово Всевышнего, то и семя Израиля перестанет быть народом предо мною во все дни». Книга Ремияу. Слышите? Это как если я бы сейчас бы сказал вам, хочешь знать, когда я перестану любить тебя? Когда погаснет солнце и исчезнет луна. То есть никогда. Пока в небе есть солнце и звезды, этот народ не исчезнет. Это не может быть выживут. Это обещание от Бога, привязанное к самим законам мироздания. Какой человек дерзнет дать такое обещание за 1000 лет вперед? Прокрушечный, гонимый народ, который по всем законам истории положено было исчезнуть десятки раз. И вот смотрите, корабли в Египет с упавшей ценой раба, земля, что опустеет до возвращения народа, стена, что устоит, когда все вокруг разрушено, и народ, который не исчезнет, пока есть солнце и луна. 4 обещания. Написаны четко, много-много лет заранее, больше 1000 лет и больше, 1900 до этого. Записаны эти все слова, можно их проверить. Они именно как читаются, так и понимаются. Они идут по всем правилам Рамбама. Все совпадает. Все написано 1000 лет вперед. И это 4 наших первых обещания.
1: Дорогие друзья, спасибо огромное всем, кто сегодня был с нами. Прозвучала сегодня в эфире первая лекция курса «Точка опоры». как превратить веру в уверенность, вы сегодня слышали только самые первые доказательства. Этот курс намного глубже и поразительнее. Всех приглашаю завтра, в понедельник, на продолжение этой темы, на вторую лекцию этого курса по Zoom в 8 часов вечера в понедельник. Запись по телефону, чтобы получить линк на Zoom, 347-228-1532. 347-228-1532. И также хочу напомнить, что можно присоединиться на курс «Каббалистический ульпан иврита», где мы изучаем 22 буквы еврейского алфавита как ДНК творения мира, где мы объясняем каждую букву, ее значение, ее уроки, ее влияние на имя человека, на судьбу человека. И главное, мы разбираем слова ивритские по корням. И понимая корень слова, ты понимаешь решение проблемы. Это единственный язык мира, в котором можно такое на каждом слове сделать. Так что я вас приглашаю на этот курс. И вся информация о курсе «Каббалистический ульпан иврита» также по телефону 347-228-1532. Дорогие друзья, слово «грех» на иврите «хет» от слова «ляхти» – пропустить, промахнуться. Бог нам дает возможности в этой жизни, которые мы не должны пропускать. Одна из самых больших заповедей, которая дана еврею и еврейке, это осветить их брак. Называется хупа. Потому что у нас брак, он тройной. Между мужчиной, женщиной и Творцом. И даже в имени Иш и Иша на иврите находится имя Бога. Так что, если вы находитесь уже в Баухашем браке, но гражданском, и никогда не делали хупу или хотели сделать хупу, то у вас есть уникальная возможность осветить свой союз и сделать хупу. Причем это делается в ноябре месяце, 15 ноября, в отеле «Шератон» в Нью-Джерси, в фешенебельном отеле. И по приказанию Любавического рэба, Равин Мордехай Канельский, глава организации «Брис Авром», с его супругой Штерной, организовали почти 1000, а более точно 993 пары поженили и сделали им хупу. И в этом году будет тысячная свадьба, где больше 10 пар вместе одновременно будут иметь хупу, но отдельно, но в то же время, в одном зале, где ваши дети, внуки будут свидетелями этого потрясающего момента, где вам все организуют от А до Я. Так что всем, кому интересна эта информация, как сделать хупу и участвовать в этом празднике еврейской гордости, еврейской жизни, по телефону 347-228-1532. 347-228-1532. У микрофона был Равин Бетсон Ласкин. В эфире прозвучала программа «Быть евреем». Всем вам хорошей недели и все благословения.
2: Я стою перед ним, нем. Я держусь изо всех моих сил, потому что

0: Я держусь изо всех моих сил, потому что живу только тем, чтобы он у меня был.
1: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway After School Program в СК Learning Center.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на

0: 99 946 50 99.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
3: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
4: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
5: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
4: 718-303-90-90.

0: Америки 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа
3: вас произвела? Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 AM Дэвидсон Радио. Настраивайтесь на нашу волну.

0: каждый день. Эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях.
1: Алексеем Орловым. Физкульт-привет! Физкульт-привет, дорогие дамы, уважаемые господа. Добрый вечер. С вами действительно Алексей Орлов. И вам предстоит стать слушателями и участниками передачи о спорте с Алексеем Орловым. Вы знаете, обычно наша передача, мы говорим футбол, хоккей, легкая атлетика, теннис, все что угодно. Женский баскетбол у нас занимает, ну, я не знаю, какое место. Хорошо это или плохо, это уже не мне судить. Но в последнее время женская НБА, это профессиональная лига, вышла, ну, скажем так, на передовые позиции во всевозможных обсуждениях. Значит, это связано не только с атаками на Кэтлин Кларк. Вы знаете, это прекрасная баскетболистка, она играет в женской НБА третий сезон. Она, по существу, поставила эту лигу на ноги. Ею стали интересоваться во многом благодаря Кэтлин Кларк. Но она белая, она straight woman, то есть она... у нее есть бойфренд. А эта лига в основном на 70% черная и на бог знает сколько процентов лесбиянки. Значит, она подвергалась всевозможным нападкам, скажем так. Ну вот, оказалось... в команде, в которой она играет, это команда «Индиана Фивер», команда, которая базируется в Индианаполисе, оказалась еще одна белая баскетболистка, которая привлекает сегодня, во всяком случае, не меньшее внимание, может быть, гораздо больше, хотя если говорить о классе баскетболисток, то Кэтлин Кларк все-таки получше, более высшего класса. Ее подруга по команде Сони Каннингем, она привлекла к себе внимание заявлением, что в биологические мужчины, то есть те, кто родился мужчинами, они не должны участвовать в женских соревнованиях. Ну, с моей точки зрения, это почти, так сказать, элементарно, но с точки зрения есть люди, что это совершенно не элементарно. Она публично делает эти заявления, публично всюду. Более того... ее уже она нашла поддержку в политических кругах. Естественно, это республиканская партия. Дональд Трамп публично поддержал ее. Вице-президент Венс публично поддержал ее. И она становится, ну, что ли, целью, мишенью для многих баскетболисток женской НБА. И вчера произошло, вчера команда «Индиана Фивер» играла в Чикаго, и произошло нечто, что... должно попасть, во всяком случае, на уйти со спортивных страниц и попасть, ну, я не знаю, на политические, наверное, страницы. Игра была очко в очко, она выходила свободно на кольцо соперниц, и соперница, зовут его Джиджи Каррингтон, ударила ее сзади, причем ударила так, что Каннингем упала, у нее было рассечено лицо. Но когда она вскочила, она бросилась на обидчицу. Свисток судьи разняли их. И эту хулиганку Каннингем удалили с площадки. Там оставалось играть совсем немного времени. Команда «Индианы» выиграла со счетом 90-86. Но удаленная чернокожая баскетболистка, она... объявила после того, после матча, что ее удалили, ее, а не негритянку, а не белую Каннингем, потому что есть понятие white privilege, то есть к белым отношения лучше, они пользуются привилегиями. Это уже вышло, конечно, за рамки спортивных страниц, и это уже обсуждается вовсю на политических каналах, естественно. Это просто-напросто российское заявление, что судьи относятся к белым баскетболисткам лучше, чем к черным, потому что белые пользуются привилегией. Это было вчера. те, естественно, Каннингем ответила в соцсетях, потом она ответила на пресс-конференции, она сказала, что я не хочу вдаваться вообще в какие-то детали, но заявление, которое было сделано, что не меня удалили, а ее, что это попахивает расизмом. Окей, тем не менее, Каннингем остается в центре внимания не в связи с тем, что произошло вчера на площадке, а в связи с тем, что она открыта каждый раз, когда у нее есть возможность, когда ей задают вопросы, прямо заявляет, что в женских видах спорта, в женском спорте, в любом, не только в баскетболе, могут играть, участвовать только женщины. А рожденные мужчинами, перековавшиеся в женщины, ну, с путем операции, я не медик, я мало что понимаю, ну, становится... Мужчины становятся женщинами, называют себя женщинами. Вот Каннингем, Софи Каннингем считает, что им не место в женских соревнованиях. Поскольку это ее заявление уже вышли за рамки женской НБА, привлекает внимание прессы, прессы слева, прессы справа, демократов, республиканцев всех, то нашла нужным сказать свое «я». Комиссар женской национальной баскетбольной ассоциации, женской НБА, Кэти Зильберт. В пятницу, позавчера, она выступила с заявлением. Я хочу, дамы и господа, зачитать это заявление, потому что уже тот факт, что вместо того, чтобы выйти к микрофону, выйти на трибуну и сказать «Да, в женских соревнованиях, в частности, в женском баскетболе, в турнирах женского баскетбола не могут участвовать баскетболистки, рожденные мужчинами. Кажется, все просто. Но она пустилась в всевозможные заявления. Кстати, позавчера, в четверг и в пятницу, в среду и в четверг, два в прошлом баскетболиста НБА мужчины, одного зовут Энис Кантер, второго зовут Кантер Фридом и Ройс Уайт, два мужа в НБА. Или что мы теперь женщины, и мы выставим себя на драфт в 2027 году, чтобы нас выбрали женские команды. И это было в среду и в четверг. Я не помню, в какой команде играли эти два парня, Картер Фридом и Ройс Уайт. Если мне не изменяет память, я не залезал в компьютер, чтобы точно узнать, где они играли, но мне кажется, что тот и другой играли какое-то время в Нью-Йорк Никербокерс. Если вы помните, поправьте меня. Итак, два мужика открыто заявили, что они женщины, они хотят играть в женской НБА. И вот вчера... В пятницу, прошу прощения, заявление этой леди, мадам Кэти Эльберт, комиссар НБА. Я зачитаю некоторые места. Совершенно поразительно то, что она не то, что она говорит, а то, что она сразу же не поставила ситуацию на место, которое следует поставить. Я цитирую. «Знаю, что в последние недели многие из вас Многим из вас задавали вопросы об участии трансгендерных спортсменок в женском баскетболе. И я полагаю, что эта тема продолжит привлекать к себе значительное внимание». Ну, конечно, до тех пор, пока комиссар женской НБА не скажет, что биологические мужчины не могут играть в женской НБА, это будет привлекать внимание. Я хотел поделиться о том, как мы подходим к этим обсуждениям в руководстве лиги и поблагодарить тех, кто отвечал на вопросы средств массовой информации взвешенно и профессионально. Окей. Она говорит, когда всегда следует подходить к этой теме взвешенно, с уважением и в соответствии с вниманием, ценностям нашей лиги. Ценности вашей лиги, мадам, это черные баскетболистки в основном и лесбиянки. Вот ценность вашей лиги. Кстати, дамы и господа, 90% посетителей, зрителей этой женской НБА – это белые люди, которые платят из своего кармана, покупают эти билеты. Значит, если эта лига будет вести себя так, как она ведет до сих пор, то вполне может статься, что эти деньги перестанут поступать, во всяком случае, за счет болельщиков. Во-вторых, наши правила допуска игроков к соревнованиям, в отличие от правил некоторых других лиг и руководящих органов, являются предметом коллективного договора. Окей. И, наконец, сохранение честности игры и обеспечение справедливой конкуренции всегда будет оставаться одним из главных приоритетов лиги. Но это болтовня, я прошу прощения за характеристику. Это болтовня, рассчитанная, ну, не знаю, на людей, которые не хотят прямо отвечать на вопросы. Дальше. Мы понимаем, что это сложная и многогранная тема. Какая это сложная тема? Какая это тема многогранная? Дамы и господа, человек, родившийся мужиком, не может участвовать в женских соревнованиях. Это что, многогранная тема? Мы должны вести обсуждение с вами, это из ассоциации игроков. Вот это такая дама, которая говорит, что будет происходить. Как в дальнейшем будут развиваться события. Я честно могу сказать, что я боюсь заранее предсказывать. Я не хочу просто предсказывать, потому что вместо того, чтобы прямо заявить, что биологические мужчины не могут играть в женских соревнованиях, в том числе женская НБА, это у нас еще будет обсуждаться, дамы и господа. И я совершенно не исключаю. Я напомню, на президентских выборах в 2024 году тема участия мужчин, биологических мужчин в женских соревнованиях широко обсуждалась и по опросам общественного мнения. Любым опросам общественного мнения абсолютное большинство американцев считает, что биологическим мужчинам нет места в женском спорте. И это было на знамени республиканской партии. Я полагаю, я хотел бы предсказать, не боясь ошибиться, что на пути к предстоящим промежуточным выборам эта тема будет поднята республиканцами вновь. И во время любых дебатов демократов и республиканцев республиканцы должны прямо спрашивать у своих оппонентов, поддерживаете ли вы участие биологических мужчин в соревнованиях женщин? Окей. Это должно рассматриваться. Несколько слов о женской НБА. Сегодня были, конечно, различные матчи. Вчера, напомню, Индиана выиграла в Чикаго 90-86. Миннесота играла с Лас-Вегасом. Миннесота лидеры сейчас. Лас-Вегас действующие чемпионки. Миннесота выиграла вчера 88-87. Сегодня уже Вегас уже играл, из Миннесоты переехал в Бруклин, и они играли с Нью-Йорк Либерти в Бруклине, и Вегас проиграл, ну, наверное, девочки устали, так сказать, после вчерашнего матча. Вчера счет был 88-87, сегодня Либерти выиграла с преимуществом в 40 очков, 111-71. Миннесота, которая вчера еле-еле-еле выиграла на своей поляне у Вегаса с преимуществом не одно очко, а 11 очков, 98-87. Сегодня Миннесота играла с Далласом и выиграла 90-75. В таблице, значит, Миннесота 26 побед. У Golden State, это новая команда из Сан-Франциско, она базируется, называется Валькирии. Валькирии из Golden State. У них 22 победы, у Вегаса 22, у Индианы 20, Либерти 20 побед, Либерти на седьмом, находится на седьмом месте. Теперь, уж если, чтобы не закрывать эту тему, значит, во Франции завершился женский чемпионат, уже завершился. Лучшей баскетболисткой этого чемпионата, не только лучшей баскетболисткой, она стала игроком года, лучший игрок года, лучший игрок оборонительного плана. Дальше. Лучший игрок с французским гражданством. Это женская лига. В этой женской лиге выступает Жюли Татар. Жюли Татар – это биологический мужчина. И этот биологический мужчина признан лучшим игроком женской лиги с французским гражданством. Значит, этой даме 34 года, она центровая. Она, правда, выступает во французской второй лиге в команде «Монако». Тем не менее, выступая во второй лиге, она признана лучшим игроком, лучшим игроком года. Значит, ну и она там всех крушит, она набирает в среднем по 21 очку и делает в среднем по 21 подбору за матч, за каждый матч. Значит, у нее спросили, это было позавчера, желала бы она играть в женской НБА? Был ей задан такой вопрос. Вопрос такой. Она отвечала, если со мной свяжутся, я не откажусь, но... Я смотрю на вещи реально. Я уже не молода, и все игроки, и есть игроки намного лучше меня. Теперь, значит, дальше вопрос. Конечно, это мечта детства, играть в женское НБА, мечта детства. Я не знаю, так сказать, когда она из мужчины переключилась, стала женщиной. Может быть, в детстве как раз она мечтала играть в НБА, а не в женское НБА. Окей. Это мечта детства, как у любой баскетболистки. Но, к сожалению, это невозможно. И ей задают вопрос, почему невозможно. Ну, если бы она сказала примерно так. В женское НБА не принято играть биологически мужчинам. Окей. Нет. На вопрос, почему невозможно, она сказала так. Лига хорошая, страна плохая. Окей, страна плохая, потому что, естественно, президент Дональд Трамп, соответственно, страна плохая. Но на вопрос, если ее выберут в женское НБА, она откажется, я не откажусь. Прекрасно, дамы и господа, в женское НБА, ну, у нас, во-первых, могут появиться два мужика, которые играли в НБА, и вот эта дама. Как выглядит эта дама, я вам советую зайти на dailymail.uk, это прекрасный сайт, найти эту женскую, эту даму и посмотреть, как она выглядит. Ну, абсолютный татуированный мужик. Окей, я закончу, ставлю точку на женское НБА, потому что, ну, что делать? В центре внимания женское НБА. Несколько слов о футболе, обязательно нужно сказать несколько слов о футболе. Ну, мы с вами знаем, мы об этом говорили, по-моему, в понедельник или вторник. Была информация, что Национальная федерация футбола, Сакера, продлила на 4 года контракт с аргентинским тренером Маурисио Почеттино. Я считаю, что совершенно правильно продлен контракт. Тренер очень хороший. Условия контракта нигде не сообщаются. Но вот что интересно, дамы и господа, на что я обратил внимание. Чуть едва ли не во всех комментариях сказано, что, к сожалению, Почеттино не удалось в Кубке мира добиться, ну, каких-то больших высот, что команда сошла с дистанции в 1/8 финала. Тут же сразу же вспомнили, что было время, это чемпионат мира в Южной Корее и в Японии, когда мужская команда дошла до четвертьфинала. Я напомню, проиграла Германии со счетом 0-1. Ну, а здесь она сошла с дистанции в 1/8 финала. Это неудача. Мне непонятно, почему это неудача. Если взвешивать класс команд, то Соединенные Штаты Америки, обидно это или нет, на мой взгляд, спорт есть спорт. На сегодняшний день, конечно, Бельгия, которая выиграла 4-1, но она сильнее сборной Соединенных Штатов. Окей, 4-1, скажем, неприличный счет. Но она могла выиграть 3-1, 2-1, неважно. Никакой неудачи сборной Соединенных Штатов. И вот если бы сборная Соединенных Штатов не вышла, скажем, из группы, или там проиграла, в первом же матче проиграла кубкового турнира, допустим, но сборная Соединенных Штатов пока что далеко от лучших. Бельгия – одна из лучших команд мира. Поэтому, кстати, я напомню, что за несколько недель, по-моему, до Кубка мира Соединенные Штаты проводили с Бельгией тренировочный матч. Я не помню точно счет, но если не изменяет память, там тоже счет был то ли 4-1, то ли 4-2 в пользу Бельгии. Но бельгийская команда лучше, поэтому говорит, что Почеттино потерпел неудачу. Нет, команда выступила в свою силу. Это, так сказать, по-моему, это очевидно. Значит, вот он приступает к своим обязанностям. И у нас уже есть расписание сборной Соединенных Штатов. Ну, еще как бы футбольный сезон в Европе еще не начался. Ровно через две недели начинается премьер-лига, потом другие начнутся турниры Германии, Испании, Италии, так и так и далее. Но уже в середине сентября, во второй половине сентября, прошу прощения, запроектированы перерывы, антракты в турнирах, в национальных турнирах, потому что создаются окна для встреч национальных сборных. Значит, мистер Почеттино в субботу, 26 сентября, в Орландо сборная Соединенных Штатов играет со сборной Перу. Во вторник, 29 сентября, она играет в Сент-Луисе со сборной Чили. Затем уже в октябре, это большой антракт будет, 3 октября, это суббота, в Аризоне, это в Финиксе, играет со сборной Мексики, а 6 октября, это будет в Сент-Пол, это Миннесота, будет играть со сборной Канады. То есть у сборной, у Почеттино уже в ближайшее время появляется возможность, дарованная возможность международным календарем собрать опять-таки всех ребят. Он, кстати, сказал, это совершенно справедливо, что нужно начинать работу с нуля. То, что сделано прекрасно, но забудем, начинаем работу с нуля. Мой прогноз такой. Сборная Соединенных Штатов, но она не входит, конечно, пока что в состав десятки. Если говорить о классе этой команды, то мы об этом с вами говорили, я, по-моему, неоднократно говорил. До тех пор, пока в сборной Соединенных Штатов не появится вратарь, соответствующий международным меркам, требованиям большого мирового футбола, до тех пор сборная Соединенных Штатов, она может выигрывать какие-то отдельные матчи. Может быть, выиграет там у Мексики или у Канады. Допустим, окей. Но говорить о турнирах с такими вратарями, которые существуют сегодня у Соединенных Штатов, просто-напросто, ну, об успешных выступлениях в турнирах, ну, просто-напросто трудно. Откуда взять вратаря? У меня нет никаких, на этот счет абсолютно нет никаких предположений, потому что на горизонте нету сильных, молодых, скажем, 18, 19, 20-летних американских вратарей, которые могут стать вратарями мирового класса. Вспомним, как в прошлом ворота сборной Соединенных Штатов всегда защищали классные вратари. Давайте вспомним Тима Ховарда, который сегодня комментирует матчи премьер-лиги, матчи английского чемпионата, когда он защищал ворота Соединенных Штатов, это был классный вратарь. Знаменитая игра на чемпионате мира, кстати, против Бельгии. Тогда Бельгия выиграла, если меня не изменяет память, со счетом 2-1, а Ховард парировал, ну, я не знаю, сколько там бросков, ударов, 11, 12, 15. Вот это был классный вратарь. Сегодня классного вратаря у мистера Почеттино нету, и поэтому рассчитывать на большие успехи в крупных турнирах не приходится. У меня еще до перерыва есть пару минут. В бейсболе, да, сегодня, естественно, есть очередные матчи регулярного чемпионата главных бейсбольных лиг. Команды сыграли по 115-120 матчей, но в регулярном чемпионате 162 матча для каждой команды, поэтому еще играть и играть. Весь август играть и до конца сентября играть, пока не начнется розыгрыш кубка. Сегодня Янки сыграли дома с Атлантой. Атланта Брейвс лидирует на востоке национальной лиги. Причем Янкис выиграли у Атланты в пятницу и в субботу. Сегодня выиграла Атланта. Бостон Ред Сакс, который преследует Янкис, они, так сказать, в пятницу они выиграли, они играли дома с командой «Атлетика». Это команда «Атлетик» из Сакраменто, из столицы Калифорнии. Значит, в пятницу они выиграли со счетом 13-1. Это была 9-я победа к ряду «Бостон Ред Сакс». Но в субботу они проиграли, и сегодня они проиграли. «Метрополитенс» – это моя команда. Уже ни на что не претендует, хотя осталось играть еще 40 матчей. Если все 40 матчей команда выиграет, она выйдет в кубок, но это вряд ли произойдет. Сегодня она играла в Питтсбурге и выиграла со счетом 11-1. Тем не менее, на востоке американской лиги Тампа на первом месте, Янкис на втором, Бостон Ред Сакс на третьем, на востоке национальной лиги впереди Атланта, потом Филадельфия, Метрополитенс, моя команда, на пятом, последнем месте. Будет небольшой перерыв на рекламу, дамы и господа, потом я вернусь к вам, и я надеюсь, что мы начнем обсуждение того, что происходит в мире спорта. Оставайтесь на волне нашего радио.
2: «Динамит» уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. «Динамит». Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
15: Водородная вода – новый и захватывающий тренд в здоровье и благополучии. Специально обогащенная молекулами водорода, она предлагает удивительные преимущества. Водородная вода действует как мощный антиоксидант, помогая вашему организму бороться с вредными свободными радикалами. Откройте для себя благо водородной воды уже сегодня. Для ознакомления получи бесплатно галлон водородной воды на дому. Просто позвони по телефону для регистрации 718-223-2900.
0: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
1: Добрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. С вами Алексей Орлов. Через 2-3 минуты, через полторы минуты я готов вступить в разговор с вами. Телефон для связи обычный 718-303-90-90-303-90-909-0. И я напомню свой... Ради number one ставить обязательно. Маша Орлов, MASHOERLV, собаченца, gmail.com. One, MashaOrlov@gmail.com. Окей, добрый вечер, я вас слушаю.
16: Алло, алло.
1: Я вас слушаю.
16: Да, добрый вечер, Алексей Георгиевич.
1: Алексей Георгиевич.
16: Любители спорта.
1: Любители спорта.
16: Да. Я хотел такую небольшую тему. Почему? Жалко, что в Америке нет вторника. Вчера в России. Вторники. Саша. Интересный. Мальчик. Где победила команда? Москва. Они победили. Ярославля. И вторая международная федерация. Возвращают российский спорт.
9: соревнования. Там будет намного интереснее. На эти выходные. Всего хорошего.
1: Я обращаю внимание на всех. Обращаю внимание и на Ильюшу в том числе. Добрый вечер, я вас слушаю. Добрый вечер.
12: Алексей Георгиевич, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
12: Вы знаете, вот то, что вы рассказали, что происходит в женском спорте, я не знаю, слышали вы или нет, что произошло в штате Огайо. Там, значит, кореец имел бизнес, значит, и баня. А баня женская. Заявился туда, трансгендер, одетый в женскую юбку, помады и так далее, купить билет, чтобы зайти в женскую баню. Кореец стал спиной, не пустил его, потому что он сказал, там женщины, и женская баня, там голые женщины с девочками, с дочерьми, я не могу тебя пустить. Трансгендер подал суд, и судья стал на сторону корейца. Значит, этот трансгендер подал на апелляционный суд и подал на этого судью. Трансгендер. А судья сказал, this is a special case of swinging dick. Я не могу встать на сторону этого трансгендера. Это Борис Полант рассказывал у Юрия Бдашевского. Я теперь не знаю, чем закончился апелляционный суд. Борис Полант еще не сказал. Вот такие дела у нас происходят в Америке.
1: Окей, я не знаю, я знаю этот кейс, и со слов, кстати, Бори Паланта знаю этот кейс. Я не знаю, чем это закончилось. Ну, если апелляционный суд опять-таки встанет на сторону корейца, то есть, можно быть, федеральный суд. Я не знаю в данной ситуации, докуда это дойдет. Но уже тот факт, что люди, вот эти трансгендеры, они считают возможным, что можно обращаться в суд и кого-то привлекать к ответственности, потому что, ну, им просто указывают на место, где они должны быть, это уже грустно. Но что делать, так сказать, это особенно Огайо еще в этом отношении хороший штат, в общем-то, в принципе. Это не Нью-Йорк, не Калифорния, это не Массачусетс. Если бы это было в Массачусетсе, я думаю, что уже на первом же этапе судья бы решил в пользу трансгендера. Ну, к сожалению, мы живем в таком обществе сегодня. К сожалению. Добрый вечер, я вас слушаю. Добрый вечер.
17: Добрый вечер, спасибо за интересную передачу. У вас немножко дабл-и.
18: В баскетболе. Не могли бы объяснить, почему это происходит в женском, а в мужском это не происходит? Такой дискриминация. Второй вопрос такой у меня к вам. У нас будет чемпионат мира по женскому футболу через два года. Олимпийские игры. Как вы считаете, не могли бы вы рассказать? Какие правила у трансгендера будет играть в женском футболе в чемпионате мира и в женском трансгендере, который будет играть в Олимпийских играх через два года? Спасибо большое.
17: Спасибо большое.
1: Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, почему в НБА нет того, что происходит в женской? В женской нас... Мне совершенно понятно абсолютно, абсолютно. Потому что в основном в женской НБА не столько расовые отношения, сколько отношения лесбиянок к стрейт-вумен. Это накладывает абсолютный отпечаток на то, что происходит. Поэтому в Национальной баскетбольной ассоциации мне трудно себе представить Национальной баскетбольной ассоциации, где большинство, мы прекрасно знаем, черных ребят, афроамериканцев. Мне представить ситуацию, в которой бы были какие-то расовые столкновения. Если мы копнем чуть-чуть глубже и вспомним хотя бы совершенный пример, что эти два человека, для них абсолютно раса не имела никакого значения. Да, это сохраняется. Никого не волнует, сколько черных в команде Нью-Йорк Никербокерс или сколько белых, я не знаю, в команде Лос-Анджелес Лейкерс. Это не имеет ровным счетом никакого значения. У женщин, опять-таки, это мое мнение, есть лесбиянки, а есть стрейт-вумен, это, так сказать, главное. Теперь международные соревнования. Значит, до сих пор, ну, это то, что мне известно. Значит, если копать, совершенно из футбольной, на Олимпийских играх выступала женщина-трансгендер, то есть биологически выступал биологический мужчина. Поскольку он, я не знаю даже, как сказать, никакой роли большой там не играла, то... Но это даже не выносилось на поверхность. Ну, если канадцы так считают, пускай они так считают. Кстати, я должен сразу же сказать, что я категорически против, чтобы биологические мужчины играли в любом виде спорта, и футбол, баскетбол, хоккей, неважно, в любом. Но чем меньше на площадке спортсменок, тем яснее становится преимущество рожденного биологически мужчиной. Поэтому там, где 11 на 11, ну, это не так заметно. Может быть, заметно, но не очень заметно. Особенно если этот трансгендер не вратарь, это было бы заметно сразу же. А если это полевой игрок, еще не бог весь какой полевой игрок, это не очень заметно. Хотя, повторил, я категорически против. В баскетболе 5 человек, и если один из пяти, это уже 20%, это не 10%, не 9%, а один из пяти – это мужчина, рожденный мужчиной, это известно. Теперь, как к этому относится Международный олимпийский комитет? Пока что до сих пор Международный олимпийский комитет не сказал. Международный олимпийский комитет поставил себе очень просто – пускай каждая международная федерация сама разбирается. Вот как она решит, так оно и будет. Значит, до сих пор нам известно, Международная федерация велоспорта спокойно допускает рожденных мужчин, биологических мужчин, допускает женские соревнования. Нам это известно. И поэтому очень часто трансгендерные эти самые мужики, как их, я не знаю, как опять называть, оно побеждает в женских соревнованиях. Тоже есть в тяжелой атлетике. В тяжелой атлетике выступают вчерашние мужики, ставшие женщинами. Это известный случай. Разрешается вроде бы, насколько я знаю, разрешается фехтование. Но пока что официально, запрещено, опять-таки, официально Легкоатлетическая федерация категорически исключает участие трансгендеров в женских соревнованиях. Категорически. Но Международный олимпийский комитет своего слова не сказал, дав на откуп каждой международной федерации. Как будет решаться дело, скажем, на предстоящем чемпионате мира? Кстати, когда будет предстоящий чемпионат женский мира, поскольку эта тема уже широко обсуждается, ну, наверняка мы будем с вами знать женские команды, в которых могут играть трансгендеры, будут играть в женской сборной Соединенных Штатов, пока что этого напросто нет. Что будет на Олимпийских играх? Окей, давайте подождем 2 года. Эта тема достаточно хорошая, я на все время будет на виду эта тема. Добрый вечер, я вас слушаю.
19: Добрый вечер, Алексей.
1: Я вас слышу.
19: Вот вследствие вот этого я хотел бы обсудить с вами насчет баскетболистки Софии Аннингем. И сегодня было тоже показано факт, как ее там, когда она забросила мяч, ее просто сбили с ног и просто фактически избили ее там прямо на площадке. Вы что вы, значит, все это можете сказать?
1: Говорил, вы что, не знаете? Вы что, я с этого, с того, что произошло вчера вот в этом матче, играла Индиана, играла в Чикаго. Я с этого начал разговор. Я не буду просто-напросто
19: повторять. Я позже подключился, я не слышал. Прошу прощения.
1: Я все это... Вы знаете, я об этом уже говорил, и я повторять просто-напросто не буду. Добрый вечер, я вас слушаю.
20: Да, Алексей, добрый вечер. Ну, это чисто параллель... У вас эхо идет.
1: Алло.
20: Да, Алексей, понимаете, это чистая параллель идет, которая, ну, это расизм, только это расизм на баскетбольной площадке. Вы согласны с этим или нет?
1: Это черная дама говорит, что ее изгнали с площадки, а не изгнали белую. Но она прямо открытым текстом, white privilege, это
20: и то, что написано сюда. И самое главное, что она имеет парик блондинки, понимаете? Это чистое безобразие. Если это лига, которую я, конечно, не смотрю, это просто сейчас по всем каналам, это front page. Ну, если ее сейчас не приведут в чувство, эту красавицу, угольного цвета. Значит, эту лигу надо просто закрывать, честно вам сказать. Потому что это чистое хулиганство, это не спорт.
1: Значит, это лига. Спасибо. Значит, это лига. Значит, уже есть разговоры. Разговоры людей, у которых есть кошельки хорошие, или, скажем, банковские счета хорошие, или вообще хорошие бабки. Люди говорят, что просто-напросто, если эта лига будет продолжать так, как она существует, нужно просто-напросто создать новую женскую профессиональную лигу. Это сложное мероприятие. Создать на пустом месте женскую, любую профессиональную лигу достаточно сложно. Но если за это дело возьмутся сообразительные люди, а их в Соединенных Штатах более чем достаточно, и у этих людей будут денежки, у этих людей будут связи с телевизионными каналами. Кстати, у нас сегодня есть YouTube. В конце концов, если не будет показывать ESPN, там NBC, то матчи можно показывать на YouTube. Поэтому сегодня возможности колоссальные. И повторю еще раз. 90% зрителей, ну если не 90%, то 85% это белые болельщики, которым все, что происходит, может уже надоесть. Таким образом, есть возможность действительно создать противоборствующую лигу. И я уверен, что те девочки, нормальные девочки, которые играют в женской НБА, нормальные вне зависимости от цвета. Black, так сказать, white. Кстати, в минувшую среду я упомянул баскетболистку Терри Уиггинс, черную девочку, которая ушла в 29 лет из женской НБА, сказав просто-напросто, что она не может себя безопасно чувствовать в этой лиге, потому что она straight woman, она мама, она не могла чувствовать себя спокойно, удобно с лесбиянками. Поэтому, когда будет создана новая лига, речь идет не о том, что должна эта лига быть белая и черная, она должна быть, конечно, смешанной, белой и черной. Никаких различий в цвете быть не может, но должно быть совершенно конкретно там записано. Например, в уставе этой лиги должно быть записано никаких мужчин, никаких биологически рожденных мужчин. Более того, в уставе должно быть записано, любые российские заявления, будь это заявления, сделанные черными, будь это заявления, сделанные белыми, неважно, они должны наказываться какой-то дисквалификацией на, не знаю, на 5-10 матчей, какими-то штрафами. Да, должна быть создана просто новая лига, если эта лига не исправится. Добрый вечер, вы на проводе, я вас слушаю.
2: Добрый вечер, Алексей.
21: Добрый вечер, Алексей.
2: Не могли бы вы, если можно, пояснить ваше такое трепетное отношение к команде Анисимовой? Я просто вчерашняя игра, она, я не могу сказать, что Светолина блистала, но Анисимова просто была никакая. Спасибо.
1: Кстати, я должен сказать, был вчера, спасибо большое, что вы сказали о теннисе. Вчера, значит, во-первых, проиграла Арина Соболенко. У нее первый номер турнира, она проиграла 16-му номеру Екатерине Александровой. Также вылетела третий номер турнира Джессика Пегула, третий номер турнира. И, да, шестой номер Аманда Анисимова, она проиграла Елене Светолиной, причем отлично проиграла. Я должен сказать, я должен признаться, то есть это чтобы меня понимали. Значит, я, ну как сказать, влюбился как в теннис, не влюбился как мужчина в женщину, а как болельщик в теннисистку, когда Аманда Анисимова была, ну скажем, молодой, очень симпатичной, такой легкой на подъем девушкой, женщиной. Потом, вы знаете, в ее семье случилось несчастье. У нее отец скоропостижно скончался, отец был тренером, она долго не выступала, там психологическая травма была. Потом она вышла на корт, по-моему, это случилось 1.5-2 года назад. И она сегодня, я должен сказать, что я по традиции ее называю своей любимицей, но я должен сказать, что, ну, опять-таки, ну, она совершенно изменилась, конечно, она не та, какой она была. Поэтому хорошо, что вы сделали это замечание, это дело. Я не то, что я исправлюсь, но у меня сегодня к ней отношение, ну, не такое, как было 5 или 6 лет назад. Да. Поэтому то, что вчера...
21: Спасибо.
1: То, что вчера Светолина, ну, Светолина блестяще играет, но Анисимова просто была абсолютно беспомощна. Спасибо большое за звонок, тем более, что вы позволили мне напомнить вчерашние результаты. Кстати, Ига Свитек, она 7-й номер, она тоже польская красавица, она вышла... Ига Свитек, она выиграла вчера у Марти Костюк, она шагнула дальше. Окей, это у нас теннис. Скоро, кстати, теннисисты переезжают в Сен-Сенати, но из Сен-Сенати они переедут в Нью-Йорк. Кстати, у меня вопрос, извинится ли, принесет ли извинения директорат турнира чемпионата США, открытого чемпионата США, извиниться ли перед Новаком Джоковичем за то, что Джоковича 3 года назад лишили возможности выступать в Нью-Йорке. Мне очень интересно, как это будет сделано. Добрый день, и все.
22: Здравствуйте. Возможно, вы и говорили, что умер Иван Эдешко. Если да, то, конечно, повторяться не надо. Он при вас, по-моему, играл еще, когда вы были еще в Союзе.
1: Я говорил, и я просто Ваню Эдешко знал. Я Ваню Эдешко помню, когда он еще играл в Белоруссии. А потом он был взят, конечно, в ЦСКА и играл в ЦСКА. Я очень хорошо его помню. У меня с ним прекрасные отношения были. Он был одним, кстати, из любимцев Владимира Петровича Кондрашина, и поэтому, ну и мои теплые чувства. Я очень хорошо, конечно, помню. И этот исторический пас в 1972 году, когда он Саше Белову через всю площадку бросил мяч, и Саша поймал, там масса легенд всяких. Ему был 81 год, мне сообщили в тот же день из Москвы, у меня есть друзья, которые меня держат в курсе всяких спортивных дел, особенно баскетбольных дел. Он умер инфаркт, ему был 81 год, и никаких признаков сердечно-сосудистых заболеваний не было. Он лег, и все, 81 год. Грустный факт. Очень хороший был мужик. Иван Иванович. Сейчас его Иван Иванович. Для меня он Ваня был. Я для него Алексей, он для меня Ваня. Спасибо большое за напоминание. Добрый вечер, вы на проводе, я вас слушаю.
23: Здравствуйте. Вы скажите, чтобы наладили. Эхо идет страшно. Я хотел сказать, значит, снаряд попал
3: стадион «Черноморец», никого там, слава богу, не было. Огромная дырка сверху, и пострадали трибуны. Хотел еще, знаете, что вам сказать? Вот у президента Трампа, ну, неужели не было никакого советника, который мог бы ему сказать? Ну, я не знаю, по его ли инициативе взяли этого футболиста черного, темненького, который играл там, который был уже удален. Вот сказали, ну, никто не мог сказать, что шансов, ну, никаких нету. И не было бы этой шумихи, потому что, ну, вы же понимаете, какой расклад. Хотя Америка играла неплохо. Спасибо.
1: Как раз у Трампа есть советники, которые были, есть советник, который советник по Кубку мира, то есть с самого начала, это сын Рудольфа Джулиани. Но они сразу же поставили Трампа в известность, что красное картье этот футболист получил незаслуженно. Я не знаю, так сказать, как это реагировать. Кстати, вся эта история, она еще больше повысила интерес к Кубку мира, поэтому я ничего плохого в этом не вижу, в том, что произошло. То, что он играл против сборной Бельгии, играл бы он, не играл, сборная Бельгии гораздо лучше сборной Соединенных Штатов. Ничего страшного не произошло. Большое спасибо за звонок. Я постараюсь бороться с эхом. Ну, в понедельник у нас завтра день, и я думаю, мне помогут бороться с эхом. Большое спасибо, дамы и господа, всем, кто слушал. Мне помогал Дима Банников. Дима, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем Азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
4: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. «Дэвидсон Радио». Радио.
5: «Дэвидсон Радио». Радио.
6: «Дэвидсон Радио», волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 1:10 пульс дня. В 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт». В 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов. В 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на «Дэвидсон Радио» в программе передач «Возможны изменения».
5: 620 АМ.
7: Здесь не остановимся.
5: «Дэвидсон Радио».

0: часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на воскресенье с 12 дня до 7 вечера. Откроет наш эфир музыкально-поздравительная программа Бориса Авезова. В час дня программа Михаила Братславского «До и после». Затем двухчасовая программа Марины Левинсон «Мысли вслух». В 4 часа программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В 5 часов передача Бенсона Ласкина «Быть евреем». И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Спорт за неделю».
4: Борис Авезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
5: Знаешь, какой он красавчик.
6: Выглядит как огурчик.
7: Я давно его знаю, он очень способен.
8: Он очень хороший человек.
4: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Авезовым». В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
9: Операцию я беру на себя.
4: На Дэвидсон Радио с Борисом Авезовым всегда хорошее настроение.

Добрый день, дорогие друзья, добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Да, господа, вы на правильной волне, с 12 до часу программа «Поздравления с Борисом Овезовым и Димой Банниковым». А я просто напоминаю, что мы начинаем программу «Поздравления». Кто забыл, мы находимся на ярком празднике любви. Мы в состоянии полета и кайфа, сердца наши учащенно стучат, голова кружится, дыхание перехватывает, а души наполнены светом. Конечно же, друзья мои, ваши искрометные пожелания все оформляются музыкальными вкусностями, и я думаю, что вы получаете в течение часа в воскресный день максимум удовольствия. Если вы хотите поднять настроение своим родным и близким, друзьям, просто знакомым, поздравить кого-то со знаменательным событием, порадовать дорогого человека любимой песней, поделиться хорошей новостью в своей жизни, то передача поздравления с Борисом Овезовым тоже поможет вам в этом. Поэтому звоните на мой смс-телефон 646-427-5737. С воскресенья по четверг жду ваши сообщения, и все это вы услышите уже на следующее воскресенье в программе «Поздравления» от Бориса Овезова.

много полезной информации, друзья. Теперь на сайте www.borisavizov.com на титульной странице в самом начале вы видите «Новиночка». Вы можете подписаться на рассылку, заполнив все поля, написать ваше имя, фамилию, номер телефона и ваш имейл. Система автоматически будет вам присылать все то, что будет выставляться новенькое на сайте www.borisavizov.com. О всех турах вы будете узнавать первыми. Заходите. Ну и вкратце пробегусь по нашим турам. Остался единственный тур в этом году, я думаю, 6 октября по 16, господа. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам Великого Шелкового пути. Ташкент, Самарканд, Бухара и все ваши любимые города по желанию. Это, господа, не просто тур, хочу отметить, а настоящее погружение в историю, культуру, восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, синагоги, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладь, кошерная кухня и вдохновляющие встречи, господа. Борис Авезов, как дизайнер путешествия, приглашает вас и гарантирует вам, что все будет хорошо. Едем в Узбекистан с Борисом Авезовым 6 октября.

Напоминаю вам, друзья, вы на правильной волне. Программа «Поздравления» с Борисом Морозовым на Дэвид Зон Радио. Выпускающий редактор Дима Банников. Если вы слушаете программу «Поздравления» со светлыми мыслями, то весь день у вас будет счастливым. Поэтому, господа, настраивайтесь только на ритмику солнца и ритмику лета.

0: Ну, а если вы начали, конечно же, день сегодняшней нашей программы, то даже не обязательно озариться счастьем, светом и теплом. Если ваше сердце счастливо, то и ваш день идеален. Поэтому слушайте музыку хорошего настроения, а вы на правильной волне.
1: Здоровья, счастья, радости, кивлений. Желает вам программа поздравлений.
0: Ну что, дорогие мои, конечно, продолжая наш веселый музыкальный эфир, я прежде всего предлагаю вам, как обычно, помните высказываться, а точнее поздравлять своих родных и близких. Программы поздравлений. Дарите своим родным искренние комплименты. Скажите им то, что вам хочется сказать. И не стесняйтесь сегодня своих эмоций. Пусть это будет одно из ярких ваших отображений вашего внутреннего мира по отношению к вашим родным и близким. Не скрывайте своих чувств. И, конечно, слушайте музыку хорошего настроения. А у нас уже первое приветствие. Добрый день, Борис. Передаю привет своей семье. Мы едем загорать в Лонг-Айленд. Пожелайте нам удачной дороги. Включите для нас песню Анны Фриски «А на море белый песок». Конечно, господа. Следующее сообщение. Здравствуйте, дорогая программа поздравлений. Хочу передать огромный привет своей любимой сестренке Чекалиной Ольге и зятю Сергею. И скажите, пожалуйста, что я их очень сильно люблю. Юленька, Нью-Джерси. Юля, конечно, передадим. Следующее сообщение. Привет, Борис. Слушаем вас. Передайте, пожалуйста, пламенный привет моему любимому мужу Алексею Шабалкину. Я очень его люблю и дорожу им. Пора забыть все обиды и научиться слышать друг друга. Ольга. Ну, господа, конечно, эти песни Жанна Фриске. А на море белый песок. Для вас в программе поздравления. Получайте удовольствие.

Да, господа, напоминаю, и не надо обижаться, действительно, последовательность прочитанных сообщений в эфире, оно идет именно по мере поступления, поэтому те, кто присылают первыми, конечно же, в течение недели они зачитываются первыми. Ну, а все самое желанное всегда приходит неожиданно. Столько желайте, как поется в этой песне. Обращайте внимание только на радостные моменты, и пульс сегодняшний день обязательно подарит вам хорошее настроение. Наслаждаемся!

0: сердечными ритмами, друзья мои. Лишних радостей, хороших новостей, удачи. Конечно, оставайтесь на нашей волне. Мы продолжаем двигаться вперед.
1: Здоровья, счастья, радостных явлений желает вам программа поздравлений.
2: Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
3: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Авезовым. Туры с Борисом Авезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Авезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
4: Заходите на сайт borisavezov.com. borisavezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
0: Ну и следующее сообщение. Здравствуйте, Борис. Мы, семья Юрковских, поздравляем своего горячо любимого сына, брата Николая Юрковского с его 30-летием. Желаем ему всегда и везде зеленого света, новых достижений. Пусть все его мечты сбудутся. Мама Светлана и брат Алексей. Спасибо, Борис. С уважением, семья Юрковских. Ну, господа, конечно же, программа поздравления. Здравствуйте. Это следующее сообщение. Мы хотим поздравить Алексея Когана с днем рождения. Однажды дружной семьи хотим пожелать успехов в работе, исполнении желаний и, самое главное, здоровья. Поставьте, пожалуйста, красивую песню «Семья Родзинских, Нью-Джерси». Ну, пусть песня в исполнении Валеры Меладзе порадует огромную аудиторию.

0: открываю окно и вижу солнце, так поется в этой песне. Хочу заметить, господа, что каждая программа поздравления – это начало маленькой жизни. Пусть радость, нежность и любовь сопровождают вас весь день. Наслаждайтесь новым днем, улыбайтесь и радуйте окружающих своим счастьем и хорошим настроением. Ну а мы продолжаем музыкой хорошего настроения радовать ваши сердца. И, конечно же, чтобы вы излучали для всего мира только положительные эмоции. Наслаждаемся музыкой хорошего настроения в программе поздравления.
1: Lanzaya Enrique Iglesias.

достаточно все-таки. Лето не закончилось вроде. Просто дни короче. Солнце светит мягче, чуть длиннее ночи. Ягоды поспели, фрукты, мед, цветы. Месяц яркий красок.

0: думаю, что этот месяц именно тот, когда наши мысли исключительно позитивные. Не зря говорят, наши мысли являются отражением нашего состояния ума. Позитивные мысли привлекают позитивную энергию. Позитивная энергия привлекает здоровье. А процветание и радость – это, конечно же, все последствия хорошего настроения.
1: Букет прекрасных радостных мгновений. Подарок вам программа, программа поздравлений.
0: Ну и вкратце пробегусь по нашим турам. Остался единственный тур в этом году, я думаю, 6 октября по 16, господа. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам Великого Шелкового Пути. Ташкент, Самарканд, Бухара и все ваши любимые города по желанию. Это, господа, не просто тур, хочу отметить, а настоящее погружение в историю, культуру, восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, синагоги, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня и вдохновляющие встречи, господа. Борис Овезов, как дизайнер путешествия, приглашает вас и гарантирует вам, что все будет хорошо. Едем в Узбекистан с Борисом Овезовым с 6 октября по 16. Звоните 646-427-5737. Вся информация на сайте www.borisovezov.com. Жду ваших звонков.

0: Ну что, дорогие мои, подвести итоговую черту первой части программы поздравления пришло время, и поэтому пусть сбываются ваши мечты и стремления, и пусть радость будет всегда в каждом вашем мгновении. Оставайтесь на нашей волне. Я очень надеюсь, что реклама пройдет очень быстро. И самое интересное, пока будет идти реклама, обращайте внимание только на радостные моменты. И пусть сегодняшний день обязательно подарит вам хорошее настроение. Оставайтесь.
1: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
2: Знаешь, какой он красавчик.
3: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю. Он очень способный.
4: Он очень хороший человек.
1: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
1: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
8: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
9: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
10: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
11: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
10: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
11: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
10: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
11: и качественней.
12: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
1: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
2: Знаешь, какой он красавчик.
3: Выглядит как огурчик.
4: Я давно его знаю, он очень способный.
3: Он очень хороший человек.
1: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
1: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

Ну что, дорогие мои, мы вновь в эфире. Вторая часть программы «Поздравления с Борисом Овезовым». Выпускающий редактор Дима Банников сегодня у пульта. Дима, я тебя приветствую. Конечно, господа, с нашей передачи я желаю вам удачного и доброго дня, позитивных встреч, хороших новостей, отличного самочувствия, улыбок, радости, большого везения и прекрасного настроения. Вы на правильной волне программы «Поздравления».

0: много полезной информации, друзья. Теперь на сайте www.borisavizov.com на титульной странице в самом начале вы видите «Новиночка». Вы можете подписаться на рассылку, заполнив все поля, написать ваше имя, фамилию, номер телефона и ваш имейл. Система автоматически будет вам присылать все то, что будет выставляться новенькое на сайте www.borisavizov.com. О всех турах вы будете узнавать первыми. Заходите.
1: Борис Авизов и программа поздравлений.
0: Ну и вкратце пробегусь по нашим турам. Остался единственный тур в этом году, я думаю, 6 октября по 16, господа. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам Великого Шелкового пути. Ташкент, Самарканд, Бухара и все ваши любимые города по желанию. Это, господа, не просто тур, хочу отметить, а настоящее погружение в историю, культуру, восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, синагоги, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладкошерная кухня и вдохновляющие встречи, господа. Борис Авизов, как дизайнер путешествия, приглашает вас и гарантирует вам, что все будет хорошо. Едем в Узбекистан с Борисом Авизовым с 6 октября по 16. Звоните 646-427-5737. Вся информация на сайте www.borisavizov.com. Жду ваших звонков. Ну а мы продолжаем наш музыкальный бег по бескрайнему простору музыкального эфира.

0: Да, дорогие мои, конечно же, доброго летнего дня и удачу в придачу, чтобы дела удавались и решались задачи. С этими песнями мы исключительно думаем о хорошем, о любви, успехе, удаче, достатке и радости. Ведь наши мысли и есть наше будущее.
1: Все

0: на правильной волне. Программа «Поздравления» с Борисом Овесовым, господа. Конечно, ваши смс-сообщения в течение недели вы можете с понедельника по четверг присылать. К сожалению, друзья, хочу заметить, что день рождения только раз в году, а зато это прекрасный повод для праздника, даже домашнего, когда друзья, скажем, временно сегодня недоступны и лишь только онлайн. И если на вечеринке поток тостов внезапно иссякает, интересные факты о ваших близких вы можете поведать в программе «Поздравления» с Борисом Овесовым на Дэвидзон Радио с 12 до часу. Каждое воскресенье, помните, мы на страже вашего хорошего настроения. Да-да-да-да, это мы. Программа поздравлений.
1: Борис Овесов в программе поздравлений.
0: Ну и следующее поздравление у нас пришло с Израиля. Якова Хаимова, Рину Гадаеву, Елену Хахамову в Израиле поздравляют все близкие и родные. Очень приятно. Благополучия, крепкого здоровья желают они, конечно, этим прекрасным молодым людям. Дорогому Якову я желаю, прежде всего, успеха, здоровья во всем. Риночка, тебе огромного счастья. Елену Хахамову также поздравляют мама, Майя, отец Гриша. Здоровья вам, дети. И я думаю, что песня, которая сейчас уже начинает звучать с Вон Дэвидзон Радио, порадует огромную аудиторию поклонников восточного жанра, потому что все, что летит в Израиль сегодня, исключительно в восточных колоритах. Итак, наслаждаемся музыкой, хорошего настроения.

0: нас в эфире праздник, и поэтому мы продолжаем наш веселый музыкальный эфир. У нас много интересной информации. Вы на правильной волне.
1: Галочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость. Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
2: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Орезовым. Туры с Борисом Орезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Орезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.

И у нас следующее поздравление, друзья мои. Это поздравление адресовано очаровательной Татьяне Розенфельд в Торонто. Родные поздравляют с днем рождения Танечку, желают ей всего самого доброго, благополучия, чтобы она видела счастье своих троих сыновей. И, конечно, с супругом Андреем вместе прожили до золотой и большей свадьбы. И, конечно, видели внуков, радовались. И все родные желают ей огромного здоровья, любви и долголетия. И пусть эта песня для Танечки прозвучит сегодня в этот радостный день. Татьяна Розенфельд, Торонто. Вас поздравляют друзья, родственники.

Теперь вкратце пробегусь по нашим турам. Остался единственный тур в этом году, я думаю, 6 октября по 16, господа. Отправляемся в незабываемое путешествие по жемчужинам Великого Шелкового пути. Ташкент, Самарканд, Бухара и все ваши любимые города по желанию. Это, господа, не просто тур, хочу отметить, а настоящее погружение в историю, культуру, восточное гостеприимство и атмосферу древних городов. Вас ждут величественные медресе, синагоги, лазурные купола, шумные базары, изысканная национальная гладь, кошерная кухня и вдохновляющие встречи, господа. Борис Овезов, как дизайнер путешествия, приглашает вас и гарантирует вам, что все будет хорошо. Едем в Узбекистан с Борисом Овезовым с 6 октября по 16. Звоните 646-427-5737. Вся информация на сайте www.borisovezov.com. Жду ваших звонков.

0: Ну как настроение, дорогие мои? Так давайте же все-таки наполним красивый бокал с коньячком. Добавим бутерброд из надежды и добра. Немного бодрости и свежести на вдохе. И каплю нежности, и веры, и тепла. И пригубите это все, господа. И, конечно же, ваше счастливое лицо погрузится в чарующую улыбку. Вы на правильной волне. У нас сегодня программа поздравления с Борисом Овязовым.
1: Борис Овязов в программе поздравлений.
0: Ну и в завершение, конечно, мне бы хотелось сегодня поздравить уважаемую и дорогую Аллочку Даниэль с днем рождения. Аллочка, здоровья тебе, благополучия, жизни, радостности, чтобы твои внуки приносили тебе радость. И самое главное, чтобы ты всегда чувствовала себя великолепно. С днем рождения, дорогая Аллочка. Также еще одно поздравление. Добрый день, меня зовут Моше Аронов. Хочу поздравить свою сестру Нину с днем рождения, пожелать ей крепкого здоровья, счастья. Она человек, который всегда старается помочь, кто нуждается. Я очень ее люблю. И поставьте, пожалуйста, песню «Сестра и брат». Мы из Флориды. Конечно, друзья мои, песня изумительная. Я думаю, что вы получите море удовольствия. Наслаждайтесь музыкой, хорошего настроения. В программе поздравления с Борисом Овязовым.

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
3: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым». В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
4: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
5: Следующие